0: про интеллигентных пишут романы. Ах, как много интересных слов. А почему про меня не написать роман? Вы думаете, что только интеллигентные с ума сходят? Эх, я во сне крик слышу. Просыпаюсь и во второй бы раз убил. Из темноты наскакивали всадники, крича еще издалека: «Стой, стой!» Мишка сорвал винтовку. «Стой так, твою мать! Своих не узнаешь!» Оставив Катю, он пошел к всадникам и долго о чем-то совещался. Пленные стояли, тревожно перешептывались. Катя села на землю, опустила лицо в колени. С востока, где яснее зеленел рассвет, тянуло сыростью, дымком кизика, домовитым запахом деревни. Звезды этой нескончаемой ночи начали блекнуть, исчезать. Снова пришлось подняться и идти. Скоро забрехали собаки, показались сометы, журавли, колодцев, крыши села. Проступили на углу комьями снега спящие гуси. Коралловая заря отразилась в плоском озерце. Миш подошел, нахмурясь. «С другими вы не ходите. Вас я устрою отдельно». «Хорошо», — ответила Катя, слышь, словно издалека. «Все равно, куда было идти, только лечь, заснуть». Сквозь слепающиеся веки она увидела большие подсолнечники, и за ними зеленые ставни, разрисованные цветами и птицами. Мишка постучал ногтями в пузырчатое окошечко. В белой стене хаты медленно раскрылась дверь, выснулась всклокоченная голова мужика. Усы его поползли вверх, зубастый рот зевнул. «Ну ладно», — сказал он, — «идемте, что ли?» Пошатываясь, Катя пошла в хату, где зазвенели потревоженные мухи. Мужик вынес из-за перегородки тулуп и подушку. «Спите!» — и ушел. Катя очутилась за перегородкой на постели. Кажется, Мишка наклонялся над ней, поправляя под головой подушку. Было блаженно провалиться в небытие. Тревожил стук колес. Они катились, гремели, катилось множество экипажей, и солнце отсвечивало позади них от окон высоких-высоких домов, полукруглые графитовые крыши, Париж. Мимо мчатся экипажи с нарядными женщинами. Все что-то кричат, оборачиваются, указывают. Женщины размахивают кружевными зонтиками. Все больше мчится экипажей. Боже мой, это погоня! В Париже-то, на бульварах! Вот они, огромные тени на косматых конях в зеленоватом рассвете. Не двинуться, не убежать. Какой топот, какие крики! Захватило дух. Катя села на постели. Гремели колеса, ржали кони за окном. Сквозь незанавешенную дверь перегородки она увидела входящих и выходящих людей, увешанных оружием. В хате гудели голоса, топали сапожищи. Многие теснились у стола, что-то на нем рассматривали. Отпускали ядреные словечки. Был уже белый день, и несколько дымных лучей било в сизый махорочный дым хаты сквозь маленькие окна. На Катю никто не обращал внимания. Она поправила платье и волосы, но осталась сидеть на постели. Очевидно, в село вошли новые войска. По тревожному гулу толпившихся в хате людей было понятно, что готовилось что-то серьезное. Резкий голос с запинкой и с бабьим оттенком крикнул повелительно: «Чтобы его черти взяли! Позвать его сюда, подлеца!» И полетели голоса, крики из хаты на двор, на улицу, туда, где стояли запряженные тройками тележки, оседланные кони, кучки солдат, матросов, вооруженных мужиков. «Петриченко! Где Петриченко? Беги за ним!»
1: «Сам беги, кабан гладкий! Эй, браток, покричь полковника!» «Да где он, черт его душу знает? Здесь он на вазу спит, пьяный. Только с ведра его дьявола окатить. Слышь, там с ведром, да беги до колодца, полковника не добудемся. Эй, братва, водой его не отлить, машем урыло дегтем. О, проснулся, проснулся. Скажи ему, батька гневается. Идет, идет.
0: В хату вошел давешний рослый человек в высокой шапке. Он до того, видимо, крепко спал, что на усатом багровом лице его с трудом можно было разобрать заплывшие глаза. Ворча, он протолкался к столу и сел.
2: «Ты что же, негодяй, армию продаешь? Купили тебя!» — взвился с запинкою высокий скрижащущий голос.
1: «А чё? Ну, заснул. Ну и все тут!» — прогудел полковник так густо, будто говорил это, сидя под бочкой.
2: «А то! А то тебе говорю! А то!» — голос захлебнулся. «А то, что немцев проспали!»
1: «Как я немцев проспал? Я ничего не проспал».
2: «Где твои заставы? Мы шли всю ночь, ни одной заставы. Почему армия в мешке?»
1: «Ты что кричишь? Эх, знает, откуда немцы взялись. Степь велика».
2: «Но ты виноват, мерзавец».
1: «Ну-ну-ну».
2: «Виноват!
1: Не хватай!»
0: Сразу в хате стало тихо. Отхлынули стоявшие от стола. Кто-то, тяжело дыша, боролся. Залетела рука с револьвером. В нее вцепилось несколько рук. Раздался выстрел. Катя зажала уши, быстро прилегла на подушку. С потолка посыпалась штукатурка, и снова уже весело загудели голоса. Полковник Петриченко поднялся, доставая бараньей шапкой чуть ли не до потолка, и с толпой молодцов важно вышел на улицу. За окном началось движение. Повстанцы садились на коней, вскакивали в тачанки. Вот захлопали бичи, затрещали оси, поднялась неимоверная ругань. Хата опустела, и тогда Катя поняла, почему до сих пор не могла увидеть того, кто так повелительно кричал бабьим голосом. Это был маленький человек. Он сидел у стола, спиной к Кате, положив локти на карту. Прямые каштанового цвета длинные волосы падали ему на узкие плечи. Черный суконный пиджак был перекрещен ремнями и снаряжения. За кожаным поясом два револьвера и шашка, ноги в щегольских сапогах со шпорами, скрещены под стулом. Покачивая головой, отчего жирные волосы его ползли по плечам, он торопливо писал, перо брызгало и рвало бумагу. Осторожно со двора вошел давешний мужик, уступивший Кате постель. Лицо у него было розовое, умильное, в волосах сено. Придурковато моргая, он сел на лавку напротив пишущего человека, подсунул под себя обе руки и зачесал босой ногой ногу.
1: Все в заботах, Нестор Иванович. А я чаял, обедать останешься. Вчера телку резали, будто бы я так и знал, что ты заедешь».
2: «Да некогда, не мешай».
1: «Ага».
0: Мужик помолчал, перестал мигать. Глаза его стали умными, тяжелыми. Некоторое время он следил за рукой пишущего.
1: «Значит, как же, Нестор Иванович, бой принимать не собираетесь у нас в селе?»
2: «Как придется».
1: «Ну да, само собой, дело военное. А я к тому, если бой-то будете принимать, надо бы насчет скотины на хутора, что ли, ее угнать».
0: Длинноволосый человек бросил перо и запустил маленькую руку в волосы, перечитывая написанное. У мужика зачесалось в бороде, зачесалось под мышками, поскребся. И будто сейчас только вспомнил.
1: «Нестор Иванович, а как же нам с мануфактурой? Сукно ты пожертвовал, доброе сукно, интендантское, в глаза кидается. Ведь 6 вазов.
2: Мало вам? Не сыты? Мало!»
1: «Ну что ты, какой мало! И за это не знаем, как благодарить. Сам знаешь, 40 бойцов от села к тебе послали. Он сынишка мой пошел. Я, говорит, батька должен кровь пролить за крестьянское дело. Мало будет, мы пойдем, старики возьмутся. Ты только воюй, поддержим. А вот с мануфактурой-то в случае чего, ну, не дай боже, нагрянут германцы, стражники, сам знаешь, какая у них расправа. Вот как же нам-то... сомневаться или не сомневаться насчет боя?»
0: Спина у длинноволосого вытянулась. Он выдернул руку из волос, схватился за край стола. Слышно было, задышал. Голова его закидывалась. Мужик осторожно стал отъезжать от него по лавке, выпростал из-под себя руки и бочком-бочком вышел из хаты.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Стул

0: и о желании прочитать ему поэму. Осенью я обязательно буду в Москве, и мы с Петром Семеновичем Коганом, я остановлюсь у него, с вами повидаемся и почитаем, — ответил он, помолчав. Я подал ему свою книжку, карандаш, и он мне широким ясным почерком написал: «Как часто плачем вы и я над жалкой жизнью своею». Александр Блок, 1921 год. Этой гамлетовской фигурой как бы заканчивается для меня галерея промелькнувших более чем за полвека людей театра. От безвестных перелетных птиц, от случайных обликов до таких вершин, как Василий Николаевич Андреев-Бурлак, Александр Иванович Южин, Константин Сергеевич Станиславский и Мария Николаевна Ермолова.
1: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра». Продолжение завтра в это же время.

0: Радиозвезда. Николай Энгельгард. Фрагмент из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
1: 7 марта в 5 часов утра военный губернатор граф фон дер Пален вошел в прихожую императора с обычным ежедневным докладом о состоянии столицы перед самым моментом, назначенным для приема. В дверях с графом столкнулся один из придворных и быстро вложил в его руку маленькую записку. Военный губернатор, сжав записку в кулак, стоял в прихожей утопившейся печки, рассчитывая, что времени будет у него достаточно прочесть полученную записку и бросить ее в огонь. Прочесть записку он успел, но Павел неожиданно вышел в прихожую, увидел его, позвал и увлек в свой кабинет, плотно и тщательно сам заперев за ним дверь. Пален едва успел сунуть записку в правый карман. Спальня служила императору и рабочим кабинетом. Окна выходили на угол Марсового поля, за которым виднелись здания казарм 1-го Преображенского батальона, крыши Зимнего дворца и сверкающая золотая игла Адмиралтейства. Против окон стоял письменный стол, сточенный из слоновой кости решеткой изящной работы. Множество бумаг и книг лежало на нем в систематическом порядке, отличавшем весь обиход Павла Петровича. Введя военного губернатора в кабинет, император выслушал обычный доклад о состоянии столицы в истекшую ночь и задал несколько вопросов о незначительных вещах. Потом он вдруг схватил Палина за карманы. «Я хочу посмотреть, что там такое у вас», — сказал он со зловещей улыбкой. «Может быть, любовные письма? Мне хочется узнать ваши сердечные слабости». На спокойном, благодушном лице военного губернатора не выразилось никакого волнения, но внутренне он похолодел от ужаса. Какой силой магнетизма проник император в его тайну? Не будь Пален совершенно уверен, что император не мог ни видеть, ни как-либо осведомиться о передаче записки, он подумал бы, что лицо ее передавшее изменило и предупредило государя. Обмирая.

0: вздыхая внутренне, Палин сейчас же с комической ужимкой сказал императору: «Ваше Величество, что вы делаете? Оставьте, ведь вы терпеть не можете табаку, а я его усердно нюхаю. Носовой платок весь пропитан. Вы перепачкаете себе руки, и они надолго примут противный запах». Император поспешно с брезгливостью отдернул руки. «Фи, какое свинство!» — сказал он. Потом, пройдясь несколько раз по комнате, он вдруг остановился против Палина и молча смотрел на него минуты две с мрачной пытливостью снизу вверх. Огромный Палин с обычным открытым и светлым выражением перенес инквизиторский взгляд императора. А между тем мурашки поползли у него по спине, и конечности стали стынуть и терять чувствительность. «Господин фон дер Палин, — сипло сказал наконец император, — вы были в Петербурге в 1762 году?» Вот оно, как молния пронеслось в сознании испытуемого, но как бы без малейшего участия его самого голос произнес с холодным равнодушием: «Да, государь, был. Но что вам угодно этим сказать? Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?» — спросил Павел. И он был страшен в эту минуту. Желто-бледное лицо его расплылось в безобразную, искаженную мертвую маску. Руки барабанили по столу какой-то исступленный марш. Пол медленно стал уходить из-под ног Палина, но голос его звучал прежним спокойным добродушием, и зеркало души выражало открытую простоту честного малого и служаки, когда он сказал: «Я был только свидетелем переворота, а не действовал». «Были свидетелем? Да! Как?» — крикнул император. «Я был еще очень молод и в низших чинах, в конном полку», — продолжал Палин. «Как субалтерн-офицер я ехал на коне в рядах полка, не подозревая, что происходит. Но почему, Ваше Величество, задаете вы мне подобный вопрос?» «Потому», — отвечал император страшным сиплым шепотом, впиваясь взглядом в лицо Палина и все выколачивая неистовую дробь обеими руками по столу, словно он тем изливал ежеминутно возраставший гнев, предупреждая тем взрыв и отдаляя его, «потому что и теперь замышляют то же самое, что было в 1762 году». С молниеносной быстротой в уме Палина прошли тысячи изображений, и ему самому странно было, внутренне изнывая в смертной тоске, слышать немало несмущенный голос свой, сейчас же немало немедля отвечавший: «Знаю, государь, я сам в числе заговорщиков».
1: Мы читали фрагмент из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Очерк «Король антильских пиратов». Читает Роман Шахов.
1: Генри Морган. Самая яркая звезда в созвездии морских разбойников. С его именем связаны самые громкие победы антильских флибустьеров. Удивительная жизнь, приключения и подвиги этого пирата – легли в основу знаменитого романа Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада». Созданный писателем притягательный, романтичный и благородный герой – это идеализированный образ прототипа. Редкое мужество и неуемная отвага сочетались в Моргане с крайней жестокостью и изощренным коварством, большой талант морехода и полководца с обманом и предательством боевых товарищей. Часть первая. От раба до адмирала. Генри Морган родился в 1635 году в Уэльсе, Великобритания, в семье фермера. В возрасте 18 лет юноша отправился в Америку. За проезд через океан он обязался отработать на сахарных плантациях острова Барбадос 5 лет на положении раба. Когда этот срок вышел, Морган перебрался на остров Тортуга, где примкнул к береговому братству флибустьеров. Антильские острова в Карибском море – это ворота нового света, у которых в 17 веке шла ожесточенная война между европейскими странами за обладание богатствами Америки. Главную роль в этой борьбе играли обосновавшиеся на островах архипелага пираты, которых правительства Англии, Голландии и Франции поддерживали и использовали как главную ударную силу по заокеанским владениям Испанской империи. Генри Моргану уже было 30 лет, а он все еще оставался рядовым разбойником, когда до него дошли слухи, что его дядя Эдвард стал вице-губернатором острова Ямайка. Надеясь на протекцию, племянник поспешил засвидетельствовать свое почтение влиятельному родственнику. Дядюшка Эдвард благосклонно отнесся к племяннику, амбиции и способности которого явно не соответствовали его положению. Очень скоро Генри Морган получил под свое командование небольшой четырехпушечный корабль. Став капитаном, он сразу определил для себя приоритетные цели. Испанские города на американском материке. Это направление разбойничьего промысла было куда эффективнее, чем погони за испанскими галеонами по морю. Объединившись с пиратами Моррисом и Джекманом, Морган отправился к берегам Мексики. Высадившись на материк в районе полуострова Юкатан, пираты совершили 12-мильный, 19 километров, марш-бросок и ворвались в селение Вилья-Эрмоса. Пока они потрошили городишко, 300 испанцев захватили их корабли, устроив на побережье засаду. Когда нагруженные добычей пираты вышли обратно к морю, их встретили дружным мушкетным залпом. Дюжина разбойников была убита на месте. Остальные рассыпались по пляжу, затаились. Началась перестрелка, как вдруг стеной хлынул тропический ливень. Порох намок, выстрелы смолкли. Морган приказал приготовить сабли, палаши, кинжалы. Выбора не было. Флибустьеры бросились в рукопашную атаку, в которой им не было равных. Испанцы, дрогнув, начали отступать. С окровавленными клинками пираты пробились к своим кораблям и снялись с якоря. Разбойничья эскадра не спеша шла на юг. Время от времени флибустьеры высаживались на берег и методично грабили небольшие порты и селения. Добыча оказывалась скудной. Церковная утварь — продовольствие. Морган скучал, мрачнел с каждым днем. Начинающий пират нуждался в солидном куше, как в воздухе. В устье реки Сан-Хуан пираты встретили индейцев, которые рассказали, что река берет начало из озера Никарагуа, на противоположном берегу которого расположен большой испанский город Гранада. До него было 10-12 дней пути, примерно 300 километров. Глаза Моргана заблестели, в нем проснулся хищник, почуявший богатую добычу. Моррис и Джекман колебались. Слишком опасно оставлять корабли, уходя вглубь материка. Но Морган убедил компаньонов пойти на оправданный риск ради богатой добычи. Не возвращаться же на Ямайку с пустыми руками. Индейцы, ненавидевшие испанцев, вызвались показать дорогу. Укрыв корабли под ветвями могучих деревьев, 100 флибустьеров пересели в индейские каноэ и отправились в путь. Плыли скрытно, в основном ночью, стараясь не обнаруживать себя раньше времени. Приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Река кишела аллигаторами, а сельва — ядовитыми змеями. На восьмой день пути флотилия разбойников вошла в озеро Никарагуа. Оно походило на море, противоположный берег скрывался за горизонтом. Еще 5 ночей пути. Стая хищников приближалась к цели. Купола гранады показались на рассвете. Город мирно спал. Над крышами домов тянулись к небу голубые завитки дыма. Самое время для удачной атаки. Пираты овладели городом, не потеряв ни одного человека. Часовые солдаты в казарме спали сном праведников. Жителей будили и прикладами сгоняли в собор на площади. Потом начался тотальный грабеж. Гранада оказалась подлинной сокровищницей. Деньги, драгоценности, золотую и серебряную посуду, шелка и бархат сваливали в кучу, которая росла с каждым часом. Флебустьеры добыли столько добра, что не смогли все унести. В каноэ погрузили только самое ценное. Порт-Роял, столица Ямайки, встретил разбойников триумфом. Морган стал богатым человеком. Построил роскошный 2-этажный дом и решил жениться. Его избранницей стала дальняя родственница Елизавета Морган. На шикарную свадьбу пират пригласил 150 гостей, а тем, кому не хватило места за праздничным столом, объявил, что они могут пить в тавернах за счастье молодых весь день и всю ночь. Морган стал необычайно популярным на Ямайке. Все ждали от него новых подвигов. Губернатор острова Томас Модифорд охотно назначил его адмиралом. В феврале 1668 года эскадра Моргана появилась у южного берега Кубы и встала на якорь у пояса рифов, за которым на многочисленных небольших островах обосновалось несколько сот флебустьеров-французов. Многие из них хорошо знали предводителя англичан еще с тех пор, когда он был простым охотником на тортуге. Морган предложил французам присоединиться к нему для совместной операции против испанцев. Французы слышали о богатой добыче англичан в Гранаде и с восторгом согласились. Морган хотел атаковать Гавану, главную цитадель испанцев в Америке. По обычаю береговых братьев он изложил свою идею собранию флебустьеров, но большинством голосов рискованный план был отвергнут. Нападение на хорошо укрепленную Гавану пиратам представлялось чистым безумием. В ходе прений определили более легкую добычу. Лежащий в глубине острова город Пуэрто-Принсипе. Он еще никогда не подвергался нападениям флебустьеров, и они надеялись на добрую охоту. Объединенные силы пиратов под командованием Моргана составили 700 головорезов на 12 кораблях. Пираты высадились в бухте Санта-Мария и отправились в поход на город. Дорога в нескольких местах оказалась перекрытой поваленными деревьями. Несколько дней назад от пиратов сбежал пленный испанец, который, вероятно, предупредил власти Пуэрто-Принсипе о готовящемся вторжении. Опасаясь попасть в засаду, флебустьеры свернули в лес и обошли испанские засеки стороной. Но у стен города в полном боевом порядке их ждали 800 испанцев, пехота и кавалерия. Атака испанской кавалерии захлебнулась под встречным огнем буконьеров, профессиональных охотников с тортуги. Стреляли самые меткие, остальные только успевали заряжать им мушкеты. За кавалерией настала очередь пехоты, первые ряды которой удачными залпами буконьеры смели как кегли. 300 убитых раненых испанцев остались лежать на поле боя. Остальные бросились в лес, причем первым дал дёру сам губернатор города. Уличные бои продолжались недолго. Пираты пригрозили вырезать всех жителей, включая женщин и детей, если сопротивление не прекратится, а береговые братья не бросали слов на ветер. Город сдался. Победители ринулись грабить дома, но ничего ценного не нашли. Испанцы заранее вывезли из города не только все золото и серебро, но и продовольствие. Пытки и угрозы ничего не дали. Горожане клялись, что у них ничего нет. Среди пиратов начался голод. Несколько дней спустя флебустьеры перехватили письмо, из которого Морган узнал, что на помощь горожанам Пуэрто-Принсипе из Сантьяго, второй кубинской столицы, выступил полк с артиллерией. Морган отдал приказ отходить к кораблям. Единственное, что ему удалось получить в качестве выкупа, это 500 голов крупнорогатого скота, которые сами же испанцы забили, засолили и погрузили на эскадру. При разделке туш 2 пирата, англичанин и француз, не поделили мозговую кость. Разгорелась ссора. Не дожидаясь начала дуэли, англичанин предательски выстрелил французу в спину. Французы решили отомстить за товарища. Морган вовремя вмешался и погасил междоусобный конфликт, пообещав передать убийцу в руки правосудия на Ямайке. Французы затаили обиду и покинули своих союзников. Морган вернулся на Ямайку, где попросил банкиров под личное поручительство выдать кредит всем своим соратникам. Он хотел сохранить свою команду для задуманного нового грандиозного похода.
0: Радиозвезда. Мы читаем очерк Ивана Медведева «Король антильских пиратов».
1: Часть вторая. В зените славы. Генри Морган навербовал 460 флибустьеров и на 9 кораблях летом 1668 года отплыл с Ямайки. Помня о неудаче на Кубе, он до последнего момента сохранял в тайне цель похода. Только у берегов Коста-Рики адмирал раскрыл карты. Он решил атаковать на Панамском перешейке богатый город Пуэрто-Бельо, в переводе с испанского «Дивная гавань». Его защищали 3 крепости, многие пираты пали духом. Для такого грандиозного плана сил было явно недостаточно, но Морган заявил им: «В больших городах всегда есть что взять. Чем меньше нас, тем больше достанется на каждого». Эти слова развеяли все сомнения и воодушевили разбойников. Голосованию проекты адмирала больше не подлежали. Морган установил на кораблях всю полноту своей власти. Штурмовать Пуэрто-Бельо с моря не имело смысла. Мощные крепостные пушки разнесут пиратский флот в щепки. Под покровом ночи 400 флибустьеров сели в лодки. На рассвете они высадились на берег и подошли к городу с тыла. Предстояло взять первую крепость. Разведчики без шума сняли с крепостной стены часового. После короткого допроса о силах испанцев пленного подвели к редуту и под страхом смерти заставили прокричать солдатам, чтобы те сдавались, так как пиратов целая армия, и они не пощадят никого, если им окажут сопротивление. В ответ испанцы открыли огонь, начался бой. К восходу солнца первая крепость пала. Пленных испанских солдат заперли в пороховом складе и взорвали вместе с фортом. Блокировав центр города, пираты пошли на приступ 2 других крепостей. Ожесточенное сопротивление оказала главная крепость города Санта-Глория. Губернатор Кастильянос приказал развернуть пушки и открыть по пиратам ураганный огонь. Бой продолжался до полудня. Испанские солдаты били из аркебуз, нападавших в упор. Со стен крепости на головы разбойников летели запаленные горшки с порохом, раскаленные камни, лился кипяток и горячая смола. Флибустьеры отступили. В ярости Морган приказал согнать под стены крепости монахов и монахинь. Их заставили приставить к неприступной цитадели лестницы и лезть по ним наверх. Прикрываясь живым щитом, пираты вновь пошли на штурм. Адмирал надеялся, что испанцы не осмелятся стрелять по слугам Божьим, но Кастильянос, ни на что не обращая внимания, приказал вновь открыть огонь. Люди в развивающихся сутанах падали вниз один за другим, но первые флибустьеры с зажатыми в зубах ножами уже перескакивали парапет. Многие испанцы погибли, другие спаслись бегством, но губернатор Кастильянос с саблей в руке продолжал сражаться. Морган предлагал ему сдаться, но Идальго, отбиваясь от наседавших врагов, заявил: «Никогда! Лучше погибнуть в бою храбрым солдатом, чем трусом болтаться на виселице». К вечеру последняя крепость пала. Отпраздновав победу, флибустьеры принялись потрошить город по знакомому сценарию. Тотальный обыск домов от подвалов до крыш, истязание граждан, которые успели спрятать свои сокровища, требования дани. Морган угрожал сжечь город, а всех заложников предать смерти, если выкуп не будет заплачен. Адмирал получил сведения, что из Панамы в сторону Пуэрто-Бельо выступил крупный отряд, 1500 испанцев. Морган выбрал наиболее удачное место для встречи неприятеля и первый атаковал его в узком горном ущелье. Испанцы понесли тяжелые потери, отступили. Губернатор Панамы Хуан Перес де Гусман начал переговоры. Он попросил адмирала Моргана прислать парламентерам образец оружия, с помощью которого англичанам удалось захватить столь укрепленный город. Морган вручил посланцу губернатора мушкет и просил передать Гусману, что через год лично явится в Панаму, чтобы показать, как им пользоваться. Ограбив город до нитки и получив с его жителей выкуп, пираты отплыли на Ямайку. На Коровьем острове сделали остановку и подсчитали добычу. она составила 250 тысяч пиастров с золотом, плюс драгоценности, дорогие ткани, 300 рабов. Еще никто не привозил на Ямайку столь богатой добычи. Экономика острова разом выросла на треть. Устроенное пиратами дома затяжное пиршество по масштабам расточительности превзошло все мыслимые пределы и прежние достижения. Королевская доля трофейного золота поступила в Лондон. Приятно удивленный и восхищенный победами антильских пиратов английский король Карл II отправил им в помощь великолепный 36-пушечный фрегат «Оксфорд», который поступил в распоряжение Моргана. Получив такой подарок, адмирал пиратов нацелился на испанский «Золотой флот», который два раза в год перевозил добытые в Америке ценности в Испанию. Морган снова заключил союз с французскими флибустьерами. Силы разбойников составили 1300 человек на 16 кораблях. Перед походом пираты устроили на Коровьем острове грандиозную попойку. В разгар буйного банкета, сопровождавшегося стрельбой в воздух после каждого тоста, шальная пуля попала в пороховой погреб Оксфорда. К небу взметнулся смерч огня, раздался оглушительный взрыв. Носовая часть корабля разлетелась в клочья, корма завалилась на бок и затонула в считанные минуты. Разом погибло 300 пиратов. Чудом уцелели только 20 разбойников, которые сидели за столом адмирала в его каюте на корме, в том числе и сам Морган, которому лишь свело ногу. Адмирала и его собутыльников успели выловить из воды и втащить на шлюпки. Выступив в поход, флот адмирала попал в жестокий шторм, и разбойники потеряли еще 7 судов. Моргану пришлось забыть о Золотом флоте. У предводителя пиратов осталось 500 бойцов и 8 кораблей, на самом крупном из которых имелось всего 14 пушек. Французский капитан Пьер Пикардиец предложил адмиралу посетить город Маракайбо, расположенный на северном берегу одноименного озера Венесуэльского побережья. Несколько лет назад Пикардиец побывал там с французским разбойником Алане, и тогда они не остались в обиде на тамошних жителей. Маракайбо сообщался с Карибским морем узким проливом, вход в который прикрывала крепость Ла-Барра. Пираты высадили десант, но испанские пушки молчали. Когда флибустьеры вошли в крепость, она оказалась покинутой. Кто-то из пиратов вовремя заметил у входа в пороховой погреб тлеющий фитиль. Еще несколько секунд, и разбойники прямой дорогой отправились бы в ад. Маракайбо походил на город-призрак. При приближении пиратов все жители города, прихватив свое добро, в ужасе бежали в сельву. Они хорошо помнили зверство Алане и знали, что Морган ничем не лучше того садиста. Адмирал послал во все стороны поисковые отряды. Охота на людей шла 3 недели. Каждый день в город приводили по 20-30 измученных, измазанных в болотной грязи пленников, которых передавали в руки мастеров заплечных дел. Публичные изуверские пытки быстро развязывали языки, и многие испанцы спешили расстаться с золотом, чтобы сохранить жизнь или не стать калекой. Затем пираты распяли Гибралтар, город на противоположном берегу озера. Захватив несколько сот заложников, Морган в ожидании выкупа вернулся в Маракайбо, где его ожидал неприятный сюрприз. У выхода в море флибустьеров поджидали 3 мощных испанских фрегата — «Магдалена», 40 пушек, «Сан-Луис» — 30 и «Маркеса» — 24. Низкая осадка тяжелых кораблей не позволила им войти в пролив, поэтому испанцы заняли крепость Ла-Барра и заперли пиратов в озере, отрезав им путь к отступлению. Флибустьеры приуныли. При попытке прорыва мощные дальнобойные испанские пушки разнесут их флотилию в щепки. Один только Морган не терял мужества, апломба и самонадеянности. Через парламентариев он предложил командующему испанской эскадрой адмиралу Дону Алонсо дель Кампо и Эспиносе заплатить 20 тысяч пиастров за выкуп Маракайбо. «В противном случае я испепелю город, а если вы воспрепятствуете пройти мне в открытое море, я перебью всех заложников». На столь наглую дерзость Дон Алонсо ответил, что он согласен пропустить разбойников, если они возвратят награбленные ценности. «А выкуп я заплачу пушечными ядрами, которые скоро обрушатся на ваши головы». Морган собрал боевых товарищей на рыночной площади города и спросил их, хотят ли они возвратить добычу и получить за нее свободу, или будут биться за то и другое. Флибустьеры единодушно ответили, что лучше вступить в неравный бой и погибнуть, чем расстаться с золотом. Морган приказал превратить один из кораблей своей эскадры в «Брандер», который до отказа набили горючими веществами, вымоченными в смоле ветками, серой, воском, дегтем, опилками, пороховыми зарядами. На лафетах установили сколоченные деревянные пушки, на палубе — соломенные чучела в натуральную величину. Надели на них шляпы, вооружили саблями и ружьями. 12 добровольцев вызвались составить экипаж этой плавучей бомбы. На рассвете флотилия разбойников вышла навстречу испанским кораблям. Далеко вперед вырвался «Брандер» с развивающимся боевым знаменем. Остальные суда флибустьеров держались далеко позади. Когда головной корабль пиратов оказался в зоне поражения испанских пушек, Дон Алонсо решил дать ему подойти поближе, чтобы потопить одним залпом. Корабли сближались. К удивлению испанского адмирала, пират тоже не открывал огонь и шел прямо на адмиральский фрегат. Смысл столь отважного маневра Дон Алонсо оценил как вызов на абордаж. Испанский адмирал не искал легкой победы. По правилам дворянской чести он считал себя обязанным принять этот вызов. Когда «Брандер» стукнулся о высокий борт «Магдалины», испанцы бросили абордажные крючья и посыпались горохом на палубу противника. Дюжина пиратов бросилась через борт в море. Раздался взрыв, следом ослепительная вспышка. Оба корабля заволокло пороховой гарью, а потом объяло исполинским пламенем. На двух других фрегатах началась паника. На «Маркесе» команда обрубила якоря и устремилась под защиту крепостных пушек, выбросив судно на берег. «Сан-Луис» попытался повторить этот маневр, но был атакован и взят на абордаж. Уцелевшие испанцы во главе с доном Алонсо дель Кампо и Эспиносой укрылись в крепости. Опьяненные легкой победой флибустьеры бросились атаковать ее стены, но, потеряв при штурме 30 человек убитыми и 40 ранеными, отступили. Пиратам предстояло решить проблему крепости Ла-Барра. Выходить в море под огнем ее пушек было слишком рискованно. Морган придумал военную хитрость. Вечером со всех кораблей флибустьеров демонстративно началась выгрузка экипажей на берег. Ступив на землю, пираты прятались в подлеске, а потом ползком подползали обратно к шлюпкам, ложились в них на дно и незамеченными возвращались на корабли. Готовясь к отражению предполагаемой атаки, Дон Алонсо распорядился установить тяжелую артиллерию на той стороне крепости, где скапливались силы разбойников. Ночью флотилия пиратов пошла на прорыв. Испанцы поняли свою ошибку слишком поздно. Пока они перетаскивали пушки обратно, эскадра Моргана выскользнула на просторы моря. Добыча пиратов в Маракайбо и Гибралтаре составила 250 тысяч пиастров.
0: Радиозвезда. Мы читаем очерк Ивана Медведева «Король антильских пиратов».
1: Часть третья. Золотая чаша. Флибустьеры быстро и с размахом промотали захваченную в Маракайбо добычу и снова горели желанием отправиться в море. Адмирал Морган назначил большой сбор антильских пиратов на Коровьем острове. Ситуация осложнялась тем, что в июле 1670 года Испания и Англия подписали мирный договор. Закон предписывал губернатору Ямайки Томасу Модифорду охладить пылкий нрав и жажду грабежей жителей острова. Но новости в то время распространялись медленно и достигли Ямайки только через несколько месяцев, когда флибустьеры уже поднимали паруса. Модифорд, регулярно получавший немалую долю от разбойничьего пирога, лукаво сообщил в Лондон, что копию мирного договора получил слишком поздно и не успел проинформировать ушедшего в море адмирала Моргана. Морган нацелился на Панаму, богатейший город Америки на Тихоокеанском берегу Панамского перешейка, куда испанцы доставляли золото и серебро, добытое на рудниках поверженной империи инков. Современники называли его «Золотая чаша». Ходили легенды, что улицы Панамы вымощены золотом, а окна в соборах вырезаны из цельных изумрудов. Еще никому не приходило в голову посягать на город, который оберегали 3000 солдат. Морган намеревался сообщить марш-бросок через леса и горы Панамского перешейка, чтобы внезапно атаковать город с суши. Проблема заключалась в том, что никто из пиратов никогда не бывал в Панаме и не знал туда дороги. Чтобы добыть проводников, Морган решил захватить остров Санта-Каталина у побережья Коста-Рики, превращенный испанцами в тюрьму для индейцев. Собрав под свои знамена 2000 пиратов на 37 кораблях, Генри Морган пустился в самую грандиозную авантюру в истории антильских флибустьеров. Когда этот мощный флот появился у острова Санта-Каталина, испанский губернатор сразу же выбросил из головы опасную мысль о сопротивлении. Чтобы сохранить жизнь и репутацию, испанец предложил пиратам провести бутафорское сражение холостыми зарядами, после которого обещал с почетом передать остров в руки флибустьеров. Спектакль удался. Обе стороны разыграли свои роли как по нотам и были весьма довольны друг другом. Среди освобожденных каторжников нашлись местные индейцы, которые хорошо знали Панамский перешеек. Путь к Панаме лежал по реке Чагрес, устье которой запирала крепость Сан-Лоренцо. Морган не хотел на пути к главной цели раньше времени раскрывать все свои карты, поэтому на захват фортеции послал только 400 человек на 4 кораблях под командованием француза Бродели. Испанская крепость располагалась на горе, окруженная глубоким рвом и палисадами с земляными валами. У ее стен разгорелось ожесточенное сражение. Бродели ядром оторвало ноги, но, истекая кровью, он продолжал командовать штурмом. Пираты атаковали по абсолютно голой местности и несли большие потери, пока им не удалось поджечь крыши домов цитадели зажженными стрелами. Защищаясь большими силами, испанцы не могли потушить пожар. Вдруг в крепости раздался оглушительный взрыв. Это взлетел на воздух пороховой погреб, и огонь перекинулся на палисады. Когда они выгорели, земляные валы вместе с пушками обрушились в ров. Пробившись сквозь пламя, флибустьеры с яростью ворвались в крепость. Испанцы сражались до конца. Из 440 солдат гарнизона уцелело только 30. Пираты потеряли 110 человек убитыми и 60 ранеными. Пленные рассказали, что в Панаме знают о намерениях ямайских разбойников напасть на город. Губернатор провинции Хуан Перес де Гусман помнит обещание адмирала Моргана нанести ему визит и хорошо подготовился к долгожданной встрече. Чтобы обезопасить свой тыл, Морган приказал восстановить захваченную крепость, в которой оставил сильный гарнизон. Вверх по реке отправились 1200 флибустьеров на 5 баркасах и 32 каноэ. Из-за крайней тесноты на малых судах пираты не могли взять с собой запас продовольствия. Добывать еду предполагалось на вражеской территории. На всем пути следования флибустьеров испанцы применили тактику выжженной земли. Жители покинули селение, взяли с собой съестные припасы и домашний скот, уничтожили на полях и в садах недоспевший урожай зерна, овощей и фруктов. К мукам голода прибавились трудности похода. Из-за недостатка дождей река обмелела, и большую часть пути разбойникам пришлось идти пешком по болотистой сельве, кишевшей крокодилами и змеями, ежеминутно отмахиваясь от назойливых москитов. В одном из покинутых селений пираты нашли 150 пустых кожаных мешков из-под хлеба. Кожу разрезали на куски, размочили, поджарили и мигом съели. Голод усиливался. Многие ели траву и листья. Наконец, на 5-й день пути в тайнике удалось обнаружить 2 мешка муки, а чуть позже флибустьеры наткнулись на хижину, набитую маисом. В селении Санта-Крус добыча составила несколько ящиков прошлогодних сухарей и 2 дюжины кошек и собак, которых пираты буквально разодрали на части. Индейцы, союзники испанцев, периодически устраивали на узких тропах засады. Стрелы разили из чащи леса бесшумно, пираты открывали в ответ беспорядочную стрельбу, но неуловимый противник растворялся в сельве. На 9-й день голодного похода Морган вывел свой отряд на берег Тихого океана. В Пампе, на подступах к Панаме, паслось целое стадо коров. Оголодавшие разбойники взяли испанских буренок в плотное кольцо и устроили жуткую бойню. Мясо лишь слегка обжаривали на огне, чтобы опалить шерсть, и ели сырым. На основательную готовку не было времени. В любую минуту могли напасть испанцы, а какая война на голодный желудок. Основательно подкрепившись, отряд Моргана двинулся на город. Когда с холмов вдоль океана блеснули купола церквей Панамы, флибустьеры завопили от восторга. Они все-таки дошли до золотой чаши. В чистом поле, под стенами вожделенного города, в полном боевом порядке, флибустьеров ожидала испанская армия. 2000 человек пехоты, 400 кавалеристов и 500 вооруженных индейцев, негров и мулатов. Силы испанцев втрое превосходили отряд Моргана. Флебустьеры построились ромбом, острие которого составили французские буконьеры, самые меткие стрелки среди пиратов. Отощавшие, небритые, грязные и нечесанные разбойники наступали по всем правилам военного искусства, с развивающимися знаменами под звуки труб и барабанов. Горцевавший на белой лошади в центре своего войска губернатор Панамы Хуан Перес де Гусман бросил против них кавалерию. Припав на колено, буконьеры открыли встречный огонь. Каждый искусный стрелок имел в запасе 10 ружей, которые перезаряжали внутри ромба. Дружные залпы следовали беспрерывно один за другим. В течение двух атак кавалерию буквально выкосили. Затем последовала очередь испанской пехоты, которая понесла тяжелые потери и обратилась в бегство. В разгар сражения испанцы пытались выпустить на пиратов стадо полудиких быков, но и эта операция не принесла успеха. Испуганные стрельбой и криками животные отбежали в сторону и принялись мирно щипать травку. На улицах города пиратов встретили огнем из установленных на баррикадах пушек, но уже ничто не могло охладить воинственный пыл флебустьеров. Спустя 3 часа после начала сражения город был в руках Моргана. Отступая, губернатор Гусман приказал взорвать в городе пороховые склады. Огонь мигом перекинулся на дома, и через сутки красавица Панама превратилась в дымящее пепелище. Основную часть богатств испанцы успели вывести в Эквадор. Моргану пришлось применить старую испытанную тактику захвата заложников, угроз, пыток, поиска спрятанных сокровищ. После 4 недель бесчинств пиратам все же удалось собрать значительные ценности, которые доставили на 175 мулах в крепость Сан-Лоренцо. При дележе добычи Морган заявил, что доля рядового участника панамского похода составит 200 пиастров. Среди пиратов поднялся ропот, они рассчитывали как минимум на 1000 реалов. Французские буконьеры обвинили адмирала в надувательстве, назревал бунт. Понимая, что его жизнь в опасности, Морган в сопровождении самых близких соратников на 3 судах тайно отплыл на Ямайку. Молва утверждает, что в трюмах его кораблей лежали утаенные сокровища из общей добычи на сумму 500 тысяч реалов. Поскольку флебустьеры напали на Панаму после подписания мирного договора между Испанией и Англией, испанский король потребовал от своего английского коллеги сурового наказания для предводителя пиратов. Морган был вызван в Англию для судебного разбирательства. Вероятно, он прибыл в Лондон не с пустыми руками. Суд вынес вердикт. Виновность не доказана. Английский король Карл II пожелал познакомиться с прославленным флотоводцем, даровал Моргану рыцарский титул и назначил вице-губернатором Ямайки, возложив на него обязанности бороться с пиратством. Морган с усердием принялся жестоко преследовать своих бывших боевых товарищей, называя их хищным сбродом. Эпоха ямайских пиратов закончилась. В последние годы жизни Генри Морган сильно изменился. Почти не выходил в море, растолстел, чрезмерно употреблял ямайский ром и умер от цирроза печени в 1688 году.
0: Мы читали очерк Ивана Медведева «Король антильских пиратов».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российская армия продолжает освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление ведется на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке Святые Горы, а также уничтожает формирование противника Светогорские и Щурово.
1: Герасимов добавил, что в районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане. Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня. Ограничения на грузоперевозки для компаний стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины вступили в силу в октябре 2022 года. Тогда же в России утвердили перечень товаров, на которые меры не распространялись. В него вошли продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории. Однако позднее этот запрет распространили и на эти категории товаров для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь и из Эстонии. Выпускники, которые не согласны с результатами пересдачи единого госэкзамена, могут подать апелляцию. Это не отразится на их шансах поступить в вузы, рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны, добавил Музаев. Аферисты под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию. Якобы в преддверии переписи населения, выяснило агентство РИА Новости. Предупреждения о таких случаях распространяются в чатах жильцов московских жилых комплексов. Также мошенники могут попросить заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан и сообщить о наличии автотранспорта или оружия. При встрече с ними нужно обратиться в полицию, добавили правоохранители. И о погоде. Сильная жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве 19-20 июля. Об этом предупредили в МЧС. Жителей призвали отказаться от использования открытого огня. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
3: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Контрабас и флейта». Читает Александр Курицын.
4: В одной из репетиций флейтист Иван Матвеевич слонялся между пюпитров, вздыхал и жаловался. «Просто несчастье. Никак не найду себе подходящей квартиры. В номерах мне жить нельзя, потому что дорого. В семействах же и частных квартирах не пускают музыкантов».
5: «Перебирайтесь ко мне», — неожиданно предложил ему контрабас. «Я плачу за комнату 12 рублей, а если вместе жить будем, то по 6 придется».
4: Иван Матвеевич ухватился за это предложение обеими руками. Совместно он никогда ни с кем не жил, опыта на этот счет не имел, но рассудил априори, что совместное житье имеет очень много прелестей и удобств. Во-первых, есть с кем слово вымолвить и впечатлениями поделиться. А во-вторых, все пополам – чай, сахар, плата прислуги. С контрабасом Петром Петровичем он был в самых приятельских отношениях. Знал его за человека скромного, трезвого и честного. Сам он был тоже небуин, трезв и честен. Стало быть, пятак пара. Приятели ударили по рукам, и в тот же день кровать флейты уже стояла рядом с кроватью контрабаса. Но не прошло и 3 дней, как Иван Матвеевич должен был убедиться, что для совместного житья недостаточно одних только приятельских отношений и таких общих мест, как трезвость, честность и небуйный характер. Иван Матвеевич и Петр Петрович с внешней стороны также похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Петр Петрович – высокий длинноногий блондин с большой стриженной головой в неуклюжем короткохвостом фраке. Говорит он глухим басом. Когда ходит, то стучит. Чихает и кашляет так громко, что дрожат стекла. Иван же Матвеевич изображает из себя маленького, тощенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким тенорком и во всех своих поступках старается показать человека деликатного, воспитанного. Приятели сильно расходятся и в своих привычках. Так контрабас пил чай в прикуску, а флейта в накладку, что при общинном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. Флейта спала с огнем, а контрабас без огня. Первая каждое утро чистила себе зубы и мылась душистым глицериновым мылом. Второй же не только отрицал то и другое, но даже морщился, когда слышал шуршание зубной щетки или видел намыленную физиономию. «Да бросьте вы эту мантифолию», — говорил он, — «противно глядеть, возится как баба». Нежную воспитанную флейту стала коробить на первых же порах. Ей особенно не понравилось, что контрабас каждый вечер, ложась спать, мазал себе живот какой-то мазью, от которой пахло до самого утра протухлым жареным гусем, а после мази целых полчаса, пыхтя и сопя, занимался гимнастикой, то есть методически задирал вверх то руки, то ноги. «Для чего это вы делаете?» — спрашивала флейта, не вынося сопения.
5: «После мази это необходимо. Нужно, чтобы мазь по всему телу разошлась. Это, батенька, великолепная вещь. Никакая простуда не пристанет. Помажьте к себе».
4: «Нет, благодарю вас».
5: «Да помажьте. Накажи меня, Бог, помажьте. Увидите, как это хорошо. Бросьте книгу».
4: «Нет, я привык всегда перед сном читать».
5: «А что вы читаете?»
4: «Тургенева».
5: «Знаю, читал. Хорошо пишет, очень хорошо. Только знаете ли, не нравится мне в нем это, ну как его, ну не нравится, что он много иностранных слов потребляет. И потом, как запустится насчет природы, как запустится, так взял бы и бросил. Солнце, луна, птички поют, черт знает что, тянет, тянет».
4: «Великолепные у него есть места».
5: «Ха, еще бы! Тургенев ведь! Мы с вами так не напишем. Читал я, помню, «Дворянское гнездо». Смеху этого страсть. Помните, например, то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой, как ее, с Лизой? В саду, помните? Он заходит около нее и так, и этак, со всякими подходцами, а она шельма жеманится, кочевряжется, конетелит. Убить мало.
6: Флейта вскакивала с постели и, сверкая глазами, надсаживая свой тенорок, начинала спорить, доказывать, объяснять.
5: «Да что вы мне говорите?» — оппонировал контрабас. «Сам я не знаю, что ли, какой образованный нашелся. Тургенев, Тургенев. Да что Тургенев? Хоть бы и вовсе его не было».
4: И Иван Матвеевич, обессиленный, но непобежденный, умолкал, стараясь не спорить. Стиснув зубы, он глядел на своего укрывающегося одеялом сожителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, глупой деревяшкой, что он дорого бы дал, если бы ему позволили стукнуть по ней хоть разик.
5: «Вечно вы спор поднимаете», — говорил контрабас, укладывая свое длинное тело на короткой кровати. «Характер». «Ну, спокойной ночи. Тушите лампу».
4: «Мне еще читать хочется».
5: «Вам читать, а мне спать хочется».
4: «Но, я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга».
5: Так вот и не стесняйте мою свободу. Тушите.
4: Флейта тушила лампу и долго не могла уснуть от ненависти и сознания бессилия, которое чувствует всякий, сталкиваясь с упрямством невежды. Иван Матвеевич после споров с контрабасом всякий раз дрожал, как в лихорадке.
5: Утром контрабас просыпался обыкновенно рано, часов 6.
4: Флейта же любила спать до 11.
5: Петр Петрович, проснувшись, принимался от нечего делать за починку футляра от своего контрабаса. «Вы не знаете, где наш молоток?» — будил он флейту. «Послушайте, вы, Соня, не знаете, где наш молоток?»
4: «Ах, я спать хочу».
5: «Ну и спите. Кто вам мешает? Дайте молоток и спите».
4: Но особенно солоно приходилось флейте в субботу. Каждую субботу контрабас завивался, надевал галстук бантом и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, веселый, возбужденный в подпитии.
7: «От, батенька, я вам скажу!» Начинал он делиться впечатлениями, грузно садясь на кровать спящей флейты. «Да будет вам спать, успеете! Эх, и вы, Соня! Ха-ха-ха. Видал невесту! Понимаете, блондинка с этакими глазами! Толстенькая, ничего себе канашка! Но мать, мать! Жох, старуха, дипломатия. Без адвоката крутит, коли захочет. Обещает 6000, а и 3 не даст ей Богу. Но меня не надуешь, нет.
4: Голубчик, спать хочу, бормотала флейта, пряча голову под одеяло.
7: Да вы слушайте, какой вы свинья, ей-богу. Я у вас по-дружески совета прошу, а вы рожу воротите. Слушайте!»
4: И бедная флейта должна была слушать до тех пор, пока не наступало утро, и контрабас не принимался за починку футляра. «Нет, не могу с ним жить», — жаловалась флейта на репетициях. «Верите ли, лучше в слуховом окне жить, чем с ним. Совсем замучил».
5: «Ну, а чего же вы от него не уйдете?»
4: «Неловко как-то, обидеться. Чем я могу мотивировать свой уход? Научите, чем? Уж я все передумал». Не прошло и месяца совместного житья, как флейта начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала еще невыносимей, когда контрабас вдруг ни с того ни с сего предложил флейте перебраться с ним на новую квартиру.
5: «Это не годится. Укладывайтесь, нечего хныкать. От новой квартиры до кухмистерской, где вы обедаете, немножко далеко, но это ничего, много ходить полезно».
4: Новая квартира оказалась сырой и темной, но бедная флейта помирилась бы и с сыростью, и с темнотой, если бы контрабас не изобрел на новоселье новых мук. Он в видах экономии завел у себя керосиновую кухню и стал готовить на ней свои обеды, отчего в комнате был постоянный туман. Починку футляра по утрам заменил он хрипением на контрабасе.
5: «Не чавкайте», — нападал он на Ивана Матвеевича, когда тот ел что-нибудь. «Терпеть не могу, если кто чавкает над ухом. Идите в коридор, да там и чавкайте».
4: Прошел еще месяц, и контрабас предложил перебираться на третью квартиру. Здесь он завел себе большие сапоги, от которых воняло дегтем, и в литературных спорах стал употреблять новый прием. Вырывал из рук флейты книгу и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой стриженной голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала. «Скажешь ему, что я не хочу с ним жить, а он и обидится? Не по-товарищески? Уж буду терпеть». Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для флейты пристранным образом.
6: Однажды, когда приятели возвращались из театра, контрабас взял под руку флейту и сказал: «Вы извините меня, Иван Матвеевич, но я, наконец, должен вам сказать, спросить, то есть, скажите, что это вам так нравится жить со мной? Не понимаю. Характерами мы не сошлись, вечно ссоримся, опротивили друг другу. Ну, не знаю, как вы, но я совсем очумел. Уж я и так, и этак, и на квартиры перебирался, чтобы вы от меня ушли, и на контрабасе по утрам играл, а вы все не уходите. Уйдите, голубчик!

0: Радио «Звезда». Константин Коровин. Рассказ «Любители живописи». Читает Алексей Войтюк.
1: Помню, в России, когда наступали теплые дни весны и лета, мои приятели-художники всегда писали в природе с натуры этюды, а я писала картины, пейзажи, цветы, фигуры среди окружающей природы. Проходящие и проезжающие мимо интересовались посмотреть, что это делает человек, сидящий под зонтиком. Перед ним белый холст, который он замазывает красками. Подходили, долго смотрели, а многие останавливались передо мной и так пристально, прямо в упор глядели на меня. Бывало, я просил их: «Посторонитесь, если можно, вы загораживаете, я это вот место списываю».
2: «А чего это?» — спрашивали озабоченные угрюмо.
1: «Планты снимает, знать, машина здесь пойдет».
2: «Куда пойдет-то?»
1: А то мужики говорили тревожно, что, знать, землю назначено отбирать. Но были и такие, более сметливые, которые объясняли другим.
2: «Чего планты? Не видишь нечто, бугор списывает. Вот кусок-то желтый, это песок, а это вот лес, а наверху небо. Видишь, тучи идут». «Чего бугор? А по что? Станет он бугор списывать, на кой он ему песок-то? Это, знать, он лошадь сымает, Сергеева жеребца».
1: Смотрели. Вот теперь здесь, в половине мая, после дождей и весенних холодов, когда заблестело приветливо солнце, поехал я в Сен-Жермен. Я видел там красивое место и запомнил его. Поехал. В зеленом овражке от дороги прошел тропинкой вниз и нашел место, где устроился писать. Невысокие стены каменной загородки, за которыми возвышается прекрасный сад с чудесными формами дерев. Сад в молодой весенней зелени. Узор ветвей кладут голубые тени на светлый домик в саду, на его пестрые жалюзи. Эти тени среди блеска солнца весело играют переливами фиолетовых тонов, а над домом клубятся облака на матовом синем небе. Вот это-то я и начал писать, торопясь поймать облака и разницу цветов дома и зелени. Трудно. Все быстро меняется, а формы так тонкие, требуют внимания. Я писал широкими кистями облака и, торопясь, уже наметил красноватую калитку и часть зелени, когда увидел, что слева, с большой дороги, по тропинке спускаются ко мне два типичных француза. Оба небольшого роста, хорошо одеты, в синих костюмах. Оба кавалера средних лет, у одного шляпа канотье, подошли ко мне и сели сзади на травку. Я писал, они молча смотрели. Вдруг один из них заговорил по-русски. «Смотри, что делает. Дома-то надоело, так наружу вышел».
3: «А что он пишет, не поймешь?»
1: Помолчав, другой ответил:
2: «Как чего пишет? Не видишь, что ли, пароход? Видишь, труба красная и дым идет».
1: «Как пароход? Чего же? Здесь реки нет и воды никакой».
2: «Это верно, воды нет. А ему что? У него синяя краска наготове, он реку-то дома накатает».
1: «Не поймешь, тут ведь это что?» «Непонятно. У нас, бывало, помню, яснее писали. Все видать, а здесь у французов

0: Чего это? Намазано туда-сюда. Это всякий может. Дай мне краски, и я это к нашпарю. У нас придешь, я помню, на передвижную. Все отделано как есть. Забыл я, как художник-то этот. Картина большая такая, называется, кажется, «Домашний портрет». Там была барыня написана, али девочка, у ней на руках кукла. Кукла хорошая, большая. Так на подошве-то у куклы номер вдавленный. Так вот прямо как живой написан. Я и близко смотрел, и издали. Удивление до чего верно. Тютелька в тютельку. Добросовестность была. А это чего? Понять невозможно. Смотри, смотри, ишь, мажет. Наскоро работа. Не старается ничего. Не может гладко-то выводить. «Чудно ты говоришь, постой», — перебил его приятель. «Я ведь в живописи понимаю кое-чего. Самую эту декотировку он будет дома делать. Ведь это видать, он эту местность списывает и непонятнее, нарочно чтобы было. Потому картина, которая в глаза лезет и все понятно, цена не та. Это всякий знает. Тут, брат, нужно с заковырой, знатоком быть, чтобы разобраться». «Дело это трудное. Я видал картину. Тоже не поймешь ничего, а хорошо. Справился. Цена-то, однако, 30 тысяч. Вдвое меньше это, ей-богу. За что-нибудь берут же деньги. А вот что с Владимиром Григорьевичем недавно было. Купил он, значит, квартиру. Квартира во втором этаже. Хорошо. 6 комнат». 2 кабинета да туалет, ванна. Ну, отвалил денег кучу. У него хлопок где-то застрял. Он за него деньги-то и получил. Да ты знаешь его. Он в Москве с Пекеле жил. Она тоже вроде иностранки. У ней в Ялте дом был. Женщина серьезная, толстая. Ну, он на ней и женился. Женщина умная и во всем понимает. И в живописи тоже. Ну, квартиру-то обставлять она взялась. То шкаф купит, то кушетку, мебель хорошую покупает. А в большой гостиной над диваном он решил картину повесить и сам поехал покупать. Купил. Рама золотая, шикарная, картина большая. Получил я письмо, пишет: «Приезжай». Ну, я приехал, он мне и говорит: «Вот что, ты ведь в живописи понимаешь. Я помню, ты на выставке ездил, картины покупал. Так вот скажи, какая штука вышла. Купил я вот эту картину. Хочу Генриетте угодить. Но вот какая история. Как вез я ее из магазина, привез домой, а где у ней верх и где низ, забыл дорогой. Вот скажи, что это будет? Вот это голубое небо, что ли?» Я смотрю на картину, понять ничего невозможно. Спрашиваю его: «Что такое изображает, не пойму». «Как не поймешь? Мать кормит ребенка». «Да неужели?» — говорю. «Ноги видать несколько, а ребенка нету». И говорю ему: «Зачем же вы, Владимир Григорьевич, такую картину берете? Вам бы попонятнее купить». А он в ответ: «Вижу, много ты понимаешь. Мне, брат, показывали картины разные. Только это, говорили, лучше. За нее я 6 тысяч отдал, а через год-два 60 стоить будет. А потом, может, до 600 долезть. Мало ли что, неясно. Жаль, что вот ребенка не видать. Ее лучше просто называть мать». «Вот стой», — я говорю, «а подпись-то слева сбоку, это значит низ». Он так и повесил ее на стену в таком положении. Только потом он опять мне пишет: «Приходи обязательно сегодня обедать». Ну, я приехал. Генриетта Ивановна сердится. А он ей прямо показывает на меня. «Вот это он научил меня, — говорит, — повесить так». А она мне: «Посмотри, мой-то дурака картину вверх тормашка повесил. С ума сошла. Это вот мамаша наверху, а здесь он внизу лежит. Совсем нехорошо». Через недельку гостиную обставили и назначили заседание деловое и еще какое-то объединение. Только заседание, значит, идет, а все на картину глаза пялят. Тот говорит одно, другой другое, спорят. Ссорятся даже. А один присяжный поверенный, знаток в картинах, хвалит картину. Только, говорит, не так повешено. Вот тут-то разбери. Ужинали, весь вечер про картину говорили. Если, говорит один, вам картина не нравится, давайте меняться. Хотите, я вам, говорит, за нее другую дам. У меня есть картина «Буланже верхом» или «Айвазовского корабль тонет». Согласился он меняться, взял «Буланже верхом» едет. Да чего же рассердилась Генриетта Ивановна. «Не хочу, — говорит, — чтобы в квартире у меня на лошадях скакали». Тут другой перебил приятеля. «Смотри-ка! Видишь, ты говорил пароход. Ведь это он дом соседний списывает. Вон, видишь, калитка. Все ясно становится».
1: «Ну, дом как дом. Только то скажи, зачем это он дом списывает? Кому такая картина нужна? Кто купит? Мне даром не надо». «Зачем я на чужой дом буду у себя в квартире глядеть?» «Надо ему сказать. Зря время теряет». «Ну что-то, разве можно? Ему заказали, наверное. А то разве он стал бы?» «Поди, за картинку-то содрал немало». «Гляди-ка, он старый. Что ты его учить лезешь?» «Давай спросим у него, что стоит картина. Что ты, неловко?» «Картины, картины. Ну их к бесам. Скоро 12. Поедем-ка завтракать и корки спросим».
0: «Помню я, у меня была картина Волкова. Эх, и картина хороша. Вот в такую пору, вроде как по весне. У окошка сидит такой человек, вроде как тоже не поймешь кто, но серьезный из себя. Сидит он в трактире и гальем водку пьет. Закуски никакой. Картина называется «Не дело». Так я ее в конторе повесил, где счетная часть, чтобы понимали, что можно, а чего нельзя. Без закуски. И всем картина эта нравилась. Да чего?
1: Смотри-ка, совсем ясно становится. Ишь ты, как это он кисточкой-то? Только одно, по-моему, глаже писать надо. А что, если ему сказать? Скажи-ка ему, ты умеешь? Да что ты, он еще к черту пошлет. Художники, ведь они народ особенный.
0: Не от мира сего.
1: Ну, пойдем, есть хочется.
0: Смотри, видишь, как он живо небо-то перекрашивает? Кто знает, может, он какой-нибудь ненастоящий.
1: Настоящий, ненастоящий, а я вот что думаю. В свободное время я тоже куплю все эти инструменты. Краски, кисти, масло, холст и накатаю картину.
0: И любители живописи отправились завтракать.
2: Мы читали рассказ Константина Коровина «Любители живописи».

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Зауряд известность». Читает Владимир Самойлов.
2: Выслуга лет нужна не только для получения пенсии. Она требуется и для славы. Прошло то волшебное время, когда писатели говорили: «Он лег спать никому неизвестным, а проснулся знаменитым». Теперь бывает скорее обратное. Писатель ложится в постель знаменитым, а утром еще сонный читает газету, где о нем написано, что писатель он в сущности гадкий, омерзительный, и весь предыдущий трехлетний фимиам был роковой ошибкой критики. 5 лет какой бы то ни было работы в литературе достаточно, чтобы создать автору маленькую домашнюю славу. Одноколесная фортуна осыпает его повестками, приглашениями на заседания, диспуты и товарищеские чаи. Непринужденная беседа затянулась далеко за. В общем, его впускают в вагон. Теперь ему хорошо. Писатель Полуэксов отбарабанил установленный срок и получил положенную по штату зауряд известность. Жизнь его была всем хороша. Утром он писал для души, днем для славы, а вечером для радиоцентра. И вдруг ровная приличная жизнь окончилась. Его спросили: «Почему вы не напишете пьесы?» Он не ответил, не обратил внимания. Мало ли о чем спрашивают писателя. «Почему вы не пишете для детей? Почему бы вам не писать водяную пантомиму с чудесами пиротехники или монолог с пением и чечеткой для разъездного агитфургона?» Но фургон фургоном, а вопрос о пьесе стал повторяться все чаще. Спрашивали в редакциях, на улицах останавливали приятели. Один раз оконфузили Полуэксова даже в трамвае. «Филипп Семенович!» — закричал страшным голосом через весь вагон малознакомый гражданин в каракулевом пирожке. «Это уже свинство, Филипп Семенович, хамство! Почему ты не напишешь пьесы?» И все пассажиры посмотрели на Полуэксова с годливостью. Он замешался и в смущении соскочил на ходу с задней площадки, за что и был оштрафован на 3 рубля. «Ну, — подумал он, — меня уже начинают штрафовать за то, что я не пишу пьесы». Дома приставали родственники. Кольцо сжималось. Наконец в квартиру ворвался человек весь в желтой коже и бросил на письменный стол договор. «Подписывайте, подписывайте», — сказал он быстро и повелительно. «Вот здесь внизу».
3: «А вверху что?» — спросил растерявшийся писатель.
2: «А вверху известно что», — отвечала кожа. «С одной стороны, Филипп Семенович Полуэксов, именуемый в дальнейшем и передвижной стационар драм-комедии, именуемый с другой стороны, но это не важно. Подписывайте».
3: «Но тут у вас обозначено, что я обязан представить пьесу избыта ИТР и прочей интеллигенции, объединившейся вокруг Варницо. Тема мне, так сказать, мало знакома».
2: «Тема условная, голубчик», — ласково ответила кожа.
3: «Но тут уже и название проставлено. Зразы».
4: «Название условное. Все условное».
3: «Как? Неужели все условное?»
2: «Абсолютно все. Подписывайте скорей, иначе я сам подпишу за вас».
3: Тогда человек, именуемый в дальнейшем автор, подписал. Что он мог еще сделать? Сопротивляться было нелепо. К тому же все условно и, может быть, обойдется мирно. Пришлось, однако, отложить работу для души, славы и радиоцентра и заняться обдумыванием пьесы. Знакомство с шедеврами мировой драматургии принесло Полуэксову первые крупицы знания в этом новом для него деле. Выяснилось, что герой пьесы совершает обычно нижеследующие поступки. А. Входит. Б. Уходит. В. Снова входит. Г. Смеется. Д. застреливается. Писателю стало легче. Усадив жену и свояченицу за подсчет реплик в пьесах Мольера и Бомарше, Полуэксов принялся разрабатывать сюжет. Главное действующее лицо входит в свою комнату и видит, что жена изменяет ему с не менее важным действующим лицом. Пораженный этим фактом, он уходит, затем снова входит с револьвером в руке, смеется и, произнеся горький монолог, застреливается. Выходило очень неплохо. Свежо. Но тут в квартиру вломился человек в брезентовом костюме и сурово сказал: «Редакция газеты «Искусство не для искусства» поручила мне узнать, что вы собираетесь отобразить в пьесе «Зразы». И знаете, у Полуэксова не повернулся язык сказать, что «Зразы» — это чистая условность, что он собирается писать о любовном треугольнике. Входит, уходит, смеется, застреливается. Он постыдно соврал. Сказал, что будет писать о борьбе двух миров. Теперь отступления не было. Будущее рисовалось уже менее ясно, потому что у Бомарше о борьбе двух миров не было сказано ни слова, и вся семейная работа по освоению наследия классиков могла свестись на нет. Пришлось изворачиваться. В пределах, конечно, классических ремарок. Значит так. «Вредитель входит». И, пользуясь тем, что честный специалист уходит, делает свое грязное дело. Но тут честный специалист снова входит и разоблачительно смеется, а вредитель застреливается. Это не Бомарше, но для передвижного стационара сойдет. К тому же человек в желтой коже совершенно ясно говорил, что абсолютно все должно быть условно. Дальше пошла, как говорится, техника дела. Режиссер Кошкин Эриванский дописывал пьесу, так как, по его словам, не хватало целого акта. Полуэксов обижался, но Кошкин говорил, что все это условно, на сцене будет иначе, и очень хорошо. Вообще, условностей было многое множество. Состоялась премьера. Автора вызывали свояченица с мужем. Возникла горячая дискуссия. В газетах прогремели публичные диспуты, где автора условно называли талантливым. Одна лишь публика почему-то приняла пьесу всерьез и перестала на нее ходить после первого же представления. Полуэксов сначала волновался, но потом увидел, что мнение зрителей, в конце концов, вещь условная. Человек в желтой коже был прав. Все оказалось условным, кроме послужного списка. А вот в послужной список легло новое, ничем не запятнанное художественное произведение. Для выслуги лет в искусстве это очень важно.
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Зауряд. Известность».

0: Радиозвезда. Карел Чапик. Рассказ «Поэт». Читает Всеволод Кузнецов.
1: Заурядное происшествие. В 4 часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому чиновнику доктору Мейзлику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые полицейские чиновники относятся к делам очень серьезно. «Хм», — сказал Мейзлик полицейскому номер 141. «Итак, вы увидели в 300 метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле распростертое тело. Что вы прежде всего сделали?»
2: «Прежде всего подбежал к пострадавшей», — начал полицейский, «чтобы оказать ей первую помощь».
1: «Сначала надо было заметить номер машины», — проворчал Мейзлик, «а потом уже заниматься этой бабой». «Впрочем, и я, вероятно, поступил бы так же», — добавил он, почесывая голову карандашом. «Итак, номер машины вы не заметили. Ну а другие приметы?»
2: «По-моему», — неуверенно сказал полицейский номер 141, «она была темного цвета. Не то синяя, не то темно-красная. Из глушителя валил дым, и ничего не было видно».
1: «О, Господи!» — огорчился Мейзлик. «Ну, как же мне теперь найти машину? Бегать от шофера к шоферу и спрашивать, это не вы переехали старуху? Как тут быть, скажите сами, любезнейший?»
2: Полицейский почтительно и равнодушно пожал плечами. «Осмелюсь доложить, у меня записан один свидетель, но он тоже ничего не знает. Он ждет рядом в комнате».
1: «Введите его», — мрачно сказал Мейзлик, тщетно стараясь выудить что-нибудь в куцем протоколе.
3: «Фамилия и место жительства», — машинально обратился он к вошедшему, не поднимая взгляда.
1: «Кралик Ян, студент механического факультета», — отчетливо произнес свидетель.
3: «Вы были очевидцем того, как сегодня в 4 часа утра неизвестная машина сбила Бажену Махачкову?»
4: «Да. И я должен заявить, что виноват шофер. Судите сами. Улица была совершенно пуста, и если бы он сбавил ход на перекрестке...»
3: «Как далеко вы были от места происшествия?» — прервал его Мейзлик.
4: «В 10 шагах. Я провожал своего приятеля из кафе. И когда мы проходили по Житной улице...»
3: «А кто такой ваш приятель?» — снова прервал Мейзлик. «Он тут у меня не значится».
4: «Поэт Ярослав Нерот», — не без гордости ответил свидетель. «Но от него вы ничего не добьетесь».
3: «Это почему же?» — нахмурился Мейзлик, не желая выпустить из рук даже соломинку.
4: «Потому что он... у него такая поэтическая натура. Когда произошел несчастный случай, он расплакался, как ребенок, и побежал домой. Итак, мы шли по Житной улице. Вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости. Номер машины, извините, не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость и говорю себе: вот!»
3: «Какого типа была машина?» — прервал его Мейзлик.
4: «Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания», — деловито ответил студент-механик. «Но в марках я, понятно, не разбираюсь».
3: «А какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин?»
4: «Не знаю», — смущенно ответил свидетель. «Цвет, кажется, черный. Но, в общем, я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, я как раз обернулся к приятелю. Смотри, — говорю, — каковы мерзавцы! Сбили человека и даже не остановились!»
3: «Хм!» — недовольно буркнул Мейзлик. «Это, конечно,
4: естественная реакция. Но я бы предпочел, чтобы вы заметили номер машины. Просто удивительно, до чего они наблюдательны, люди. Вам ясно, что виноват шофер. Вы правильно заключаете, что эти люди мерзавцы, а на номер машины вы ноль внимания. Рассуждать умеет каждый, а вот по-деловому наблюдать окружающее...»
3: «Благодарю вас, господин Кралик. Я вас больше не задерживаю. Через час полицейский номер 141 позвонил у дверей поэта Ярослава Нерода.
5: «Дома», — ответила хозяйка квартиры, — «спит».
3: Разбуженный поэт испуганно вытаращил заспанные глаза на полицейского.
5: «Что же я такого натворил?»
3: — мелькнуло у него в голове. Полицейскому, наконец, удалось объяснить Нероду, зачем его вызывают в полицию.
4: «Обязательно надо идти»,
3: — недоверчиво осведомился поэт.
4: «Ведь я все равно уже ничего не помню. Ночью я был немного...»
2: «Под мухой», — понимающе сказал полицейский. «Я знаю многих поэтов. Прошу вас одеться, я подожду».
3: По дороге они разговаривали о кабаках, о жизни вообще, о небесных знамениях и многих других вещах. Только политики были чужды оба. Так в дружеской и поучительной беседе они дошли до полиции.
4: «Вы поэт Ярослав Нерод?» — спросил Мейзлик. «Вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Бажену Махачкову».
5: «Да»,
3: — вздохнул поэт.
5: «Можете вы сказать, какая это была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер?»
3: Поэт усиленно размышлял.
5: «Не знаю», — сказал он. «Я на это не обратил внимания».
3: «Припомните какую-нибудь мелочь, подробность», — настаивал Мейзлик.
5: «Да что вы!» — искренне удивился Нерод. «Я никогда не замечаю подробностей». «Что же вы вообще заметили? Скажите, пожалуйста»,
3: — иронически осведомился Мейзлик.
5: «Так, общее настроение», —
3: неопределенно ответил поэт.
5: «Эту, знаете ли, безлюдную улицу, длинную, предрассветную, и женская фигура на земле».
4: «Постойте!» — вдруг вскочил поэт. «Ведь я написал об этом стихи, когда пришел домой».
3: Он начал рыться в карманах, извлекая оттуда счета, конверты, измятые клочки бумаги.
5: «Это не то, и это не то. Ага! Вот оно, кажется».
3: И он погрузился в чтение строчек, написанных на оборотной стороне конверта.
4: «Покажите мне», — снисходительно предложил Мейзлик.
5: «Право, это не из лучших моих стихов», — скромничал поэт. «Но если хотите, я прочту».
3: Закатив глаза, он начал декламировать нараспев. «Дома в строю темнели сквозь ажур, рассвет уже играл на мандолине, краснела дева в дальний Сингапур, вы уносились в гоночной машине, повержен в пыль надломленный тюльпан, умолкла страсть, безволие, забвение. О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки, трагедии, знамения».
5: «Вот и все», — сказал поэт.
4: «Извините».
5: «Что все это значит?»
4: — спросил Мейзлик. «О чем тут, собственно, речь?»
5: «Как о чем?»
4: «О происшествии с машиной», — удивился поэт.
5: «Разве вам непонятно?»
4: «Не совсем», — критически изрек Мейзлик. «Как-то из всего этого я не могу установить, что июля 15-го дня в 4 часа утра на Житной улице автомобиль номер такой-то сбил с ног 60-летнюю нищенку Бажену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде. Пострадавшая отправлена в городскую больницу и находится в тяжелом состоянии. Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я мог заметить, нет ни слова. Да-с!»
5: «Все это внешние факты, сырая действительность», — сказал поэт, теребя себя за нос. «Поэзия — это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта, понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель. И тогда он поймет»,
3: — укоризненно закончил Нерод.
4: «Скажите, пожалуйста», — воскликнул Мейзлик. «Ну ладно, дайте мне этот ваш опус. Спасибо».
2: «Итак, что же тут говорится?
6: дома в строю темнели сквозь ажур.
5: Почему в строю? Объясните-ка это. Житная улица, безмятежно сказал поэт. Два ряда домов, понимаете?
6: А почему это не обозначает национальный проспект? Скептически осведомился Мейзлик.
5: Потому что национальный проспект не такой прямой, последовал уверенный ответ.
6: Так дальше. Рассвет уже играл на мандолине. Допустим, краснела дева.
5: Извиняюсь, откуда же здесь дева? Заря, лаконически пояснил поэт.
6: О, прошу прощения. В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине.
5: Так, видимо, был воспринят мной тот автомобиль, объяснил поэт.
6: Он был гоночный?
5: Не знаю. Это лишь значит, что он бешено мчался, словно спешил на край света.
6: Ага, так. В Сингапур, например. Но почему именно в Сингапур, боже мой?
5: Поэт пожал плечами. Не знаю. Может быть, потому что там живут малайцы?
6: А какое отношение имеют к этому малайцы, а?
5: Поэт замялся. Вероятно, машина была коричневого цвета, задумчиво произнес он. Что-то коричневое там непременно было. Иначе откуда взялся бы Сингапур?
6: Так, сказал Мейзлик. Другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Кому же верить?
5: Мне, сказал поэт. Мой цвет приятнее для глаза.
6: «Повержен в пыль надломленный тюльпан», — читал далее Мейзлик. «Надломленный тюльпан — это, стало быть, пьяная поберушка».
5: «Не мог же я так о ней написать», — с досадой сказал поэт. «Это была женщина, вот и все. Понятно?»
6: «Ага. А это что? О шее лебедя, о грудь, о барабан?»
5: «Свободные ассоциации?» «Покажите», — сказал, наклоняясь, поэт. «О шее лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки. Что бы все это значило?»
6: «Вот и я то же самое спрашиваю», — не без язвительности заметил полицейский чиновник.
5: «Постойте», — размышлял Нерот. «Что-нибудь подсказало мне эти образы. Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните». И он написал карандашом двойку.
6: «Ага», — уже не без интереса воскликнул Мейзлик. «Ну, а это грудь».
5: «Да ведь это цифра 3. Она состоит из двух округлостей, не так ли?»
6: «Остаются барабаны палочки», — взволнованно воскликнул полицейский чиновник.
5: «Барабаны, палочки», — размышлял Нерот. «Наверное, это пятерка, а? Смотрите». Он написал цифру 5. «Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки».
6: «Так», — сказал Мейзлик, выписывая на листке цифру 235. «Вы уверены, что номер авто был 235?»
5: «Номер? Я не заметил никакого номера», — решительно возразил Нерот. «Но что-то такое там было, иначе бы я так не написал. По-моему, это самое удачное место, как вы думаете?»
1: Через 2 дня Мейзлик зашел к Нероду. На этот раз поэт не спал. У него сидела какая-то девица, и он тщетно пытался найти стул, чтобы усадить полицейского чиновника.
6: «Я на минутку», — сказал Мейзлик. «Зашел только сказать вам, что это действительно было авто номер 235».
5: «Какое авто?» — изумился поэт.
6: «О шее лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки!» Одним духом выпалил Мейзлик. «И насчет Сингапура? Правильно! Авто было коричневое».
5: «Ага!» — вспомнил поэт. «Вот видите, что значит внутренняя реальность. Хотите, я прочту вам 2-3 моих стихотворения?» Теперь-то вы их поймете?»
3: «В другой раз», — поспешил ответить полицейский чиновник. «Когда у меня опять будет такой случай. Ладно?»
0: Мы читали рассказ Карела Чапика «Поэт».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. 451 градус по Фаренгейту. С одной стороны, это, конечно, физика. При температуре в 451 градус по Фаренгейту горит бумага. Вообще-то это очень странная шкала. Хотя бы потому, что при ее нуле должна замерзать смесь воды, льда и нашатыря. Видимо, в эту смесь можно добавить и немного бургундского. Как бы ни было, у нас эта книжка называлась бы «233 градуса по Цельсию». Роман был опубликован в 1953 году. Это антиутопия. Серые невзрачные люди, ведущие пустые разговоры. Очень много телевидения. На трех или даже на четырех стенах. Практически виртуальный мир, в котором пожарные должны сжигать все книги, которые только обнаружат. Прогулки по улицам опасны, потому что там гоняют автомобили, и водители немало не заботятся о человеческих жизнях. Девушка, увлекающаяся природой, считается по меньшей мере странной. В такой беспросветности должен появиться герой с европейским именем, желательно с римским. И он появляется. Это пожарный Гай Монтег. Тут автор вовремя остановился, чтобы не дать герою фамилию Монтегю. Все-таки он простой парень, а не граф. Тем более, что вначале он уверен: не будет книг, не будет неравенства. Никто не будет умней другого, не будет ненужных мыслей и теорий. Но через пару сотен страниц он и сам сохраняет в памяти несколько книг Ветхого Завета с надеждой на будущее. Однако рукопись сильно напугала издателей. Ведь в ней были такие слова, как «проклятие», «ад» и даже, вы не поверите, «аборт». Очень смело. 13 лет роман издавался в сокращенном и отредактированном виде. Потом существовали отдельно взрослые и детские версии. И никакого тоталитаризма, одна демократия. И только через 27 лет, с 1980 года, после Московской Олимпиады, стала выходить в свет полная версия. Потому что сказано: «О, спорт, ты мир». И от себя добавлю: читать надо.
1: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты Государственной Думы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Нижней палаты парламента на 20 сентября. Глава государства назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. С 1 сентября в военных вузах начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным специальностям, а также по 15 дополнительным программам повышения квалификации. Об этом сообщил заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил, генерал армии Виктор Горемыкин.
2: Завершаем комплектование первых курсов военных вузов. Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место. С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, и более 3 тысяч получили боевой опыт в ходе участия СВО. Создание в 2026 году трех новых вузов позволит с 1 сентября текущего года нарастить подготовку военных кадров.
1: Горемыкин добавил, что в этом году планируется привести в нормативное состояние казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч курсантов. Кроме того, в 14 вузов поставлено 45 современных тренажеров, благодаря чему уровень оснащенности военно-учебных заведений достиг 90%. МИД Японии с августа готовится возобновить направление студентов на стажировку в России, пишет Асай. Власти Японии отказались от культурных и гуманитарных обменов с Россией в 2022 году, а кратковременные стажировки японских студентов в России прекратились еще в 2020. Однако в прошлом году Токио смягчил ограничения на поездки в Россию в отношении бизнеса и обменов стажерами. Как сообщает издание, в августе японский МИД планирует направить в Санкт-Петербург группу из 15-20 студентов для изучения русского языка и контактов со сверстниками в России. В то же время в Токио намерены сохранять курс на общее продолжение санкционной политики в отношении России, сказано в публикации. Мошенники разработали новую схему обмана. Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ или Центрального банка, и сообщают, что от имени гражданина украинские преступники оформляют кредит под залог жилья, что грозит ему уголовной ответственностью. Затем они предлагают способ избежать этого, передать для проверки имеющиеся наличные сбережения. Это якобы позволит установить, что заявка на кредит исходит не от самого человека, предупреждают в полиции. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых. Имя на карте. Ижевск. Памятник крокодилу. Столица Удмуртии. Один из центров российской оружейной промышленности страны. Родина автомата Калашникова. Звучит сурово. Но на самом деле Ижевск – относительно небольшой, уютный и спокойный город. Сквер, парки, набережная. Можно просто погулять по улицам, полюбоваться видами, хорошей архитектурой и впечатлиться оригинальными памятниками и скульптурами. Вот мастер-электрик со своим другом котом. Трехколесный велосипед из советского детства, пельмень на вилке или, да-да, крокодил на скамейке. Большой, веселый, железный.
2: Имя на карте.
1: Расположилась знаменитая скульптура на перекрестке улиц Советская и Коммунаров. На железной лавочке сидит крокодил. В галстуке бабочки, в цилиндре, вальяжно закинув ногу на ногу. Скульптура ироническая, понятно, но крокодил в Приуралье? И почему именно крокодил, а, скажем, не бегемот? История эта давняя. Началась она в конце 19 века, а закончилась к середине 20-го. Неясно, по какой причине, но полюбили ижевцы рассказы о крокодилах, систематически сбегающих в окрестные водоемы из цирка, зверинца или от беспечных любителей экзотической живности. Например, в приложении к Вятским губернским ведомостям от 15 июля 1899 года в рубрике «Из жизни Ижевска» опубликовали сенсационную новость.
3: Несколько обывателей видели крокодила, который обитает в бездонном омуте реки Карлутки и по временам выходит на ее берега. Теперь здесь все и каждый мудрствует, откуда мог забраться сюда крокодил.
2: Имя на карте.
1: На этом истории не закончились. Второе явление крокодила в Ижевске случилось уже в 1916 году. Тогда из приезжего зоопарка сбежал еще один крокодил, который нырнул прямо в Ижевский пруд в центре города. Жители запаниковали, и ловить рептилию пришлось пожарным. Третий случай с крокодилом произошел практически перед войной, в 1937 году. Говорили, в подвале одной из школ по улице Кирова школьники обнаружили рептилию в спячке. Они благополучно вынесли животное из здания и оставили лежать на дороге. Напугались все, включая лошадь известного инженера. Кобыла, заметив рептилию, всхрапнула, взбрыкнула, скинула наездника на землю и в ужасе умчалась прочь. Инженер отделался легкими ушибами, а лошадь еще долго искали. Самой правдоподобной выглядит последняя история. В царское время особо отличившихся рабочих Ижевского завода премировали новенькими кафтанами, непременно зеленого цвета. А в комплекте к наградному кафтану непременно шел головной убор, тоже зеленый. Понятно, что таких награжденных, бурно отмечавших радостное событие, местные жители и называли крокодилами. Кстати, создатели памятника считают, что крокодилы никогда не болеют и обладают выдающимся интеллектом. Поэтому тот, кто хоть на минутку присядет рядом с чугунной рептилией, обязательно станет умнее. Ижевск. Памятник крокодилу.
2: Имя на карте.
4: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
6: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
4: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1575 году на французский престол взошел Генрих III Влуа. И уже через несколько месяцев известный парижский поэт Рансар писал своему другу:
3: «При дворе только и говорят о новом государе. И что говорят? Оно пришло, оно ушло, оно было, оно будет. Не значит ли это, что наше королевство обабилось?»
2: Будучи ребенком, Генрих III все время проводил в опочивальне своей матери, Екатерины Медичи. Фрейлины всегда наряжали мальчика в женское платье, опрыскивали духами и украшали словно куклу. С тех пор будущий владыка Франции приобрел привычку носить кольца, ожерелья, серьги, пудриться и оживлять губы помадой. Точно так же стали поступать все придворные кавалеры, и на свет появились любимцы короля – миньоны или милашки.
3: Они носили довольно длинные волосы, которые постоянно завивали с помощью различных приспособлений. Из-под бархатных шапочек их локоны не спадали на плечи, как это обыкновенно бывает у женщин в борделе.
2: Генрих III Валуа полностью изменил придворный этикет. Теперь его кровати, даже пустой, нужно было кланяться. Король Франции всегда носил на руках три кольца. На шее золотую цепь с флаконом мускуса, а также две пары перчаток. Более тонких и более пышных, с огромными застежками. Спал Генрих также в перчатках, пропитанных кремом для рук. А ел вилкой с двумя зубцами, причем весьма длинными, потому что огромный шейный гофрированный воротник, или фреза, мешал дотянуться рукой до рта. Некий придворный вспоминал позже:
3: «Отход государя ко сну обставлялся как воспарение духа в блаженных для тела ароматах и звуках. Вечером в королевской опочивальне пол покрывал толстый ковер из фиалок, роз, красных гвоздик и лилий, а в курильницах жгли ароматный ладан. Монарх засыпал».
2: Путешествовал Генрих в громадной, похожей на фургон карете, со своими друзьями-милашками, собаками, которых у него было несколько сотен, попугайчиками и обезьянками. Король был очень нежным и чувствительным. Однажды ему приснилось, что львы рвут его тело на части, и рано утром французский монарх подписал следующий указ:
4: «Всех хищников в моем зверинце умертвить! Всех до единого!»
2: Генрих III Валуа первым в Европе принял на себя титул «Величество», чтобы придворные могли обращаться к нему не только как к мужчине, но и как к женщине. Теперь ему говорили:
5: «Ах, ее величество восхитительно!
6: Ах, ее величество так нежна!
7: Ай-яй-яй! А ее величество плутишка!»
2: Это обращение, некогда принятое при дворе последних римских императоров, вызывало насмешки у простых людей. Однажды не выдержала сама Екатерина Медичи. Она попросила сына быть хоть немного мужественнее. На что Генрих III Валуа, этот король-женщина, учтиво ответил:
1: «Теперь так не принято».
0: Премьера на радио «Звезда».
8: «Дай пять». Пять удивительных фактов о...
9: О предметах и...

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о кошках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Кошки понимают, что предмет продолжает существовать, даже если его не видно. Это важное когнитивное свойство, которое помогает им быть успешными ночными охотниками.
0: Факт второй.
2: Кошки не чувствуют сладость. Они одни из немногих млекопитающих, у которых отсутствуют рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого вкуса.
0: Факт третий.
2: В мире нет двух котов с идентичным узором на носу. Рисунок на коже носа каждой кошки можно сравнить с отпечатками пальцев у человека.
0: Факт четвертый.
2: Кошки проводят во сне

0: такие для коротких, но крайне интенсивных периодов охоты.
1: Факт пятый.
0: Взрослые кошки используют мяуканье почти исключительно для общения с людьми. Между собой кошки общаются с помощью запахов, положения тела и других звуков – шипения, рычания, чириканья.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о кошках.
2: Река истории. История реки. Дон. Лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов родился и провел большую часть жизни на Дону, на хуторе Кружилин, станицы Вешенской. Будучи известным писателем, он много ездил и по стране, и по миру, но всегда с удовольствием возвращался в родные места. Тянуло к природе, к Дону, тосковал по рыбалке. Шолохов, по советским меркам весьма обеспеченный человек, всю жизнь отдавал предпочтение самодельным удилищам из березы.
3: Весь этот бамбук, все эти модные телескопы – баловство.
2: Он сам плел садки для крупной рыбы, например, сазанов. Кстати, о сазанах. Однажды Шолохов удил рыбу на берегу Дона. Клюнуло что-то большое, гигантское. Михаил Александрович понял – либо сорвется, либо удилище сломает. Поэтому просто бросил удочку в реку. И она, влекомая огромной рыбиной, поплыла. Только поплавок запрыгал по волнам. Но как такое упустить? Невозможно. Рядом с берегом в моторке ловил рыбу его приятель. Шолохов прыгнул к нему в лодку.
3: «Тихо! Бросай все! Заводи! Да скорее!»
2: Они догнали скачущий по волнам поплавок и с трудом втащили гиганта в лодку. В вертикальном положении сазан, касаясь хвостом земли, доходил писателю до плеча. Стоит ли потом удивляться, отчего так подробно и вкусно описана в романе «Тихий Дон» рыбалка Григория Мелехова с отцом на Дону? Помните, какую богатырскую рыбу тогда выловили казаки? Конечно, сазана.
1: Дон.
2: Река истории. История реки.
1: Радиограмма.
4: Первый железнодорожный вокзал в Москве был построен в 1849 году и назывался Петербургский. Затем вокзал стал Николаевским, получив имя императора Николая I, по указу которого был создан. С приходом советской власти вокзал был переименован в Октябрьский, а после в Ленинградский. Первое и главное здание вокзала сохранилось до наших дней.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости культуры. В российских музеях пройдет неделя кинопоказов, посвященная Дню военно-морского флота. Акция организована Музеем Победы и пройдет с 24 по 30 июля. В программе документальные фильмы о прославленных флотоводцах. Лента о Владимире Чернавине, нарком флота об адмирале Кузнецове и трилогия об Ушакове. Первый показ трилогии состоится уже 24 июля в Бородинском музее-заповеднике. 25 июля фильмы о Чернавине увидят в Тульской области, а 26 июля в Амурском крае покажут ленту о Кузнецове. Масштабные гастроли Санкт-Петербургского государственного театра балета проходят в Москве. В честь 80-летия художественного руководителя театра Бориса Эйфмана москвичам и гостям столицы покажут постановки из своего репертуара. Подробностями о творческих планах с информационной службой «Вести» поделился сам юбиляр Борис Эйфман.
2: У меня сейчас две мои мечты – это сделать спектакль для детей, который бы действительно открыл детям, что такое балет, сделать этих маленьких моих зрителей балетоманами на всю жизнь. А второй проект – это очень такой серьезный балет, очень, наверное, сложный для меня. Это балет о Петре Первом. Его жизнь, его судьба, его трагедии, его величие.
1: В программе празднования юбилея, помимо московских гастролей, запланировано несколько мероприятий в Санкт-Петербурге. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета завершил национальный отбор в новый состав на сезон 2026-2028 годов. В первом этапе участвовали больше 1100 молодых музыкантов из 26 городов от Владивостока до Калининграда. В финал в Москве вышли рекордные 609 человек. Имена победителей объявят в августе. Народный артист России Эдгар Запашный станет продюсером биографического фильма о Юрии Куклачеве. Об этом агентству ТАСС рассказал сын знаменитого клоуна Дмитрий Куклачев. По его словам, идея родилась во время поездки с агитбригадой в зону боевых действий. Это будет семейное кино, возможно, полнометражный фильм или телесериал. На главные роли рассматриваются Сергей Безруков и Сергей Бурунов. В Великобритании выпустят 10 ранее неизвестных песен Дэвида Боуи. Композиции, записанные в самом начале его карьеры, когда музыкант еще выступал под именем Дэвид Джонс. В работе над треками участвовали гитарист Лед Зеппелин, Джимми Пейдж и пианист Ники Хопкинс. Первый трек уже доступен, а полный сборник выйдет 18 сентября. Это были новости культуры. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
2: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
1: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
2: Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас сделали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
1: Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
2: Увы, генерал-инспектор главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет суррогатом, а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
1: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева. Оружейка.
0: Радиозвезда.
3: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
4: Холодное оружие.
3: Классификация.
4: Рубящий, колющий клинок.
3: Название.
4: Кирасирский офицерский палаш образца 1810 года.
5: Кирасирский офицерский палаш с прямым клинком, имеющий одно лезвие, предназначался для уничтожения живой силы противника в кавалерийском бою или рукопашной схватке. Длина стального клинка 96 сантиметров, ширина 3,5 сантиметра. Общий вес оружия 2 килограмма. Ножны металлические, обтянутые кожей. Эфес кирасирского офицерского палаша состоял из деревянной рукояти и латунной гарды. Гарда имела продолжение в виде изогнутых металлических дужек, которые надежно защищали кисть кавалериста от ударов вражеского холодного оружия. Кирасирский офицерский палаш стоял на вооружении русской армии до 1826 года.
3: Арсенал 1812.

0: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
1: Весной 2016 года в состав Черноморского флота вошел новый фрегат «Адмирал Григорович». Корабль был назван в честь последнего морского министра Российской империи. На торжественной церемонии присутствовала внучка прославленного флотоводца – Ольга.
2: Я с нетерпением ждала этого момента. Если бы был жив дедушка, он бы обязательно проверил все уголки, все закуточки боевого судна. Лично убедился бы, что корабль готов к спуску на воду. Поэтому его всегда и называли «беспокойным адмиралом». Я всех благодарю за эту радость, за то, что настал этот долгожданный день для потомков и для России.
1: «Беспокойный адмирал». Точно сказано. Иван Григорович был очень ответственным командиром. Его девиз – «лишь бы все для флота было хорошо и быстро сделано». Эти слова он произнес после поражения в русско-японской войне.
3: Всем чинам морского ведомства разобраться в ошибках и безотлагательно приняться за работу над воссозданием тех сил, которые нужны стране. Флот должен быть воссоздан в могуществе и силе, отвечающих достоинству и славе России.
1: Он работал без выходных. 24 часа в сутки. Под руководством Ивана Константиновича был создан морской генеральный штаб. Сформулированы программы развития для Черноморского и Балтийского флотов. Удивительно, но факт. К началу Великой Отечественной войны в составе уже советского флота находились корабли, построенные еще при адмирале Григоровиче. 100% всех линкоров, 40% крейсеров и 30% всех эсминцев. Многие капитаны кораблей не могли поверить, когда в 1917 году его уволили с должности министра. Сослуживцы адмирала утверждали, это огромная потеря для всего русского флота.
4: Григорович с первого же взгляда вызывал к себе симпатии. Это был морской волк в лучшем значении слова. Высокий, статный, с белоснежными густыми волосами, широкоплечий, крепко скроенный, с раскачивающейся походкою, он выделялся среди окружающих своей незаурядной внешностью, исполненной достоинства и благородства.
0: Иван Григорович. Адмиралы русского флота.

0: Стрелецкий кушак. Широкий, длинный, до 3 метров, тканевый пояс, как правило, из шерсти или шелка. Кушаком русские стрельцы оборачивали талию поверх уставного кафтана несколько раз, что значительно снимало нагрузку со спины при длительных переходах или при стрельбе из тяжелого мушкета. Форма и содержание.
1: В 16-м столетии годовое денежное жалование стрельца составляло 4 рубля. Дополнительно к этому бойцам выдавалось еще и так называемое «государево сукно» на пошив армейской формы. Обычный матерчатый кушак стоил от 2 до 15 копеек. Для сравнения, добротный топор при Иване Грозном стоил 7 копеек.
0: Стрелецкий кушак.
1: Его делали цветным для каждого стрелецкого полка. Это позволяло визуально различать, из какой именно части прибыл бравый солдат. Малиновый пояс – полк Василия Бухвостова. Багровый кушак – стрелец полка Андрея Верегина.

0: Мундирование.
1: Поиск ушак не только плотно стягивал кафтан стрельца на талии, но и надежно защищал поясницу солдата от ветра и переохлаждения. А еще в широких складках кушака бойцы часто хранили короткие ножи, мелкие деньги, кисеты, а иногда даже кошельки. К слову, кушак был популярен не только в регулярных войсках, но и на гражданке. Носили крестьяне, люди посадские и даже лихие разбойники. Об этом упоминает Алексей Толстой в романе «Петр I».
2: Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную.
3: Форма и содержание. Стрелецкий кушак. Радиозвезда.
4: Наука на чердаке.
5: Когда дети меня уже в третий раз за последние пару лет спросили, от чего зависит смена времен года, я понял, что это нужно объяснить как следует, и не только им.
4: Научный журналист Егор Быковский.
5: Итак, давайте сегодня поговорим про вращение Земли и то, к чему оно приводит с научной точки зрения. Земля непрерывно вращается вокруг собственной оси и вокруг Солнца. Эти процессы определяют, во-первых, чередование дня и ночи, во-вторых, смену времен года и, в-третьих, влияют на течение глобальных природных циклов. Траектория движения Земли вокруг Солнца не идеальный круг, а эллипс, длина которого превышает 930 миллионов километров. Среднее расстояние от планеты до светила примерно равно 150 миллионам километров. Один оборот вокруг Солнца занимает около 365 суток, то есть год. Скорость орбитального движения достигает 30 километров в секунду. Ось вращения в течение пути сохраняет наклон в том же направлении, не следуя за орбитой. Именно благодаря этому северное и южное полушария поочередно получают больше или меньше солнечного света. Этот механизм лежит в основе сезонных изменений климата и освещенности, но с суточным вращением не связан. Скорость вращения Земли не одинакова во всех точках планеты. Она зависит от расстояния до оси. Чем ближе к экватору, тем выше линейная скорость. А чем ближе к полюсам, тем она меньше. Ведь точки на экваторе за сутки проходят большую окружность, чем те, что находятся на высоких широтах. В общем, в районе экваториальной Африки вы будете вращаться со скоростью 1500 км в час, даже чуть больше, а в районе Северного полюса, ну, практически с нулевой скоростью.
4: Наука на чердаке.
5: Когда Земля вращается вокруг своей оси, одна ее половина оказывается освещенной, а другая погруженной в тень. Поскольку направление вращения с запада на восток, Солнце кажется поднимающимся на востоке и заходящим на западе. Переход от света к темноте происходит плавно, и каждый участок планеты по очереди проходит через освещенную теневую сторону. Это и образует суточный цикл, к которому адаптированы биологические ритмы большинства живых организмов. Итак, мы начали наш рассказ с изменений времен года. Оно связано не с тем, как далеко Земля находится от Солнца, а с углом наклона ее оси, плоскости орбиты, который составляет около 23,5 градусов. Именно поэтому солнечные лучи в разные месяцы года попадают на поверхность планеты под разным углом и распределяются по полушариям неравномерно. Когда северное полушарие обращено к Солнцу, здесь устанавливается лето. А в южном в это время зима. На него солнце светит не напрямую, а как бы вскользь. Спустя полгода картина становится противоположной. Дважды в год, во время равноденствий, солнце одинаково освещает оба полушария. И длительность дня и ночи практически совпадает. И вот тут у многих возникает пара вопросиков. Первое. Может ли вращение Земли повлиять на течение океанов? Да. Суточное вращение создает эффект Кориолиса, который влияет на направление потоков воды и воздуха. Именно из-за него крупные океанские течения и ветровые системы закручиваются в определенную сторону в каждом полушарии, формируя глобальные циркуляции. Это пакеты течений. И второй вопросик. Почему в полярных регионах нет обычного чередования дня и ночи? А потому, что на высоких широтах вблизи полюсов в течение нескольких месяцев солнце либо не заходит вовсе, либо не поднимается над горизонтом. Это прямое следствие геометрии вращения и орбиты. Вот такие дела.
4: Наука на чердаке.
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена. Уничтожаются отдельные очаги, сообщил Валерий Герасимов. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад». По его словам, наша армия продолжает освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление ведется на всех направлениях. Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное. Также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Глава Миноборнауки России Валерий Фальков посетил строящийся международный экспериментальный термоядерный реактор во Франции. Работа над проектом ИТЭР остается уникальным пространством, которое объединяет государства и исследователей ради достижения общей цели, отметил министр в интервью телеканалу «Россия-1».
2: Участие России в проекте ИТЭР построено таким образом, что 90% нашего вклада – это инвестиции в российские предприятия и научные коллективы, поскольку значительная часть идет на то, чтобы спроектировать и изготовить высокотехнологичные узлы этой большой установки, а потом доставить сюда этот крупнейший проект в мире. Он остается уникальным пространством доверия, которое объединяет государства, ведущих исследователей в достижении появления нового типа энергии.
1: Официально Россия разрабатывает 25 систем для экспериментального реактора. В реальности количество таких разработок еще больше, заявил ранее директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Стоимость услуги по возврату денег за неиспользованный проездной регулируется государством. В ведомстве отметили, что в 2020 году по причине пандемии коронавируса ее снизили до минимального размера. Однако сейчас это привело к тому, что число возвращаемых билетов выросло более чем в 3 раза. По мнению службы, новые правила позволят значительно сократить количество возвратов, уменьшить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа билетов в продаже, особенно в периоды летнего спроса. Кроме того, изменения направлены на снижение рисков массовой скупки билетов перекупщиками. Более 10 тысяч работ на едином государственном экзамене написаны на максимальные 100 баллов, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Результаты свидетельствуют о повышении уровня подготовки школьников. Также глава ведомства рассказал, что по итогам пересдачи испытаний больше всего новых 100-бальников появилось по информатике. На втором месте литература, далее следует русский язык и профильная математика. За последние 6 лет доля выпускников, набравших 180 и более баллов по 3 предметам, выросла более чем на 5%. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, что изображено на новой 100-рублевой купюре. Почему граф Орлов решил в свое время вывести новую породу лошадей? Чем привлекает туристов столица Абхазии? Банк России выпустил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному федеральному округу. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левой верхней части – герб России. На оборотной разместили Ржевский мемориал советскому солдату. Чем интересен этот величественный монумент? Когда был открыт и какие ассоциации он вызывает у всех, кто видел его вживую? Рассказывает экскурсовод по Тверской области Сергей Кутаков.
3: Мемориал советскому солдату в Ржеве. Монументальное сооружение, возведенное на 10-метровом искусственном кургане. Курган специально готовили. На этом кургане 25-метровая статуя советского солдата, бронзового. Он в гимнастерке, за плечами плащ-палатка, в правой руке ППШ. Его вздымают в небо 35 журавлей. Это, как, наверное, все догадываются, прямая отсылка к стихотворению Расула Гамзатовича Гамзатова «Журавли». Насколько мне известно, замысел этого памятника возник еще в 2017 году. Реализован он был попозже. Его строили с лета 2019 по весну 2020 и, видимо, хотели открыть к 75-летию Победы. Но тогда был ковид, и поэтому вовремя открыть его не удалось. Открытие было перенесено на 30 июня того же года. Вот из памятников, которые прямо вот в Новой России возведены были, пожалуй, Ржевский мемориал один из самых величественных.
2: Кроме того, в обновленные 100 рублей внедрили защитные волокна двух типов. Цветные с чередующимися участками красного и синего цвета и волокна серого цвета.
1: Утро на радио «Звезда».
2: В России учредили приз президента за победу в заезде на лошадях орловской породы. Наградой станет 15-килограммовая бронзовая скульптура лошади с жокеем. Соревнования будут проводиться на ежегодной основе. А когда в нашей стране появились орловские рысаки? Какими качествами они обладают? И правда ли, что легендарный жеребец-крепыш в начале 20 века спас породу? Ким Андреев нашел все ответы.
4: Своим появлением орловский рысак обязан графу Алексею Орлову Чесменскому. Есть версия, что выведение новой породы лошадей он задумал, потому что был кавалерийским генералом. Но в действительности кавалеристами он никогда не командовал. На самом деле, на эти мысли Орлова натолкнули плохие российские дороги, по которым он вместе с братом вез в Петербург будущую императрицу Екатерину II в ходе дворцового переворота. Судьба страны в тот момент буквально зависела от выносливости лошадей, рассказывает экскурсовод Кремлевской школы верховой езды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ Тимур Муминов.
5: Когда они совершали этот марш-бросок из Петергофа в Петербург, в их карету были, как в то время было положено узнать, запряжены неаполитанские кони, и вот они то ли выбились из сил, то ли даже одна лошадь захромала. И, видимо, именно эти события, когда все висело на волоске, заставило Орлова крепко задуматься о том, чтобы вывести собственную породу.
4: Граф задумал соединить в одной лошади красоту и грацию арабских скакунов с массивностью и рысистыми способностями европейских пород. Жеребца-сметанку приобрели у турецкого султана за 60 тысяч серебром. Сметанка был необычно крупным для своей породы. Позже выяснится, что у него лишний 19-й спинной позвонок, а потому на одну пару ребер больше. Претенденток на его сердце было много. Кобылы из Англии, Голландии, Дании. В итоге подходящая потомство потомство и нужный экстерьер появится только через 2 поколения, продолжает Тимур Муминов.
5: Сметанка оставил после себя 5 потомков. Орловская рысистая ведет свою родословную по мужской линии именно от Барса Первого. Это внук легендарного Сметанки.
4: Орловских испытывали на резвость и летом, и зимой. Лошади должны были бежать четкой, уверенной рысью. Переход на галоп не допускался. К началу 19 века термин «рысак» стал неотъемлемой частью названия этой породы. Но уже к концу столетия у орловцев появились грозные конкуренты – американские рысаки, из которых позже выведут русских рысаков. Раз за разом они будут выигрывать соревнования – быстрые и работоспособные, но неказистые с виду. Комментирует заведующий отделом музея Хреновского конного завода Ольга Сиземина.
6: Орловского рысака, так скажем, хотели сдвинуть более прогрессивными русскими рысаками. Они гораздо резвее, чем орловцы были. И единственный, кто крепыш из орловских рысаков, с ними мог соревноваться. Потому что все остальные орловцы по сравнению с русскими рысаками считались тихоходами. Только крепыш своими победами, он, в общем-то, отстоял свою породу.
4: Всего за карьеру крепыш установил 13 рекордов и 55 раз приходил в забегах первым. В прессе его любили называть «серым великаном» и «лошадью столетия». Знаменитый жеребец пал в возрасте 13 лет. Трагически погиб в годы Гражданской войны. Но своим примером крепыш доказал, что орловский рысак обладает поразительным потенциалом резвости, а потому уникальная порода популярна и сегодня. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Радио «Звезда» теперь и в столице Абхазии. Мы начали вещание в Сухуми на частоте 107.1 FM. Слушатели смогут наслаждаться программами об истории, армии, культуре, достижениях науки и техники. А по вечерам – фрагментами из литературной классики. Максим Петренко решил рассказать о самом Сухуми. На что похожа местная природа? Какие есть достопримечательности? Как добраться до города и чем там угостят?
7: Столица Абхазии расположена на берегу Черного моря, в живописной Сухумской бухте. С севера город защищают Кавказские горы. Это субтропики. Зимой редко бывает минус. Чаще всего плюсовая температура, порой в феврале все плюс 15. Лето жаркое, в районе 30 градусов, бывает плюс 35. И что удивительно для жителей средней полосы, более 200 солнечных дней в году. Вообще, по климату Абхазия похожа на Сочи, но, может быть, здесь на пару градусов теплее и более влажно. Все в зелени почти круглый год, говорит гид из Абхазии Кабзач Габечия.
8: Огромное количество фруктовых деревьев и растений, такие как мушмала, инзырь, пихуа, практически все виды цитрусовых произрастают в Абхазии. Ну, круглый год есть какие-то фрукты, которые бы можно было сорвать с дерева и попробовать.
7: Приехав в Сухум, советуют прогуляться по набережным. Их две – Махаджиров и Диаскуров. Вокруг фонтаны и памятники архитектуры разных эпох. А Сухум, на минуточку, один из древнейших городов мира. Ему более 2500 лет. Основали его как греческую колонию в VI веке до нашей эры. И все эти следы истории доступны, рассказывает руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
9: Сохранились памятники старины и древнегреческие, в том числе от древнегреческой колонии Диаскурия, Диаскуриада, так называемый город, который сейчас находится на дне Сухумской бухты. С акваланга можно увидеть руины в районе набережной Диаскуров. Там был древнеримский порт. Это уже 1-2-3 века территория, которую после раскопок оставят в качестве экспозиции для экскурсантов.
7: В числе мест для посещения – Сухумская крепость. Ботанический сад, основанный еще в 1838 году. 5000 видов растений. Гордость – древнейшая липа. Интересно полюбоваться зданиями рубежа 19-20 столетий. Вилла Алаизи с причудливой архитектурой и знаменитый дом с часами – одни из таких. Способов добраться до абхазской столицы много, но легче всего самолетом, считает Сергей Косилов.
9: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Это Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород. Есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают, туристы, в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они проходят паспортный контроль со стороны Абхазии и со стороны российских пограничников. Люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
7: Еще вариант доехать на поезде из Москвы, электричкой Диаскурия из Сочи, автобусы-маршрутки, есть и пешеходная граница, а дальше такси. Кухня Абхазии похожа на грузинскую, многие блюда пересекаются, отмечает Сергей Косилов.
9: Те же хачапуры, они есть и там, и тут. Что Абхазию выделяет, что есть блюдо эндемик, которое так придуман здесь и называется аджика. Аджика – это абхазское слово, переводится как соль. Блюдо из красного перца с чесноком и с приправами. Если не попробуете аджику в Абхазии, то в Абхазию вы приехали зря.
7: Но угостят абхазы и мамалыгой, которая им заменяет хлеб, готовится она из кукурузной муки, фасолью вареной со специями, курицей по-абхазски. Да, и славится Сухум 20-километровой пляжной линией. Есть и галечные, и песчаные места. И бархатный сезон здесь уже скоро, осенью. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, какие испытания проходят будущие военные летчики, что нужно для получения российского гражданства, как использовали дирижабли во время Великой Отечественной войны.
10: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
11: От слов к делу.
10: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
11: От слов к делу. Военные училища России.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: От слов к делу. Военные училища России.
4: Мы, юнги флота, крепки как бронь. Первое училище морских юнг учредили в Кронштадте по приказу Петра Великого. Там готовили рулевых, сигнальщиков, минеров и артиллеристов. Сам государь начинал службу в чине каютного юнги и обучался наравне с простыми матросами.
3: От слов к делу.
4: В годы Великой Отечественной войны в нашей стране открылась Соловецкая школа юнг. Флоту срочно требовались новые профессиональные кадры. Радисты, мотористы торпедных катеров, боцманы, электрики надводных кораблей. Всего было подготовлено около 4000 специалистов. Шестеро из них стали героями Советского Союза. Сегодня на базе Соловецкого музея-заповедника вновь открылась летняя школа юнг. В одну смену набирают порядка 75 человек. Для будущих моряков российского флота проводятся занятия по флажному семафору, вязанию узлов, сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Что ж, многое изменилось за 200 с лишним лет. Постоянным остался разве что девиз старинного военно-морского учебного заведения. Мы, юнги флота, крепки как бронь.
3: От слов к делу. Соловецкая школа юнг.
5: Радиозвезда.
6: Год 1976. На заводе в Набережных Челнах собирают первый КАМАЗ. Машина быстро завоюет народную любовь и станет одним из символов отечественного автопрома. В канадском Монреале прошли 21-е летние Олимпийские игры. Победу в общекомандном зачете одержала советская сборная. Триумфатором стал гимнаст Николай Андрианов, завоевавший 4 золотых медали. Ну, а в Калифорнии, в небольшом городке Пало-Альто, в том же 1976 году, два друга основали фирму по продаже самодельных компьютеров. Спустя годы это будет одна из крупнейших американских корпораций и один из самых узнаваемых брендов в мире.
7: Соратники. Джобс и Возняк.
6: Они познакомились еще в 69-м. Стивену Джобсу тогда было 14, Стивену Возняку 19. Оба увлекались техникой и вскоре придумали первый совместный бизнес-проект. Создали устройство, способное имитировать тональный сигнал и тем самым звонить в любую точку мира. Огромных денег это не принесло, но заложило принципы будущего сотрудничества. Возняк создает нечто уникальное, а Джобс придумывает, как преподнести это клиентам. Следующая судьбоносная встреча состоялась в 75-м в гараже их общего приятеля. Джобс и Возняк долго спорили о том, должны ли компьютеры быть обязательно дорогими и громоздкими. Итогом дискуссии стал персональный компьютер Apple, собранный Возняком буквально за ночь.

0: год спустя родится одноименная компания.
1: Соратники.
0: Прежде всего, Джобс убедил приятеля не раздавать чертежи своего компьютера направо и налево. А ради стартового капитала продал любимую машину. После первой же презентации компьютера друзья нашли покупателя. Им стал Пол Террелл. Эту сделку Стив Джобс назовет самой главной в своей жизни. Год спустя после запуска бизнеса Джобс и Возняк презентовали Apple II, свой первый серийный персональный компьютер. Модель станет настолько успешной, что будет выпускаться аж до середины 90-х. А его создатели докажут всему миру: электроника должна быть не только компактной и функциональной, но и непременно с эргономичным дизайном.
1: Джобс и Возняк. Соратники.
2: История с географией. Лезгинка.
3: Сколько народов проживает на Кавказе? Великое множество. Разные языки, разные древние обряды и обычаи. И все исполняют этот быстрый, зажигательный танец. У каждого кавказского народа он, конечно, носит свое название. А в русском языке его называют лезгинкой. Почему?
2: История с географией.
1: Лезгинка.
3: Мужчина в танце – гордый, сильный орел. Потому так широко раскинуты его руки, подобно орлиным крыльям. Женщина – лебедь. Она движется плавно, будто плывет по воде. При этом, танцуя, мужчина и женщина ни в коем случае не должны касаться друг друга, даже края одежды. Это может быть воспринято как оскорбление. Девушка же должна танцевать, потупив взор, и ни за что не смотреть в глаза партнеру. Остальные правила разнятся от народа к народу.
2: История с географией.
3: Так почему лезгинка? История названия связана с именем русского художника Василия Верещагина. Однажды он приехал в Южный Дагестан изучать обычаи и традиции лезгин. На одной из своих картин Верещагин запечатлел традиционный лезгинский танец. И как он назвал картину? Правильно, лезгинка. Картину выставили в Третьяковской галерее. И с тех самых пор русскоязычные жители нашей страны стали любой похожий танец называть лезгинкой. А потом это название пришло и в Европу.
1: Лезгинка.
2: История с географией.
4: Радиозвезда.

0: новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Российский разработчик EvoCargo поставит 100 автономных электрогрузовиков для белорусской торговой сети. Стороны заключили стратегическое соглашение о проекте, открывающем новый этап развития автономной логистики в Беларуси. Электрогрузовик класса N1 был представлен Михаилу Мишустину. Проект станет первым экспортным внедрением российских автономных решений в ЕАЭС и направлен на расширение практики на внешних рынках. В рамках Союза ведется цифровизация транспортной инфраструктуры и создание единой цифровой платформы для упрощения перевозок. Беспилотные грузовики, кабины, их работают на автопилоте 5-го поколения с искусственным интеллектом, компьютерным зрением и сенсорами для высокоточной навигации. Более 2 миллионов опасных аккаунтов и групп в мессенджерах заблокировал Роскомнадзор в прошлом году. Однако риски распространения деструктивного контента среди детей по-прежнему сохраняются. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Если с детьми в рамках разговора о важном, Министерство просвещения уже проводит большую работу и рассказывают, какие есть угрозы в цифровой среде, то очень часто родители не знают, с чем сталкиваются дети. Огромное количество групп деструктивных по вовлечению молодежи, детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира.
1: Лантратова призвала родителей ответственно отнестись к обсуждению с детьми тематики интернет-угроз. По ее мнению, если мама и папы сами осознают опасности в сети, они смогут открыто говорить о них с ребенком. Церемония бракосочетания гуманоидных роботов впервые состоялась в Москве, сообщают РИА Новости. Необычная свадьба прошла в библиотеке имени Пушкина. Брачный союз заключили роботы, офисный работник и блогер Роберт и балерина Матильда, которых ранее представляли публике на Петербургском экономическом форуме. Роберт пообещал Матильде быть надежным партнером во всех алгоритмах жизни. Матильда поклялась вдохновлять Роберта на новые открытия и беречь связь в каждом цикле времени. Затем их домашний питомец, робопес Догматик, вынес обручальные браслеты, и молодожены обменялись ими, добавили в музее. При работе с нейросетями не загружайте личные данные и документы, так как вы не контролируете их дальнейшее использование, заявили эксперты по кибербезопасности. Они советуют передавать только необходимые данные и удалять чувствительную информацию из файлов перед загрузкой. Не стоит также загружать фотографии документов, банковские карты, страховые полисы, билеты с QR-кодами, адреса, даты рождения, номера телефонов, добавляют эксперты. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие качества нужны будущим военным летчикам, как иностранцы получают российское гражданство, когда появились первые дирижабли. В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова продолжается приемная кампания. Абитуриенты должны успешно сдать не только ЕГЭ, но и зачет по физподготовке, а еще пройти психологическую проверку и даже испытать свои силы в барокамере. Ким Андреев об истории знаменитого училища и о том, как отбирают будущих военных летчиков.
6: Все началось с военной школы пилотов в Чите в 1938. Год спустя учебному заведению присвоили имя легендарного советского летчика, участника войны в Испании и героя страны Анатолия Серова. Потом летную школу передислоцируют в Батайск, а в годы войны эвакуируют в Азербайджан. С 1960-го это уже летное училище с пропиской в Краснодаре и одна из главных кузниц военных летчиков в стране. Ежегодно поступить сюда мечтают тысячи мальчишек, но отбор проходит не все, рассказывает начальник научно-исследовательского отдела профессионального психологического отбора и психологического сопровождения обучения летного состава Федор Мальчинский.
3: Есть общемировая статистика, которая говорит о том, что от 3 до 5% нации обладают такими природными задатками. Наша задача — выявить этих людей, которые будут обладать этими качествами. Это вот профессиональный интеллект, это свойство внимания, пространственная логика, мышление оперативное, самооценка адекватная, стрессоустойчивость к различным факторам, которые будут проявляться и в полете, и в боевой обстановке.
6: Но прежде чем приступить к внутреннему тестированию, необходимо успешно сдать ЕГЭ по русскому, математике и физике. Отдельно в Краснодарском авиационном училище оценивают физическое состояние абитуриентов, бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание и подъем переворотом на турнике. Обязательно прохождение медицинской комиссии, в том числе по результатам испытания в настоящей барокамере. Для чего это нужно, объясняет начальник отделения 300-й лаборатории авиационной медицины Александр Шейкин.
7: Испытуемые помещаются в барокамеру. Воздух постепенно с помощью двигателей на электротяге откачивается оттуда. Тем самым создается внутри разряженная атмосфера и имитируется подъем на высоту. Летчики поднимаются на высоту 5000 метров, находятся там какое-то время, после этого выполняется спуск. Испытывают определенные нагрузки, знакомятся с условиями, которые будет испытывать летчик в процессе эксплуатации самолетов. Таким образом, они готовятся к поступлению и тренируются.
6: Поступают в Краснодарское военное авиационное училище как потомственные летчики, так и те, кто просто с юных лет влюбился в небо или однажды увидел работу пилотажной группы. Своей историей делится один из абитуриентов.
8: Небо мне понравилось вот в классе в 8-м примерно, а самолеты еще лет в 5, может. Была годовщина победы в Великой Отечественной войне. И к нам на набережную прилетала авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». И на мигах 29-х они показывали фигуры высшего пилотажа на набережной. Мне просто в память это отложилось, и все, понравилось очень сильно.
6: Краснодарское летное училище по праву гордится своими выпускниками. Азы пилотирования тут постигали дважды герои Советского Союза, асы Великой Отечественной Виталий Попков и Николай Скоморохов, первый советский космонавт, дважды побывавший на орбите, Владимир Комаров и легендарный Алексей Моресьев, ставший прототипом главного героя в повести о настоящем человеке. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: Знаменитый бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк получил российское гражданство. Он известен работой на немецких, французских, китайских и корейских автоконцернах. Указ о присвоении гражданства подписал Владимир Путин. А какие способы существуют у иностранцев, чтобы получить российский паспорт, рассказывает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Law Tech Solutions Джамали Кулиев.
9: По сути, есть три установленных законом способа получения гражданства. Первый способ – это общий порядок. Нужно непрерывно проживать в России не менее 5 лет. В том числе нужно иметь ВНЖ, то есть вид на жительство. Также требуется подтвердить знание русского языка, знание истории Российской Федерации и основ законодательства. На последнем этапе нужно принести присягу гражданина. Второй способ – это упрощенный порядок. Это определенная категория граждан, которым смягчили определенные требования. Ну, например, это те, у кого родитель или ребенок гражданин России и проживает в России. Следующее, это, например, лица, которые являются участниками государственной программы переселения соотечественников. Или, например, это лица, которые являются выпускниками российских университетов, у которых имеется диплом с отличием. Или, например, это лица, у которых есть особые заслуги перед Российской Федерацией. Ну, будь то там наука, экономика, спорт. Третий способ получения гражданства, это, так сказать, исключительный порядок. Здесь решение принимается непосредственно президент Российской Федерации. Жерар Депардье, Стивен Сигал получил гражданство Российской Федерации. То есть здесь это решение принимал непосредственно президент Российской Федерации. То есть президент своим указом имеет право просто дать гражданство любому лицу, независимо от соблюдения каких-либо требований.
5: Во время присяги гражданина Российской Федерации произносится специальный текст, где человек дает клятву соблюдать Конституцию и законы страны, защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В России могут появиться дирижабли грузоподъемностью до 50 тонн, сообщает ТАСС. Это вопрос ближайшего будущего, заявила агентству основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек. А недавно дирижабли включили в перечень перспективных транспортных технологий. Историю этих летательных аппаратов от взлета в конце 19 века до крушения в середине 20-го проследила Анна Елисеева.
10: Первые шаги в истории дирижаблестроения сделали французы. Сама идея воздушного шара, наполненного горячим воздухом, была предложена еще в 18 веке, но реализовать ее удалось только с появлением парового двигателя. В 1852 году состоялся первый полет дирижабля-изобретателя Анри Жифара, но управлять аппаратом оказалось невозможно из-за малой мощности мотора. Спустя 30 лет русский ученый Константин Циолковский разработает летательный аппарат жесткой конструкции с металлической обшивкой. Но проект так и останется на бумаге. В то время еще не было достаточно тонкой и легкой стали для создания оболочки. Затем огромный шаг будет сделан немецким инженером Фердинандом фон Цепелином. Фамилия графа станет нарицательной в значении аппарата с жестким каркасом, рассказывает конструктор воздухоплавательной техники Юрий Щербаков.
11: Оболочки мягких дирижаблей делались из хлопчатобумажных тканей, покрытых резиновым слоем. И с внешней стороны ткани припудривались алюминиевой пудрой. Они не были долговечными, умеренно хорошо держали газ, поэтому в первой половине 20 века были в ходу огромные жесткие дирижабли, потому что жесткий каркас позволял решать эти проблемы.
10: Свои гондолы строят в Британии, Соединенных Штатах и Советском Союзе. Воздушные корабли пересекают Атлантику, помогают в исследованиях Арктики и будто соперничают в превосходстве. В 26-м году экспедиция Руаля Амундсена на дирижабле «Норвегия» достигает Северного полюса. В 29-м энтузиасты на графе «Цепелин» совершают кругосветный перелет. А спустя 8 лет крупнейший летательный аппарат СССР В-6 устанавливает мировой рекорд продолжительности полета. Однако с дирижаблями были связаны не только величайшие достижения, но и трагические катастрофы. Сначала падение американской авианесущей гондолы «Акрон», затем крушение пассажирского цепелина «Гинденбург». Причиной аварии стала утечка водорода, комментирует авиационный инженер, историк Вадим Михеев.
12: Да он, в общем-то, повторил судьбу всех других летательных аппаратов подобного типа. Все очень были ненадежные и опасны. Особенно вот такие вот жесткие, большие. Хотя Гинденбург был самым выдающим достижением и был результатом сотой с лишним по счету. Самая опытная фирма его строила.
10: Немецкий Гинденбург строился с расчетом на использование безопасного гелия. Но США, обладавшие монополией на производство газа, ввели запрет на его поставку в гитлеровскую Германию. Поэтому цепелины наполняли более доступным водородом. В конце 40-х Соединенные Штаты уже в лидерах по выпуску дирижаблей и во многом благодаря технологическому прорыву. На смену хлопчатобумажным оболочкам пришли более прочные синтетические материи, которые делали тогда в Америке, продолжает Юрий Щербаков.
11: У них был большой флот противолодочных дирижаблей. В общем-то, именно этот флот выиграл Вторую мировую войну на Атлантике. Они изгнали фактически немецкие подводные лодки. Они как следует защитили конвои.
10: С развитием авиации эпоха дирижаблей подошла к закату. Но небесных тихоходов недооценивают. Там, где крылатые машины не смогут сесть и забрать груз, они справятся с легкостью. Дирижаблям не нужны взлетно-посадочные полосы и огромные ангары. Они летают на 1000 километров, потребляют мало энергии, и потом это один из самых романтичных видов транспорта. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: В новейшей истории один из первых патрульных дирижаблей появился в начале 2000-х. Это была двухместная гондола, которую использовала полиция Рио-де-Жанейро для контроля городских улиц.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, где создан самый масштабный в новейшей истории России воинский монумент? Какого рысака в прессе называли «лошадью столетия»? Что стоит попробовать в Абхазии?
4: Премьера на радио «Звезда».
13: Как вас звать, величать-то?
14: Не царское это имя!
15: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
14: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Как его только не величали при жизни. Северный Тальма, изобретательный византиец, освободитель Европы и даже сфинкс, неразгаданный до гроба. Но чаще называли благословенным. Речь про русского императора Александра I.
3: Как же появилось это прозвище?
4: Он разбил непобедимую армию Наполеона и был одним из ключевых лидеров антифранцузской коалиции в Европе. Окончательный триумф императора Александра I случится в 1814 году, когда русские войска войдут в Париж.
3: История одного прозвища.
4: При этом государь запретит своим войскам грабить и мародерствовать во Франции. Говорят, такое великодушие произвело большое впечатление на европейцев. Поэтому, когда Сенат преподнес ему титул благословенного великодушного держав-восстановителя, никто не удивился. И вплоть до Октябрьской революции в отечественной историографии его будут именовать Александром Благословенным.
3: Не царское это имя. История одного прозвища. А вот была история.
5: Известного советского певца Леонида Утесова спросили, почему он перестал ездить в родную Одессу.
6: Выступаю я в Одессе, шумный успех, естественно. Концерт окончен, выхожу из актерского подъезда, сажусь в машину. Водитель не успел тронуться, как вдруг перед машиной возникает растрепанная женщина с маленьким мальчиком. Она распахивает дверцу автомобиля, показывает на меня пальцем и говорит ребенку: «Сеня, смотри сюда, это Утесов. Когда ты вырастешь, он уже умрет». Я быстро захлопнул дверцу, водитель по газам, и с тех пор я больше не приезжал в Одессу.
3: Да уж, была история.
7: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Сокровища голландца Шульца.
3: Его настоящее имя – Артур Флегенхаймер. Но все называли его голландец Шульц, хотя родом он был из немецких евреев. Свою криминальную карьеру в США начинал в качестве взломщика, а к 30-м годам прошлого века стал одним из самых влиятельных гангстеров Нью-Йорка. И по легенде, незадолго до гибели Шульц где-то спрятал свое солидное состояние.
7: Цена вопроса.
3: Оценки предполагаемого сокровища сильно разнятся. Одни утверждают, что речь про сотни пачек с банкнотами номиналом в $1000. Такие печатались в Америке до 1934-го. Другие говорят об облигациях Liberty, которые Штаты выпускали еще в годы Первой мировой. Но во всех подобных рассказах обязательно фигурируют золото, серебро и бриллианты. А стоимость клада варьируется от 50 до 150 миллионов долларов.
7: Кладоискатели.
3: Голландец Шульц был застрелен в 1935-м. В одном из ресторанов Нью-Джерси его устранили конкуренты. И якобы перед смертью он упоминал некие горы и воду. Так и родилась загадка о сокровищах Шульца. Чаще всего их ищут в северо-восточном штате Нью-Йорк, граничащем с Канадой, где гангстер вел черную бухгалтерию. Самая популярная версия гласит, Шульц вместе с помощником по прозвищу Лулу закопал стальной сейф у подножия Катских гор. Рядом располагалась небольшая река. То ли Стоуни-Клифф-Крик, то ли Эзопус-Крик. Место схрона Шульц пометил незамысловато – крестом на дереве. Ни дерево, ни таинственную отметку так никто и не обнаружил. Но говорят, что местные реки до сих пор притягивают охотников за золотом.
7: Таинственные клады раскопать можно. Найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Реклама.
8: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе.
2: Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
1: Герасимов добавил, что бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединений воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейской, ведут бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. В результате атаки украинских беспилотников произошел пожар в промышленной зоне на севере Ставрополя. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники. Введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Погибших и пострадавших нет. 10 пострадавших в результате украинской атаки на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры и московские больницы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Решение было принято после телемедицинских и очных консультаций с врачами федеральных центров. Напомним, беспилотники нанесли удар по логистическому центру маркетплейса в Котовске в ночь на 18 июля. В результате погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 25 граждан получили ранения. По факту случившегося заведено уголовное дело о теракте. Самыми востребованными направлениями подготовки в российских вузах стали экономика, финансы и менеджмент, информационные и компьютерные технологии, а также медицина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследования. Чаще всего о выборе высшего образования говорят родители девочек, отличников и учащихся школ с углубленным изучением отдельных предметов. Главный мотив такого решения – желание по окончанию вуза получить высокооплачиваемую работу. Футболисты сборной Англии со счетом 6-4 победили Францию в матче за третье место чемпионата мира. Встреча прошла в Майами. Англичане впервые с 1966 года вошли в тройку сильнейших команд на мировом футбольном первенстве. 60 лет назад они выиграли домашний турнир. 19 июля состоится финал чемпионата мира, где встретятся команды Испании и Аргентины.
3: Тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
5: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда».
6: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, что изображено на новой 100-рублевой купюре, почему граф Орлов решил в свое время вывести новую породу лошадей, чем привлекает туристов столица Абхазии. Банк России выпустил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному федеральному округу. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левой верхней части – герб России. На оборотной разместили Ржевский мемориал советскому солдату. Чем интересен этот величественный монумент? Когда был открыт и какие ассоциации он вызывает у всех, кто видел его вживую? Рассказывает экскурсовод по Тверской области Сергей Кутаков.
7: Мемориал советскому солдату в Ржеве. Монументальное сооружение, возведенное на 10-метровом искусственном кургане. Курган специально готовили. На этом кургане 25-метровая статуя советского солдата, бронзового. Он в гимнастерке, за плечами плащ-палатка, в правой руке ППШ. Его вздымают в небо 35 журавлей. Это, как, наверное, все догадываются, прямая отсылка к стихотворению Расула Гамзатовича Гамзатова «Журавли». Насколько мне известно, замысел этого памятника возник еще в 2017 году. Реализован он был попозже. Его строили с лета 2019 по весну 2020, и, видимо, хотели открыть к 75-летию Победы. Но тогда был ковид, и поэтому вовремя открыть его не удалось. Открытие было перенесено на 30 июня того же года. Вот из памятников, которые прямо вот в Новой России возведены были, пожалуй, Ржевский мемориал один из самых величественных.
6: Кроме того, в обновленные 100 рублей внедрили защитные волокна двух типов. Цветные с чередующимися участками красного и синего цвета и волокна серого цвета.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В России учредили приз президента за победу в заезде на лошадях орловской породы. Наградой станет 15-килограммовая бронзовая скульптура лошади с жокеем. Соревнования будут проводиться на ежегодной основе. А когда в нашей стране появились орловские рысаки? Какими качествами они обладают? И правда ли, что легендарный жеребец-крепыш в начале 20 века спас породу? Ким Андреев нашел все ответы.
8: Своим появлением орловский рысак обязан графу Алексею Орлову Чесменскому. Есть версия, что выведение новой породы лошадей он задумал, потому что был кавалерийским генералом. Но в действительности кавалеристами он никогда не командовал. На самом деле, на эти мысли Орлова натолкнули плохие российские дороги, по которым он вместе с братом вез в Петербург будущую императрицу Екатерину II в ходе дворцового переворота. Судьба страны в тот момент буквально зависела от выносливости лошадей, рассказывает экскурсовод Кремлевской школы верховой езды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ Тимур Муминов.
9: Когда они совершали этот марш-бросок из Петербурга в Петербург, в их карету были, как в то время было положено узнать, запряжены неаполитанские кони. И вот они то ли выбились из сил, то ли даже одна лошадь захромала. И, видимо, именно эти события, когда все висело на волоске, заставило Орлова крепко задуматься о том, чтобы вывести собственную породу.
8: Граф задумал соединить в одной лошади красоту и грацию арабских скакунов с массивностью и рысистыми способностями европейских пород. Жеребца-сметанку приобрели у турецкого султана за 60 тысяч серебром. Сметанка был необычно крупным для своей породы. Позже выяснится, что у него лишний 19-й спинной позвонок, а потому на одну пару ребер больше. Претенденток на его сердце было много. Кобылы из Англии, Голландии, Дании. В итоге подходящая потом и нужный экстерьер появится только через 2 поколения, продолжает Тимур Муминов.
9: Сметанка оставил после себя 5 потомков. Орловская рысистая ведет свою родословную по мужской линии именно от Барса I. Это внук легендарного Сметанки.
8: Орловских испытывали на резвость и летом, и зимой. Лошади должны были бежать четкой, уверенной рысью. Переход на галоп не допускался. К началу 19 века термин «рысак» стал неотъемлемой частью названия этой породы. Но уже к концу столетия у орловцев появились грозные конкуренты – американские рысаки, из которых позже выведут русских рысаков. Раз за разом они будут выигрывать соревнования – быстрые и работоспособные, но неказистые с виду. Комментирует заведующий отделом музея Хреновского конного завода Ольга Сиземина.
10: Орловского рысака, так скажем, хотели сдвинуть более прогрессивными русскими рысаками. Они гораздо резвее, чем орловцы были. И единственный, кто крепыш из орловских рысаков, с ними мог соревноваться. Потому что все остальные орловцы по сравнению с русскими рысаками считались тихоходами. Только крепыш своими победами, он, в общем-то, отстоял свою породу.
8: Всего за карьеру крепыш установил 13 рекордов и 55 раз приходил в забегах первым. В прессе его любили называть «серым великаном» и «лошадью столетия». Знаменитый жеребец пал в возрасте 13 лет, трагически погиб в годы Гражданской войны, но своим примером крепыш доказал, что орловский рысак обладает поразительным потенциалом резвости, а потому уникальная порода популярна и сегодня. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
0: Утро на «Радио Звезда».
6: «Радио Звезда» теперь и в столице Абхазии. Мы начали вещание в Сухуми на частоте 107,1 FM. Слушатели смогут наслаждаться программами об истории, армии, культуре, достижениях науки и техники. А по вечерам – фрагментами из литературной классики. Максим Петренко решил рассказать о самом Сухуми. На что похожа местная природа? Какие есть достопримечательности? Как добраться до города и чем там угостят?
11: Столица Абхазии расположена на берегу Черного моря, в живописной Сухумской бухте. С севера город защищают Кавказские горы. Это субтропики. Зимой редко бывает минус. Чаще всего плюсовая температура, порой в феврале все плюс 15. Лето жаркое, в районе 30 градусов, бывает плюс 35. И что удивительно для жителей средней полосы, более 200 солнечных дней в году. Вообще, по климату Абхазия похожа на Сочи, но, может быть, здесь на пару градусов теплее и более влажно. Все в зелени почти круглый год, говорит гид из Абхазии Кабзач Габечия.
12: Огромное количество фруктовых деревьев и растений, такие как мушмала, инзырь, пихуа. Практически все виды цитрусовых произрастают в Абхазии. Ну, круглый год есть какие-то фрукты, которые бы можно было сорвать с дерева и попробовать.
11: Приехав в Сухум, советуют прогуляться по набережным. Их две – Махаджиров и Диаскуров. Вокруг фонтаны и памятники архитектуры разных эпох. А Сухум, на минуточку, один из древнейших городов мира. Ему более 2500 лет. Основали его как греческую колонию в VI веке до нашей эры. И все эти следы истории доступны, рассказывает руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
13: Сохранились памятники старины и древнегреческие, в том числе от древнегреческой колонии Диаскурия, Диаскуриада, так называемый город, который сейчас находится на дне Сухумской бухты. С акваланга можно увидеть руины в районе набережной Диаскуров. Там был древнеримский порт. Это уже первый, второй, третий века территория, которую после раскопок оставят в качестве экспозиции для экскурсантов.
11: В числе мест для посещения – Сухумская крепость. Ботанический сад, основанный еще в 1838 году. 5000 видов растений. Гордость – древнейшая липа. Интересно полюбоваться зданиями рубежа 19-20 столетий. Вилла Алаизи с причудливой архитектурой и знаменитый дом с часами – одни из таких. Способов добраться до абхазской столицы много, но легче всего самолетом, считает Сергей Косилов.
13: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород. Есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают туристы в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они проходят паспортный контроль со стороны Абхазии и со стороны российских пограничников. Люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
11: Еще вариант доехать на поезде из Москвы. Электричкой Диаскурия из Сочи. Автобусы, маршрутки, есть и пешеходная граница, а дальше такси. Кухня Абхазии похожа на грузинскую. Многие блюда пересекаются, отмечает Сергей Косилов.
13: Те же хачапуры, они есть и там, и тут. Что Абхазию уделяет, что есть блюдо эндемик, которое так придуман здесь и называется аджика. Аджика – это абхазское слово, переводится как соль. Блюдо из красного перца с чесноком и с приправами. Если не попробуете аджику в Абхазии, то в Абхазию вы приехали зря.
11: Но угостят абхазы и мамалыгой, которая им заменяет хлеб. Готовится она из кукурузной муки, фасолью вареной со специями, курицей по-абхазски. Да, и славится Сухум 20-километровой пляжной линией. Есть и галечные, и песчаные места. И бархатный сезон здесь уже скоро, осенью. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
0: Утро на «Радио Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, какие испытания проходят будущие военные летчики, что нужно для получения российского гражданства. Как использовали дирижабли во время Великой Отечественной войны.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
14: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
15: Программа создана с

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения – почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям в Волдвита для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о специях.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Самая древняя специя – чесночная горчица. Следы ее использования обнаружены археологами в керамике возрастом около 7 тысяч лет на территории современной Европы.
3: Факт второй.
5: Перец когда-то был дороже драгоценностей. В средневековье мешок черного золота, так называли в обиходе специю, мог стоить как добротный городской дом. Перцем платили налоги, выкупали заложников, и он ходил как валюта наравне с деньгами.
3: Факт третий.
5: Гвоздика. Это высушенные, не раскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева, родом из Индонезии и Малайского архипелага. Когда-то за попытку вывести семена или саженцы гвоздики за пределы этих территорий полагалась казнь.
3: Факт четвертый.
5: Для получения всего 1 килограмма шафрана требуется собрать вручную около 200 тысяч цветков крокуса. При этом съедобной частью является только рыльца, верхней части пестика цветка.
3: Факт пятый.
5: Специи летают в космос. С 1982 года они входят в рацион астронавтов. В невесомости вкус притупляется, поэтому специи помогают делать еду аппетитной.

0: «Вокруг мяча».
1: 1962 год. США ввели полное эмбарго на торговлю с Кубой. В СССР начала вещание молодежная радиостанция «Юность». В результате Карибского кризиса мир оказался как никогда близок к атомной войне. В Чили проходит 7-й чемпионат мира по футболу. Принять этот чемпионат хотели три страны – Чили, Аргентина и ФРГ. Немцы сошли с дистанции первыми. Проводить третий подряд турнир в Европе ФИФА не захотела. Из двух южноамериканских кандидатов фаворитом выглядела Аргентина. А тут еще в Чили произошло мощное землетрясение, унесшее 5000 жизней. Казалось, теперь там должны позабыть о футболе. Но все получилось наоборот. Чилийцы заявили: «Теперь у нас нет ничего, отдайте нам хотя бы чемпионат мира». И ФИФА откликнулась на эту просьбу. Удивительно, но все работы по строительству инфраструктуры Чили выполнила в срок. Любовь к футболу порой творит чудеса. Чемпионат оказался неудачным для двух самых знаменитых игроков – Пеле и Яшина. У Пеле, героя предыдущего турнира, обострилась старая травма, и он выбыл из строя. Лев Яшин, один из лучших вратарей мира, был в плохой форме из-за сотрясения мозга, полученного в матче с Колумбией. Один из эпизодов турнира стал знаменитым примером честной игры. В матче СССР-Уругвай мяч влетел в ворота уругвайцев с внешней стороны, через дырку в сетке. Арбитр, не заметив этого, собирался засчитать гол. Но капитан сборной СССР Игорь Нетте подтвердил судье, что гола не было, при том, что эта игра имела решающее значение для определения ситуации в группе. И все равно советские футболисты добились победы в этом матче по-честному. В финальном турнире сошлись сборные Чехословакии и Бразилии. Впервые матч такого уровня судил советский арбитр Николай Латышев. Бразилия победила. А чехословацкие игроки потом упрекали судью. Он не дал пенальти за явно умышленную игру рукой бразильца Нилтона Сантоса. По мнению чехословаков, в этом эпизоде арбитр проявил непонимание задач социализма.

0: Главной звездой чемпионата стал бразильский форвард Гаринча. Чилийская газета даже вышла с заголовком: «С какой планеты Гаринча?» Журналисты не уставали удивляться. То, что он выделывает с мячом своими кривыми ногами, не смогли бы повторить даже баскетболисты руками. Бразильцы явно наверстывали упущенное. До футбольной короны они добрались лишь на своем 6-м чемпионате мира. И вот уже на следующем стали двукратными победителями, повторив успех уругвайцев и итальянцев. И останавливаться на этом, похоже, не собирались. Год 1962, Чили, 7-й чемпионат мира по футболу.
1: Радио «Звезда».
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Россия. Конец 19 века. В сельском хозяйстве используются преимущественно лошади, а первые колесные тракторы то и дело норовят застрять в русской грязи. Нужен был механизм, который сможет уверенно двигаться по бездорожью. Этот прорыв совершил плотник и механик из села Духовницкое Саратовской губернии Федор Блинов. Человек без специального образования, но с огромным талантом. Именно самоучка задался вопросом: а что если вместо колес соорудить нечто вроде бесконечной цепи или металлической ленты, которая бы равномерно распределяла вес и не давала машине провалиться? Так родилась идея гусеничного хода.
2: Ну ты кулибин.
3: В 1877 году Блинов собрал свой первый паровой трактор, а в 1896 получил патент на локомобиль. Это был гигант с двумя паровыми машинами. Но самое главное – на выточенных вручную стальных гусеницах. Представьте, огромная махина медленно, но верно ползет по полю и не застревает в черноземе. Гусеничный ход давал небывалую проходимость. Это был настоящий внедорожник своего времени. Современники относились к диковине с любопытством, хотя смотрели искоса. Мол, вещь шумная, а вдруг скотину распугает. Но идеи Блинова заложили основу того, что позже стало нормой в сельхозмашиностроении. Без академических степеней и заводских лабораторий Федор Абрамович предвосхитил свое время на десятилетие. Его машина, по сути, стала прародителем всех современных гусеничных машин от бульдозеров до танков. И все это задолго до того, как американские братья Холт запатентовали свой гусеничный катапиллер.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам Украины. Атаке подверглись объекты в Киеве и Киевской области, а также инфраструктурные объекты порта Южной Одесской области. Они использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. В Московской области число пострадавших от субботних украинских атак увеличилось до 61 человека. Об этом накануне вечером сообщил губернатор Андрей Воробьев. 9 человек находятся в тяжелом состоянии. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравления продуктами горения. Больше всего людей пострадали в Электростали, где дроны ударили по логистическому центру. 57 человек, еще 4 ранены на территории Ногинска. Украинские боевики атаковали автобус, продуктовый магазин и остановку в городе Льгов Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. В результате пострадал водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с торговой точкой. Среди раненых гражданин Белоруссии. Кроме того, под удар попал Курск. По предварительной информации, украинские беспилотники ударили в 4 многоквартирных дома в городе. Пострадала одна женщина. Ей оказывается первая помощь. Принимается решение о госпитализации. Рособорнадзор раскрыл сроки публикации новых демоверсий единого государственного экзамена. Подробности в интервью ТАСС сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.
2: Демоверсии для нас неприкосновенная дата. Предметные комиссии уже работают. Им важно было получить аналитику по итогам результатов этого года по каждому предмету, по каждому заданию в том числе. И на базе этих материалов они формируют демоверсии экзаменов следующего года. До 1 сентября они будут опубликованы.
1: Ранее в пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что по итогам дополнительных дней пересдачи экзамена количество работ, написанных на 100 баллов, превысило 10 тысяч. 2 золотые медали завоевали московские школьники на Международной химической олимпиаде. Она прошла в Узбекистане, сообщил Сергей Собянин. Награды высшего достоинства получили выпускник 11 класса школы номер 1329 Игорь Устинов и ученик 9 класса Международной школы смешанного обучения Арсений Гасаненко. Он также набрал наибольшую сумму баллов по итогам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады. Ребята выступили в составе российской сборной из 4 человек. Команду наградили 4 золотыми медалями. Всего в Олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на Радио Звезда.
5: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие качества нужны будущим военным летчикам? Как иностранцы получают российское гражданство? Когда появились первые дирижабли? В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова продолжается приемная кампания. Абитуриенты должны успешно сдать не только ЕГЭ, но и зачет по физподготовке, а еще пройти психологическую проверку и даже испытать свои силы в барокамере. Ким Андреев об истории знаменитого училища и о том, как отбирают будущих военных летчиков.
6: Все началось с военной школы пилотов в Чите в 1938. Год спустя учебному заведению присвоили имя легендарного советского летчика, участника войны в Испании и героя страны Анатолия Серова. Потом летную школу передислоцируют в Батайск, а в годы войны эвакуируют в Азербайджан. С 1960-го это уже летное училище с пропиской в Краснодаре и одна из главных кузниц военных летчиков в стране. Ежегодно поступить сюда Мечтают тысячи мальчишек, но отбор проходит не все, рассказывает начальник научно-исследовательского отдела профессионального психологического отбора и психологического сопровождения обучения летного состава Федор Мальчинский.
3: Есть общемировая статистика, которая говорит о том, что от 3 до 5% нации обладают такими природными задатками. Наша задача выявить этих людей, которые будут обладать этими качествами. Это вот профессиональный интеллект, это свойство внимания, пространственная логика, мышление оперативное, самооценка адекватная, стрессоустойчивость к различным факторам, которые будут проявляться и в полете, и в боевой обстановке.
6: Но прежде чем приступить к внутреннему тестированию, необходимо успешно сдать ЕГЭ по русскому, математике и физике. Отдельно в Краснодарском авиационном училище оценивают физическое состояние абитуриентов, бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание и подъем переворотом на турнике. Обязательно прохождение медицинской комиссии, в том числе по результатам испытания в настоящей барокамере. Для чего это нужно, объясняет начальник отделения 300-й лаборатории авиационной медицины Александр Шейкин.
7: Испытуемые помещаются в барокамеру. Воздух постепенно с помощью двигателей на электротяге откачивается оттуда. Тем самым создается внутри разряженная атмосфера и имитируется подъем на высоту. Летчики поднимаются на высоту 5000 метров, находятся там какое-то время, после этого выполняется спуск. Испытывают определенные нагрузки, знакомятся с условиями, которые будет испытывать летчик в процессе эксплуатации самолетов. Таким образом, они готовятся к поступлению и тренируются.
6: Поступают в Краснодарское военное авиационное училище как потомственные летчики, так и те, кто просто с юных лет влюбился в небо или однажды увидел работу пилотажной группы. Своей историей делится один из абитуриентов.
8: Небо мне понравилось вот в классе в восьмом примерно, а самолеты еще лет в пять, может. Была годовщина победы в Великой Отечественной войне. И к нам на набережную прилетала авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». И на мигах 29-х они показывали фигуры высшего пилотажа на набережной. Мне просто в памяти это отложилось, и все, понравилось очень сильно.
6: Краснодарское летное училище по праву гордится своими выпускниками. Азы пилотирования тут постигали дважды герои Советского Союза, асы Великой Отечественной Виталий Попков и Николай Скоморохов, первый советский космонавт, дважды побывавший на орбите, Владимир Комаров и легендарный Алексей Моресьев, ставший прототипом главного героя в повести о настоящем человеке. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Знаменитый бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк получил российское гражданство. Он известен работой на немецких, французских, китайских и корейских автоконцернах. Указ о присвоении гражданства подписал Владимир Путин. А какие способы существуют у иностранцев, чтобы получить российский паспорт, рассказывает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Law Tech Solutions Джамали Кулиев.
9: По сути, есть три установленных законом способа получения гражданства. Первый способ – это общий порядок. Нужно непрерывно проживать в России не менее 5 лет. В том числе нужно иметь ВНЖ, то есть вид на жительство. Также требуется подтвердить знание русского языка, знание истории Российской Федерации и основ законодательства. На последнем этапе нужно принести присягу гражданина. Второй способ – это упрощенный порядок. Это определенная категория граждан, которым смягчили определенные требования. Например, это те, у кого родитель или ребенок гражданин России и проживает в России. Следующее, это, например, лица, которые являются участниками государственной программы переселения соотечественников. Или, например, это лица, которые являются выпускниками российских университетов, у которых имеется диплом с отличием. Или, например, это лица, у которых есть особые заслуги перед Российской Федерацией. Ну, будь то там наука, экономика, спорт. Третий способ получения гражданства, это, так сказать, исключительный порядок. Здесь решение принимается непосредственно президент Российской Федерации. Жерар Депардье, Стивен Сигал получил гражданство Российской Федерации. То есть здесь это решение принимал непосредственно президент Российской Федерации. То есть президент своим указом имеет право просто дать гражданство любому лицу, независимо от соблюдения каких-либо требований.
5: Во время присяги гражданина Российской Федерации произносится специальный текст, где человек дает клятву соблюдать Конституцию и законы страны, защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В России могут появиться дирижабли грузоподъемностью до 50 тонн, сообщает ТАСС. Это вопрос ближайшего будущего, заявила агентству основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек. А недавно дирижабли включили в перечень перспективных транспортных технологий. Историю этих летательных аппаратов от взлета в конце 19 века до крушения в середине 20-го проследила Анна Елисеева.
10: Первые шаги в истории дирижаблестроения сделали французы. Сама идея воздушного шара, наполненного горячим воздухом, была предложена еще в 18 веке. Но реализовать ее удалось только с появлением парового двигателя. В 1852 году состоялся первый полет дирижабля-изобретателя Анри Жифара. Но управлять аппаратом оказалось невозможно из-за малой мощности мотора. Спустя 30 лет русский ученый Константин Циолковский разработает летательный аппарат жесткой конструкции с металлической обшивкой. Но проект так и останется на бумаге. В то время еще не было достаточно тонкой и легкой стали для создания оболочки. Затем огромный шаг будет сделан немецким инженером Фердинандом фон Цепелином. Фамилия графа станет нарицательной в значении аппарата с жестким каркасом, рассказывает конструктор воздухоплавательной техники Юрий Щербаков.
11: Оболочки мягких дирижаблей делались из хлопчатобумажных тканей, покрытых резиновым слоем. И с внешней стороны ткани припудривались алюминиевой пудрой. Они не были долговечными, умеренно хорошо держали газ, поэтому в первой половине 20 века были в ходу огромные жесткие дирижабли, потому что жесткий каркас позволял решать эти проблемы.
10: Свои гондолы строят в Британии, Соединенных Штатах и Советском Союзе. Воздушные корабли пересекают Атлантику, помогают в исследованиях Арктики и будто соперничают в превосходстве. В 26-м году экспедиция Руаля Амундсена на дирижабле «Норвегия» достигает Северного полюса. В 29-м энтузиасты на графе «Цепелин» совершают кругосветный перелет. А спустя 8 лет крупнейший летательный аппарат СССР В-6 устанавливает мировой рекорд продолжительности полета. Однако с дирижаблями были связаны не только величайшие достижения, но и трагические катастрофы. Сначала падение американской авианесущей гондолы «Акрон», затем крушение пассажирского цепелина «Гинденбург». Причиной аварии стала утечка водорода, комментирует авиационный инженер, историк Вадим Михеев.
12: Да он, в общем-то, повторил судьбу всех других летательных аппаратов подобного типа. Все очень были ненадежные и опасны. Особенно вот такие вот жесткие, большие. Хотя Гинденбург был самым выдающимся достижением и был результатом сотой с лишним по счету. Самая опытная фирма его строила.
10: Немецкий Гинденбург строился с расчетом на использование безопасного гелия. Но США, обладавшие монополией на производство газа, ввели запрет на его поставку в гитлеровскую Германию. Поэтому цепелины наполняли более доступным водородом. В конце 40-х Соединенные Штаты уже в лидерах по выпуску дирижаблей и во многом благодаря технологическому прорыву. На смену хлопчатобумажным оболочкам пришли более прочные синтетические материи, которые делали тогда в Америке, продолжает Юрий Щербаков.
11: У них был большой флот противолодочных дирижаблей. В общем-то, именно этот флот выиграл Вторую мировую войну на Атлантике. Они изгнали фактически немецкие подводные лодки. Они как следует защитили конвои.
10: С развитием авиации эпоха дирижаблей подошла к закату. Но небесных тихоходов недооценивают. Там, где крылатые машины не смогут сесть и забрать груз, они справятся с легкостью. Дирижаблям не нужны взлетно-посадочные полосы и огромные ангары. Они летают на 1000 километров, потребляют мало энергии, и потом это один из самых романтичных видов транспорта. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: В новейшей истории один из первых патрульных дирижаблей появился в начале 2000-х. Это была двухместная гондола, которую использовала полиция Рио-де-Жанейро для контроля городских улиц.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, где создан самый масштабный в новейшей истории России воинский монумент. Какого рысака в прессе называли «лошадью столетия»? Что стоит попробовать в Абхазии?
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Спартанцы
13: отравился
14: Нерехом. Олейники шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Пировали и объедались. Это я про древних римлян.
6: Да, вся жизнь в излишествах.
4: А вот и нет.
7: Стереотип навязал Голливуд. Пышные долгие застолья, гости полулежа, как мы помним из кино, деликатесы, вино рекой. Это было, но устраивали подобное лишь зажиточные горожане и императоры, да и то, в эпоху позднего Рима. Показать свой статус. Там и правда, чем вычурнее блюдо, тем лучше. Мозги птицы, рис с жемчугом – самое простое из меню.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Основная же часть жителей Вечного Города вела себя в вопросе еды куда проще. В основе рациона – злаки, бобовые и овощи. Ну и не было у крестьян, солдат и ремесленников времени на многодневные пиршества.
8: Ага, работу-то никто не отменял.
7: К тому же в римском обществе, особенно в ранние и республиканские периоды, поддерживались правил неписанного этического кодекса «Mos Maiorum» или «Обычай предков». Он опирался на скромность, традиции и, какое-никакое, соблюдение приличий.
4: А вот и да.
9: Словарь современного города.
10: Б. Бульвар. В 15 веке бульваром во Франции называли укрепленный земляной вал. Он защищал крепость при осаде. Запомните два имени: Людовик XIII и Карл V. Это при них на берегу Сены появились в Париже большие бульвары: Дютампль, Монматр, Бон-Нувель. А что у нас? В 1777 году Екатерина Великая повелела разобрать крепостную стену Белого города и устроить бульварное кольцо по западному образцу. Место под тем большим городом разровнять и обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Так появился Тверской бульвар. Жителей окрестных домов пришлось потеснить. Народ бунтовал. Как можно лишать простых людей своего огорода? Где пасти скотину? Но ничего, привыкли. Через несколько лет на месте полуразрушенной оборонительной линии и высохшего рва появилась аллея. Аккуратные клумбы, ряды кустов и деревьев дополнили фонтанами и ручейками. Раньше такая красота встречалась только в парках при императорских дворцах. Но туда простому человеку вход был закрыт. В отличие от Тверского бульвара, куда мог попасть каждый, независимо от ранга и сословия. Ничего подобного Москва еще не видела. Покровские, Никитские, Сретенские, Яузские, Арбатские – все это ворота Москвы, ворота в Белый город. Они сохранились только в виде названий на карте российской столицы. Между воротами когда-то были каменные крепостные стены. Теперь на их месте 10 столичных бульваров. –

0: Словарь современного города. Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Парадоксы Зенона. Зенон жил за 1500 лет до нашей эры. Поэтому мало кто помнит, что это был за человек. Поговаривают, что тиран Неарх пытал его и казнил за участие в заговоре против правительства. Хотя, на мой взгляд, это очень сомнительно. Кому мог помешать 70-летний философ? Может быть, Неарха раздражали парадоксы Зенона? Это более вероятно. Вот один из них. Зенон утверждал, что для того, чтобы пересечь комнату, надо сначала пройти половину комнаты, затем половину того расстояния, которое осталось, затем половину от следующего оставшегося расстояния, и так до бесконечности. Следовательно, всю комнату пересечь никогда не удастся. Значит, движение невозможно. Неплохо, правда?
1: Ну и дела.
0: Такие штуки Зенон называл апориями, по-гречески «безысходность». Тут уж и впрямь не знаешь, куда деваться. С одной стороны, все вроде бы логично. С другой, все мы когда-нибудь пересекали эту или любую другую комнату. А так что получается? Наказал ребенка, поставил его в угол, а потом говоришь: нет, мол, иди в противоположный, встань там. И он пошел. И что? Так и идет до сих пор. Так это не наказание, а физкультура какая-то.
1: Вот тут бы я поспорил.
0: Та же история с Ахиллом и черепахой. Ахилл – это древний греческий герой, очень быстрый. Наверное, самый быстрый из героев. Иначе зачем бы его Зенон выбрал? Так вот, Ахилл никогда не догонит черепаху, потому что тоже будет преодолевать сначала половину расстояния, которое их разделяет, потом оставшуюся половину и так далее. Черепаха может быть спокойна, в Ахиллов суп она не попадет. Так в чем же дело? А дело в том, что жизнь в Древней Греции текла плавно и размеренно. Все были счастливы и часов не наблюдали. А иначе бы поняли, что любую половинку половинки пути Ахилл преодолевает за меньшее время, то есть быстрее. Следующую половинку, она ж короче, еще быстрее. Таким образом, рано или поздно греческая сандалия обязательно наступит черепахе на хвост. То есть в парадоксах или апориях Зенона ошибочно предполагалось, что когда расстояние стремится к нулю, время остается прежним. А время прежним не остается. Вот скажите, например, где мороженое за 28 копеек и коробок спичек за копейку? Вот то-то. Время изменилось. И никакого здесь парадокса.
2: Да, есть что рассказать.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по логистическим центрам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В Киеве российская армия атаковала предприятие «Артем», занимающееся производством систем управления для ракет «Фламинго», и предприятие «Меридиан», делающее комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД». Кроме того, под удар попали объекты, задействованные в производстве беспилотников, и инновационный терминал «Новой почты», где хранилась продукция двойного назначения. Также наши бойцы атаковали объекты инфраструктуры порта Южной Одесской области, который используется для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. Освобождение Красного Лимана находится на завершающей стадии. Организованная оборона украинских боевиков в городе сломлена, подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления.
1: Кроме того, соединения группировки «Запад» успешно продвигаются в национальном парке «Святые горы», а также ведут боевые действия против формирований противников «Светогорск» и «Щурово», сообщил Герасимов. Украинские боевики накануне атаковали пассажирский автобус в Белгородском округе. Один мирный житель погиб, а четверо, среди которых ребенок, получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Позднее в результате украинского удара оказался ранен мужчина в селе Салтыково, сообщил оперативный штаб. Дрон атаковал грузовик. Кроме того, разрушения зафиксированы в селе Новая Деревня, в поселке Майский и в городе Шебекино. Американские военные вновь нанесли серию ударов по Ирану. Атакам подверглись объекты берегового наблюдения, противовоздушной обороны, средства военно-морских сил, склады с ракетами и дронами. Тем временем начальник Центрального штаба армии Ирана генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовящемся сокрушительном ударе по американским войскам в ответ на атаки штатов. Также известно, что Тегеран атаковал при помощи дронов две военные базы Соединенных Штатов в Кувейте. Американский государственный департамент рекомендовал своим гражданам при путешествиях за границу проявлять повышенную осторожность в связи с иранским кризисом. В частности, нужно быть начеку тем, кто находится на Ближнем Востоке. Им нужно следить за новостями и за развитием событий.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, что изображено на новой 100-рублевой купюре. Почему граф Орлов решил в свое время вывести новую породу лошадей? Чем привлекает туристов столица Абхазии? Банк России выпустил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному федеральному округу. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левой верхней части – герб России. На оборотной разместили Ржевский мемориал советскому солдату. Чем интересен этот величественный монумент? Когда был открыт и какие ассоциации он вызывает у всех, кто видел его вживую? Рассказывает экскурсовод по Тверской области Сергей Кутаков.
3: Мемориал советскому солдату в Ржеве. Монументальное сооружение, возведенное на 10-метровом искусственном кургане. Курган специально готовили. На этом кургане 25-метровая статуя советского солдата, бронзового. Он в гимнастерке, за плечами плащ-палатка, в правой руке ППШ. Его вздымают в небо 35 журавлей. Это, как, наверное, все догадываются, прямая отсылка к стихотворению Расула Гамзатовича Гамзатова «Журавли». Насколько мне известно, замысел этого памятника возник еще в 2017 году. Реализован он был попозже. Его строили с лета 2019 по весну 2020. И, видимо, хотели открыть 75-летию Победы. Но тогда был ковид, и поэтому вовремя открыть его не удалось. Открытие было перенесено на 30 июня того же года. Вот из памятников, которые прямо вот в Новой России возведены были, пожалуй, Ржевский мемориал один из самых величественных.
2: Кроме того, в обновленные 100 рублей внедрили защитные волокна двух типов. Цветные с чередующимися участками красного и синего цвета и волокна серого цвета.
1: Утро на радио «Звезда».
2: В России учредили приз президента за победу в заезде на лошадях орловской породы. Наградой станет 15-килограммовая бронзовая скульптура лошади с жокеем. Соревнования будут проводиться на ежегодной основе. А когда в нашей стране появились орловские рысаки? Какими качествами они обладают? И правда ли, что легендарный жеребец-крепыш в начале 20 века спас породу? Ким Андреев нашел все ответы.
4: Своим появлением орловский рысак обязан графу Алексею Орлову Чесменскому. Есть версия, что выведение новой породы лошадей он задумал, потому что был кавалерийским генералом. Но в действительности кавалеристами он никогда не командовал. На самом деле, на эти мысли Орлова натолкнули плохие российские дороги, по которым он вместе с братом вез в Петербург будущую императрицу Екатерину II в ходе дворцового переворота. Судьба страны в тот момент буквально зависела от выносливости лошадей, рассказывает экскурсовод Кремлевской школы верховой езды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ Тимур Муминов.
5: Когда они совершали этот марш-бросок из Петербурга в Петербург, в их карету были, как в то время было положено узнать, запряжены неаполитанские кони. И вот они то ли выбились из сил, то ли даже одна лошадь захромала. И, видимо, именно эти события, когда все висело на волоске, заставило Орлова крепко задуматься о том, чтобы вывести собственную породу.
4: Граф задумал соединить в одной лошади красоту и грацию арабских скакунов с массивностью и рысистыми способностями европейских пород. Жеребца Сметанку приобрели у турецкого султана за 60 тысяч серебром. Сметанка был необычно крупным для своей породы. Позже выяснится, что у него лишний 19-й спинной позвонок, а потому на одну пару ребер больше. Претенденток на его сердце было много. Кобыла из Англии, Голландии, Дании. В итоге подходящая потом потомство и нужный экстерьер появится только через два поколения, продолжает Тимур Муминов.
5: Сметанка оставил после себя 5 потомков. Орловская рысистая ведет свою родословную по мужской линии именно от Барса Первого. Это внук легендарного Сметанки.
4: Орловских испытывали на резвость и летом, и зимой. Лошади должны были бежать четкой, уверенной рысью. Переход на галоп не допускался. К началу 19 века термин «рысак» стал неотъемлемой частью названия этой породы. Но уже к концу столетия у орловцев появились грозные конкуренты – американские рысаки, из которых позже выведут русских рысаков. Раз за разом они будут выигрывать соревнования – быстрые и работоспособные, но неказистые с виду. Комментирует заведующая отделом музея Хреновского конного завода Ольга Сиземина.
6: Орловского рысака, так скажем, хотели сдвинуть более прогрессивными русскими рысаками. Они гораздо резвее, чем орловцы были. И единственный, кто крепыш из орловских рысаков, с ними мог соревноваться. Потому что все остальные орловцы по сравнению с русскими рысаками считались тихоходами. Только крепыш своими победами, он, в общем-то, отстоял свою породу.
4: Всего за карьеру крепыш установил 13 рекордов и 55 раз приходил в забегах первым. В прессе его любили называть «серым великаном» и «лошадью столетия». Знаменитый жеребец пал в возрасте 13 лет. Трагически погиб в годы Гражданской войны. Но своим примером крепыш доказал, что орловский рысак обладает поразительным потенциалом резвости, а потому уникальная порода популярна и сегодня. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Радио «Звезда» теперь и в столице Абхазии. Мы начали вещание в Сухуми на частоте 107.1 FM. Слушатели смогут наслаждаться программами об истории, армии, культуре, достижениях науки и техники. А по вечерам – фрагментами из литературной классики. Максим Петренко решил рассказать о самом Сухуми. На что похожа местная природа? Какие есть достопримечательности? Как добраться до города и чем там угостят?
7: Столица Абхазии расположена на берегу Черного моря, в живописной Сухумской бухте. С севера город защищают Кавказские горы. Это субтропики. Зимой редко бывает минус. Чаще всего плюсовая температура, порой в феврале все плюс 15. Лето жаркое, в районе 30 градусов, бывает плюс 35. И что удивительно для жителей средней полосы, более 200 солнечных дней в году. Вообще, по климату Абхазия похожа на Сочи, но, может быть, здесь на пару градусов теплее и более влажно. Все в зелени почти круглый год, говорит гид из Абхазии Кабзач Габечия.
8: Огромное количество фруктовых деревьев и растений, такие как мушмала, инзырь, пихуа, практически все виды цитрусовых произрастают в Абхазии. Ну, круглый год есть какие-то фрукты, которые бы можно было сорвать с дерева и попробовать.
7: Приехав в Сухум, советуют прогуляться по набережным. Их две – Махаджиров и Диаскуров. Вокруг фонтаны и памятники архитектуры разных эпох. А Сухум, на минуточку, один из древнейших городов мира. Ему более 2500 лет. Основали его как греческую колонию в VI веке до нашей эры. И все эти следы истории доступны, рассказывает руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
9: Сохранились памятники старины и древнегреческие, в том числе от древнегреческой колонии Диаскурия, Диаскуриада, так называемый город, который сейчас находится на дне Сухумской бухты. С акваланга можно увидеть руины в районе набережной Диаскуров. Там был древнеримский порт. Это уже 1-2-3 века территория, которую после раскопок оставят в качестве экспозиции для экскурсантов.
7: В числе мест для посещения – Сухумская крепость. Ботанический сад, основанный еще в 1838 году. 5000 видов растений. Гордость – древнейшая липа. Интересно полюбоваться зданиями рубежа 19-20 столетий. Вилла Алаизи с причудливой архитектурой и знаменитый дом с часами – одни из таких. Способов добраться до абхазской столицы много, но легче всего самолетом, считает Сергей Косилов.
9: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Это Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород. Есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают туристы в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они проходят паспортный контроль со стороны Абхазии и со стороны российских пограничников. Люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
7: Еще вариант доехать на поезде из Москвы, электричкой Диаскурия из Сочи, автобусы-маршрутки, есть и пешеходная граница, а дальше такси. Кухня Абхазии похожа на грузинскую, многие блюда пересекаются, отмечает Сергей Косилов.
9: Те же хачапуры, они есть и там, и тут. Что Абхазию выделяет, что есть блюдо эндемик, которое так придуман здесь и называется аджика. Аджика – это абхазское слово, переводится как соль. Блюдо из красного перца с чесноком и с приправами. Если не попробуете аджику в Абхазии, то в Абхазию вы приехали зря.
7: Но угостят абхазы и мамалыгой, которая им заменяет хлеб, готовится она из кукурузной муки, фасолью вареной со специями, курицей по-абхазски. Да, и славится Сухум 20-километровой пляжной линией. Есть и галечные, и песчаные места. И бархатный сезон здесь уже скоро, осенью. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, какие испытания проходят будущие военные летчики, что нужно для получения российского гражданства, как использовали дирижабли во время Великой Отечественной войны.
10: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
11: От слов к делу.
10: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
11: От слов к делу. Военные училища России.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходимо

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: От слов к делу. Военные училища России.
4: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василием. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
3: От слов к делу.
4: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы: морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
3: От слов к делу.
4: С нами Бог и Андреевский флаг.
3: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
5: Радиозвезда.
6: 1910 год. В Париже проходит премьера «Жар-птицы» Игоря Стравинского. Постановка вызовет феноменальный интерес у публики и предвосхитит мировую славу русского балета. Французский писатель Гастон Леру в том же 1910-м завершает роман «Призрак оперы». Спустя 76 лет по мотивам произведения в Британии поставят всемирно известный одноименный мюзикл. А в американском городке Балтимор в сентябре 1910 года двое молодых людей открывают небольшую мастерскую. Стартовые инвестиции – $1200 и 7 классов образования. Но разве это помеха для великих свершений?
7: Соратники. Блэк и Деккер.
6: Дункан Блэк и Алонзо Деккер познакомились на фабрике по производству телеграфного оборудования. Обоим на тот момент было по 23 года. Дункан – отличный чертежник, Алонзо любит возиться у станка. Подружившись, они решили организовать свое дело. Приятели мечтали сделать такой товар, чтобы потребность в нем была у каждого американца. Но поначалу браться приходилось вообще за все. Собирали машинки для закупоривания бутылок, клепали карманы к джинсам. Но серьезной прибыли это не приносило, и мастерская оказалась на грани закрытия. Все изменит один неудачный поход к зубному врачу.
7: Соратники.
6: Однажды Блэк с кровавым тампоном во рту вернется от дантиста. На вопрос Алонзо, что случилось, компаньон ответит, что у врача в самый неподходящий момент сломалась стоматологическая дрель. А потом в сердцах добавит: легче застрелиться, чем лечить зубы. Эту фразу они будут вспоминать потом много лет.

0: Ведь на следующий день Блэк и Деккер начнут разработку первой в мире электродрели, работающей по принципу пистолета. Рукоятка, курок и электрический моторчик, чтобы сверло двигалось равномерно. Спустя 2 года жалкая мастерская превратится в гигантский завод по производству электроинструментов. И вскоре дома у каждого американца, а потом и европейца, обязательно будет храниться какой-то рабочий инвентарь с узнаваемой надписью «Black and Decker».
1: «Black и Decker». «Соратники».
2: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза,
2: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие с нами.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам Украины. Атаке подверглись объекты в Киеве и Киевской области, а также инфраструктурные объекты порта Южной Одесской области. Они использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. Россиянам не нужно будет подавать заявление для получения уведомления по налогам. Все граждане с подтвержденной учетной записью с августа будут получать их в личном кабинете портала госуслуг. Те, кто не пользуется ресурсом, продолжат получать уведомления заказным письмом. В Госдуме агентству ТАСС объяснили, что автоматизация особенно важна для предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги и подоходный налог как физические лица. Новый порядок снижает риск получения налогов с опозданием и начисления пеней, а электронное уведомление будет сразу содержать всю необходимую информацию. Испания впервые в истории в разгар лета начала тратить запасы газа, которые были рассчитаны на зимний сезон. Это происходит по причине дефицита электричества, которое нужно для работы кондиционеров, сообщает РИА Новости. Уточняется, что со 2 по 14 июля из подземных хранилищ изъяли почти 39,5 миллионов кубометров. При этом страна не просто выкачивает топливо, но и не пополняет запасы. В этом месяце хранилища заполнены более чем на 73%. Это является минимумом для этого периода с 2021 года. Российские туристы стали массово использовать Абхазию ради транзита в Сочи. Путешественники скупают авиабилеты в Сухум, чтобы потом наземным транспортом добраться до черноморского курорта, сообщили в ассоциации Альянс туристических агентств. Подробнее о плюсах такого способа «Радио Звезда» рассказал руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
2: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород, есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают, туристы, в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они прилетают здесь, проходят паспортный контроль со стороны Абхазии, абхазские представители, и со стороны российских пограничников. То есть быстро все это проходится, люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
1: Отмечается, что количество рейсов в аэропорт Сухума выросло в 3 раза по сравнению с прошлым летом. Напомним, аэропорт в столице Абхазии открылся в мае прошлого года. В Москве сейчас около 20 градусов тепла. Днем синоптики обещают ясную погоду без осадков и до плюс 28 градусов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие качества нужны будущим военным летчикам, как иностранцы получают российское гражданство, когда появились первые дирижабли. В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова продолжается приемная кампания. Абитуриенты должны успешно сдать не только ЕГЭ, но и зачет по физподготовке, а еще пройти психологическую проверку и даже испытать свои силы в барокамере. Ким Андреев об истории знаменитого училища и о том, как отбирают будущих военных летчиков.
3: Все началось с военной школы пилотов в Чите в 1938. Год спустя учебному заведению присвоили имя легендарного советского летчика, участника войны в Испании и героя страны Анатолия Серова. Потом летную школу передислоцируют в Батайск, а в годы войны эвакуируют в Азербайджан. С 1960-го это уже летное училище с пропиской в Краснодаре и одна из главных кузниц военных летчиков в стране. Ежегодно поступить сюда мечтают тысячи мальчишек, но отбор проходит не все, рассказывает начальник научно-исследовательского отдела профессионального психологического отбора и психологического сопровождения обучения летного состава Федор Мальчинский.
9: Есть общемировая статистика, которая говорит о том, что от 3 до 5% нации обладают такими природными задатками. Наша задача выявить этих людей, которые будут обладать этими качествами. Это вот профессиональный интеллект, это свойство внимания, пространственная логика, мышление оперативное, самооценка адекватная, стрессоустойчивость к различным факторам, которые будут проявляться и в полете, и в боевой обстановке.
3: Но прежде чем приступить к внутреннему тестированию, необходимо успешно сдать ЕГЭ по русскому, математике и физике. Отдельно в Краснодарском авиационном училище оценивают физическое состояние абитуриентов. Бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание и подъем переворотом на турнике. Обязательно прохождение медицинской комиссии, в том числе по результатам испытания в настоящей барокамере. Для чего это нужно, объясняет начальник отделения 300-й лаборатории авиационной медицины Александр Шейкин.
10: Испытуемые помещаются в барокамеру. Воздух постепенно с помощью двигателей на электротяге откачивается оттуда. Тем самым создается внутри разряженная атмосфера и имитируется подъем на высоту. Летчики поднимаются на высоту 5000 метров, находятся там какое-то время, после этого выполняется спуск. Испытывают определенные нагрузки, знакомятся с условиями, которые будет испытывать летчик в процессе эксплуатации самолетов. Таким образом, они готовятся к поступлению и тренируются.
3: Поступают в Краснодарское военное авиационное училище как потомственные летчики, так и те, кто просто с юных лет влюбился в небо или однажды увидел работу пилотажной группы. Своей историей делится один из абитуриентов.
11: Небо мне понравилось вот в классе в восьмом примерно, а самолеты еще лет в пять, может. Была годовщина победы в Великой Отечественной войне. И к нам на набережную прилетала авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». И на мигах 29-х они показывали фигуры высшего пилотажа на набережной. Мне просто в память это отложилось, и все, понравилось очень сильно.
3: Краснодарское летное училище по праву гордится своими выпускниками. Азы пилотирования тут постигали дважды герои Советского Союза, асы Великой Отечественной, Виталий Попков и Николай Скоморохов, первый советский космонавт, дважды побывавший на орбите, Владимир Комаров и легендарный Алексей Моресьев, ставший прототипом главного героя в повести о настоящем человеке. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: Утро на радио «Звезда».
8: Знаменитый бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк получил российское гражданство. Он известен работой на немецких, французских, китайских и корейских автоконцернах. Указ о присвоении гражданства подписал Владимир Путин. А какие способы существуют у иностранцев, чтобы получить российский паспорт, рассказывает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Law Tech Solutions Джамали Кулиев.
12: По сути, есть три установленных законом способа получения гражданства. Первый способ – это общий порядок. Нужно непрерывно проживать в России не менее 5 лет. В том числе нужно иметь ВНЖ, то есть вид на жительство. Также требуется подтвердить знание русского языка, знание истории Российской Федерации и основ законодательства. На последнем этапе нужно принести присягу гражданина. Второй способ – это упрощенный порядок. Это определенная категория граждан, которым смягчили определенные требования. Ну, например, это те, у кого родитель или ребенок гражданин России и проживает в России. Следующее, это, например, лица, которые являются участниками государственной программы переселения соотечественников. Или, например, это лица, которые являются выпускниками российских университетов, у которых имеется диплом с отличием. Или, например, это лица, у которых есть особые заслуги перед Российской Федерацией. Ну, будь то там наука, экономика, спорт. Третий способ получения гражданства – это, так сказать, исключительный порядок. Здесь решение принимает непосредственно президент Российской Федерации. Жерар Депардье, Стивен Сигал получал гражданство Российской Федерации. То есть здесь это решение принимал непосредственно президент Российской Федерации. То есть президент своим указом имеет право просто дать гражданство любому лицу, независимо от соблюдения каких-либо требований.
8: Во время присяги гражданина Российской Федерации произносится специальный текст, где человек дает клятву соблюдать Конституцию и законы страны, защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В России могут появиться дирижабли грузоподъемностью до 50 тонн, сообщает ТАСС. Это вопрос ближайшего будущего, заявила агентству основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек. А недавно дирижабли включили в перечень перспективных транспортных технологий. Историю этих летательных аппаратов от взлета в конце 19 века до крушения в середине 20-го проследила Анна Елисеева.
13: Первые шаги в истории дирижаблестроения сделали французы. Сама идея воздушного шара, наполненного горячим воздухом, была предложена еще в 18 веке, но реализовать ее удалось только с появлением парового двигателя. В 1852 году состоялся первый полет дирижабля-изобретателя Анри Жифара, но управлять аппаратом оказалось невозможно из-за малой мощности мотора. Спустя 30 лет русский ученый Константин Циолковский разработает летательный аппарат жесткой конструкции с металлической обшивкой. Но проект так и останется на бумаге. В то время еще не было достаточно тонкой и легкой стали для создания оболочки. Затем огромный шаг будет сделан немецким инженером Фердинандом фон Цепелином. Фамилия графа станет нарицательной в значении аппарата с жестким каркасом, рассказывает конструктор воздухоплавательной техники Юрий Щербаков.
14: Оболочки мягких дирижаблей делались из хлопчатобумажных тканей, покрытых резиновым слоем. И с внешней стороны ткани припудривались алюминиевой пудрой. Они не были долговечными, умеренно хорошо держали газ, поэтому в первой половине 20 века были в ходу огромные жесткие дирижабли, потому что жесткий каркас позволял решать эти проблемы.
13: Свои гондолы строят в Британии, Соединенных Штатах и Советском Союзе. Воздушные корабли пересекают Атлантику, помогают в исследованиях Арктики и будто соперничают в превосходстве. В 26-м году экспедиция Руаля Амундсена на дирижабле «Норвегия» достигает Северного полюса. В 29-м энтузиасты на графе «Цепелин» совершают кругосветный перелет. А спустя 8 лет крупнейший летательный аппарат СССР В-6 устанавливает мировой рекорд продолжительности полета. Однако с дирижаблями были связаны не только величайшие достижения, но и трагические катастрофы. Сначала падение американской авианесущей гондолы «Акрон», затем крушение пассажирского цепелина «Гинденбург». Причиной аварии стала утечка водорода, комментирует авиационный инженер, историк Вадим Михеев.
15: Да он, в общем-то, повторился бы у всех других летательных аппаратов одного типа. Все очень были ненадежные и опасны. Особенно вот такие вот жесткие, большие. Хотя Гинденбург был самым выдающимся достижением и был результатом 100 с лишним по счету. Самая опытная фирма его строила.
13: Немецкий Гинденбург строился с расчетом на использование безопасного гелия. Но США, обладавшие монополией на производство газа, ввели запрет на его поставку в гитлеровскую Германию. Поэтому цепелины наполняли более доступным водородом. В конце 40-х Соединенные Штаты уже в лидерах по выпуску дирижаблей и во многом благодаря технологическому прорыву. На смену хлопчатобумажным оболочкам пришли более прочные синтетические материи, которые делали тогда в Америке, продолжает Юрий Щербаков.
14: У них был большой флот противолодочных дирижаблей. В общем-то, именно этот флот выиграл Вторую мировую войну на Атлантике. Они изгнали фактически немецкие подводные лодки. Они как следует защитили конвои.
13: С развитием авиации эпоха дирижаблей подошла к закату. Но небесных тихоходов недооценивают. Там, где крылатые машины не смогут сесть и забрать груз, они справятся с легкостью. Дирижаблям не нужны взлетно-посадочные полосы и огромные ангары. Они летают на 1000 километров, потребляют мало энергии, и потом это один из самых романтичных видов транспорта. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
8: В новейшей истории один из первых патрульных дирижаблей появился в начале 2000-х. Это была двухместная гондола, которую использовала полиция Рио-де-Жанейро для контроля городских улиц.
7: Утро на радио «Звезда».
8: Через 15 минут вы узнаете, где создан самый масштабный в новейшей истории России воинский монумент, какого рысака в прессе называли «лошадью столетия», что стоит попробовать в Абхазии.
7: Премьера на радио «Звезда».
16: Как вас звать, величать-то?
17: Не царское это имя!
18: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
17: Не царское это имя!
18: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: При крещении ему дали имя Петр. В жизни называли Святополком Владимировичем. А в историю он вошел как Святополк Окаянный.
5: Так почему Святополк Окаянный?
4: 1015 год. Княжеская Русь. Во время подготовки к походу на Новгород умирает князь Владимир, креститель Руси. Кто теперь займет его место? Интрига. Святополк к тому моменту находится в темнице за неудачную попытку мятежа. Но смерть киевского князя все меняет. Святополк провозглашает себя наследником и занимает престол.
2: История одного прозвища.
4: А дальше решает жестоким образом устранить конкурентов, любимых сыновей Владимира, ростовского князя Бориса и Глеба Муромского. Первого по приказу Святополка заколет копьями в шатре. Второго зарежет собственный повар. Обоих братьев впоследствии причислят к лику святых. А Святополка прозовут Окаянным, то есть проклятым.
2: Не царское это имя! История одного прозвища.

0: Записки врача.
1: Что такое пищевая лестница? Это понятие встречается в руководствах и научно-популярных текстах по пищевой аллергии. Но что оно означает?
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
1: Разберем на примере молочной лестницы. Это поэтапная схема введения молочных продуктов в рацион детей с ранее диагностированной аллергией на молочный белок, чаще всего коровий. Это руководство для родителей, помогающих детям преодолеть непереносимость молочного белка при условии, что ребенок уже прошел этап элиминации, исключения молочного, и готов к постепенному повторному введению этих продуктов. Принцип молочной лестницы основан на идее, что степень аллергенности молочных продуктов зависит от их формы, степени обработки, содержания белка и технологических условий приготовления. Самыми слабыми с точки зрения аллергенности считаются те продукты, где молочный белок подвергался высокой температуре и длительной тепловой обработке, например, печенье, выпечка или продукты, прошедшие стерилизацию. Более аллергенными считаются, напротив, сырые или минимально обработанные молочные продукты, такие как пастеризованное молоко, йогурты и сыр. Лестница состоит из 12 последовательных ступеней. Каждая из них представляет определенный пищевой продукт, содержащий молоко или его белки в возрастающей степени аллергенности. Первая ступень – это бисквит с сухим молоком, прошедший термическую обработку. Далее следует печенье, маффины, оладьи, блюда типа пастушьего пирога или лазаньи с добавлением молока, затем пицца с сыром, молочный шоколад, йогурты, твердый сыр и, наконец, стерилизованное и пастеризованное молоко, включая молочные смеси. Каждый продукт предлагается в строго определенном объеме, подходящем как для магазинных вариантов, так и для домашних рецептов, что дает гибкость в выборе. Перед тем, как начать прохождение лестницы, родителям рекомендуется обязательно проконсультироваться с врачом или диетологом. Очень важно, чтобы у ребенка не было острых проявлений аллергии, желудочно-кишечных симптомов или обострений атопического дерматита. Кроме того, если ребенок уже без проблем употребляет продукты какой-либо ступени, ему можно начинать со следующей, более высокой. Продолжительность пребывания на каждой ступени индивидуальна. Она может варьировать от 1 дня до недели и определяется наблюдающим специалистом. При хорошей переносимости продукта на данной ступени его оставляют в рационе и переходят к следующей. В случае появления симптомов аллергии – возврат к предыдущей ступени и временная приостановка продвижения. Интересной особенностью представленной схемы является то, что она учитывает детей с множественными аллергиями. В рецептах, сопровождающих молочную лестницу, предусмотрены варианты без яиц, пшеницы, сои, что делает ее применимой для более широкой группы пациентов. Таким образом, это руководство позволяет и родителям, и врачам подходить к реинтродукции молока системно и безопасно, снижая риски повторных аллергических реакций и поддерживая развитие толерантности у детей.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения – почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего

жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В Киеве российская армия атаковала предприятие «Артем», занимающееся производством систем управления для ракет «Фламинго», и компанию «Меридиан», делающую комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД». Кроме того, под удар попали объекты, задействованные в производстве беспилотников, и инновационный терминал «Новой почты», где хранилась продукция двойного назначения. Также наши бойцы атаковали объекты инфраструктуры порта Южной Одесской области, который используется для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для украинских боевиков, сообщает Министерство обороны России. Из Москвы в Тамбов прибыли специалисты двух федеральных медицинских центров. Они оказывают помощь тяжело пострадавшим в результате атаки украинских дронов на склад маркетплейса в Котовске. Подробности о состоянии пострадавших сообщил информационной службе «Вести» главный врач Тамбовской областной клинической больницы Александр Луцев.
2: Четверо пациентов прооперированы, заканчивается оперативное лечение последнего пациента. Все манипуляции и операции выполнены, пациенты в стабильном состоянии. Два из них в тяжелом, два в средней тяжести, находятся в реанимации и в палате.
1: 10 пострадавших доставлены на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Всего на стационарном лечении сейчас находятся 22 пострадавших, 8 из них в тяжелом состоянии. Министерство просвещения предложило внести изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа находится на общественном обсуждении. Предполагается, что с сентября следующего года могут измениться правила удаления за нарушение. Участник, удаленный с олимпиады, может лишиться права дальнейшего участия по любому предмету в текущем году. Возможный запрет на средства связи электронно-вычислительной техники расширен на все этапы первенства, включая школьный и муниципальный. Кроме того, победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальные, региональные и заключительные этапы. Им придется начинать олимпиадный путь со школьного этапа. Ведомство считает, что право на льготы должны подтверждаться результатами текущего учебного года, а не прежними достижениями. Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча прошла накануне в Нижнем Новгороде. Основное время игры завершилось со счетом 1-1. В серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее оказались петербуржцы 4-2. «Зенит» в 10-й раз завоевал Суперкубок России. Это является рекордным показателем.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
5: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
6: На радио «Звезда».
7: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, что изображено на новой 100-рублевой купюре, почему граф Орлов решил в свое время вывести новую породу лошадей, чем привлекает туристов столица Абхазии. Банк России выпустил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному федеральному округу. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левой верхней части – герб России. На оборотной разместили Ржевский мемориал советскому солдату. Чем интересен этот величественный монумент? Когда был открыт и какие ассоциации он вызывает у всех, кто видел его вживую? Рассказывает экскурсовод по Тверской области Сергей Кутаков.
8: Мемориал советскому солдату в Ржеве. Монументальное сооружение, возведенное на 10-метровом искусственном кургане. Курган специально готовили. На этом кургане 25-метровая статуя советского солдата, бронзового. Он в гимнастерке, за плечами плащ-палатка, в правой руке ППШ. Его вздымают в небо 35 журавлей. Это, как, наверное, все догадываются, прямая отсылка к стихотворению Расула Гамзатовича Гамзатова «Журавли». Насколько мне известно, замысел этого памятника возник еще в 2017 году. Реализован он был попозже. Его строили с лета 2019 по весну 2020, и, видимо, хотели открыть 75-летию Победы. Но тогда был ковид, и поэтому вовремя открыть его не удалось. Открытие было перенесено на 30 июня того же года. Вот из памятников, которые прямо вот в Новой России возведены были, пожалуй, Ржевский мемориал один из самых величественных.
7: Кроме того, в обновленные 100 рублей внедрили защитные волокна двух типов. Цветные с чередующимися участками красного и синего цвета и волокна серого цвета.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В России учредили приз президента за победу в заезде на лошадях орловской породы. Наградой станет 15-килограммовая бронзовая скульптура лошади с жокеем. Соревнования будут проводиться на ежегодной основе. А когда в нашей стране появились орловские рысаки? Какими качествами они обладают? И правда ли, что легендарный жеребец-крепыш в начале 20 века спас породу? Ким Андреев нашел все ответы.
9: Своим появлением орловский рысак обязан графу Алексею Орлову Чесменскому. Есть версия, что выведение новой породы лошадей он задумал, потому что был кавалерийским генералом. Но в действительности кавалеристами он никогда не командовал. На самом деле, на эти мысли Орлова натолкнули плохие российские дороги, по которым он вместе с братом вез в Петербург будущую императрицу Екатерину II в ходе дворцового переворота. Судьба страны в тот момент буквально зависела от выносливости лошадей, рассказывает экскурсовод Кремлевской школы верховой езды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ Тимур Муминов.
10: Когда они совершали этот марш-бросок из Петербурга в Петербург, в их карету были, как в то время было положено узнать, запряжены неаполитанские кони, и вот они то ли выбились из сил, то ли даже одна лошадь захромала. И, видимо, именно эти события, когда все висело на волоске, заставило Орлова крепко задуматься о том, чтобы вывести собственную породу.
9: Граф задумал соединить в одной лошади красоту и грацию арабских скакунов с массивностью и рысистыми способностями европейских пород. Жеребца-сметанку приобрели у турецкого султана за 60 тысяч серебром. Сметанка был необычно крупным для своей породы. Позже выяснится, что у него лишний 19-й спинной позвонок, а потому на одну пару ребер больше. Претенденток на его сердце было много. Кобылы из Англии, Голландии, Дании. В итоге подходящая потомство и нужный экстерьер появится только через 2 поколения, продолжает Тимур Муминов.
10: Сметанка оставил после себя 5 потомков. Орловская рысистая ведет свою родословную по мужской линии именно от Барса I. Это внук легендарного Сметанки.
9: Орловских испытывали на резвость и летом, и зимой. Лошади должны были бежать четкой, уверенной рысью. Переход на галоп не допускался. К началу 19 века термин «рысак» стал неотъемлемой частью названия этой породы. Но уже к концу столетия у орловцев появились грозные конкуренты – американские рысаки, из которых позже выведут русских рысаков. Раз за разом они будут выигрывать соревнования – быстрые и работоспособные, но неказистые с виду. Комментирует заведующий отделом музея Хреновского конного завода Ольга Сиземина.
11: Орловского рысака, так скажем, хотели сдвинуть более прогрессивными русскими рысаками. Они гораздо резвее, чем орловцы были. И единственный, кто крепыш из орловских рысаков, с ними мог соревноваться. Потому что все остальные орловцы по сравнению с русскими рысаками считались тихоходами. Только крепыш своими победами, он, в общем-то, отстоял свою породу.
9: Всего за карьеру крепыш установил 13 рекордов и 55 раз приходил в забегах первым. В прессе его любили называть «серым великаном» и «лошадью столетия». Знаменитый жеребец пал в возрасте 13 лет, трагически погиб в годы Гражданской войны, но своим примером крепыш доказал, что орловский рысак обладает поразительным потенциалом резвости, а потому уникальная порода популярна и сегодня. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: Радио «Звезда» теперь и в столице Абхазии. Мы начали вещание в Сухуми на частоте 107.1 FM. Слушатели смогут наслаждаться программами об истории, армии, культуре, достижениях науки и техники. А по вечерам – фрагментами из литературной классики. Максим Петренко решил рассказать о самом Сухуми. На что похожа местная природа? Какие есть достопримечательности? Как добраться до города и чем там угостят?
12: Столица Абхазии расположена на берегу Черного моря, в живописной Сухумской бухте. С севера город защищают Кавказские горы. Это субтропики. Зимой редко бывает минус. Чаще всего плюсовая температура, порой в феврале все плюс 15. Лето жаркое, в районе 30 градусов, бывает плюс 35. И что удивительно для жителей средней полосы, более 200 солнечных дней в году. Вообще, по климату Абхазия похожа на Сочи, но, может быть, здесь на пару градусов теплее и более влажно. Все в зелени почти круглый год, говорит гид из Абхазии Кабзач Габечия.
13: Огромное количество фруктовых деревьев и растений, такие как мушмала, инзыр, пихуа, практически все виды цитрусовых произрастают в Абхазии. Ну, круглый год есть какие-то фрукты, которые бы можно было сорвать с дерева и попробовать.
12: Приехав в Сухум, советуют прогуляться по набережным. Их две – Махаджиров и Диаскуров. Вокруг фонтаны и памятники архитектуры разных эпох. А Сухум, на минуточку, один из древнейших городов мира. Ему более 2500 лет. Основали его как греческую колонию в 6 веке до нашей эры. И все эти следы истории доступны, рассказывает руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
14: Сохранились памятники старины и древнегреческие, в том числе от древнегреческой колонии Диаскурия, Диаскуриада, так называемый город, который сейчас находится на дне Сухумской бухты. С акваланга можно увидеть руины в районе набережной Диаскуров. Там был древнеримский порт. Это уже первый, второй, третий века территория, которую после раскопок оставят в качестве экспозиции для экскурсантов.
12: В числе мест для посещения – Сухумская крепость. Ботанический сад, основанный еще в 1838 году. 5000 видов растений. Гордость – древнейшая липа. Интересно полюбоваться зданиями рубежа 19-20 столетий. Вилла Алаизи с причудливой архитектурой и знаменитый дом с часами – одни из таких. Способов добраться до абхазской столицы много, но легче всего самолетом, считает Сергей Косилов.
14: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Это Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород. Есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают, туристы, в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они проходят паспортный контроль со стороны Абхазии и со стороны российских пограничников. Люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
12: Еще вариант доехать на поезде из Москвы. Электричкой Диаскурия из Сочи. Автобусы, маршрутки, есть и пешеходная граница, а дальше такси. Кухня Абхазии похожа на грузинскую. Многие блюда пересекаются, отмечает Сергей Косилов.
14: Те же хачапуры, они есть и там, и тут. Что Абхазию выделяет, что есть блюдо эндемик, которое так придуман здесь и называется аджика. Аджика – это абхазское слово, переводится как соль. Блюдо из красного перца с чесноком и с приправами. Если не попробуете аджику в Абхазии, то в Абхазию вы приехали зря.
12: Но угостят абхазы и мамалыгой, которая им заменяет хлеб. Готовится она из кукурузной муки, фасолью вареной со специями, курицей по-абхазски. Да, и славится Сухум 20-километровой пляжной линией. Есть и галечные, и песчаные места. И бархатный сезон здесь уже скоро, осенью. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, какие испытания проходят будущие военные летчики. Что нужно для получения российского гражданства? Как использовали дирижабли во время Великой Отечественной войны?
6: Премьера на

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству –

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Берендейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные

0: Экипировки русских пищальников. Солдат, вооруженных пищалью. А чуть позже стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень берендейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно берендейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
1: Берендейка.
0: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов берендейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: обмундирования.
1: До наших дней сохранилось словосочетание «ходить бериндейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов, напоминая тем самым увешанного патронами воина.
2: Форма и содержание. Бериндейка.
3: Радиозвезда.
4: Вокруг меча.
5: 1978 год. На экраны выходит фильм «Супермен». Главный советский хит – песня Аллы Пугачевой «Все могут короли». Окончательно побеждена одна из самых страшных болезней – черная оспа. Ее вирус больше не встречается в природе. В Аргентине проходит 11-й чемпионат мира по футболу. Число стран, желающих участвовать в чемпионате мира, впервые перевалило за сотню. В Африке конкуренция получилась особенно острой. За единственную путевку спорили 22 сборные. Стало окончательно ясно, что интерес к чемпионату мира перерос в существующий формат. 16 команд в финальном туре – это слишком мало. Для Африки, кстати, этот чемпионат может считаться историческим. Впервые представитель континента добрался так далеко по турнирной таблице. Сборная Туниса обыграла Мексику 3-1, а вдобавок добилась нулевой ничьи в матче с действующими чемпионами мира и завершила турнир с весьма достойными показателями, заняв почетное 9-е место. В одном из матчей произошел казус. Сборные Франции и Венгрии вышли на поле в одинаковой форме. Матч пришлось задержать, пока французы переодевались в форму местного футбольного клуба «Атлетико Кимбейра». Новый имидж оказался для французов счастливым. В поединке они одержали победу 3-1. Сборная Англии сенсационно не смогла пройти отбор на чемпионат. Поэтому перед командой Шотландии ставили весьма амбициозные цели. Но надежды не оправдались. Шотландцы вылетели из группы. На пресс-конференции тренер горцев Али Маклауд из последних сил отбивался от жесткой критики. Вдруг в помещение зашла собачка. Али грустно заметил: «Похоже, это мой единственный друг в этом зале». Но когда он захотел погладить песика, тот злобно укусил тренера. Похоже, в тот момент Маклауд понял: он остался без друзей. К последнему туру Бразилия и Аргентина набрали одинаковое количество очков. Им осталось сыграть по одному матчу. В финал должна была выйти команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Но аргентинцы проводили свою игру против Перу позже конкурентов и уже знали, что им нужно не только побеждать, но и делать это с разницей в минимум 4 гола. Многие убеждены, что команду Перу подкупили. Писали о 250 тысячах долларах взятки игрокам. Один британский писатель даже издал книгу, в которой уверял, что военная хунта Аргентины передала военному руководству Перу 50 миллионов долларов и 35 тысяч.

тысяч тонн зерна. Говорят, что когда сборная Перу возвратилась на родину и футболисты спускались по трапу самолета, болельщики раздраженно свистели и бросали им под ноги монетки. Железных доказательств договорного матча, конечно, нет, а факт остается фактом. Сборная Аргентины победила Перу со счетом 6-0 и вышла в финал. В решающем матче встретились Аргентина и Нидерланды. Невезучие голландцы снова, как и 4 годами ранее, проиграли в финале хозяевам чемпионата. А сборная Аргентины, наконец, завоевала Кубок мира. Год 1978, Аргентина, 11-й чемпионат мира по футболу.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. На лечении в больницах Подмосковья и федеральных медцентрах находятся 40 пострадавших при атаке на логистический центр в Электростали, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Состояние 7 из них врачи оценивают как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 пострадавших. Напомним, удар по логистическому центру был совершен в минувшую субботу. Госдума рассмотрит законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс». Речь в том числе о введении запрета на получение российского гражданства или права на проживание для лиц с непогашенной судимостью за любые преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. В случае выявления такого факта у уже проживающих в стране иностранцев их виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулированы. Эти ограничения не затронут лиц, имеющих официальный статус беженца или политическое убежище. Депутаты рассмотрят такой законопроект на следующей неделе. В Центре сберкоме рассказали, что входит в обучение членов комиссии. Выборы любого уровня представляют собой сложный процесс, поэтому организаторы голосования получают подробную теоретическую и практическую базу знаний, сообщила ТАСС представитель Центра сберкома Людмила Маркина.
2: Это знание закона, это знание и исполнение всех избирательных процедур, последовательности действий всех членов избирательных комиссий на каждом этапе избирательной кампании. Это, конечно, и применение всех тех технологических инноваций, которые применяются в избирательной системе Российской Федерации. А избирательная система Российской Федерации, она самая технологичная. Взаимодействие с участниками избирательного процесса, умение наладить контакт, выстроить взаимодействие, начиная с органами государственной власти, органами местного самоуправления, нам всячески оказывает каждый орган, структура помощи в подготовке и проведении выборов.
1: Дополнительным инструментом для членов участковой избирательной комиссии служит интерактивный рабочий блокнот, которым обеспечена каждая участковая комиссия. В нем собраны ответы на вопросы, возникающие в ходе голосования, рекомендации, психологические практикумы, добавила Маркина. Российский рынок индивидуального жилищного строительства вошел в новую фазу. В первом полугодии спрос на загородные дома вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. При этом покупатели все чаще сталкиваются с нехваткой качественных объектов, соответствующих ожиданиям по цене и уровню исполнения, пишут «Известия». По причине высокой стоимости строительства экономить стали на всем – заборах, внутренней отделке, благоустройстве участков.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на Радио Звезда.
5: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие качества нужны будущим военным летчикам, как иностранцы получают российское гражданство, когда появились первые дирижабли. В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова продолжается приемная кампания. Абитуриенты должны успешно сдать не только ЕГЭ, но и зачет по физподготовке, а еще пройти психологическую проверку и даже испытать свои силы в барокамере. Ким Андреев об истории знаменитого училища и о том, как отбирают будущих военных летчиков.
6: Все началось с военной школы пилотов в Чите в 1938. Год спустя учебному заведению присвоили имя легендарного советского летчика, участника войны в Испании и героя страны Анатолия Серова. Потом летную школу передислоцируют в Батайск, а в годы войны эвакуируют в Азербайджан. С 1960-го это уже летное училище с пропиской в Краснодаре и одна из главных кузниц военных летчиков в стране. Ежегодно поступить сюда мечтают мечтают тысячи мальчишек, но отбор проходит не все, рассказывает начальник научно-исследовательского отдела профессионального психологического отбора и психологического сопровождения обучения летного состава Федор Мальчинский.
3: Есть общемировая статистика, которая говорит о том, что от 3 до 5% нации обладают такими природными задатками. Наша задача – выявить этих людей, которые будут обладать этими качествами. Это вот профессиональный интеллект, это свойство внимания, пространственная логика, мышление оперативное, самооценка адекватная, стрессоустойчивость к различным факторам, которые будут проявляться и в полете, и в боевой обстановке.
6: Но прежде чем приступить к внутреннему тестированию, необходимо успешно сдать ЕГЭ по русскому, математике и физике. Отдельно в Краснодарском авиационном училище оценивают физическое состояние абитуриентов, бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание и подъем переворотом на турнике. Обязательно прохождение медицинской комиссии, в том числе по результатам испытания в настоящей барокамере. Для чего это нужно, объясняет начальник отделения 300-й лаборатории авиационной медицины Александр Шейкин.
7: Испытуемые помещаются в барокамеру. Воздух постепенно с помощью двигателей на электротяге откачивается оттуда. Тем самым создается внутри разряженная атмосфера и имитируется подъем на высоту. Летчики поднимаются на высоту 5000 метров, находятся там какое-то время, после этого выполняется спуск. Испытывают определенные нагрузки, знакомятся с условиями, которые будет испытывать летчик в процессе эксплуатации самолетов. Таким образом, они готовятся к поступлению и тренируются.
6: Поступают в Краснодарское военное авиационное училище как потомственные летчики, так и те, кто просто с юных лет влюбился в небо или однажды увидел работу пилотажной группы. Своей историей делится один из абитуриентов.
8: Небо мне понравилось вот в классе в восьмом примерно, а самолеты еще лет в пять, может. Была годовщина победы в Великой Отечественной войне. И к нам на набережную прилетала авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». И на мигах 29-х они показывали фигуры высшего пилотажа на набережной. Мне просто в память это отложилось, и все, понравилось очень сильно.
6: Краснодарское летное училище по праву гордится своими выпускниками. Азы пилотирования тут постигали дважды герои Советского Союза, асы Великой Отечественной Виталий Попков и Николай Скоморохов, первый советский космонавт, дважды побывавший на орбите, Владимир Комаров и легендарный Алексей Моресьев, ставший прототипом главного героя в повести о настоящем человеке. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: Знаменитый бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк получил российское гражданство. Он известен работой на немецких, французских, китайских и корейских автоконцернах. Указ о присвоении гражданства подписал Владимир Путин. А какие способы существуют у иностранцев, чтобы получить российский паспорт, рассказывает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Law Tech Solutions Джамали Кулиев.
9: По сути, есть три установленных законом способа получения гражданства. Первый способ – это общий порядок. Нужно непрерывно проживать в России не менее 5 лет. В том числе нужно иметь ВНЖ, то есть вид на жительство. Также требуется подтвердить знание русского языка, знание истории Российской Федерации и основ законодательства. На последнем этапе нужно принести присягу гражданина. Второй способ – это упрощенный порядок. Это определенная категория граждан, которым смягчили определенные требования. Ну, например, это те, у кого родитель или ребенок гражданин России и проживает в России. Следующее, это, например, лица, которые являются участниками государственной программы переселения соотечественников. Или, например, это лица, которые являются выпускниками российских университетов, у которых имеется диплом с отличием. Или, например, это лица, у которых есть особые заслуги перед Российской Федерацией. Ну, будь то там наука, экономика, спорт. Третий способ получения гражданства, это, так сказать, исключительный порядок. Здесь решение принимает непосредственно президент Российской Федерации. Жерар Депардье, Стивен Сигал получил гражданство Российской Федерации. То есть здесь это решение принимал непосредственно президент Российской Федерации. То есть президент своим указом имеет право просто дать гражданство любому лицу, независимо от соблюдения каких-либо требований.
5: Во время присяги гражданина Российской Федерации произносится специальный текст, где человек дает клятву соблюдать Конституцию и законы страны, защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В России могут появиться дирижабли грузоподъемностью до 50 тонн, сообщает ТАСС. Это вопрос ближайшего будущего, заявила агентству основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек. А недавно дирижабли включили в перечень перспективных транспортных технологий. Историю этих летательных аппаратов от взлета в конце 19 века до крушения в середине 20-го проследила Анна Елисеева.
10: Первые шаги в истории дирижаблестроения сделали французы. Сама идея воздушного шара, наполненного горячим воздухом, была предложена еще в 18 веке. Но реализовать ее удалось только с появлением парового двигателя. В 1852 году состоялся первый полет дирижабля-изобретателя Анри Жифара. Но управлять аппаратом оказалось невозможно из-за малой мощности мотора. Спустя 30 лет русский ученый Константин Циолковский разработает летательный аппарат жесткой конструкции с металлической обшивкой. Но проект так и останется на бумаге. В то время еще не было достаточно тонкой и легкой стали для создания оболочки. Затем огромный шаг будет сделан немецким инженером Фердинандом фон Цепелином. Фамилия графа станет нарицательной в значении аппарата с жестким каркасом, рассказывает конструктор воздухоплавательной техники Юрий Щербаков.
11: Оболочки мягких дирижаблей делались из хлопчатобумажных тканей, покрытых резиновым слоем. И с внешней стороны ткани припудривались алюминиевой пудрой. Они не были долговечными, умеренно хорошо держали газ, поэтому в первой половине 20 века были в ходу огромные жесткие дирижабли, потому что жесткий каркас позволял решать эти проблемы.
10: Свои гондолы строят в Британии, Соединенных Штатах и Советском Союзе. Воздушные корабли пересекают Атлантику, помогают в исследованиях Арктики и будто соперничают в превосходстве. В 26-м году экспедиция Руаля Амундсена на дирижабле «Норвегия» достигает Северного полюса. В 29-м энтузиасты на графе «Цепелин» совершают кругосветный перелет. А спустя 8 лет крупнейший летательный аппарат СССР В-6 устанавливает мировой рекорд продолжительности полета. Однако с дирижаблями были связаны не только величайшие достижения, но и трагические катастрофы. Сначала падение американской авианесущей гондолы «Акрон», затем крушение пассажирского цепелина «Гинденбург». Причиной аварии стала утечка водорода, комментирует авиационный инженер, историк Вадим Михеев.
12: Да, он, в общем-то, повторился бы у всех других летательных аппаратов подобного типа. Все очень были ненадежные и опасны. Особенно вот такие вот жесткие, большие. Хотя Гинденбург был самым выдающимся достижением и был результатом сотой с лишним по счету. Самая опытная фирма его строила.
10: Немецкий Гинденбург строился с расчетом на использование безопасного гелия. Но США, обладавшие монополией на производство газа, ввели запрет на его поставку в гитлеровскую Германию. Поэтому цепелины наполняли более доступным водородом. В конце 40-х Соединенные Штаты уже в лидерах по выпуску дирижаблей и во многом благодаря технологическому прорыву. На смену хлопчатобумажным оболочкам пришли более прочные синтетические материи, которые делали тогда в Америке, продолжает Юрий Щербаков.
11: У них был большой флот противолодочных дирижаблей. В общем-то, именно этот флот выиграл Вторую мировую войну на Атлантике. Они изгнали фактически немецкие подводные лодки. Они как следует защитили конвои.
10: С развитием авиации эпоха дирижаблей подошла к закату. Но небесных тихоходов недооценивают. Там, где крылатые машины не смогут сесть и забрать груз, они справятся с легкостью. Дирижаблям не нужны взлетно-посадочные полосы и огромные ангары. Они летают на 1000 километров, потребляют мало энергии, и потом это один из самых романтичных видов транспорта. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: В новейшей истории один из первых патрульных дирижаблей появился в начале 2000-х. Это была двухместная гондола, которую использовала полиция Рио-де-Жанейро для контроля городских улиц. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
13: Премьера на радио «Звезда».
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
15: О предметах и явлениях вокруг нас.
14: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
16: Программа создана...

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о пыли.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Пыль постоянно падает на Землю из космоса. Ежегодно тысячи тонн микрочастиц оседают на нас, прилетая из далеких миров.
0: Факт второй.
2: Каждая капля дождя содержит частицу пыли. Пыль служит ядром конденсации. Именно вокруг нее собираются молекулы воды, формируя дождевые капли и снежинки.
0: Факт третий.
2: Пыль – это глобальный архив Земли. В ней содержатся частички вулканов, промышленных выбросов, пыльцы растений и даже следы тяжелых металлов.
0: Факт четвертый.
2: Пыль может быть взрывоопасной. Мелкие частицы сахара, муки, металлов и других материалов могут взрываться при определенной концентрации. В 2008 году взрыв сахарной пыли на заводе в США убил 14 человек.
0: Факт пятый.
2: Пыль определяет климат на нашей планете. Атмосфера за год переносит около 5 миллиардов тонн пыли, влияя на температуру, осадки и даже формирование облаков.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о пыли. История с географией. Чешки.
3: Утренник в советском детском саду. Детки танцуют под фортепиано. Мальчики-зайчики, девочки-снежинки. На ногах у тех и у других обязательные чешки. У девочек белые, у мальчиков черные. По возможности. Потому что черные – дефицит. Мягкие спортивные кожаные тапочки. Сверху резинка, которая фиксирует ногу. Подошва тоненькая и очень скользкая. Официальное название – туфли гимнастические. Неофициальное – чешки. Но при чем здесь Чехия?
0: История с географией. Чешки.
3: В 70-е годы позапрошлого века некто Мирослав Тырш основал в Чехии спортивно-патриотическое общество. Ученики Тырша изучали чешскую культуру и обязательно занимались гимнастикой. Тогда-то у них и появились специальные тренировочные тапочки. Патриотам в царской России идеи Тырша очень понравились. Они их переняли вместе с тапками, которые сами чехи называли вермилками.
0: История с географией.
3: Вермилки. По-русски как-то не звучит. Стали называть чешками по стране происхождения. Так и повелось. С переменным успехом чешки пережили все революции и войны и с новой силой возродились в 70-х годах прошлого века. Как основная спортивная обувь в детских садиках. А что? Ведь правда удобно. Мягкие, удобные, легкие. Место в шкафчике не занимают. Мальчики-зайчики, девочки-снежинки.
0: Чешки. История с географией. Наука на чердаке.
4: Звучит смешно, но физики раскрыли тайну ужасно невкусных безглютеновых макарон с помощью ускорителей нейтронов. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
4: Для начала немного напугаю малознакомыми словами. Вот есть такой ISIS. Это ускорительный комплекс, исследовательский источник нейтронов и мюонов в Национальной лаборатории Резерфорда Эплтона. Он представляет собой комплекс ускорителей. Сначала источник отрицательных ионов водорода, потом два линейных ускорителя и потом синхротрон с впечатляющей энергией 800 мегаэлектрон-вольт. Ну, казалось бы, для чего можно использовать такую серьезную штуку? Правильно, для исследования физики конденсированных сред, фундаментальной физики и прочего. А еще вот невкусные макароны можно изучить, оказывается. Итак, по порядочку. Международная команда физиков наконец-то объяснила, почему безглютеновые макароны превращаются в липкую слизистую массу, даже если следовать всем инструкциям по варке. Эта проблема знакома миллионам людей, у которых есть непереносимость глютена, а также тем, кто следует безглютеновой диете просто из моды. Но вот с безглютеновыми макаронами просто засада какая-то. Вместо альденте получалась слипшаяся субстанция, покрытая чем-то похожим на слизь. Физики этим заинтересовались. Они что же люди, в конце концов? Для выяснения этой загадки макароны варили в тяжелой воде с дейтерием и просвечивали рентгеновскими лучами и пучками нейтронов, чтобы увидеть, что происходит на микроскопическом уровне. Представьте себе спагетти в ускорителе частиц. Ну и оказалось в итоге, что тот самый глютен не просто белок, а настоящий архитектор макаронной структуры.
0: Наука на чердаке.
4: В обычных макаронах белки, проламины и глютелины при варке сворачиваются и создают прочную сеть, которая связывает зерна крахмала, как арматура в бетоне. Эта белковая сеть не дает крахмалу безудержно набухать и растворяться. А в безглютеновых макаронах такой защиты нет. Крахмальные зерна поглощают воду без ограничений, распухают до огромных размеров и в итоге превращаются в клейкую массу. Связующие компоненты, которые используют вместо глютена, легко вымываются и не могут создать прочный каркас. То есть мы вроде убрали как раз клейковину, так называют глютен, а в итоге все склеилось еще хуже. Но теперь-то мы знаем, в чем дело. Правда, эта группа исследователей только констатировала источник проблем. Теперь срочно нужна следующая исследовательская группа кулинарных физиков с каким-нибудь синхротроном наперевес, чтобы они поработали над созданием искусственной белковой сети, которая имитировала бы работу глютена. Кстати, поскольку исследователям в ходе высоконаучных экспериментов пришлось сварить массу макарон, то они попутно выяснили, что соленость воды и время варки критически влияют на сохранение структуры даже обычных макарон. Чем точнее следовать рецепту, тем лучше результат. Это вам на заметку. А вывод такой: наука не стоит на месте. И, возможно, скоро мы увидим безглютеновые макароны, которые наконец-то будут достойны итальянских традиций.
0: Наука на чердаке. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские дроны ударили по двум танкерам на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. На их борту под флагами Либерии и Маршалловых островов были международные экипажи. Пострадавших и жертв среди сотрудников консорциума, а также подрядных организаций нет. Корабли сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают степень повреждений, сообщила компания. Погрузку нефти на терминале приостановили. Разлива топлива удалось избежать. Украинские боевики атаковали автобус, продуктовый магазин и остановку в городе Льгов Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. В результате пострадал водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с торговой точкой. Среди раненых – гражданин Белоруссии. Кроме того, под удар попал Курск. По предварительной информации, украинские беспилотники ударили в 4 многоквартирных дома. Пострадала одна женщина, ей оказывается помощь. Мошенники придумали новую схему, направленную на российских студентов. Злоумышленники стали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаются получить доступ к учетным записям граждан на портале госуслуги. Аферисты сообщают студентам о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС. С сентября в военных вузах начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным специальностям, а также по 15 дополнительным программам повышения квалификации. Об этом сообщил заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил генерал армии Виктор Горемыкин.
2: Завершаем комплектование первых курсов военных вузов. Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место. С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, и более 3000 получили боевой опыт в ходе участия СВО. Создание в 2026 году 3 новых вузов позволит с 1 сентября текущего года нарастить подготовку военных кадров.
1: Горемыкин добавил, что в этом году планируется привести в нормативное состояние казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч курсантов. В Архангельске стартовала Соловецкая регата. Она является самой северной в стране. В этом году в ней принимают участие 8 яхт из Архангельска, Северодвинска, Петербурга и Краснодара. Маршрут включает 6 этапов и проходит по дельте Северной Двины вдоль Онежского полуострова с посещением поморских деревень. Общая протяженность регаты около 400 морских миль. Первый этап прошел в столице Поморья. На набережной состоялся праздник парусного спорта.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Пинджикент. История открытия среднеазиатских Помпей. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: И сегодня мы с вами будем говорить о маленьком городе, что находится на границе Таджикистана и Узбекистана, который поистине носит имя среднеазиатских Помпей. Это город Пинджикент. На самом деле сегодня в нем проживает буквально несколько десятков тысяч человек. Население в Пинджикенте преимущественно таджикское. Когда-то, правда, этот город являлся частью большого мира, история которого во многом известна нам благодаря археологическим исследованиям именно на территории Пинджикента. Друзья, в раннем Средневековье на территории нынешнего Таджикистана, Узбекистана и частично Туркменистана существовало государство Согд или Согдиана. Согдийцы, ираноязычный народ, обладали уникальными навыками. Мы бы назвали их сегодня инфлюенсерами или трендсеттерами, потому что, являясь неотъемлемой частью торговых процессов на Великом Шелковом пути, они вместе с товарами перевозили с запада на восток и с востока на запад ряд историй, фольклорных сюжетов, религиозную иконографию и сформировали уникальное искусство. И почти все, что мы сегодня знаем о Согде, мы знаем благодаря исследованиям археологической экспедиции Государственного Эрмитажа на городище Пинджикент. Кстати, это одна из эталонных старейших экспедиций музея, работающая с 1946 года по наши дни, и за всю историю пинджикентской экспедиции она пропустила всего один сезон в ковидный 2020 год. Ваша покорная слуга, счастливая сотрудница этой экспедиции, сезон 2016, 2017 и 2018 года я провела на Пинджикентском городище, и могу сказать, что это самая интересная, самая сложная археология на свете. Потому что Пинджикент — это город, который вырос в согдийское время как мощные сырцовые джунгли. Это город, который был сложен целиком из сырцового кирпича. Дома в этом городе по принципу сот лепились друг к дружке, стена одного дома, это стена дома другого. Пространство между домами тоже перекрывалось, там тоже возникали помещения. В городе было несколько крупных базарных площадей, три храма, и почти все помещения города были расписаны. Пинджикент был богатейшим центром Великого Шелкового пути. Во многом за счет того, что совсем недалеко находился Самарканд, сердце самаркандского Согда, и караваны, приближаясь к Самарканду, перед тем, как отправиться вот в этот самый последний перегон в сердце самаркандского Согда, неизменно останавливались в Пинджикенте. И выходя из Самарканда, тоже обязательно ночевали в Пинджикенте, потому что дальше их ждало несколько сложных горных перевалов, ну а пинджикенцы прекрасно жили за счет обслуживания караванов. Самые главные века развития города — это 5, 6 и 7. И впоследствии в 8 веке в город придут арабы, будет несколько крупных пожаров, и жители города спустятся с древнего городища вниз, в долину реки Зиравшан, где по сей день живут современные пинджикенцы. Зиравшан — интереснейшая река, ее название переводится как «златоносная». Мы знаем, что когда-то по берегам реки Зиравшан, в таких джунглевых лесах, даже охотился на тигров Александр Македонский. Все это рассказывает нам, опять же, о богатейшем включении этих земель в историю Евразии. Пинджикент был найден археологами буквально случайно, благодаря счастливому случаю, который произошел в 1932 году, когда к востоку от Пинджикента, на склоне горы Мук, один чабан пошел спасать овечку, которая провалилась в некую яму. Вообще, кажется, все самые великие открытия в истории человечества и в истории мировой археологии случились благодаря тому, что кто-то куда-то упал. У этого чабана провалилась овечка. Он пошел ее спасать, доставать, и вместе с овечкой нашел корзину, в которой находился ряд очень интересных, нетривиальных предметов. Кусок щита, обрывки каких-то бумаг, тряпочки, лоскутки, кусочки стрел. Со всем этим счастьем он, как добропорядочный гражданин, явился в кишлак, главе кишлака и передал находки. Глава кишлака понимая, что он вряд ли сможет сам справиться с интерпретацией этой находки, отправился к мулле. То, что мулла — это обычно самое образованное лицо в любом кишлаке. Мулла, поглядев на обрывки текстов и неизвестные ему письмена, сказал: «Не, это очень старый Коран, я такой прочитать не смогу». Было решено отправить вещи с горы Мук в Сталинабад. Ныне это Душанбе, столица Таджикистана. В Сталинабаде тогда формировалась база подобных текстов и подобных предметов, и данные пересылались в Ленинград, где к этому времени уже расшифровали сагдийский язык и уже умели читать такие, в кавычках, старые Кораны, а именно сагдийские тексты.
2: Пинджикент. История открытия среднеазиатских Помпей.
1: Область знаний.
3: Из текстов, которые были открыты на территории горы Мук, ученые узнали о существовании городища Панчакент, что достаточно прекрасно интерпретировалось, потому что город Пинджикент все еще жил, и жители этого города каждый день бродили действительно вокруг мощного крупного городища, на котором буквально только, опять же, паслись все те же барашки, а местные пинджикентские прекрасные девушки собирали траву тысячу богов Хазариспанд. Это был огромный пустырь, который никто не исследовал. Тем не менее, первые попытки таких самостоятельных археологических раскопок были предприняты довольно быстро, уже в конце 30-х, в начале 40-х, местным энтузиастам. Но далее наступила Великая Отечественная, и только после завершения войны уже серьезные археологи смогли появиться в регионе, и 1946 год – это год первой разведки. И впоследствии действительно буквально все самые знаменитые востоковеды нашей страны так или иначе вставали у руля Пинджикентской археологической экспедиции. Стоит сказать о том, что и само открытие сагдийского языка в свое время было большущей сенсацией среди отечественной школы востоковедения. Игнатий Юлианович Крачковский, знаменитый востоковед и академик, о находке на горе Мук писал: «Счастлив ученый, который мог на своем веку наблюдать за рождением и развитием новой дисциплины, на глазах которого совершались неожиданные открытия и шла разработка найденных материалов, постепенно создававшая величественную картину, неведомую предшествующим поколениям исследователей. Так было в моей жизни с сагдийским языком, с сагдийской культурой, ряд веков процветавшей в Средней Азии». У руля пинджикентской экспедиции изначально встал знаменитый член-корреспондент Академии наук, востоковед, специалист по мусульманским историческим источникам Александр Юрьевич Якубовский. Уже при Якубовском в составе пинджикентской экспедиции работали сотрудники Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры, Ленинградского государственного университета, коллеги из Таджикистана и Узбекистана. Первые сезоны археологи очень надеялись, что на городище Пинджикента они найдут такие же сокровища, как сокровища с горы Мук. Тексты, архивы. Но в итоге главным сокровищем Пинджикента стали не истории, а росписи. Достаточно быстро уже в первые полевые сезоны археологам стали представать уникальные стенные циклы. Пинджикент, как мы уже с вами помним, был городом достаточно обеспеченным, и действительно почти каждый мог позволить себе расписать стены собственного дома. Эти росписи дали ученым доселе также неизведанный мир. Пинджикентцы-сагдийцы изображали на стенах не только своих собственных локальных божеств, но и богов индуистского пантеона, богов персидского пантеона. Иллюстрировали, как в комиксе, эпические истории о великих богах и героях. Действительно, место на свете, где столько различных рек слились бы воедино, как Пинджикент, мы с вами больше не встретим. Эти росписи уникальны еще и тем, что они созданы в технике росписи по сухой лёсовой штукатурке. И вообще, исторически, подобная живопись, просуществовав 1500 лет под землей, не должна сохраняться. Но в мастерской научной реставрации монументальной живописи Государственного Эрмитажа уже к концу 40-х годов была разработана специфическая технология. Ее автором стал Павел Иванович Костров, наш великий химик-реставратор, который придумал особый состав на основе полибутилметакрилата и ацетона, в определенных пропорциях два этих элемента смешиваются, и мы по сей день в Пинджикенте используем эту методику. И на самом деле не только мы, а практически все ученые, которые работают со среднеазиатской стенной живописью. Для того, чтобы сохранить эту живопись, и правда, нужно совершить ряд очень сложных манипуляций, которые, по сути, направлены на то, чтобы вживить росписи обратно в лёсовую основу. Далее эта живопись срезается со стены на марле, буквально как марка срезается с бумаги, и начинается ее лабораторная реставрация.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Пинджикент. История открытия среднеазиатских Помпей. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: Самые лучшие живописные циклы Пинджикента связаны на самом деле с эпохой второй половины VI-VII века. Мы прежде всего фиксируем это благодаря появлению в стенных росписях огромного обилия синего цвета. А синий цвет – это на самом деле самый дорогой пигмент, и чем больше синих росписей в городе, тем лучше это рассказывает нам о благосостоянии его жителей. Самый знаменитый живописный цикл из Пинджикента носит название «Синего зала». Это и, в принципе, самый известный науке, самый крупный живописный цикл из среднеазиатского доисламского искусства. «Синий зал» рассказывает нам историю о великом богатыре Рустаме.

0: на протяжении порядка 40 лет. Это было делом всей его жизни. Но самое главное, что мы встречаем параллельные сюжеты в росписях «Синего зала» Пинджикента и в классическом каноническом тексте Фердоуси. Это означает, что Фердоуси, по сути, записывал бродячие истории, которые точно так же перемещались по Великому шелковому пути вместе с товарами. В сагдийском мире даже существовала специальная профессия – шахнамехон, то есть певец, исполняющий истории о царях. Рустам – главный богатырь. Шахнаме постоянно сражается с различными чудовищами, духами или девами, как они называются в этой традиции, совершая подвиги на благо спасения такого достаточно недалекого царя, у которого он находится в подчинении и в услужении. И росписи «Синего зала» Пинджикента стоит читать так же, как комикс, где каждый блок — это определенная история. Интересно, что всего три сюжета из росписи «Синего зала» совершенно четко коррелируются с сюжетами из классического текста Фердоуси, а остальные, очевидно, может быть, даже не дожили до эпохи Фердоуси. Что абсолютно нормально, потому что на самом деле любой эпос жив, пока его исполняют, пока это истории, которые бесконечно обрастают все новыми и новыми деталями и интересными сюжетными линиями. «Синий зал» Пинджикента дает нам представление о эпической литературной основе сагдийского общества. Но мне бы хотелось рассказать еще о нескольких знаменитых комплексах декоративного убранства пинджикентских зданий, которые тоже являются отражением особого развития научной реставрации советской эпохи. Не только живопись стенная становилась частью парадного убранства интерьера пинджикентских домов, но и уникальное резное дерево. Дерева в Центральной Азии маловато, поэтому, как правило, это декоративный материал. Купола и своды классических пинджикентских домов поддерживались уникальными резными деревянными панелями, которыми выкладывались настоящие панно и циклы, где каждый элемент являлся тоже отражением либо конкретной иконографии конкретного божества, либо смешением нескольких орнаментальных элементов. Дополнительно все это великолепие, деревянное резное, еще поддерживалось фигурами, как бы мы сказали сегодня, кариатид. Впоследствии, когда начинается эпоха арабизации Центральной Азии, и арабы учиняют первый пожар в Пинджикенте в 720-е годы, многие помещения просто складываются, как карточные домики. И все это дерево остается сначала тлеть, а потом, опять же, на 1500 лет ждать, пока археологи откроют все это уже в 20 веке. И получилось, что еще один очень интересный пласт археологических материалов из Пинджикента – это вот это резное дерево, которое, по сути, превратилось в каменный уголь. Но настолько медленно, трепетно и хорошо это дерево тлело, и настолько потом долго и хорошо лежало под этими сырцовыми руинами, что сегодня оно сохранило первоначальную резьбу, и мы даже можем расшифровать буквально все сюжеты, которые хранит в себе вот это деревянное, резное великолепие Пинджикента. Также пинджикентцы чеканили свою монету, у них была совершенно своя четкая система меры весов. Как купцы, они были в этом абсолютно заинтересованы, и материалы из этого древнего городища на самом деле необъятные и безмерные. В наши дни экспедиция продолжает находить все новые и новые образцы стенной живописи. Правда, мы уже не можем больше привезти эти материалы в Государственный Эрмитаж. А сегодня мы оставляем все эти сокровища нашим коллегам из Таджикистана, которые впоследствии насыщают фонды своих собственных музеев этими сокровищами.
1: Пинджикент. История открытия среднеазиатских Помпей.
2: Область знаний.
0: Одним из ярких недавних открытий экспедиции является печать с изображением воина, которого бы мы назвали драконоборцем. Все это, опять же, говорит о том, что определенные иконографические тропы и сюжеты были абсолютно универсальными. То, что мы назвали бы Георгием Победоносцем, для персидского мира являлось бы там Бахрам-Гуром, который поражает дракона, для пинджикенцев являлось чем-то своим особенным. Но, наверное, самый интересный сюжет вокруг таких бродячих сюжетов связан с городом, который находится недалеко от Пинджикента ныне и являлся когда-то одним из центральных городов государства соседнего Согдиане. Рядом с Согдом находилось государство Уструшана, которая

0: существовало чуть дольше, чем Согдиана, за счет того, что находилась в горной местности, и арабы просто позже до него дошли. Одна из стен главного дворца Калаи-Кахкаха, где сидел правитель Уструшаны, украшена изображением волчицы, вскармливающей двух младенцев. Сегодня, въезжая в Истаравшанскую область Таджикистана, вы увидите памятник этой волчицы. Друзья, и это тоже про бытование сюжетов в системе Великого Шелкового Пути. Скорее всего, с монетками этот образ попал в свое время на территорию Центральной Азии и уже позже был воплощен сагдийским живописцем. Ну и напоследок небольшая история про сказки, которые часто можно было встретить в тех регистрах, которые вплотную примыкали к большим скамьям в парадных залах Согда. Недалеко от домовладения, в котором был открыт синий зал, был открыт замечательный стенной цикл, главный регистр в котором посвящен сценам битвы амазонок с какими-то рыцарями-воинами. Это, опять же, эпическая битва, эпический сюжет. Одну из амазонок в этом живописном цикле на ковре уносят с поля боя. И в том регистре, который вплотную примыкал к Суфе, сверху над ним возвышался эпический сюжет амазона Махи, был заполнен сказками, которые впоследствии войдут в такие сборники, как «Басни Крылова», или которые прекрасно известны нам благодаря басням Эзопа или сборнику индийскому «Панчатантра». Это, например, истории про трех мудрецов, которых съел тигр, или истории о гусыне, которая несла золотые яйца, а это, извините, и наша курочка Ряба, дорогие друзья. Такие росписи в очередной раз показывают нам, насколько едино содружество и сообщество фольклорных и басенных сюжетов. И их древность зачастую даже глубже, чем их первая письменная фиксация, ровно как и история про богатыря Рустама, например, которая впоследствии будет воплощена в тексте Шахнаме. Поэтому изучение подобных памятников не только расширяет наши знания о Центральной Азии, ведь зачастую, восхищаясь медресе, мавзолеями и другими архитектурными сооружениями мусульманского периода в Центральной Азии, мы редко задаем себе вопросы, а что же было на этих землях до? А было уникальное сагдийское искусство, во многом известное нам сегодня благодаря маленькому городку на границе Таджикистана и Узбекистана.
1: Рассказывала искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские боевики перешли к тактике уничтожения магазинов в городе спутники Запорожской атомной электростанции Энергодарі, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина. По ее мнению, цель противника – максимально осложнить жизнь мирным жителям и семьям атомщиков, создать проблемы с обеспечением города продовольствием, вызвать дефицит и усилить психологическое давление на население. Яшина подчеркнула, что администрация города держит ситуацию со снабжением под контролем. Россияне стали реже попадаться на уловки украинских телефонных мошенников. Активность этих аферистов в нашей стране снизилась. Подробности в эфире информационной службы «Вести» рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.
3: Как минимум 25% активности мошенников или обманов снизилось. Граждане Российской Федерации, подготовленные нашей разъяснительной работой, правильно действуют, никаких мошенничеств, зомбирований после этого не может произойти. Государство Украины спонсирует, организовывает организованную преступность. Когда поживки-то на территории России стало меньше, куда пошли украинские колл-центры? Отвечаю, в Европу. И как вы думаете, у кого в Европе больше всего? У поляков, конечно, это же большие их друзья.
2: Эксперт добавил, что, несмотря на позитивные показатели, россиянам не стоит во время диалога пытаться переиграть мошенника. Единственным правильным способом взаимодействия в этом случае является окончание разговора. В Финляндии растет количество краж. Воровство на протяжении последних лет превратилось в настоящую эпидемию, национальное бедствие. Большинство людей воруют по мелочи и не от хорошей жизни, пишут «Известия». Но некоторые сделали кражи основным источником заработка. В стране сложилась целая отрасль подпольной экономики, основанная на массовом воровстве супермаркетов. Сбыт краденого осуществляется у всех на глазах прямо рядом с ограбленными магазинами, пишет издание. Самыми популярными профильными классами в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследования. При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику, 24% биологию, 23% физику и 20% химию. Математику, информатику и физику чаще выбирают мальчики, а биологию и химию – девочки. И о погоде в столице. Сегодня днем синоптики обещают ясную погоду без осадков и до плюс 28.

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знать, уметь и сделать. Старейшее из ныне действующих высшее учебное заведение России. В начале 18 века оно называлось «Школой математических и навигационных наук». Сегодня это морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
1: От слов к делу.
2: Здесь обучают боевых офицеров на 5 специальных факультетах: штурманском, гидрографическом, факультете минно-трального и противолодочного вооружения, а также на факультете крылатых и баллистических ракет, подводных лодок. Сейчас для военно-морского флота России создана мощная группировка атомных крейсеров. Она способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей противника, в том числе авианосных соединений. На вооружении наших субмарин находятся системы, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Всем этим нужно профессионально, качественно управлять. Именно таких специалистов и готовят сегодня в Питере.
1: От слов к делу.
2: Знать, уметь и сделать.
1: Морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
3: Что вы говорите?
4: Рубашка и простыня. Разве есть у них что-то общее? Корни этих слов разные. Приставки, суффиксы и окончания тоже. Похоже, ничто их не роднит. Кроме, пожалуй, одного. Оба этих предмета изготовлены из ткани. Где-то тут и следует искать разгадку необычного ребуса. Как делают простыни? Да никак. Берут отрез прямо с ткацкого станка, подшивают края и готово. Проще некуда. Вот оно, слово, давшее жизнь столь необходимому предмету обихода. Простыня. От слова «просто». Ну а рубашка? Как обстоят дела с ней? Тут все наоборот. Воротничок, плечи, рукава, манжеты, накладной карман. Все это надо сделать строго по размеру. Работы у портного хоть отбавляй. Из одного куска ткани рубашку сшить не получится. Берем выкройку, отмеряем, отрезаем и шьем. И так много раз. Материал придется буквально изрубить на части. Вот отсюда и рубашка. И рубище, как в былые времена называли ветхую, а подчас и просто рваную одежду из грубой ткани. Запомним, простыня проста, а рубашку рубят.
3: Да что вы говорите?
5: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
6: Вообще сбрасывались.
5: Отравился
6: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: ересью. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: что-то ты стал каким-то забывчивым.
1: Да, память в последнее время как у рыбки Дори. 3 секунды.
2: А вот и нет.
3: То, что с памятью у аквариумных обитателей дела плохи – выдумка. Закрепили ее создатели известных мультфильмов. Однако наука доказала обратное. Рыбы могут запоминать информацию на недели и месяцы, а возможно и на годы.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В одном из британских вузов провели эксперимент. Каждое кормление в аквариуме сопровождалось определенным звуковым сигналом. Рыбки быстро уловили связь, что перед едой будет звук. Потом ученые устроили перерыв на 3 месяца. Однако, снова услышав тот сигнал, рыбы были тут как тут и просили обед.
1: Интересно.
3: Другие исследования показали, что рыбы запоминают выход из лабиринта и даже могут различать лица людей. Кстати, память им нужна для выживания в природе. Например, они будут избегать мест, где когда-то наткнулись на хищников.
2: А вот и да.
4: Кто так строит?
5: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Парижане, лондонцы, амстердамцы и другие европейцы.
5: Что?
6: По-английски их называют «хаусбот», то есть «дома-лодки». По-французски именуют «maison flottante» – «плавучие дома». Их обитатели – чаще одинокие люди или пары без детей. Нередко они выбирают плавучую жизнь с соображения экономии. Когда живешь на воде, не надо платить налог на землю, и можно поселиться в самом центре знаменитого города.
5: Где?
6: Дома-лодки встречаются во многих европейских городах, где есть реки или каналы, а земля дорогая. Такое жилье популярно в Лондоне и Париже, Амстердаме и Гамбурге. В столице Великобритании так живут около 15 тысяч человек. В Голландии больше 7 тысяч. А в Париже желающих поселиться на воде столько, что образовалась целая очередь. В листе ожиданий сейчас около 200 претендентов. Но вожделенное швартовочное место каждый год получают не больше 10 из них.
5: Из чего?
6: Чаще всего люди выбирают себе для жилья лодки-баржи. Когда-то на них перевозили грузы, хозяин обитал там же, не отходя от рабочего места. С середины 20 века эти суда стали использовать просто для жизни. Это довольно длинные баржи, на которых помещается несколько комнат, кухня, туалет и душ. Они бывают широкие и узкие, чтобы вписывались в любой канал. Некоторые из них построены еще в начале 20 века, другие – современные. Бывают и двухэтажные. На верхней палубе обычно располагается место для отдыха. Там хозяева загорают в хорошую погоду, пьют вино, жарят мясо на мангалах, а некоторые даже устраивают небольшой сад.
5: Как?
6: Плавучие дома бывают двух типов. Одни пришвартованы на постоянном месте. Они подключены ко всем городским коммуникациям – водопроводу, канализации, электричеству и отоплению. У их жителей есть свой постоянный адрес и даже калитка-вход на набережную. Другие постоянно перемещаются. В Лондоне, например, есть правило 2 недель. Это значит, что владелец баржи обязан каждые 14 дней менять место стоянки. На таких судах обычно устанавливают автономный электрогенератор или солнечные батареи. Воду из душа и кухни сливают прямо в реку, а для туалета используют септик.
5: А что теперь?
6: В наше время такие дома-баржи становятся все популярнее. Британцы и французы не только живут в них сами, но и сдают туристам. Появилось даже специальное слово «ботель». Так что сегодня любой желающий вместо банальной гостиницы может на несколько дней арендовать плавучий дом и понять, как это – жить на воде с видом на Эйфелеву башню. Ну или на Тауэр. Хаусбот.
5: Кто так строит?
7: Радиозвезда.
8: Плутовство.
9: Плутовство.
8: Великие авантюристы прошлого.
10: 1982 год. США. Лос-Анджелес. В особняке известной голливудской актрисы Мелани Гриффит раздается телефонный звонок. На том конце провода уверенный голос незнакомого юноши.
7: Меня зовут Дэвид. Я сын кинорежиссера Сидни Пуатье. Миссис Мелани, вы работали с моим отцом, снимались в его фильмах. Вы с ним близкие друзья. Нужна ваша помощь. Сегодня я должен был улететь в Нью-Йорк, но опоздал на самолет. Вы не могли бы приютить меня на пару дней?
10: Актриса, конечно же, соглашается, не подозревая, что всего через пару часов на пороге ее дома будет стоять опытный мошенник.
5: Плутовство.
10: Дэвид Хэмптон родился в 1964 году в Баффало в семье преуспевающего адвоката афроамериканского происхождения. Когда мальчику исполнилось 16, он сбежал из дома и отправился в Нью-Йорк, где мечтал стать профессиональным певцом. Однако ни в одну музыкальную студию темнокожего юношу не приняли. Деньги быстро закончились, и чтобы хоть как-то выжить в огромном мегаполисе, Дэвид решился на хитроумную авантюру.
9: Заходишь в дорогой ресторан и говоришь, что ты сын режиссера Сидни Пуатье. Якобы любимый папаша снимает кино где-то в Европе,

0: А ты впервые в Нью-Йорке. В аэропорту потерялся весь твой багаж, а на улице тебя ограбили какие-то хулиганы. И знаете что? Эта история работала безотказно. Официанты кормили меня бесплатно, а бармены регулярно подкидывали деньжат. За пару месяцев скопилась приличная сумма, и я смог купить билет до Лос-Анджелеса.
1: В Беверли-Хиллз он действовал по той же проверенной схеме. Жертвами мошенника стали Кельвин Кляйн, Сильвестр Сталлоне и даже декан Колумбийского университета журналистики. Одним людям Хэмптон говорил, что он близкий друг их детей. Другим врал, что опоздал на самолет в Лос-Анджелесе. Третьих обманывал, говоря, что его ограбили. Ему давали деньги, он неделями жил в роскошных особняках, ездил на чужих и очень дорогих автомобилях. Удивительно, но факт. Никто ничего так и не заподозрил.
2: Плутовство.
1: Погубила авантюриста неосторожность. Однажды за превышение скорости его остановили полицейские. Дэвид Хэмптон предъявил фальшивое журналистское удостоверение и заявил, что едет на интервью с самим Биллом Гейтсом. Новая легенда не сработала. Афериста задержали, проверили документы и арестовали.
0: Я сознался во всех грехах. Думал, меня отпустят. Ничего подобного. Дали 5 лет тюрьмы за мошенничество. А тут еще какой-то режиссеришка собрался снять про меня фильм под названием «Шесть степеней отчуждения». Наглость какая. Я так этого не оставлю.
1: Осенью 1991 года Дэвид Хэмптон вышел на свободу и тут же подал в суд на создателей картины с требованием выплатить $100 миллионов компенсации. Якобы в основе сценария лежит именно его биография. Разбирательство длилось несколько месяцев, но в конечном счете иск отклонили. Последняя афера в жизни опытного мошенника с треском провалилась.
2: Дэвид Хэмптон. Плутовство.
3: Плутовство.
2: Великие авантюристы прошлого.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать, и вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
4: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в поселке Дубовое Белгородской области увеличилось до 5. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Об ударе стало известно в субботу вечером. В результате инцидента погиб мужчина. В Министерстве обороны России отметили успехи группировки «Запад» в освобождении Донецкой Народной Республики. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов поставил группировке задачи на дальнейшие действия.
2: На Купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои под Лиманью. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики.
1: Завершая инспектирование группировки «Запад», Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником – Днем Металлурга. Премьер отметил, что, несмотря на серьезные вызовы и внешнее давление, металлургический комплекс демонстрирует высокий уровень адаптивности и технологической устойчивости и успешно решает серьезные задачи. Глава Кабинета министров также подчеркнул ведущуюся оптимизацию производственных и логистических процессов, модернизацию производства и высокий темп цифровизации. Это позволяет повышать производительность, улучшать качество продукции, снижать аварийность и издержки. В Пермском крае не прекращаются ливни. В эти выходные режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Октябрьского муниципального округа. Частично подтоплены некоторые населенные пункты. В округ прибыли представители краевого управления МЧС. Они будут мониторить пострадавшие объекты и определять объем работ по восстановлению инфраструктуры. Для жителей подтопленных домов, которые нуждаются в помощи, открыли пункты временного размещения. В Казахстане для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий впервые использовалась робособака с искусственным интеллектом. Она работала на празднике в честь Дня металлурга в Карагандинской области. Устройство, интегрированное с информационными базами полиции, в режиме реального времени робот способен распознавать лица, находящиеся в поле зрения правоохранителей. Во время праздничных событий робособаки выявили 4 нарушителей.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: выдуманный проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Ялодовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Не понимаю, как раньше стирали.
3: Суперпена от грязных пятен.
4: Хорошо, что есть и для чувствительной кожи.
1: Вот это вещь.
5: Гречневая зола вместо щелока, а кислое молоко для отбеливания. Из сока мыльнянки получается пена. А если белье колотить о камни, можно вывести пятна. Способов стирки в древности было немало. Но как хорошо, что для этого придумали специальное средство. Стиральный порошок. Первое моющее средство, конечно, мыло. По легенде, его случайно изобрели в Древнем Риме. Однажды люди растапливали жир на костре, и дождь вместе с древесной золой смыл его в реку. Работавшие на берегу прачки заметили, что белье стало лучше отстирываться. Впрочем, уваривать животный жир вместе с золой и ароматическими маслами придумали еще в Древнем Египте. При кипячении всех этих компонентов образуются соли жирных кислот, то есть получается мыло. Со временем вместо золы применили соду, гидрокарбонат натрия. Мыло стало главным помощником прачек и удерживало позиции вплоть до конца XIX века. При всей эффективности у средства есть недостаток. В водном растворе выделяется свободная щелочь, из-за которой ткань теряет прочность, а цвет тускнеет. Поэтому химики начали искать альтернативу – поверхностно-активные вещества. Первый и большой шаг сделает немецкий ученый Фриц Хенкель. В основанной им компании выпустят порошок, состоящий из пербората натрия и синтетического заменителя мыла – силиката натрия. Первый компонент отбеливает ткань, а второй защелачивает раствор и берет под конвой частицы грязи. Средство назвали персил, сокращенно от слов перборат и силикат. Домохозяйки с облегчением вздохнули. Теперь они получали ослепительно чистое белье без застирывания и отбеливания. Синтетические порошки оказались универсальны для всех видов тканей и эффективны в воде любой жесткости и температуры. Но синтез поверхностно-активных веществ обходился дороже исходных компонентов сульфоэфиров. В природе это жирные спирты. К ним относятся, например, пчелиный воск или жир кашалота, спермацет. Поэтому ученые задумались над тем, как самим синтезировать спирт. Способ был найден американскими химиками. В 1933 году компания Procter & Gamble выпустила моющее средство Dreft. С тех пор принцип действия стиральных порошков не меняется. В их основе поверхностно-активные вещества и прочие компоненты в качестве улучшайзингов. Отмывают все, даже деньги, если их забыть в кармане одежды.
1: Вот это вещь! История предметов полезных и не очень.
0: Премьера на радио «Звезда».
5: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
0: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: высоты.
1: Радиозвезда.
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
3: год, Ленинград, поздняя осень, набережная Мойки. Булат Акуджава в теплом пальто и меховой шапке облокачивается на парапет, неспешно пыхтит сигареткой и сквозь очки внимательно разглядывает очертания города. Этот снимок появился неспроста. Корреспондент ТАСС Юрий Белинский жил и работал в Питере. Долгое время мечтал сделать фотопортрет известного московского поэта Булата Акуджавы. Но что-то постоянно мешало их встрече. Регулярные командировки, творческие вечера, литературные конференции. И вот свершилось. В конце 90-х Булат Шалвович приехал на гастроли в Ленинград. Фотограф тут же позвонил ему в гостиницу.
4: Мы договорились прогуляться на следующий день и придумать композицию для будущего снимка. Я, весь такой радостный, положил трубку и крепко задумался. А где же будем работать? На фоне Эрмитажа? Возле Медного всадника? И чего? Кому это нужно?
1: История одной фотографии.
3: В ту ночь Юрий Белинский почти не спал. Думал о предстоящей встрече. А рано утром нашел в своей библиотеке сборник сочинений Акуджавы.
4: Я открыл книгу машинально, наугад. На какой-то там странице, не помню. А потом прочитал. «Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона, как между было и не стало нерукотворная черта, ее мы топчем упоенно и приступаем окрыленно, и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся ни черта».
3: Словно подарок судьбы, тот самый стихотворный дом уцелел и все еще стоял возле набережной Мойки в Ленинграде. Там и провели фотосессию. Акуджаве очень понравилось, и он на бис даже процитировал собственное произведение.
5: «Между домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона все уместилось понемногу. Его любовь, его корона, беспомощность его кормилица и перевозчика весло. О чем, красотка современная, ты вдруг вздохнула тяжело?»
2: Человек в кадре.
6: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радиозвезда. Судьба-злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радиозвезда».
8: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот так.

0: ваши острые клыки.
1: Радиозвезда.
2: Кап раз, кап два, кап три. Капитошка какая-то получается. Но это на гражданке. Любой военный человек вам скажет: кап раз, значит, капитан первого ранга. Кап два, второго ранга. Ну, а кап три, соответственно, капитан третьего ранга. Сегодня поговорим о последнем.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан третьего ранга.
2: В военно-морском флоте России этот воинский чин соответствует званию майора в сухопутных войсках и авиации. Если офицер служит, скажем, в гвардейской части, то к нему следует обращаться гвардии капитан третьего ранга.
3: История воинских званий.
2: Многие из нас хорошо помнят советский фильм «Командир счастливой щуки». Он рассказывает о подвиге капитана третьего ранга Алексея Строгова в исполнении известного актера Петра Вельяминова. В 1942 году

0: Знакомьтесь, капитан-лейтенант Семен Иванович Коваленко. В 42-м получил задачу высадить на берег Норвегии советскую разведгруппу. Находясь в надводном положении, наша субмарина внезапно оказалась в окружении трех немецких кораблей. Коваленко находился на мостике и был тяжело ранен в ногу. Тогда отважный капитан дал команду на погружение без него. Приказ был выполнен, а командира сочли погибшим. Но он выжил. Гитлеровцы выловили его из воды, ампутировали простреленную ногу и отправили в концлагерь. После войны обнаружились протоколы немецких допросов. Из них следует, что капитан Семен Коваленко остался верен присяге и не сообщил врагу ровным счетом ничего. А в 1944-м советского офицера-подводника расстреляли за попытку поднять восстание среди заключенных. Да уж, геройский был мужик. И фильм хороший.
1: Капитан третьего ранга. По случаю присвоения.
2: Радиозвезда. История в звуке.
3: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
4: К началу Первой мировой войны главным оружием русского пехотинца была винтовка Мосина образца 1891 года. Оружие надежное, мощное, но имевшее ряд недостатков. Прежде всего, относительно низкую скорострельность. За одну минуту опытный боец успевал сделать не более 10 прицельных выстрелов. Чтобы перезарядить винтовку, нужно было совершить 4 коротких уверенных движения. Операция занимала всего секунду, но иногда эта секунда решала все. О создании самозарядной винтовки русский оружейник Владимир Федоров задумался во время русско-японской войны. Действующий офицер, он отлично понимал преимущество этого оружия перед другими образцами. В 1907 году Федоров приступил к созданию автоматической винтовки собственной конструкции. Денег у государства не просил. Все необходимые материалы закупал на собственные средства. Чем могли, помогали единомышленники. В свободное время в мастерской Федорова трудились блестящие инженеры, слесари и фрезеровщики. К 1912 году первая партия автоматических винтовок была изготовлена и успешно прошла испытания. Единственным недостатком был признан патрон. Чтобы снизить отдачу при стрельбе, Федоров уменьшил его калибр до 6,5 миллиметров. Но перестраивать ради этого производства военные были не готовы. Оружейник сам нашел выход. Он переделал свою винтовку под японский патрон «Арисака». Его калибр был меньше традиционного винтовочного, а количество этих боеприпасов на складах исчислялось сотнями тысяч. Параллельно Федоров совершенствовал свою винтовку. В частности, сделал ее пригодной для ведения стрельбы очередями. Так появился первый в истории автомат. Впоследствии это название станет общим для всех образцов подобного оружия. К сожалению, в действующую армию автоматы Федорова попали слишком поздно. Административная волокита сделала свое дело. Только летом 1916 года в составе Измаильского полка появилась особая рота автоматчиков. Однако время было упущено. Новое оружие не смогло изменить ход войны. И все же труды Федорова не пропали даром. Создатель первого в мире автомата дал пищу для размышления своим последователям, другим талантливым русским оружейникам – Шпагину, Судаеву, Калашникову.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости науки. В Московском физико-техническом институте робот установил мировой рекорд по сборке головоломки. Устройство справилось с задачей за 9,6 секунд. Мегаминкс считается одной из самых сложных головоломок в мире. Робот оказался быстрее предыдущего рекордсмена в 68 раз. Аппарат почти вдвое превзошел лучший результат человека. Устройство оснащено 12 независимыми двигателями для вращения граней. Разработка может найти применение в промышленные сервисы и сервисные робототехники. Более половины опрошенных россиян знают о своих родственниках, начиная с прабабушек и прадедушек, или даже о более старших предках. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований Российского общества знания. А как глубоко можно отследить свою родословную, радиозвезда рассказал истории генеалог, блогер Виталий Семенов.
2: В среде генеалогов считается базово докопаться до времени Петра Первого, то есть до проведения первой ревизии. Народная ревизия первая производилась с 1719 по 1723 год. Не всегда это удается, но в двух третях случаев это удается.
1: Отмечается, что каждый пятый опрошенный при поиске предков работал с архивами или специализированными сервисами. Еще 1% сдавал генетический тест. На юге Азербайджана обнаружили остатки поселения возрастом около 2200 лет. Постройки возводились в рамках одного хронологического периода, но с разницей в несколько столетий друг от друга. В ходе раскопок были обнаружены помещения, а также отдельные участки с фортификационными сооружениями. Исследования показали, что в древности на этом месте произошел пожар, в результате которого обрушились перекрытия построек, пишет ТАСС. Археологические находки также подтвердили, что уже с начала нашей эры на этой территории велось местное производство стекла. Ученые изучают движение птиц, чтобы создавать более совершенные устройства. Инженеры из Королевского Мельбурнского технологического института и Бристольского университета создали робота, имитирующего движение пустельги. Таким образом, специалисты хотят понять, как птица сохраняет устойчивость в сильных воздушных потоках. Эти разработки могут привести к появлению новых беспилотников, способных работать в самых сложных условиях, пишут «Известия». В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян. Об этом сообщает научный журнал PLOS ONE. Открытие стало одним из самых редких. Это лишь пятый новый вид этих животных, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов. Особый интерес у специалистов вызвал внешний вид обезьяны. Светлая кожа вокруг рта и под носом создает характерный маскообразный рисунок.
0: Премьера

0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Шлемофон танкиста. Изначально это был простой кожаный шлем для защиты головы бойца внутри боевой машины во время движения танка по пересеченной местности.
1: Форма и содержание.
2: Шлем стал шлемофоном, когда в него встроили средства голосовой связи авиационного типа. Произошло это в годы Второй мировой войны, после чего новый головной убор бронеэкипажей в шутку прозвали «говорящей шапкой». Черный кожаный шлем с несколькими валиками от лба до затылка. Их основное назначение – дополнительная защита головы от ударов о выступающие внутренние части танков. Валики делают со всевозможными наполнителями. Сперва их набивали конским волосом, позднее – поролоном. Они обеспечивают достаточно хорошую амортизацию при внезапном ударе и даже могут уберечь от осколков.
0: Шлемофон танкиста.
2: Шлемофон служит в том числе и для шумоизоляции. Ведь мощные разрывы снарядов рядом с танком могут привести в замкнутом пространстве к полной глухоте. Такой шлем с уплотнителями и набивкой, кстати, еще и очень теплый. Он согревает в мороз лучше меховых шапок.

0: советской литературе шлемофон танкиста не только символ мужества и отваги. Это еще и очень надежное средство связи. Главный центр управления боем. Так в произведении Василя Быкова «Долгая дорога домой» в шлемофоне, в буквальном смысле, гремит голос храброго лейтенанта, ведущего машину в решительную атаку. «Вперед, пушкари! Хватит землю пахать!»
1: Форма и содержание. Шлемофон танкиста.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
4: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
2: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
1: Вокруг меча.
5: 1958 год. Кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро вступили в бой с правительственными войсками. Главный хит года – итальянская песня «Валаре». Впервые в магазинах появляется кукла Барби. В Швеции проходит 6-й чемпионат мира по футболу. Наконец, в чемпионате мира участвует сборная СССР. Победа наших футболистов в Олимпийском Мельбурне 1956 года убедила советское руководство, что у страны есть команда, за которую стыдно не будет. Из Стокгольма впервые были организованы телетрансляции турнира. Тогда еще никто и представить не мог, какое влияние на мировой футбол окажет телевидение. И какие колоссальные деньги оно будет приносить ФИФА и самим футболистам через 2-3 десятилетия. Команда СССР попала в так называемую группу смерти. Судите сами. Неподражаемые бразильцы, бронзовый призер прошлого чемпионата сборная Австрии и родоначальники футбола англичане. Впрочем, советская команда сумела доказать, что олимпийское золото получила не случайно. Ей удалось выйти из этой группы в четвертьфинал, оставив за бортом и Англию, и Австрию. Именно на этом чемпионате впервые была зафиксирована игра со счетом 0-0. Так в сухую сыграли Англия и Бразилия. После этого тренер бразильцев решил перестроить свою команду и усилить нападение. В результате в основном составе появился никому неизвестный юнец, 17-летний Пеле. Для советской сборной чемпионат мира закончился в четвертьфинале. Команда шведов оказалась сильнее. На родине поражение было воспринято очень болезненно, и вскоре тренер был отправлен в отставку. Финальный матч состоялся между хозяевами чемпионата и Бразилией. Первыми в матче захватили инициативу именно шведы, забив уже на 4-й минуте. Но их радость была недолгой. Бразильцам удалось сравнять счет, а дубли Пеле и Вова поставили жирную точку. На том чемпионате было столько всего впервые, что его по праву можно считать турниром открытий. Дебют советской сборной, восход звезды Пеле, начало телетрансляции. И главное, в первый раз сборной Бразилии удалось завоевать заветный кубок. К этому она шла уже очень давно, но все время что-то мешало. Год 1958, Швеция, 6-й чемпионат мира по футболу.
1: Премьера на радио «Звезда».
6: Как вас звать, величать-то?
7: Не царское это имя!
1: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
7: Не царское это имя!
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Легендарный викинг, считавшийся потомком богов. Первый король Норвегии, основавший династию Харфагеров. Но история запомнит его как Харальда Прекрасноволосого.
2: За что же он получил такое прозвище?
4: Норвегия, 9 век. Сын мелкого дружинника Харальд сватается к прекрасной девушке Гиде. Но та отвергает его. Гида готова обручиться лишь с королем. Тогда юноша клянется, что объединит страну и наденет корону. А пока этого не случится, перестанет стричь волосы.

Шли годы. Харальд смог подчинить себе земли почти всех норвежских правителей. В 872 году состоялась решающая битва при Хаврсфьорде. И вот он уже король, а рядом с ним прекрасная Гина. Если верить легенде, добившись сердца любимой, он впервые за 10 лет отправился в баню. И вышел из нее уже не усталый обросший воин, а красавец с копной великолепных волос. Так и родилось имя, оставшееся в веках. Харальд прекрасно волосый.

0: История одного прозвища.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Москва. Клинический городок Склифосовского. На углу Большой Пироговской улицы и Абрикосовского переулка стоит памятник Николаю Васильевичу Склифосовскому. Великий доктор строго смотрит на мир с высоты гранитного пьедестала, опираясь правой рукой на кафедру с разложенной на ней книгой. Круглые очки, солидная борода, на лацкане сюртука орден святого Владимира. Однако у кого-то может возникнуть вопрос, а почему, собственно, памятник установлен здесь, а не рядом с институтом его имени, на Сухаревке? Вроде там было бы логичнее.
3: Имя на карте.
2: На самом деле, место для памятника выбрали правильно, точнее, справедливо. К самому институту имени себя на Сухаревской площади в Москве Склифосовский отношения почти не имеет. Просто так сложилось исторически. А здесь, на Пироговке,

0: врач, хирург и общественный деятель находится на своем законном месте. С постамента он взирает на свое любимое детище – комплекс зданий клинического городка на Девичьем поле, построенный во многом благодаря инициативе, упорству и целеустремленности Николая Васильевича. У подножия памятника декоративный бронзовый круг, центр которого занимает план-барельеф будущего клинического городка. В 1880 году Николая Васильевича пригласили руководить медицинским факультетом Московского университета и заведовать тамошними клиниками. В то время они были расположены на улице Рождественки, в нынешнем доме номер 11, там, где сейчас находится архитектурный институт. Клиники были хорошими, их даже хвалили в газетах. Однако Склифосовский недовольно морщился.
1: У нас будущие врачи оторваны от медицинской практики. Беда, когда они первый раз видят настоящего больного только после получения диплома. Это никуда не годится. Надо, чтобы операционные и смотровые стояли бы с аудиториями стена к стене.
2: Имя на карте.
0: В итоге трудами и заботами Склифосовского на Девичьем поле вырос неповторимый архитектурный ансамбль. 13 основных зданий, где разместились 15 клинических учреждений и 8 учебно-научных институтов. Николай Васильевич выбил у московского правительства 40 гектаров бесплатной земли, нашел на строительство 2,5 миллиона рублей, привлек лучших инженеров и архитекторов, оснастил лаборатории самой современной техникой, да такой, что участники 12-го международного конгресса врачей, который проходил в Москве в августе 1897 года, от зависти потеряли дар речи. А всемирно известный немецкий патологоанатом и гистолог Рудольф Вирхов выразил свой восторг словами «Учитесь у русских». Так что памятник великому Склифосовскому стоит на правильном месте. Поставили его по историческим меркам совсем недавно, в 2018 году. А клинический городок Склифосовского до сих пор гордость Российской Федерации, флагман медицинского образования нашей страны. И название его всем давно знакомо. Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Москва, клинический городок Склифосовского.
2: Имя на карте.
3: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам Украины. Атаке подверглись объекты в Киеве и Киевской области, а также инфраструктурные объекты порта Южной Одесской области. Они использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. Американские военные вновь нанесли серию ударов по Ирану. Атакам подверглись объекты берегового наблюдения, противовоздушной обороны, средства военно-морских сил, склады с ракетами и дронами. Тем временем начальник Центрального штаба армии Ирана генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовящемся сокрушительном ударе по американским войскам в ответ на атаки штатов. Также известно, что Тегеран атаковал при помощи дронов две военные базы Соединенных Штатов в Кувейте. Американский государственный департамент рекомендовал своим гражданам при путешествиях за границу проявлять повышенную осторожность в связи с иранским кризисом. В частности, тем, кто находится на Ближнем Востоке, нужно следить за новостями и за развитием событий. Пассажирский паром потерпел крушение у берегов Гайаны. По предварительным данным, корабль следовал из столицы страны в порт Кайтума. Спустя время поступил сигнал об инциденте. Спасателям удалось обнаружить паром благодаря тому, что находившиеся на нем люди зажгли сигнальные ракеты. Всего на борту находились около 116 человек. На данный момент спасены 8 пассажиров. Рособорнадзор раскрыл сроки публикации новых демоверсий единого государственного экзамена. Подробности в интервью ТАСС сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.
2: Демоверсии для нас неприкосновенная дата. Предметные комиссии уже работают. Им важно было получить аналитику по итогам результатов этого года по каждому предмету, по каждому заданию в том числе. И на базе этих материалов они формируют демоверсии экзаменов следующего года. До 1 сентября они будут опубликованы.
1: Ранее в пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что по итогам дополнительных дней пересдачи экзамена количество работ, написанных на 100 баллов, превысило 10 тысяч. Федерация футбола Франции сообщила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной команды. Специалист руководил сборной с 2012 года. Под его началом Франция выиграла чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций в сезоне 2020-2021 годов, а также добиралась до финалов Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года в Катаре. Напомним, накануне французы проиграли Англии в матче за третье место на чемпионате мира. Итоговый счет 6-4 в пользу Англии.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
5: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. Это программа о людях, которые отправляются на поиски, делают открытия и в результате меняют мир. Сегодня у нас в гостях как раз такой гость. Правда, поймать его в Москве практически невозможно, поэтому мы делаем программу с ним удаленно.
1: Вадим Махоров – один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Калючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых СМИ. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Первый вопрос. На острове Калючин в Чукотском море людей сейчас нет. Там, как я понимаю, одни белые медведи. Где вы и делали фотографии?
3: Да, все верно. История с белыми медведями такова, что я когда там был, это был сентябрь, и в это время весь Северный Ледовитый океан около Евразии со стороны Чукотки, он скрывается ото льда, а медведи обычно ходят по льду и там охотятся. А когда льда нет, они концентрируются на берегу, и, соответственно, остров Калючин, островок небольшой, и поэтому они там скучковались в таком большом количестве. Вот я примерно насчитал около 20 белых медведей на вот этом маленьком участке.
2: А вы специально туда поехали, на такую фотоохоту на белых медведей, или просто так получилось?
3: Ну, я был в составе пассажирского круиза, туристического, так назовем. Мы на судне «Профессор Хромов» прошли через всю Чукотку от Анадыря и через мыс Дежнёва, и шли мы к острову Врангеля. И остров Калючин был на пути. И не то, чтобы я там специально хотел это снять, этих медведей, и вообще я не первый, кто этих медведей снял, и я уверен, что не последний, но именно мои кадры вот так вот разлетелись по всему миру, так всех впечатлили, мне, конечно, очень приятно, но я не ожидал, что так будет.
2: То есть сама судьба свела вас с белыми медведями?
3: Что-то вроде того, да, то есть я вообще не знал даже, что в программе есть этот остров, и когда увидел, я подумал, блин, классно, сейчас мы все сделаем тут красиво.
1: Вообще белые медведи считаются животными-одиночками, а вы рассказываете о том, что белые медведи там собрались в кучку, как так может быть?
3: Белые медведи действительно одиночки, как, например, и бурые медведи, но бурые медведи, они более агрессивные, потому они, например, не смогли бы вот так ужиться, и они потом дрались постоянно между собой. А вот у белых медведей есть такая особенность, что в определенные моменты, когда у них там либо мало еды, либо там вот какие-то такие стесненные условия, что им просто некуда деваться, они способны сосуществовать друг с другом. Были с нами научные сотрудники, биологи, которые рассказывали все вот это. И получается, что да, я стал, и все мои зрители тоже стали вот свидетелями такой ситуации, когда белые мишки могут сосуществовать спокойно, без агрессии.
1: Вадим, а как вам все-таки удалось договориться с одним из самых опасных хищников в природе, чтобы он вам попозировал?
3: Вообще, чтобы снимать белых медведей, и не только белых медведей, а вообще любых животных с дрона, как это делаю я, нужен определенный навык. А сложность в том заключается, что дрон, он ведь шумный, и когда он подлетает к животным, есть очень большой шанс их испугать. И тогда вот эти кадры, которые будут с испуганным животным, они будут никому не нужны, в том числе и мне. И в целом я считаю, что животных нельзя пугать. Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало. И если коротко, то это происходит так, что я подлетаю к ним на дроне очень-очень медленно, даю им много времени, чтобы они привыкли к этой жужжащей птице. И в этот момент животные чаще всего либо вообще не замечают дрон, либо начинают с ним взаимодействовать, а именно даже подходить и могут встать на задние лапы. Я ведь еще хожу на Северный полюс на ледоколе 50 лет Победы и тоже часто встречаю белых медведей на земле Франца Иосифа. Там у меня много кадров сделано, где они встают на задние лапы, чтобы там посмотреть поближе, там, не знаю, понюхать дрон. Я научился уже очень давно взаимодействовать с медведями так, чтобы они совершенно не стрессовали.
2: Но не пытаются они лапами сбить дрон, потому что все-таки это будет потеря серьезная, такой экспедиция.
3: Я думаю, что у них нету какой-то прям агрессии. То есть, если бы у них была агрессия, то они бы вели бы себя по-другому. Они бы там бежали бы, пытались бы как-то вот атаковать. А они чаще, для них это как вот, ну, что-то вот летает, что-то вроде интересное, но недостаточно интересное. То есть, ну, что-то вот необычное из их жизни. Скорее, их все взаимодействие сводится к игре.
1: То есть, Вадим, правильно ли я понимаю, что вы сами близко не подходите к белым медведям?
3: конечно, я сам к ним близко не подойду, потому что мне все-таки жить хочется. Так, все эти кадры, они, да, сделаны в тот момент, когда я сам лично нахожусь на судне. А если мы говорим про видео с белыми медведями, которое вот залетело по всем соцсетям, там некоторые кадры сделаны на FPV-дрон. Это такой дрон, который вот одеваешь очки, как VR-очки, и ты видишь своими глазами, как ты летаешь, как птица. И погружение в этот процесс достаточно такое глубокое. И когда вот я снимал вот эти кадры, где там медведь машет перед дроном или там пытается как-то типа укусить, то в этот момент я прям ощущал, будто бы я вот сам там нахожусь. Я, конечно, не находился сам, но ощущение вот такое полноценное присутствие.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать». На радио «Звезда».
2: Вадим, скажите, а как вообще вы выбираете локации? Вот вы по карте просматриваете весь маршрут, где каких необычных животных диких можно снять, или это всегда случайность?
3: Ну, если говорить вообще про все мои путешествия, то я успел там за свою жизнь посетить много стран, много разных интересных локаций, и чем больше я путешествую, тем мне больше интересны места, где меньше людей. Про Россию, если говорить, то это, конечно, арктические территории, они самые труднодоступные, и для меня они самые интересные, потому что там уникальные пейзажи, в том числе животные, те же самые белые медведи или какие-нибудь там киты. Встреча с животным чаще всего это, конечно, ну, это случайность, это не запланируешь. Конечно, ты можешь заранее там предположить, ну, их ареал обитания, но все равно это никакой гарантии нет.
1: Вадим, скажите, а в чем сложность работы фотографом именно на Северном полюсе?
3: Наверное, сложность – это то, что все-таки это полярные регионы, там, ну, попрохладнее, там могут быть туманы, и если мы говорим про дрон, то эти туманы могут заставлять дрон там обледеневать. То есть можно его даже там потерять. У меня были случаи, когда терял дрон, компас сбился, сбились спутники, и он просто влетел в лед, в общем, разбился и утонул потом, к сожалению.
2: То есть получается, что не только медведь может навредить дрону, это как раз наименее вероятно. Ветер, обледенение. Бывают вообще серьезные потери фототехники, объективы, может быть, за борт падают. Что теряли в таких экспедициях, делая прекрасное?
3: Ну вот единственное, что и терял, это вот, как я рассказал, это было с дроном связано. Если про это чуть подробнее рассказать, он на самом деле приземлился неудачно на льдину, и мы стали его искать на ледоколе, а ледокол он огромный, там 160 метров длиной. И когда мы нашли дрон, он лежал на льдине, и мы думали, что сейчас мы к нему аккуратненько подойдем и спустимся и заберем, но... К сожалению, ледокол разломал лед, и трещина пошла вот четко по тому месту, где стоял дрон, и он утонул. Вот это единственный случай, когда какая-то была потеря.
1: Вадим, вы сказали, что вы уже не первый год ездите на Северный полюс. А сколько лет вы на Северном полюсе?
3: Если по количеству раз, я там уже бывал 6 раз на Северном полюсе.
1: А вот как вы туда попали впервые? Ответ через небольшую паузу.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
0: «Я иду искать» на радио. Радио «Звезда».
1: С нами на связи Вадим Махоров, один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых средствах массовой информации. Итак, Вадим, расскажите, а как вам все-таки удалось попасть на Северный полюс?
3: История с Клубом полярных путешествий и Северным полюсом достаточно простая, в ней нет никакой там магии или еще чего-то. Они искали фотографа себе, и мы решили попробовать поработать. Сначала это была Исландия, мы прошли всю Исландию вокруг на судне, и нам так понравилось работать друг с другом, что мне предложили работать на Северном полюсе. А за Северным полюсом уже пошла и Антарктида. А так как мы работаем уже давно с клубом полярных путешествий, то я за эти 3 года успел даже снять документальный фильм о том, как проходит путешествие, и вот он сейчас доступен у меня в соцсетях.
2: Вадим, я не совсем понял. Вы говорите, я отправляюсь работать. Я-то подумал, что вы ездите как турист, делаете фотографии, которые принесли вам, ну, всемирную известность. А вас позвали работать уже туда, в эти экспедиции?
3: Я могу сказать так, что слово «работайте как турист» для меня как будто бы это равно. Потому что я даже если еду как турист или еду по работе, везде я все равно стараюсь снять контент, который был бы интересен мне самому.
2: Ну, насколько я понимаю, первые ваши популярные в социальных сетях фотографии, они все-таки были на другую тему, не про диких животных.
3: Верно. Вообще изначально, когда я начал снимать, меня сначала понесло в экстремальную фотографию, а именно в руферство. Очень известные снимки у меня со всего мира, например, с пирамиды Хеопса, или там с Шанхайской башни, или с Кёльнского собора, с Манхэттена, с статуей Христа Искупителя. Мы везде поднимались и делали снимки, которые потом облетали весь мир. А попутно все эти путешествия, они как бы научили меня путешествовать правильно, не на пляже лежать, а вот каждое путешествие – это как вот уникальный опыт. И когда я перестал уже лазить по крышам, то путешествия все-таки остались. И вот они меня привели на данный момент в Арктику. И так как умение снимать у меня никуда не делось, то оказалось, что и в Арктике я могу снять что-то, то, что впечатлит весь мир.
2: А вы совсем перестали по крышам лазить? Или бывает иногда нет-нет, да тряхнете стариной?
3: Да мне, честно говоря, не особо это интересно. Я, конечно, могу забраться там на крышу, чтобы, не знаю, там дрон с нее запустить или еще что-нибудь. Но это уже скорее как просто как площадка какая-то для каких-то действий. Ну, крыша имею в виду. А в таком формате, как было раньше, нет, уже этим не занимаюсь. Просто поменялись интересы, уже хочется делать что-то совсем другое. Но руферство для меня это было, наверное, как очень классная бурная молодость, которая принесла мне очень много опыта, очень много интересных знакомств и в целом, в общем, научила жизни все вот эти путешествия и так далее. Это было круто, конечно.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А я хочу еще вернуться на шаг назад и спросить, Вадим, а что стало точкой отправной, что вы вообще решили заниматься фотографией?
3: Это уже надо вспоминать. Но я думаю, что это был творческий поиск некий. Мне-то тогда было сколько там лет, я уже не помню, 18-19. Ну, в общем, было немного мне лет, и душа как-то требовала, видимо, какого-то творчества. И я там пытался и что-то рисовать, какие-то стихи писать, что там еще, не знаю, текст писать. Но вот тогда в руках у меня оказался телефон, тогда еще там 1,3 мегапикселя у него камера была, то есть там маленькая какая-то. И я там на работе подрабатывал, ходил там по железнодорожной станции и начал снимать какие-то кадры, которые потом выложил в сеть, и мне тут же сказали, что слушай, у тебя неплохо получается, давай пробовать еще. И меня как-то это подстегнуло, и я стал развиваться дальше в этом. И в итоге, если описать то, к чему я пришел, то неважно, это природа,

0: И у меня вопрос, а как так случилось, что вы решили уйти из города и заняться природой, дикой природой? Почему вам город надоел, фотографировать город?
1: На самом деле не надоело, это как-то просто само так получилось. Видимо, я в свое время успел посетить все самые крупные, самые интересные для меня мегаполисы, поизучал их, посмотрел. А потом как-то меня потянуло в горы. У меня друзья-альпинисты есть. Походил по горам, но это уже как бы природа. Как я уже говорил, из-за того, что много где побывал, то я стал ценить места, где меньше всего людей. То есть, чем меньше людей, тем чувство места, оно как бы более уникальным для тебя становится. И вот Арктика, я всегда мечтал попасть туда, потому что мне казалось, что это что-то недостижимое, что там только уникальные какие-то люди туда попадают, ученые или еще кто-то. И вот мне повезло, что вот я там сходил на Северный полюс, увидел какие-то возможности, как еще где-то побывать. И с тех пор вот я побывал в Гренландии, Шпицберген, Северный полюс, земля Франца Иосифа. И вот Чукотка. Ну, посмотрим, что будет дальше. Может, еще куда-то съезжу.
2: Вообще, конечно, путешествие – это жизнь. И именно в путешествиях начинаешь себя чувствовать по-настоящему полноценно. Но я никак не могу понять для себя. Вот вы все-таки больше экстремал или вы больше художник? Вы себя как вообще, к кому больше относите?
1: К художнику 100%, просто художник-авантюрист, знаете. Экстремалом себя я никогда и не считал, честно говоря. Даже когда мы занимались руфингом, я старался делать так, чтобы каждый мой кадр и либо история там из кадров, а что это был бы какой-то перформанс, который имел бы за собой историю. И благодаря этому наши кадры, я имею в виду наши, это мы там и Виталий Раскал, вот мы в команде лазили, они выставлялись в музеях, галереях, потому что они несли за собой не только там красивую картинку, но и какую-то культурную ценность. А поэтому, скорее, больше художник, чем экстремал.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
0: Ну вот вы рассказывали, много рассказывали именно об Арктике, но вы же снимали и вулканы Камчатки, и Ямал. Вот есть ли разница в съемках вулканов и белых медведей?
1: Конечно, есть. Вулканы легче снять масштабно. А медведь – это уже взаимодействие с живым объектом, и нужно ему еще не навредить. Конечно, да, это разное совершенно. Для меня это как типа как фотоохота. То есть, если я вижу какое-то животное, например, не знаю, тех же самых китов, и же нужно, если это в море, где-нибудь фонтан там выстрелил, и ты ориентируешься, где он, глазами сначала, потом ты представляешь, как до туда дроном долететь, чтобы его не потерять, а потом еще сверху как-то это снять. Ну, кит еще ладно, он медленно плавает, а если какой-нибудь там дельфин, дельфины, они там очень быстро плавают. В общем, это некая даже тренировка навыков съемки, то есть мне как спортивный интерес такой. Но это разные совершенно, да, что пейзажи и животные, это очень разные.
0: Соответственно, и процесс подготовки к съемкам вулканов или белых медведей, он разный.
1: Да, я бы вообще не сказал, что есть какая-то подготовка. Я вот всегда готов. Вот у меня просто дрон лежит, вот я взял, пошел, запустил и уже готов. То есть нет какой-то подготовки.
2: Главное, чтобы локация была хорошая.
1: Да. Главное, чтобы вот увидел что-то уникальное, и потом пытаешься это уникально передать через свой взгляд.
0: У нас на связи Вадим Махоров, один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых СМИ.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В здании первой киношколы мира, знаменитом в ГИКе, проходит масштабная реконструкция. Стеклянный купол между корпусами превратит двор в единое пространство. Кроме того, появится новая галерея с естественным светом. С ходом реконструкции ознакомился председатель Госдумы Вячеслав Володин.
2: Главное в образовательном учреждении, в ГИКе, создать условия для педагога. Потому что при всех плюсах искусственного интеллекта, душа, она не передается. И искусственный интеллект здесь бессилен. Поэтому наша с вами задача сделать все, чтобы замечательному преподавательскому составу, мастерам стены помогали.
1: Реконструкция даст в ГИКу свыше 1000 квадратных метров дополнительных площадей. Новое пространство позволит более эффективно готовить студентов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. В московских театрах не рассматривают введение обязательного дресс-кода. Об этом в беседе с агентством ТАСС сообщил начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин. Он уточнил, что приходить в учреждение в сланцах или в шортах неэтично по отношению к артистам, зрителям и сотрудникам. Однако тема дресс-кода, по его мнению, должна оставаться исключительно в морально-нравственной, а не законодательной плоскости. В Мариинском театре состоялся знаковый концерт. Он прошел в рамках празднования 25-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В концертном зале выступил симфонический оркестр под управлением художественного руководителя театра, выдающегося дирижера, народного артиста России, лауреата 3 государственных премий Валерия Гергиева. Вместе с российскими музыкантами на сцену Мариинки вышла китайская скрипачка Палома Со, восходящая звезда, которая уже завоевала признание публики многих стран. Они представили яркую концертную программу из произведений европейской и русской классики. В Британии представят 10 никогда не публиковавшихся песен британского рок-певца Дэвида Боуи. Об этом сообщает BBC. По информации, речь идет о композициях, записанных в самом начале карьеры музыканта, выступавшего тогда под своим настоящим именем Дэвид Джонс. Песни были записаны с участием гитариста Лед Цеппелин, Джимми Пейджа и пианиста Ники Хопкинса, который сотрудничал с Битлз и Роллинг Стоунс. Произведения будут доступны 18 сентября. Российская видеоигра «Война миров в Сибирь» впервые уделит значительное внимание малым народам, в частности шорцам. Для максимально корректного отображения их истории, культуры и быта разработчики сотрудничают с краеведческими и культурными организациями региона, пишут «Известия». Авторы создают игру в альтернативной вселенной, но при этом внимательно относятся к репрезентации представленных традиций и культур.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
0: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня на связи Вадим Махоров, один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючина, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых СМИ. Вадим, давайте поговорим о буднях фотохудожника дикой природы. В моем представлении фотохудожник – это человек, который подолгу сидит в укрытии для того, чтобы поймать нужный кадр. А на самом деле?
2: Я думаю, что классическая съемка фотографов-анималистов, она действительно такая, что они на себя надевают там какую-нибудь маск-халат, садятся куда-нибудь там в болото и сидят и ждут, пока кабан выйдет. Но в моем случае, так как я занимаюсь аэросъемкой, все-таки я не 100% фотограф-анималист, то я стараюсь... То есть мне подворачиваются варианты, когда я снимаю животных с дрона. Ну, а так как это чаще всего белые медведи, а не какие-то другие, то я уже научился с ними взаимодействовать, ну, или там морские животные, типа китов. И вот если говорить про съемку с дрона, то я сталкиваюсь иногда с тем, что с комментариями в мою сторону, что это неэтично снимать животных с дрона. И я в целом понимаю, почему так говорят, потому что я сам видел много съемок, где, например, на Камчатке туристы снимают бурого медведя, который с пеной изо рта бежит от дрона. Конечно, это неэтично, нельзя так делать, и ну, я бы сам лично запрещал бы такие съемки, потому что действительно животные страдают. Мало ли он куда он там убежал, не знаю, что-нибудь случится с ним, сердце там еще, не знаю. Но все-таки, как и съемка с длинными телевиками из болот, это точно так же опыт, который получается через какие-то шишки набитые. И я также эти шишки все набивал и научился снимать животных так, чтобы они не страдали. То есть у меня, если посмотреть, нету съемок, где животные стрессуют, и это просто как бы летающая камера, и все. И мое мнение, что чаще животные, если мы говорим про взаимодействие с людьми, чаще животные пугаются даже, не знаю, там, рева мотора лодки или просто разговора. То есть вы высаживаете где-нибудь на острове, где есть дикие животные, они уже видят людей и уже убегают. Даже не нужно запускать дрона, и получается, что в целом присутствие человека – это уже стрессовый фактор для животного. Поэтому это, я думаю, излишние все эти нападки и комментарии.
1: Кстати, в одном из интервью я читала, что вы озвучили свои принципы поведения как человека, который снимает дикую природу. Вот прошу вас назвать эти три принципа поведения фотохудожника.
2: Да, в целом все эти принципы можно вообще в один объединить. Это меня тогда просили три перечислить, как вы сейчас. Но я думаю, что важен самый главный. Один, что любое взаимодействие человека и природы, особенно если это какие-то нацпарки и заповедники, это чтобы после тебя там не осталось и следа, чтобы там не вытоптали цветочки какие-нибудь там редкие, или там, что если есть какие-то тропинки, надо ходить по тропинкам, что если ты кого-то снимаешь, то чтобы это было незаметно. В общем, чтобы, ну, чтобы влияние было минимально. Понятно, что мы своим присутствием не можем полностью исключить свое влияние. Даже просто если мы где-то прошли, мы уже оставили след. Если ты прошел один, это одно, а как бы если прошло вас 100, то уже тропинка получается. Поэтому нужно стараться не оставлять следа.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Скажите, а у вас были какие-то экстремальные ситуации? Ну, например, вышли на остров погулять, а тут белый медведь или, может быть, еще что-то такое?
2: Вот как раз, да, у меня была история, тоже она была на Чукотке несколько лет назад. Мы тогда с друзьями добрались до мыса Дежнёвая, там стоит маяк, маяк как памятник. И мы когда к нему подошли, у нас с собой не было ничего от медведей, хотя там много бурых медведей. Я не ожидал, что в тот момент мы увидим белых медведей, причем это будет медведица с двумя большими медвежатами. И у нас не было ничем как бы защититься, как я уже сказал, но был дрон у меня. И я ребятам говорю, своим друзьям, говорю, давайте я сейчас запущу дрон и попробую этих медведей отогнать. Но я считаю, что лучше мы их отгоним, чем будем с ними напрямую контактировать, и нас съедят. А я говорю, а пока я дрон разбираю, вы следите за ними. Если они пойдут к нам ближе, то забирайтесь на маяк, там лестница есть. И вот я дрон раскладываю там в попыхах, чтобы быстрее все сделать. Поднимаю глаза, а мои ребята уже на маяк забрались, а я снизу остался. Ну вот я по-быстрому запустил дрон, и у меня даже видео есть, я его выкладывал и писал в описании, что вот я отгоняю медведей, чтобы они нас не съели.
1: Вадим, а что вы испытали, когда остались один на один с хищником?
2: Ну, наверное, страх, конечно, но он был такой отложенный, то есть в моменте я все-таки там холодный рассудок там работал, я просто пытался решить вопрос. У меня, наверное, смешался тогда страх и некое вот воодушевление, потому что это была моя первая в жизни встреча с белыми медведями, и она вот какая-то такая получилась интересная, что это было прямо на мысе Дежнёва, куда я сильно хотел попасть, на самой восточной точки Евразии, и вот сразу три медведя белых, которых я тоже очень хотел увидеть. И тут я еще и вдобавок прям рядом с ними рискую своей жизнью. Ну, в общем, интересно было.
1: Скажите, Вадим, а вы когда-нибудь взгляд белого медведя на себе ловили? Глаза в глаза ему смотрели?
2: Ну, было такое, но это было тоже на удалении достаточно большом, метров, наверное, 100. Это было на земле Франца Иосифа, мы на Зодиаке, это надувная лодка такая, спускались, ну, то есть у нас была высадка на полярную базу, тихая, бухта тихая, и мы случайно увидели медведя на припае, это лед, который еще не растаял, и он смотрел на нас, а мы на него. И у нас тоже, ну, там было, конечно, ружье все такое, но мы просто к нему не подплывали, а на безопасном удалении друг на друга смотрели.
3: А вот вы говорите, что ездите, ну, в такие туры туристические. Это что, получается, любой может отправиться белых медведей смотреть?
2: Я думаю, что, конечно, может любой, кто может себе это позволить. Да, то есть это туристические круизы, морской туризм – это дорого.
1: Вадим, можете вспомнить самый трогательный, неожиданный момент, который вам удалось запечатлеть на фотографии? Вот он у вас стоит перед глазами, трогательный.
2: Ну, это такое сложно вспомнить, потому что я же, как говорю, что чаще всего я снимаю какие-то масштабные вещи. Но хотя вот сейчас, как-то вот вы говорите, что перед глазами стоит. Я вспомнил, как лет, наверное, уже больше 10 назад я был в заповеднике на Дальнем Востоке, и там разводят японских журавлей. И там была девочка маленькая, сейчас, наверное, уже не маленькая, она с этими журавлями, а именно тоже с птенцами, с молодыми, бегала, и они за ней, то есть она от них, ну, то есть играли, и у меня есть кадр, где она бежит, раскинув руки, как будто как птица, и два журавля тоже за ней бегут, также раскинув крылья.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Вот вы говорили, что пробовали себя в альпинизме, в руфинге, но все-таки остановились, получается, на таких туристических поездках, на крупных кораблях. Но в то же время вы сказали, что не ваше это сидеть там где-то на теплом море, на лежаке. А это разве не то же самое, когда вы плывете в комфортной каюте, выходите, приходите, у вас там обед в кают-компании?
2: В каком-то смысле есть что-то схожее. Но это точно не то же самое. Объясню, почему, и объясню, почему я там. Во-первых, это все-таки экспедиционные круизы, и они сильно зависят от погоды. То есть можно попасть в шторм, можно вообще не достичь даже того же Северного полюса, просто не успеть из-за льдов, например. Или на Чукотке может начаться шторм, и ты тоже не дойдешь ни до Врангеля, ни до чего. Или там снег пойдет. Ну, в общем, все зависит от природы, и поэтому все может легко поменяться. И любой комфортный круиз может стать такими качелями, что там ни одна драмина не поможет. Первое, о чем я хочу сказать, почему это все-таки не на пляже лежать. А второе, почему я там? Потому что все-таки это способ увидеть те самые труднодоступные места, и пускай это будет экспедиционный круиз в комфортной каюте, но почему нет? И это не такое массовое. Тут вот, например, ты идешь на Северный полюс, ты знаешь, что ты являешься одним из, возможно, 20 тысяч человек за всю историю, кто побывал на Северном полюсе. То есть даже если это было условно комфортно, все-таки это продолжает быть уникальным.
1: Вадим, когда вы отправляетесь в экспедицию, в очередную экспедицию за красивыми кадрами, что из оборудования вы прежде всего берете? Ну, кроме дрона, как я поняла.
2: Ну, если говорить про оборудование, то это, конечно, дроны. Помимо этого, я беру еще, если позволяет место и какая-то идея в голове есть, то я беру еще камеру с объективами, с, там, от ширика до телевика. Ну, а дальше все зависит уже от локации, что там будет, и от идеи, что я там собираюсь снять. Можно всяких экшн-камер набрать, если какие-то там будут активности. Или это, может быть, какие-то штативы, если я собираюсь снимать что-то ночное, или, например, полярное сияние или там движение звезд.
1: С фотографиями вы работаете уже там, в экспедиции, или после того, как возвращаетесь оттуда?
2: А по-разному бывает. Вот, например, чукотские кадры я успевал обрабатывать в каюте как раз. А бывает, что возвращаюсь и потом уже спокойно сажусь и отбираю все. Но я сейчас все больше склоняюсь к тому, что лучше на месте все обработать, пока свежий взгляд, и чтобы потом время у себя тоже не забирать, потому что проектов тоже много, нужно все успевать.
1: Фотографии вы у себя публикуете или у вас уже есть контакты на ведущие мировые СМИ, куда вы отправляете их? Как дальше процесс происходит?
2: Вообще для меня приоритетно всегда публикация у себя в своих соцсетях. То есть это первый источник всегда. Но, конечно, на меня подписано много издательств, и бывает, что они там сами начинают писать, как, например, это было с «Медведями». Ну и бывает, что мне, я сам тоже пишу каким-нибудь изданием и предлагаю им какие-то истории написать. Но все равно это происходит после публикации в моих соцсетях.
3: Вадим, а какой снимок мечты хотелось бы сделать еще?
2: Снимок мечты... Не знаю, я скорее бы... Сказал бы не снимок мечты, а в каких местах бы я хотел побывать, а там бы уже эти снимки, соответственно, стали бы там снимками мечты. Не знаю, я бы хотел бы побывать на Южном полюсе, хотя это место тоже там туристические, вот там самолеты долетают оттуда и выходишь, вот ты там флаги посмотрел на Южном полюсе. В целом, может быть, там даже и нечего снимать, но сам факт, чтобы там побывать. Потом сухие долины Макмёрды, это тоже Антарктида, это самое сухое место на Земле, там мне кажется, тоже можно сделать уникальные кадры. А так, я бы, конечно, еще побывал бы, если мы говорим про арктические территории, то в канадской Арктике я бы хотел побывать, там еще больше белых медведей. Там вот я видел в интернете тоже известные кадры, ездят там медведи среди иван-чая, нежатся на солнце. Что-то подобное можно было бы поснимать.
1: Вы с белыми медведями уже подружились. А с какими еще дикими животными вы хотели бы подружиться и их запечатлеть?
2: Когда-то вот я хотел белых медведей снять, сейчас вот их уже наснимался, даже, наверное, больше, чем бурых, даже не знаю, с кем бы я еще хотел. Ну, наверное, я бы хотел повстречать синих китов, потому что китов я много видел, больше всего горбатых, а вот синих я еще не видел, скорее их. Ну, а также, наверное, я бы хотел еще повидать императорских пингвинов, потому что всех остальных пингвинов я уже видел, вот императорских сложно встретить, потому что они находятся тоже там в Антарктиде, в удаленных районах.
1: Вадим, ну и, наверное, заключительный вопрос. Вот скажите, а зачем вы снимаете дикую природу? Зачем вам это нужно?
2: Просто так получается, что я посещаю дикую природу, а я снимаю все, что мне интересно. Вот на нынешнем этапе моего творческого пути мне вот интересно бывать вот на дикой природе. Что будет дальше, я вообще не знаю. Так как я сейчас в последнее время вообще ударился в документалистику, фильмы снимаю, может быть, вообще потом перейду во что-то другое. Было время, когда я снимал города, потом было время, когда я снимал промышленность. Сейчас вот я снимаю природу. Конечно, на этом я не остановлюсь, что-то будет еще новое, но пока не знаю, что.
3: У нас на связи был Вадим Махоров, один из лучших фотографов, который специализируется на съемках дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Калючин, облетели весь мир и были опубликованы ведущими СМИ планеты.
1: Вадим, спасибо вам, что вы поделились с нами своей историей поиска. Желаем вам новых поисков, новых открытий и новых замечательных кадров.
2: Спасибо.
1: Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Жизнь Родине – честь никому. Если у вас абсолютный слух, вы любите классическую музыку, военные марши, играете на различных инструментах, добро пожаловать! Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова. Год основания 1937. Основная задача – подготовка личного состава для военных оркестров.
1: От слов к делу.
2: Этих ребят вы хорошо знаете. Именно они, барабанщики и фанфористы, неизменно открывают все без исключения парады победы на Красной площади.
3: Парад! Смирно!
2: Воспитанники училища обучаются 3 года и 10 месяцев, то есть 4 полных учебных курса. На каждом курсе 50 человек, которые проходят обязательную военную подготовку. Оркестр Московского военно-музыкального училища – многократный лауреат различных международных конкурсов. В его репертуаре сотни произведений разных эпох, стилей и жанров. Это русская и западноевропейская классика, современные и джазовые композиции.
1: От слов к делу.
2: Наши парни выступают по всему миру, помня заветы полководца Александра Суворова. Хороший хор музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг. Это ведет к победе, а победа – к славе.
1: От слов к делу.
2: Жизнь Родине – честь никому.
1: Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все, приплыли».
4: Канада, родина хоккея. Долгое время жители этой страны играли на льду без специальных защитных шлемов на голове. Так вроде бы очень круто, мол, я ничего не боюсь. Я вообще самый смелый и храбрый парень в мире. Как результат, в эту самую отважную голову не раз и не два прилетала шайба. А это уж, поверьте, очень больно. Мозги сотрясаются моментально. И вот, что из этого вышло. Добро пожаловать в Канаду! Ведь именно в этой стране находится единственный в мире населенный пункт, в названии которого есть не один, а сразу два восклицательных знака. Внимание! Это город Сен-Луи-Дю-Ха-Ха. После каждого «ха» – восклицательный знак. Этот якобы город смеха был основан в 1860 году в провинции Квебек. Говорят, что в первое время жила в этих краях одна религиозная община, которая говорила на старофранцузском языке, где словосочетание «ха-ха» обозначало неожиданно возникшее препятствие или обрыв на дороге. А вот теперь представьте себе диалог в машине. «Джон, тормози! Ха!» «Не успел, полетели! Ха-ха!» Что тут смешного? «Эх!» Говорили же люди, не играйте в хоккей без шлемов на голове. Не послушались. И вот очередной результат. На географической карте появился город Нот-Тава. Я серьезно? Нот-Тава. Мол, вот вам всем назло. Что называется в знак протеста. Мы не Оттава. Да, скорее всего, в этом конкретном случае шайба прилетела в голову с очень большой скоростью. А у нас все еще Канада. Провинция Новая Шотландия. Уже само по себе дико звучит. А нам-то что? У нас своя конечная цель. Вот она. Поселок Маша-Бум. В переводе на русский язык Маша брякнулась. Причем сильно так упала. возможно даже, что голова Маши опять-таки повстречалась с шайбой. Конечно же, странное название этого канадского поселка к Маше никакого отношения не имеет. Говорят, правда, что в Новой Шотландии произрастает невероятное количество всевозможных грибов. И даже теперь не знаешь, кто именно виноват в очередном географическом кумире. Все-таки шайба или веселые маслята? Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
6: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Слушайте сегодня в 10 вечера.
10: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
9: Слушайте сегодня с 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Средствами ПВО сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» МД-2, 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 678 вражеских беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ, добавили в нашем военном ведомстве. Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником «Днем металлурга». Премьер отметил, что, несмотря на серьезные вызовы, внешнее давление, металлургический комплекс демонстрирует высокий уровень адаптивности и технологической устойчивости, успешно решает серьезные задачи. Глава Кабинета министров также подчеркнул ведущую оптимизацию производственных и логистических центров, модернизацию производства, высокий темп цифровизации, что позволяет повышать производительность, улучшать качество продукции и снижать аварийность и издержки. В Центр избиркоме рассказали, что входит в обучение членов комиссии. Выборы любого уровня представляют собой сложный процесс, поэтому организаторы голосования получают подробную теоретическую и практическую базу знаний, сообщила ТАСС председатель Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Это знание закона, это знание и исполнение всех избирательных процедур, последовательности действий всех членов избирательных комиссий на каждом этапе избирательной кампании. Это, конечно, и применение всех тех технологических новаций, которые применяются в избирательной системе Российской Федерации. А избирательная система Российской Федерации, она самая технологичная. Взаимодействие с участниками избирательного процесса, умение наладить контакт, выстроить взаимодействие, начиная с органами государственной власти, органами местного самоуправления, нам всячески оказывает каждый орган, структура помощи в подготовке и проведении выборов.
1: Дополнительным инструментом для членов участковой избирательной комиссии служит интерактивный рабочий блокнот, которым обеспечена каждая участковая комиссия. В нем собраны ответы на вопросы, возникающие в ходе голосования, рекомендации и психологические практикумы, добавила Маркина. Американские военные вновь нанесли серию ударов по Ирану. Атакам подверглись объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, средства военно-морских сил, склады с ракетами и дронами. Тем временем начальник Центрального штаба армии Ирана генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовящемся сокрушительном ударе по американским войскам в ответ на атаки штатов. Также известно, что Тегеран атаковал при помощи дронов 2 военные базы Соединенных Штатов в Кувейте. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Чародеи.
2: Какие мы знаем символы Нового года? Кроме елки, Деда Мороза, оливье и мандаринов. Правильно. Фильмы. «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Карнавальная ночь», ну и, конечно, «Чародеи».

0: Ага, вы уже запели. Легкая, ироничная, веселая зимняя новогодняя мистификация.
1: По нашим сценариям снят один очень скверный фильм.
0: Кто как встречал новый 1983 год, многие уже и не вспомнят. А прошло-то всего ничего, меньше, чем полвека. А вот Аркадий Натанович Стругацкий помнил. Для него это был очень плохой новогодний вечер. По центральному телевидению показывали премьеру мюзикла «Чародеи», снятому по их с братом сценарию. Точнее, якобы по их сценарию. От первоначальной задумки не осталось практически ничего. Ну, может, несколько фамилий персонажей, имя сказочного города и, вроде как, похожее на ничего, название «Института чудес». Ну и ну. Понедельник начинается в субботу. Именно эта повесть изначально должна была лечь в основу киноверсии. Что ж, 1983-й действительно начался с субботы. 1 января пришлось именно на этот день. Но дальше что-то пошло не так. Аркадий Натанович, приехавший вечером 31 декабря к друзьям, не сел за общий праздничный стол, заперся в соседней комнате и 2 часа, пока на экране веселились герои, просидел там в полном одиночестве. Потом вышел мрачный и молчаливый. И только через годы, нарушив обет молчания, написал в автобиографии:
2: «По нашим произведениям снят один очень скверный фильм».
0: О каком фильме шла речь, ни у кого сомнений не было.
1: Хорошие воспоминания.
0: Не понравилась экранизация и Борису Натановичу. Правда, через несколько лет он сменил гнев на милость.
3: Мюзикл получился недурной. Сначала он мне, признаться, не понравился совсем. Но, посмотревший его пару раз, я к нему попривык и теперь вспоминаю его без отвращения.
0: Неплохая рецензия, не правда ли? Хотя, по сравнению с характеристикой «скверный фильм», формулировка «смотрю без отвращения» — реальный прогресс.
1: Запрещенка.
0: Но почему известные фантасты так взъелись на эту милую, безобидную сказку? Скорее всего, как раз за эту самую безобидность. Жанра вместо «фантастически-юмористическая повесть», так написано о понедельнике, который начинается в субботу в Википедии, точнее, все-таки было бы определить как «сатирическая». И уж точно это никак не беззубая сказка. Сатира, причем достаточно жесткая на бюрократию, приспособленчество и жульничество в науке, была воспринята чиновниками как клевета на советских ученых. В общем, все как всегда. На варе шапка горит. В душное время социалистического застоя самоиздатовский вариант повести ходил по рукам. Нет, она не была запрещена, но напечатали ее серьезными цензурными купюрами. Полный авторский вариант увидел свет только в 1992 году. Фактически уже в другой стране. Неудивительно, что авторы воодушевились, взявшись за написание сценария по скандальной повести. Нет, они не были наивными людьми и не надеялись на экранизацию всех их крамольных фантазий. Но все равно не ожидали, что на выходе получится проект, даже отдаленно не напоминавший их детище. После того, как из сценария политически неблагонадежных Стругацких убрали всю крамолу, сюжет изменился до неузнаваемости. Даже бедный говорящий кот подвергся репрессиям. Видимо, из-за ассоциаций с булгаковским бегемотом. Из еще одного лидера самиздата – романа «Мастер и Маргарита».
1: Сказка вместо сатиры.
0: Самое интересное, что идеологами проекта были сами Стругацкие. Аркадий, который дружил с Константином Бромбергом, подкинул тому мысль об экранизации. Режиссер далеко не сразу включился в процесс. Соблазн был велик, но прочитав сценарий, который был написан близко к оригиналу, забраковал его. Нет, «Понедельник»-то ему нравился. По этой книге, да и вообще по Стругацким, сходила с ума вся читающая Москва. Да что Москва? Страна! Но, хоть модные фантасты и не были в то время запрещенными, в прямом смысле слова, писателями, напряженное отношение к ним властей грозило тем, что фильм мог стать полочным, то есть не выйти на широкий экран, так и оставшись пылиться на стеллажах киноархива. Обычное, надо сказать, в те годы дело. Поэтому Бромберг решил подстраховаться, превратив будущую картину в новогоднюю феерию, любимый киножанр советских людей. Стругацкие были в шоке. Где их повесть, а где музыкальная сказка? Но доводы Бромберга услышали и начали перекраивать материал.
1: Таланты и поклонники.
0: В павильон, где проходили кинопробы на героев-чародеев, можно было водить экскурсии фанатов. Трудно представить, что где-то еще можно было встретить такое количество звезд советского экрана. Костолевский, Проханов, Абдулов, Муравьева, Яковлева, Фрейндлих, Гундарева, Васильева, Басилашвили, Золотухин, Евстигнеев, Гафт, Виторган, Караченцев. Список можно продолжать и продолжать. Чего стоит только неразлучная парочка Виторган-Светин в образе Коврова и Брыля. Они как бы сцементировались в единый образ. А ведь на месте Виторгана мог быть Бурков, но он не вписался в стилистику материала. Ширвинд, который оказался слишком вальяжным. Андрей Миронов. С Мироновым получилось совсем смешно. По сценарию Ковров – трудоголик, у которого нет личной жизни. У Миронова-то и нет личной жизни. Серьезно? И что, кто-нибудь в это поверил бы? Нет, конечно.
1: Они были просто созданы друг для друга.
0: С Брылем тоже были варианты. Разнообразные, фактурные, но в каждом было что-то не то. А вот со Светиным решение было принято молниеносно. Режиссер увидел, как тот общается с будущим Ковровым. Виторган навис над товарищем, который, размахивая руками, очень смешно задирал голову, пытаясь поймать взгляд партнера. Да им играть ничего не надо было. Они были просто созданы друг для друга. Михаил Светин как-то рассказывал журналистам.
4: Я в удовольствие ездил на загривке Виторгана. Это требовалось по роли, но я потребовал хорошенько отрепетировать сцену и сделать побольше дублей. Еще помню, как меня в Одессе под купол на ремнях подвесили для комбинированных съемок. Группа ушла покурить, а про меня все забыли. Я висел и орал. Перепугался насмерть.
0: Были варианты для персонажа Шимаханской, директора научного универсального института необыкновенных услуг «Ну и ну», Фрейндлих, Гундарева, Васильева, и для ее зама по науке Киврина, Басилашвили, Гринько, Золотухин. В фильм вошел дуэт Васильева-Золотухин. Не сразу сложилось и с главной героиней, заведующей лабораторией абсолютных неожиданностей.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Стоп-кадр. По ту сторону экрана. Чародеи. Ведьму-то она сыграет.
0: Засада была в самом замысле. В начале действия Алена – классическая сказочная Аленушка. Добрая, мягкая, русская красавица. Но после того, как ревнивая Шимаханская заколдовала девушку, она превратилась в жестокую и расчетливую карьеристку. Практически в ведьмочку Стеллу из повести «Понедельник начинается в субботу». Скажем прямо, у Яковлевой был тот еще характер и соответствующая репутация. Поэтому режиссер долго сомневался.
5: Ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку вряд ли.
0: Но решил рискнуть. И оказался прав. Талантливая актриса блестяще справилась с обеими задачами. Вообще атмосфера на площадке часто была накалена до предела. У той же Яковлевой Категорически не сложились отношения с Валентином Гафтом, который играл влюбленного в нее Сатанеева. Всегда собранного актера дико раздражал бесконечный процесс наложения грима макияжа Яковлевой. Но были у него и более серьезные профессиональные претензии. Особенно, когда оказывалось, что актриса в очередной раз плавает в тексте. Однажды, видимо, не выйдя из образа Сатанеева, взбешенный Гафт на полном серьезе схватил партнершу за шею. С проекта, конечно, Валентин Иосифович после этого взрыва не ушел. Актер старой школы не мог подвести группу. Но снимались с того момента они с Александрой порознь. Сводили их совместные сцены уже при монтаже. А вот с Абдуловым актриса прекрасно поладила. Так что играть симпатию друг к другу им было несложно. Хотя до последнего момента Яковлева не была уверена, кто же из коллег станет ее партнером.
1: Снимать будем по ночам.
0: На роль Ивана Пухова пробовали Олега Янковского. Но, увы, он не подошел по возрасту. Красавец Старыгин не смотрелся в кадре с утвержденной уже к тому времени Яковлевой. В результате съемки начались без утвержденного героя. И в первый день снимались общие планы с дублером. Ну, как с дублером? Играл Ивана Сергей Проханов, уверенный, что будет и дальше продолжать работу. Но его не утвердили, чем смертельно обидели. Не сразу согласилось киношное начальство и на Абдулова. А когда его кандидатура со скрипом прошла все круги бюрократического ада, выяснилось, что кроме плотной занятости в театре, Александр снимается одновременно еще в четырех картинах. Но выбирать дальше времени уже не было.
6: «Снимать будем по ночам»,
0: — решил режиссер. Тем более, что основной локацией ключевых сцен был телецентр Останкино. Правда, днем там не протолкнуться, сумасшедший дом. Хоть как-то спокойно работать можно было только в вечерние или ночные смены. И то не без приключений.
1: Кто так строит? Кто так строит?
0: Помните колоритного джигита, гениально сыгранного королем эпизодов Семеном Фарадой? Так вот, его коронная фраза
7: «Ну, кто так строит?» —
0: чистая импровизация. И родилась она у актера после того, как он сам заблудился в лабиринтах Останкино, пытаясь найти съемочную группу. Кто там бывал, поймет. Появление красноречивых босоногих следов на полу было продолжением яркой фантазии. Неудивительно, что при феноменальном чувстве юмора Семена Львовича именно его герою принадлежит большее количество ставших крылатыми фраз.
8: «Следы! Здесь прошли люди!»
9: «Товарищ человек, помоги найти выход!»
10: «Боже, как я похудел!»
0: Вообще-то Фарада сочинил не только эти выражения. Он фактически сам придумал себе роль. Его персонаж должен был стать всего лишь эпизодником. «Гость с юга с четырьмя репликами». Так записали в актерском вызывном листе. А что получилось в итоге? Вот то-то и оно.
1: НЛО и замурованный бульдозер.
0: Константин Бромберг рассказывал.
11: «Вообще, наши съемки сопровождала мистика. Однажды в телецентре я куда-то забрел и обнаружил восьмипролетную мраморную лестницу с мозаикой, с мальтой, о которой, как потом выяснил, все забыли. Мало того, в подвале под лестницей оказался замурованный бульдозер, который тоже забыли. Расскажу еще один любопытный факт. Снимали в Суздале эпизод, в котором Иван проходит через стены. Начали работать, и над съемочной группой завис настоящий НЛО, который видели все присутствующие».
1: Суздаль.
0: Вообще география у этого фильма весьма разнообразная. К примеру, действие финальной сцены новогоднего банкета в Нуину происходило в Суздале, в популярном в те годы гостиничном комплексе «Турцентр». А многоэтажный дом, где жила Алена, снимали в городе Пущино. Иногда, правда, киношникам все же приходилось прибегать к техническим уловкам. Например, в эпизоде, когда Яковлева на метле облетела Нуину. Естественно, пришлось показывать институт снаружи. Помогла комбинированная съемка. взяли гостиницу «Союз» и наверх затащили здание турцентра. Гибрид получился весьма удачным.
1: Лейся песня.
0: Музыку к новогоднему мюзиклу написал известный композитор Евгений Крылатов. У них с Бромбергом были довольно-таки странные профессиональные взаимоотношения.

0: но только не Бромберг. Они с Крылатовым дружили. Поэтому режиссер решил, лишняя церемония ни к чему. Извинившись, проброс, он начал объяснять приятелю, каким ему видится музыкальное оформление новогодней мистификации. И что в итоге получилось? Сложно в это поверить, но Бромберг опять остался недоволен услышанным. Как-то все слишком простенько. А хотелось... в общем, все не то. Крылатов позже любил рассказывать одну забавную историю.
1: У нас с Бромбергом был очень смешной случай, когда он ко мне пришел высказать свое мнение. Я расстроился, заявил, что уйду с картины. Но он этого не хотел, все-таки друзья. Короче говоря, он пошел домой на Красную Пресню, а я решил вместе с ним спуститься вниз, чтобы достать почту. И пока мы с ним спорили и рассуждали о песнях, я очнулся только у Белорусского вокзала в домашних тапочках и тренировочных штанах. Это мы так увлеклись, что не заметили, как пошли дальше. Но и на ходу никак не могли прийти к согласию. Но потом как-то все образовалось потихонечку.
0: И снова композитор оказался прав. Саундтрек мгновенно пошел в народ, а песни про белых коней и снежинку стали символами новогодних праздников.
2: Крылатову неплохо не годилось.
0: Некоторые песни в фильме исполнили сами актеры. Например, Абдулов и Светин. За Алену Яковлеву пела Ирина Отиева. За детей, для правдоподобности, попросили спеть двух девочек. Одна, Оля, дочь певицы Жанны Рождественской, прекрасно исполнила песню про снежинку. А вот вторая, Света Степченко, не совсем справилась с задачей. Нет, в целом она спела песню «Три белых коня» неплохо, но Крылатову неплохо не годилось. Он требовал результата на отлично. Может быть, после нескольких репетиций Свете и нащупали бы нужную интонацию. Да вот только на ее беду в студию случайно зашла Лариса Долина.
3: «А давайте я попробую»,
0: — сказала она и с первого дубля записала песню.

0: Критики и зрители.
1: Критики мюзикл «Чародеи» приняли холодно. Возможно, сработало нежелание хвалить не слишком благонадежных Стругацких. Возможно, что-то другое. Но факт остается фактом. Газета «Труд», например, писала:
2: «Чувство большого удовлетворения, глубокого следа в памяти премьера не оставила».
1: Такая характеристика хуже разгрома. Ярая критика в качестве пиара работает сильнее, чем самая эмоциональная похвала. А вот пренебрежительное равнодушие – реальная беда. Только вот зрители особо не читают газетных экспертов. И каждый раз, уже много-много лет, прилипают к экранам телевизоров при первых аккордах знакомых мелодий из любимой музыкальной комедии.
0: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На лечении в больницах Подмосковья и федеральных медцентрах находится 40 пострадавших при атаке на логистический центр в Электростали, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Состояние 7 из них врачи оценивают как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 пострадавших. Напомню, удар по логистическому центру был совершен в минувшую субботу. Украинские боевики перешли к тактике уничтожения магазинов в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции «Энергодаре», сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина. По ее мнению, цель противника – максимально осложнить жизнь мирным жителям и семьям атомщиков, создать проблемы с обеспечением города продовольствием, вызвать дефицит и усилить психологическое давление на население. Яшина подчеркнула, что администрация города держит ситуацию со снабжением под контролем. В российской музыкальной культуре наблюдается рост популярности фольклорных и этно-артистов. Молодые исполнители, которые поют про национальные ценности и культуру, уверенно входят в топы, заявил телеканалу «Звезда» генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
2: Сейчас у нас идет перезагрузка музыкальной индустрии с точки зрения того, что у нас и популярна наша музыка, которая опирается на наши корни. У нас взрывной рост артистов, которые занимаются фолком, которые занимаются этномузыкой. У нас это все очень популярно. Сейчас большая плеяда молодых артистов, которые действительно исполняют музыку, которая основана на нашем общем культурном коде.
1: Государство оказывает этнопроектам активную поддержку. Благодаря этому артисты, поющие о ценностях, теперь на равных конкурируют с коммерческими проектами и собирают миллионы прослушиваний, подчеркнул Карманов. В Пермском крае не прекращаются ливни. В эти выходные режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Октябрьского муниципального округа. Частично подтоплены некоторые населенные пункты. В округ прибыли представители краевого управления МЧС. Они будут мониторить пострадавшие объекты и определять объем работ по восстановлению инфраструктуры. Для жителей подтопленных домов, которые нуждаются в помощи, открыли пункты временного размещения. И о погоде в столице. Гроза пройдет в московском регионе завтра на фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь, возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. При этом в столичном регионе ожидается жаркая погода, и столбики термометров могут подняться до 28-30 градусов. Сейчас в столице плюс 27. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
0: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: 1 февраля 1859 года в порту грузинского города Поти готовился к отплытию пароход «Великий князь Константин». Среди пассажиров особенно выделялся грузный человек с кудрявой густой шевелюрой, который постоянно что-то записывал в блокнот. Увидев его, какая-то дама стала судорожно рыться в своем саквояже и, достав оттуда книгу, бросилась к мужчине.
3: «Месье Дюма, месье Дюма, автографе, s'il vous plaît».
2: Да-да, это был великий Александр Дюма, который завершал свое путешествие по России. Полгода назад он прибыл в Петербург и, проделав путь до самых южных границ империи, теперь возвращался во Францию. Об этой поездке Дюма мечтал давно. Мешало творчество. Как-то раз императору Николаю I попала в руки книга «Учитель фехтования». В основе сюжета была история ссыльного декабриста Ивана Анненкова и его возлюбленной. Прочитав роман, самодержец постановил:
4: «Этой подлой книжонке, равно как и самому французскому писаке, в нашем отечестве не бывать».
2: Наследник престола, Александр II, оказался куда более либеральным. При нем учитель фехтования был реабилитирован, а Дюма получил разрешение на въезд. И все же некоторые меры предосторожности были приняты. Начальник 3-го отделения князь Долгоруков приказал вести тайное наблюдение за писателем и лично докладывал о результатах слежки государю. Среди прочих донесений встречается и такое:
5: «Француз имеет страсть сам приготовлять на кухне кушанье. И, говорят, большой мастер этого дела».
1: Приключения иностранцев в России.
2: А в это время весь Париж с интересом читал заметки Александра Дюма о путешествии по России. Почта регулярно доставляла их в редакцию журнала «Монте-Кристо». Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань. И всюду радушие и теплый прием на самом высоком уровне. Сказалось еще одно предписание, спущенное сверху:
5: «Иностранец должен увезти из России только самые приятные впечатления. Сюрпризы допускаются, но, опять же, исключительно приятные».
2: Одним из таких сюрпризов стала встреча Александра Дюма с героями его собственного романа. Супруги Анненковы были представлены писателю в доме нижегородского губернатора. Они выглядели счастливыми, и это привело Дюма в несказанный восторг. Именитый путешественник не устает удивляться местному гостеприимству. В Казани на сутки задерживают рейсовый пароход только для того, чтобы Дюма смог осуществить свою давнюю мечту – поохотиться на зайцев. В Астрахани он становится почетным гостем калмыцкого князя. В честь него устраивается грандиозный пир и скачки на верблюдах. В Дербенте Дюма и вовсе провозглашают королем современной романистики. Потрясенный литератор пишет во Францию:
6: «Всюду меня принимают как принца. Русское радушие так же прекрасно, как уральские золотые прииски».
2: Чемоданы Александра Дюма ломятся от подарков, а бумагу для написания очерков приходится заказывать едва ли не на каждой остановке. Воспоминания о путешествии по России выльются в несколько увесистых томов. В них будет все: традиции, нравы, кухня, архитектура и, конечно же, характеры, равных которым, по признанию самого Дюма, он не встречал нигде. И тут снова будет уместно процитировать французского классика:
6: «В России ничего не делается так, как в других странах».
2: Подпись: Александр Дюма, старший.
1: Приключения иностранцев в России.
7: Ростов. Тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Ха, Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
0: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
12: Что вы говорите?
13: Фураж и фуражка. Вы что там, издеваетесь? Слова стали подбирать по звучанию. Мол, раз они такие похожие, то можно их ставить в один ряд. Наверняка эта мысль только что пришла кому-то в голову. А и правда. Ну что может быть общего у головного убора и корма для скота? Скептиков придется расстроить. Предмет, давно ставший частью военной формы, и сено, без которого невозможно содержать коров и лошадей, друг с другом связаны неразрывно. Было такое слово в древнескандинавском языке – «фёдр». Так наши северо-западные соседи называли корм для скота. Короткое и несложное, оно понравилось французам, которые превратили его в хорошо всем нам знакомый фураж. И вот как раз это существительное прямиком из Парижа прибыло в наши коровники, свинарники и конюшни. Все это, конечно, очень интересно, скажут скептики. Только вот при чем тут фуражка? А вот слушайте. В российской армии для обслуживания конюшен в свое время была создана целая система – фуражирские команды. Отличить их можно было по головному убору. И вот как раз его и назвали фуражкой. Удобная и ярко выделяющаяся на фоне шапок, шляп, кепок и пилоток, она стала обязательным элементом военной формы. А название? Зачем его придумывать, если уже есть готовое? Так что теперь фуражка сама по себе, а фураж сам по себе.
12: «Да что вы говорите?»
14: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов – в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.

0: практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника». Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
1: Форма и содержание. Тапки подводника.
2: Вокруг мяча.
3: 1990 год. В Москве открыт первый Макдональдс. Выведен на орбиту космический телескоп Хаббл. Погиб в автокатастрофе Виктор Цой. В Италии проходит 14-й чемпионат мира по футболу. Перед чемпионатом шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов пообещали игрокам своей сборной по Роллс-Ройсу за каждый забитый гол. Отличная мотивация. Но потратились шейхи не сильно. Команда забила только два мяча, проиграв все три матча в группе. А вот сборная Коста-Рики, наоборот, вышла из самых низов. Это была команда, составленная из любителей и полупрофессионалов, ни один из которых не играл на международной арене. Вратарь Луис Канехо, помимо выступления за местный клуб, вообще работал электриком. И все же костариканцы сумели победить две европейские сборные. Но главный сюрприз преподнесла сборная Камеруна. Уже в матче открытия они одержали победу над действующими чемпионами мира аргентинцами. Добились ее африканцы, к тому же играя в меньшинстве. Забили вдесятером, а заканчивали встречу и вовсе, имея на двух игроков меньше. В следующем матче с румынами их беспроигрышная серия продолжилась. И все благодаря Роже Милла. Этот 38-летний ветеран ехать в Италию вообще не собирался. Но вернулся в сборную Камеруна по настоянию общественности. В игре с командой Румынии Мила за полчаса сделал победный дубль. Позже в матче 1/8 финала с Колумбией он повторит успех. И станет самым возрастным игроком, которому удалось не просто поучаствовать в чемпионате мира, но и забить на нем. Команда с Черного континента впервые оказалась в четвертьфинале. И хотя камерунцы в напряженной борьбе уступили англичанам 3-2, они все равно стали героями. Наградой сборной Камеруна стала не только всеобщая симпатия. Ее успех подтолкнул ФИФА к увеличению квоты для Африки. Три путевки в финальную часть чемпионата мира вместо двух. Приятно то, что взлет камерунцев состоялся под руководством советского тренера Валерия Непомнящего. В финальном матче вновь, как и 4 года назад, встретились сборные ФРГ и Аргентины. Немцы хотели взять реванш и упорно атаковали. Марадона пробовал идти вперед, но оказалось, что никто из товарищей по команде не в состоянии снабдить его достойной передачей. У сборной Аргентины оставался, по сути, один шанс – дотянуть до серии пенальти. И у них это почти получилось. Но немцы победили под самый занавес встречи, когда в ворот аргентинцев был назначен пенальти. Третий Кубок мира в истории сборной ФРГ. Этот турнир запомнился как торжество закрытого футбола, игры от обороны. Большинство команд думало не столько о том, как поразить ворота соперника, сколько о том, как не пропустить в свои. Даже кудесники мяча, бразильцы, три матча из четырех начинали с пятью защитниками. Футбол стал более продуманным, но потерял львиную долю азарта и страсти. Год 1990, Италия, 14-й чемпионат мира по футболу.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. до сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
6: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Освобождение Красного Лимана находится на завершающей стадии. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена, подчеркнул начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления.
1: Кроме того, соединения группировки «Запад» успешно продвигаются в Национальном парке «Святые горы», а также ведут боевые действия против формирований противника в Светогорске и Щурово, добавил Герасимов. Министерство просвещения предложило внести изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа находится на общественном обсуждении. Предполагается, что с сентября следующего года могут измениться правила удаления за нарушение. Участник, удаленный с олимпиады, может лишиться права дальнейшего участия по любому предмету в текущем году. Возможный запрет на средства связи и электронно-вычислительной техники расширен на все этапы первенства, включая школьный и муниципальный. Кроме того, победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальные, региональные и заключительные этапы. Им придется начинать олимпиадный путь со школьного. А в ведомстве считают, что право на льготы должно подтверждаться результатами текущего учебного года, а не прежними достижениями. В Архангельске стартовала Соловецкая регата. Она является самой северной в стране. В этом году в ней принимают участие 8 яхт из Архангельска, Северодвинска, Санкт-Петербурга и Краснодара. Маршрут включает 6 этапов и проходит по дельте Северной Двины вдоль Онежского полуострова с посещением поморских деревень. Общая протяженность регаты около 400 морских миль. Первый этап прошел в столице Поморья. На набережной состоялся праздник парусного спорта. Мошенники придумали новую схему, направленную на российских студентов. Злоумышленники стали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаются получить доступ к учетным записям граждан на портале госуслуги. Аферисты сообщают студентам о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС, предупредили на платформе «Мышеловка Народного фронта». О погоде. Гроза пройдет в московском регионе завтра на фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь, возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. При этом в столичном регионе ожидается жаркая погода, и столбики термометров могут подняться до 28-30 градусов.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
3: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Kraj ljudstva vidija i naše pravnosti.
1: I každa mu da noj kabla
0: nam. Gdje si zgao, ne zanikaj, da će tamo ni moj stup.
2: Pred nami ogromne, raznobrazne rabute.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». В этой стране в горы идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
5: Это слова Джакомо Казановы. Да-да. Того самого авантюриста, выдумщика и Дон Жуана. Сегодня мы поговорим о приключениях иностранцев в России. На протяжении нескольких веков на русскую службу поступали специалисты разных профессий. Морские и армейские офицеры, финансисты и купцы, архитекторы и скульпторы, художники и механики, плотники, резчики, повара и садовники, учителя и даже фейерверкеры. То есть мастера праздничных салютов. Правители древней Московии были для иностранцев самыми щедрыми и выгодными заказчиками в мире. По сравнению с россиянами, иноземцы получали куда более высокое жалование. Вот и приезжали. Правда, не все сразу, а в разное время. Многие из них занимали важнейшие государственные посты, возглавляли войска, университеты, академии, больницы, школы и гимназии. За две с лишним сотни лет в нашей стране побывали миллионы приглашенных гастарбайтеров. Но каких? Для примера возьмем так называемую итальянскую эпоху. Вспомнить хотя бы архитектора Аристотеля Фиораванти. Это он в 15 столетии возвел, вернее, устранил недостатки и достроил знаменитый Успенский собор. Еще один итальянец, Оливис Фрязин, он же Оливис Миланец, переделал старый Кремлевский дворец. Кстати, именно с тех пор в России утвердили итальянский формат кирпича, используемый и по сей день. Причем, если раньше в нашей стране кирпич производился кустарным способом, то Фиораванти построил под Москвой первый брикетно-каменный завод. Но не все заезжие гости были первоклассными мастерами-рукодельниками. Попадались и одиночные туристы, мечтавшие себя показать и мир посмотреть. И далеко за примером ходить не надо. Вернемся к Джакомо Казанова. О нем мы уже сегодня упоминали. Так вот, он посетил Петербург в 1764 году, чтобы продать собственную схему государственной лотереи. Ничего путного из этого не вышло. Оказалось, что нечто подобное в России уже пытались организовать. Но императрице Екатерине II эта рисковая затея не понравилась. Итальянец, понятное дело, жутко расстроился и уехал ни с чем. Зато его давний друг и коллега, точнее такой же фантазер, сполна познал знаменитое русское гостеприимство.
6: Приключения иностранцев в России.
7: Разыскивается граф Дель Фениче, он же сеньор Мелисса, он же граф Хара, он же господин Бельмонте, он же маркиз Пеллегрини, он же граф Феникс. За любую информацию об этом человеке полиция обещает крупное вознаграждение.
8: И действительно, объявления подобного рода можно было увидеть в конце 18 столетия практически во всех городах Европы. Любопытно, что в Италии тот самый авантюрист, фокусник и шарлатан был известен под другой фамилией – Джузеппо Бальзамо. А в России его называли графом Калиостро. В те далекие времена наших дворян можно было хлебом не кормить, дай только порассуждать о загробной жизни, эликсире молодости и философском камне. А Калиостро тут как тут. Он приехал в Россию в 1779 году, когда ему исполнилось 36 лет. Приехал потому, что скрывался от полиции. Первая остановка – Курляндия, ныне Прибалтика, город Метава. И сразу триумф. Для начала граф народу представился.
9: «Рожденный через 200 лет после Всемирного потопа, я знавал пророка Моисея, не раз беседовал с Христом, принимал участие в оргиях Нерона». А с войском крестоносцев брал Иерусалим. Здесь я намерен основать масонскую ложу, в которую будут приниматься даже женщины.
8: И не беда, что Калиостро украл эту информацию из одной английской брошюры «Египетское масонство». Не беда. Главное, что необходимый эффект был достигнут. В обморок люди, конечно же, не падали, но на магические сеансы к иноземному гостю стали записываться толпами. Свои представления он скромно называл «чудесами». Происходило это примерно так. Перед почтеннейшей публикой представал вначале ассистент, которого граф предварительно с ног до головы измазывал загадочным елеем. На самом деле, простым оливковым маслом. Ассистентом могла быть красивая девушка или ребенок. Так вот, Калиостро брал помощника за руку, чернилами рисовал на его ладони странные знаки, после чего ассистент впадал в глубокий транс, бормотал какие-то заклинания, а через пару минут приобретал вдруг дар ясновидения. Мог, к примеру, увидеть свою сестру, которая осталась дома.
10: Она прижимает к сердцу руку, словно оно у нее болит.
8: Что ж, подобные трюки произвели на жителей Метавы неизгладимое впечатление. Они завалили Калиостро банковскими облигациями, драгоценностями, положительными рекомендациями и даже захотели сделать итальянца своим герцогом. Глупцы. Они совершили роковую ошибку. Политическая карьера в планы Калиостро не входила вовсе. Но граф выкрутился очень даже элегантно. Собрал народ и заявил, что знает, где именно в Метаве спрятан древний клад. После чего указал точное место и даже прогнал оттуда злого духа. Ему снова поверили, стали искать. А Калиостро в это время быстро собрался и укатил в Петербург. Правда, обещал вернуться.
7: Ростом невысок, крепкого телосложения, лицо запоминающееся, выражение одновременно отважное, наглое, плутовское и насмешливое.
8: Так говорил о Калиостро его современник, еще один большой выдумщик Джованни Казанова. Что ж, два сапога пара. В Санкт-Петербурге полковника испанской армии графа Феникса, таким был очередной псевдоним Калиостро, раскусили очень быстро. Вначале посол Испании в России заявил, что не знает никакого офицера Феникса и ни разу о нем не слышал, а секретное письмо из Мадрида лишь подтвердили опасения дипломата – приезжий самозванец. Затем прокололся сам Калиостро. Он взялся у себя дома вылечить грудного мальчика и вскоре действительно вернул родителям здорового ребенка. Правда, это был совсем другой мальчик. Невероятный скандал. Екатерина II тут же приказала выдворить проходимца за пределы страны. 1780 год. Калиостро навсегда покидает негостеприимную Россию. Его карета мчится в Варшаву. По дороге, якобы по чистой случайности, граф забывает заехать в Метаву, хотя и обещал вернуться. А вдруг клад нашли? И все же он находит время, чтобы написать и передать жителям города небольшую записку. Всего два слова.
9: Продолжайте копать.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ о приключениях иностранцев в России.
11: Немцы посыпались в нашу страну точно горох из порванного мешка.
4: Это слова Василия Ключевского. Что ж, точнее и не скажешь. Апофеозом немецкого засилья в России считается правление Анны Иоанновны, при которой всю политику государства решали ее фаворит Эрнст Бирон и возглавлявшие иностранную и военную коллегии, соответственно, Бурхард Миних и Генрих Иоганн Остерман. Но не все русские пруссаки были министрами. Встречались и порядочные люди, правда, немного экстравагантные. Об одном из них расскажем подробно прямо сейчас. Он приехал в нашу страну в 1737 году в качестве пажа немецкого офицера русской императорской армии. Карл Фридрих Иероним, барон фон Мюнхгаузен. Вроде бы человек нам отлично знакомый. Худой забавный старичок с лихо закрученными длинными усами. На голове треуголка. Таким мы знаем его по книгам, мультфильмам, кинолентам.
5: Однако у реального барона вообще никогда не было усов. Напротив, Карл всегда был гладко выбрит, подтянут и всегда элегантно одет.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о приключениях иностранцев в России.
11: Я мечтаю об удивительных путешествиях, невероятных поворотах судьбы. Я жажду воинской славы и семейного счастья.
5: Так говорил Мюнхгаузен, но жизнь распорядится иначе. Дом монаха, так переводится его фамилия. Именно из-за этого дома, что в городке Боденвердер, ротмистр Мюнхгаузен и попросил у армейского начальства годовой отпуск. Как было сказано в рапорте, для исправления крайних и необходимых нужд. Барон понимал, нового офицерского звания в Петербурге ему не дадут. Вот и уехал на родину. Хотя он дважды продлевал отпуск, на что-то надеялся. А в результате в 1754 году был отчислен из состава Брауншвейгского кирасирского полка за неявку. Но отшельником Мюнхгаузен не стал. Собирал у себя друзей, рассказывал им о своих невероятных приключениях в России, о лютой русской зиме, о сказочной охоте, о придворных обедах. Гости верили ему и не верили, но всегда приходили снова.
14: В одно утро увидел я из окна моей спальной комнаты, что пруд, который находился по соседству, был весь усеян дикими утками. Я наскоро оделся, боясь пропустить такой благоприятный случай, достал из угла свое ружье и с такой стремительной поспешностью бросился вниз по лестнице, что по дороге ударился о наличник дверей. Удар был так силен, что из глаз посыпались искры. Но мне нельзя было терять ни минуты времени. Утро все пробуждалось, и утки могли улететь. И я, не обращая внимания на сильную боль в лице от удара, все быстрее подвигался к пруду. Я уже приблизился на расстояние ружейного выстрела, но тут-то, к своему великому огорчению, я, поднимая ружье, увидел, что вследствие поспешности при столкновении не заметил, как выскочил пистон. Но времени терять нельзя было. И вот, к счастью, я вспомнил, что за несколько минут до того заметил, как при ударе, который я получил в глаз, посыпались искры. Я открыл затравку, поднял свое ружье, прицелился по-настоящему в диких уток, затем так сильно ударил кулаком по одному глазу, что посыпались искры. Грянул выстрел, и в добычу мне попали 5 пар диких уток, 4 куропатки и 1 пара лысок.
5: Продолжаем наш рассказ. Сразу оговорюсь, далеко не все иностранцы, приезжавшие в нашу страну, были авантюристами, разбойниками или сказочниками. Большинство иноземных специалистов очень многое сделали для России. А некоторые и вовсе остались у нас на всю жизнь. Были, правда, и те, кто наведывался в Москву или Петербург эпизодически, но всегда не с пустыми руками.

0: Словарь современного города.
1: В. Вокзал. В небольшом портовом городке Ля-Сьота на юге Франции есть только одна железнодорожная станция на все поселение. На двухэтажном кирпичном здании памятная табличка «Прибытие поезда на вокзал Ля-Сьота». Именно так назывался первый в мире кинофильм, снятый здесь братьями Люмьер в 1896 году. Большая привокзальная площадь, бары, рестораны, многочисленные магазины, кассы, залы ожидания и платформы – все вокзалы похожи друг на друга. Однако их первоначальная функция никак не связана с железной дорогой. Великобритания. Предместье Лондона. Vauxhall Gardens – большой общественный парк. В 18 веке здесь устраивали балы, спектакли и фейерверки. Слово «Vauxhall» пришло в Россию спустя столетия, и привез его инженер из Праги – Франц Антон фон Герстнер. Это он спроектировал первую царскосельскую железную дорогу. А для привлечения пассажиров на конечной станции в Павловске построил концертный зал и назвал его на английский манер «Vauxhall». Русский язык, не поперхнувшись, перемолол чуждые иностранные звуки, и в итоге появился вокзал. А потом этим словом стали называть соседнюю станцию. В наши дни мы все меньше пользуемся поездами. Но вокзал не исчез, он изменился. Он стал местом встречи горожан. Здесь устраивают выставки и проводят концерты. Например, на вокзале Монпарнас в Париже есть великолепный ландшафтный парк. А на вокзале в Челябинске работает музей камня.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Любопытно, что позднее нововведение инженера Франца фон Герстнера в России поддержал совсем другой иностранец. И сделал это поистине блистательно.
0: Приключения иностранцев в России.
1: В 1837 году в нашей стране открыли

0: Реклама единственной на тот момент российской железной дороги. Маэстро посетил Петербург в 1856 году. Он должен был дирижировать так называемыми «летними концертами», исполнить собственные произведения или сочинения русских композиторов. Но Штраус поступил иначе. Для начала он стал знакомить слушателей с творчеством Верди, Мейербера, Вагнера, и только потом включил в программу своих выступлений музыку Чайковского и Александра Серова. Концерты Иоганна Штрауса пользовались невероятным успехом. Однажды слушатели так долго аплодировали маэстро, что опоздали на последний поезд до Петербурга и вынуждены были остаться в Павловске до утра. Композитору подобное отношение, безусловно, нравилось. Он приехал в Россию всего на несколько сезонов, но задержался в нашей стране на долгие 10 лет.
1: «Я просто обожаю здешнюю природу. Буквально все здесь пропитано музыкой. Леса, поля, деревья, цветы. Зачем искать вдохновение, если оно рядом? Буквально повсюду, только руку протяни. Это великолепно!»
2: Приключения иностранцев в России.
0: Лирический вальс «Воспоминания о Павловске». Полька «Петербургская кадриль». Оригинальная симфоническая картина «Русская деревня». Иоганн Штраус не терял времени даром. Он не только дирижировал, но и сочинял в России музыку. Австрийский композитор действительно любил нашу страну. К примеру, в 1886 году он отменил большие гастроли по Америке, чтобы приехать в Петербург и дать 10 благотворительных концертов по приглашению Общества Русского Красного Креста. Правда, была еще одна причина, по которой Иоганн Штраус неизменно возвращался в Павловск. Звали эту причину Ольгой. Выпускница Института благородных девиц Ольга Смирницкая была родом из богатой аристократической семьи. Свободно владела немецким и французским языками, сочиняла музыку. Иоганн влюбился в нее с первого взгляда и даже включил в свой репертуар некоторые романсы русской красавицы. Они долго переписывались, часто встречались. Как человек благородный, Иоганн Штраус просил у родителей Ольги ее руки, но законный брак потомственной дворянки с каким-то там заезжим иноземцем-капельмейстером, пусть даже всемирно известным, наверняка стал бы скандальным мезальянсом. Австрийский композитор получил категорический отказ. Иоганн Штраус безмерно страдал. Расстроенный до глубины души, он немедленно уехал из нашей страны. Впоследствии композитор напишет великолепный вальс «Прощание с Петербургом» и трогательную пьесу под названием «Ольга».
2: Приключения иностранцев в России.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Ученые Российской академии наук реконструировали условия жизни на Руси в 15 веке. Исследователи изучили останки из Вологодского некрополя и сделали неожиданные выводы. У мужчин обнаружили высокий уровень травматизма, повреждения были у 2/3 скелетов, самые распространенные переломы ребер, локтевых костей, голени и стоп. Это говорит о высоком уровне насилия и тяжелом физическом труде. У женщин часто встречались грыжи межпозвонковых дисков из-за постоянных тяжелых нагрузок. Проблемы с зубами были у многих, причем у женщин кариес встречался чаще и начинался раньше. Это свидетельствует о высокоуглеводной диете, в основном зерновой пище. Такой рацион был характерен для всего европейского населения того времени, рассказала заведующая лабораторией констектуальной антропологии Института археологии Мария Добровольская. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась церемония вручения третьей международной премии ЮНЕСКО России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Премия вручается раз в два года, и в этот раз досталась ученым, работающим в области квантовой физики и химии материалов. Об актуальности премии заявил журналистам министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
2: Мы встретились с вновь избранным генеральным директором ЮНЕСКО и обсудили всю повестку стороннего сотрудничества в области науки и образования. Основное внимание было уделено тому, чтобы на ежегодной основе проходило вручение премии, так как, собственно, изначально при ее учреждении было задумано. Это очень важно. Это показывает характер взаимоотношений между нашей страной и ведущей международной организацией. Но это еще и важно, в первую очередь, для научного мира.
1: Лауреатами премии стали профессор Пань Цзяньвэй из Китая и выпускник Московского физтеха, кандидат физико-математических наук, профессор Сергей Шейко. Они выступили с научно-просветительскими лекциями для участников церемонии. В Московском физико-техническом институте робот установил мировой рекорд по сборке головоломки. Устройство справилось с задачей за 9,6 секунд. «Мегаминкс» считается одной из самых сложных головоломок в мире. Робот оказался быстрее предыдущего рекордсмена в 68 раз. Аппарат почти вдвое превзошел лучший результат человека. Устройство оснащено 12 независимыми двигателями для вращения граней. Разработка может найти применение в промышленной и сервисной робототехнике. Ученые изучают движение птиц, чтобы создавать более совершенные устройства. Инженеры из Королевского Мельбурнского технологического института и Бристольского университета создали робота, имитирующего движение пустельги. Таким образом, специалисты хотят понять, как птица сохраняет устойчивость в сильных воздушных потоках. Эти разработки могут привести к появлению новых беспилотников. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов – в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ о приключениях иностранцев в России. Он приехал в загадочную дикую Московию, чтобы подороже продать свою шпагу, изворотливый ум и отвагу. Его называли еретиком, министром веселья и даже французским дебошаном. Проще говоря, транжирой, гулякой, мотом и горлодером. Однако этот человек стал фаворитом Петра Великого, опытным дипломатом и адмиралом. Франц Лефорт. Мало кто знает, что поездка в нашу страну не задалась для него с самого начала. Столичные бояре предложили юноше убираться во свояси. Якобы молод еще воевать-то. И это несмотря на отменную выправку, богатырский рост и отличный послужной список иноземца. И вот тогда, чтобы остаться в России, Лефорт решает срочно жениться. Это было красиво. Решительный Франц увозом похищает дочь генерала, и очень скоро родня девушки вынуждена была согласиться на этот брак. К чему позор и кривотолки? Лучше свадьба. Лефорт обосновался в немецкой слободе и уже в 1678 году стал офицером русской армии в чине капитана.
7: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
8: Он понимал царя Петра буквально с полуслова, даже с полувзгляда. Государю хочется праздника? Выписываем из Европы лучшего фейерверкера. Спина болит у его величества. В Москву уже едет опытный лекарь. Нужны потешные полки? Наберем людей, построим, обучим. Франц Лефорт не просто приглашал иностранцев в Россию. Он их зазывал, рассылая письма следующего содержания.
9: По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам.
8: Многих своих брошенных гостей Франц Яковлевич нередко отправлял назад, в Европу. И не потому, что для них не нашлось хороших должностей. Нет. Делалось это для того, чтобы люди рассказывали у себя на родине, как сейчас живет загадочная и такая далекая Московия. Впрочем, и сам Лефорт часто писал в Женеву, Париж или Лондон о чудесах собственного пребывания в России.
9: В моем саду есть пруды, каких нелегко найти здесь, изобилующие рыбою. За садом на другой стороне реки имею я парк, где содержатся различные дикие звери. Рабы и рабыни, которых у меня довольно, все мною освобождены. Словом, дом мой красивейший и приятнейший в целом околотке. Русские приезжают осматривать его как диковинку.
8: Корабли Лефорта. Их было немного. Зато какие! Фрегат «Святое пророчество». Именно на нем в 1694 году торжественно подняли русский военно-морской флаг. Он состоял из полос красного, синего и белого цветов. Галера «Принципиум». На нем красовался личный адмиральский штандарт Франца Яковлевича. И он был горд и благодарен своему покровителю.
9: Сердце мое лежит к России, и благодарность обязывает посвятить жизнь монарху, от которого я получил многие благодеяния.
8: Современная Москва, район Лефортово, Лефортовский парк, Лефортовская набережная, Лефортовский мост, Лефортовский рынок и чего уж там, Лефортовская тюрьма. Да, не зря один из русских историков заявил однажды:
10: «Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Лефорта».
7: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота.
6: Продолжаем говорить о приключениях иностранцев в России. Во второй половине 18 века в нашу страну приехал бывший руководитель балетной труппы Императорского театра Вены, известный хореограф и композитор Доменико Гаспара Анджелини. Приехал и произвел на двор Екатерины Великой ошеломляющее впечатление. Дело в том, что в своих танцевальных выступлениях итальянец впервые использовал наши исконно русские народные мелодии. И все же основоположником отечественного балета по праву считается совсем другой человек. Просто он оказался куда расторопнее.
3: Приключения иностранцев в России.
11: Директор французского театра.
12: Раз,
11: учитель танцев
12: два,
11: шведского королевского
12: три,
11: двора.
12: Четыре.
11: Он выступал в Париже, Дрездене, Копенгагене. И в 1730 году приехал в нашу страну, чтобы открыть первую школу русского балета. Имя этого человека – Жан-Батист Ланде.
13: Ваши основные обязанности – организовывать придворные балы, обучать различным танцевальным движениям придворных Петербурга. Дозволяется также преподавать частным образом, но не в ущерб главному предназначению.
11: Француза Ланде пригласила лично Анна Иоанновна. Императрице надоело, что ее фрейлины отплясывают на маскарадах не весть что такое. Иноземный гость получил четкие указания и тут же принялся за дело.
12: Раз, два, три, четыре. Выше голову, Мария.
11: Танцмейстер Ланде числился на государевой службе, а потому, начиная с 1734 года, приступил к преподаванию в сухопутном шляхетском корпусе. Казалось бы, где будущие военные и где балет? Но совсем скоро его ученики представили императорскому двору уникальный по тем временам дивертисмент в опере Франческо Арраи «Сила любви и ненависти». Небольшое театральное представление из всевозможных эстрадных номеров. Публика была в восторге. Балетные спектакли в исполнении кадетов имели невероятный успех. Одна беда. По завершению курса артисты в погонах получали офицерское звание и распределялись в действующую армию. Ланде страдал безмерно.
14: Сколько труда я потратил! Боже мой! Сколько вложил в этих ребят! Какие танцоры! Какая пластика! Какие движения! Хоть сейчас отправляй в Версаль, и триумф обеспечен! Но нет! Их посылают в поля копать редуты! Господи, куда я попал? За что?
11: Зря горевал Жан-Батист. Ох, зря! После всеобщего признания едва ли не каждый житель Петербурга считал необходимым брать у него уроки танцев. И сама Анна Иоанновна, а потом сама Елизавета Петровна, а следом за ней Екатерина II. И великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III. Но французу этого было мало. В 1737 году он подал прошение, в котором предложил создать постоянную труппу из детей крестьянских для обучения танцеванию театральному. Так в нашей стране и появилась первая балетная школа. Сегодня это Академия русского балета имени Агриппины Вакановой. Учеников для новой школы Ланде отбирал сам. То были крепостные дети, которым суждено было стать первыми профессиональными танцовщиками.
12: А Графена Иванова?
15: Туточки я.
12: Афанасий Топорков?
16: Чего? Да здесь я. И не уходил никуда.
12: Авдотья Лаврентьева?
15: Наша эта фамилия. Стою, жду.
12: Семен Брюхов?
17: Ась? А, понял. Брюховы — это мы.
12: Поздравляю, господа. Вы приняты в придворную императорскую труппу.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ о приключениях иностранцев в России. Еще один итальянец, Джакомо Кваренги, выполнял на родине лишь небольшие заказы для племянника папы Климента XII, британских баронов и князя Монако. У нас он построил такие архитектурные жемчужины, как Смольный институт и Эрмитажный театр. К слову, далеко не всех иностранцев в России можно называть чужеземцами. Многие из них приехали в нашу страну еще детьми, а некоторые и вовсе родились либо в Москве, либо в Петербурге. Бартоломео Франческо Растрелли, автор Петерговского дворца, яркий тому пример. Он хоть и появился на свет в Париже, но вырос у нас. Да и первые свои архитектурные заказы получил именно здесь. И этот список можно продолжать бесконечно.
18: Служивые люди. Воинские династии России.
19: В 1647 году они бежали из Англии, спасаясь от гражданской войны. Поселились в Москве, в немецкой слободе, после чего поступили на русскую военную службу. Представители древнего шотландского рода стали первыми офицерами регулярной армии юного царя Петра. Их фамилия – Брюсы. Яков Брюс-старший командовал Псковским полком. Сражался храбро, пулям не кланялся. В 1680 году скончался от боевых ран в звании генерал-майора. Его сын Вильям дослужился до полковника и погиб в одном из первых азовских походов. Но династия на этом не прервалась. У Вильяма до гибели родились сыновья Роберт и Джеймс Дэниел. Последнего в Москве нарекут в честь деда Яковом Брюсом. Братья записались в потешные полки Петра I и помогли ему взойти на престол. Когда русский царевич бежал от людей Софьи в Троице-Сергиеву лавру, именно Яков Брюс привел на помощь семеновцев и преображенцев. Да, он всего лишь исполнил приказ, но Петр этот поступок хорошо запомнил и сделал шотландца своим приближенным. Воевали они много. Роберт Брюс участвовал в штурме шведской крепости Кексгольм, дослужился до звания генерал-лейтенанта, но в 1720 году скончался. Яков похоронил брата с воинскими почестями в Петропавловском соборе, а сам отправился на очередную войну. Он брал крепость Ньеншанс, строил Петербург, штурмовал Ивангород, Нарву. В Полтавской битве именно Яков Брюс умело руководил всей русской артиллерией, что и предопределило разгром шведской армии. В свободное от службы время прославленный генерал-фельдмаршал занимался наукой, астрономическими наблюдениями, открыл в московской Сухаревой башне навигацкую школу. Народ Якова Брюса откровенно побаивался, считал чародеем, колдуном и чернокнижником. Он лишь улыбался. Что с ними поделаешь? Темнота. После смерти Петра Яков Брюс отказался от политических интриг, ушел в отставку, поселился в небольшом подмосковном поместье, где и скончался в 1735 году в возрасте 65 лет. Его загородная резиденция быстро пришла в упадок. Куда-то исчезла знаменитая колдовская библиотека, потайная подземная лаборатория. Была утрачена также семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старинной усадьбы до сих пор виден девиз старинного шотландского рода «Fuimus», что в переводе с латыни означает «мы были».
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о приключениях иностранцев в России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
20: Пройдут столетия, наши праздники.
21: И каждому дано яблоко.
22: Если звезды зажигают, значит, кому-то
23: нужно. Пред нами огромные разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
24: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная
0: Эдита «Лебединая шея», Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
6: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
24: А вот и нет.

0: задался тут вопросом. А во что одевались в Древнем Риме?
1: Да там же все носили тоги.
2: А вот и нет.
3: Образ римлянина, обязательно в тоге, сидит в памяти из-за кинематографа. Но круг людей, носивших эту одежду, был не столь широким. Первое и главное ограничение – тогу дозволялось надевать только свободным гражданам и только мужчинам. Женщины, рабы, приезжие, коих было немало в Вечном Городе, права такого не имели.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Бедняки тоже не облачались в длиннющий, порой до 6 метров, кусок ткани. Чтобы прилично в него завернуться, требовался специально обученный помощник. И вообще в тоге неудобно работать. Для этого больше подходила туника – рубаха с короткими рукавами. Со временем и коренные обеспеченные римляне стали носить тогу все реже. В особых случаях, как говорится.
0: А какого она была цвета?
3: Все зависело от статуса и обстоятельств. Обычная тога белая. Пурпурные носили жрецы. Тоже пурпурные, но дополнительно расшитые золотом полководцы. На период траура надевали темную тогу.
2: А вот и да. Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Представьте себе мир без синтезаторов. Мир, в котором музыка только еще начинает осваивать электричество. Если имя Льва Термена и его терменвокса у многих на слуху, то об Андрее Володине и его уникальном инструменте эквадине знают немногие. А ведь это были настоящие пионеры электронной музыки. В 1935 году Андрей Александрович собрал в небольшой комнатке странный ящик с горизонтальным грифом и проводами. Инструмент получил звучное имя – эквадин, а звук его тек и переливался, словно живая вода. В отличие от терменвокса, в котором музыкант рисует ноты в воздухе, эквадин требовал прикосновения. Исполнитель водил пальцами по грифу, на котором была нанесена линейка полутонов, точно так же, как гитарист ориентируется по ладам. Получалось что-то среднее между пением, скрипкой и кларнетом, только без голосовых связок и без смычка. По сути же, изобретатель смастерил одноголосый синтезатор.
2: Ты кулибин.
4: После войны Володин переделал свое детище. Гриф уступил место клавиатуре, а ящик оброс тумблерами-тембрами. Теперь на эквадине можно было придавать звуку тембр кларнета, фагота или даже английского рожка, а потом в одно мгновение переключиться на скрипку. В 1949 году Володину аплодировали академики. Эквадин показал, что советская наука умеет заставлять ток петь. Поздние версии инструмента имели до 660 комбинаций тембров, имитирующих целый оркестр. За свое изобретение Володин был удостоен большой золотой медали на Всемирной выставке в Брюсселе.
2: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
6: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
5: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
6: На ней целое поколение выросло.
5: Осторожно, яд. Откуда?
6: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: На трибунах становится тише, Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
7: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» МД-2, 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 678 вражеских беспилотников. Совет Федерации одобрил базовый закон, направленный на поддержку развития технологий искусственного интеллекта в России. Как будет работать этот закон, рассказал в интервью информационной службе «Вести» сенатор Артем Шейкин.
2: Сейчас в законе прописаны две большие модели. Это суверенная и национальная. Разница между ними лишь одна. Суверенные – это те модели, которые создавались, обучались у нас в стране. Вторая национальная модель, она отличается тем, что есть возможность работать на иностранных моделях с открытой лицензией. Тем самым предоставляется большая возможность у национальных моделей с точки зрения развития технологий, которые могут быть использованы для нашей страны.
1: Кроме того, базовый закон прописывает основные принципы регулирования в области искусственного интеллекта. Так, речь идет о технологической независимости, обеспечении прав и свобод человека, уважении свободы воли гражданина, учете и уважении традиционных духовно-нравственных ценностей России. Самыми популярными профильными классами в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследования. При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику, 24% биологию, ниже физика и химия. Математика, информатика и физика чаще выбираются мальчиками, биология и химия – девочками. В Казахстане для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий впервые использовалась робота-собака с искусственным интеллектом. Она работала на празднике в честь Дня металлурга в Карагандинской области. Устройства интегрированы с информационными базами полиции. В режиме реального времени робот способен распознавать лица, находящиеся в поле зрения правоохранителей. Во время праздничных событий робособаки выявили 4 нарушителей. И о погоде. Гроза пройдет в московском регионе завтра на фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь, возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Произносим фамилию Милорадович, и память тут же выдает готовую картинку. Образ, знакомый еще со школы. 1825 год, Петербург, Сенатская площадь, восстание декабристов. Столичный генерал-губернатор Михаил Милорадович пытается успокоить бунтовщиков, пытается и получает пулю. Подло, со спины, из-под тишка. Полководец падает с лошади, бормоча то ли в бреду, то ли вполне осознанно странные слова. Без страха и упрека, без страха и упрека. Пулю извлекли, показали умирающему. Он глянул на нее и воскликнул: «Слава Богу, она не солдатская, гражданская. Теперь я совершенно счастлив». Его родина – Сербия. Милорадовичи переехали в нашу страну в начале 17 века, бежали от турок. Не захотели менять веру православия. Три брата – Михаил, Гавриил и Александр – служили Петру Первому. Участвовали в походах, пулям не кланялись. И все же самым известным офицером русской армии стал правнук Михаила, его тезка Михаил Андреевич Милорадович. Любимец Суворова. Отважный, порядочный офицер. Его уважали все, и свои, и враги. Особенно ценились в Милорадовиче слово чести и отчаянная неустрашимость. Когда в одной битве неприятельский офицер вынес кресло и поставил его перед бруствером, чтобы демонстративно попить кофе под русскими пулями, то Милорадович тотчас же приказал выставить на виду у французов сервированный стол, дабы отобедать на самом опасном участке фронта. Противник поступок российского генерала оценил. В 1812-м наши войска окружили вражеский полк. Солдаты Бонапарта заявили: «Сдадутся только Милорадовичу, иначе будут сражаться до последнего». Михаил Андреевич капитуляцию принял. «Для меня еще не отлита пуля», — говорил он. Нашелся умелец, боевик Каховский. Он не просто изготовил заряд, он сделал на нем острые зазубрины, чтобы больнее, чтобы наверняка. Детей у погибшего генерала не было. Однако в русской армии вплоть до 1917 года продолжали служить родственники Милорадовича, его двоюродные братья, внуки и правнуки. Дипломаты, морские офицеры, полководцы, общественные деятели. Все они честно исполнили воинский долг, повинуясь заветам старинного девиза «Без страха и упрека».
1: Служивые люди. Милорадовичи. Воинские династии России.
3: Радиозвезда.
1: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: 1714 год. Галеры грибной флотилии под командованием генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина возвращаются домой после победы в Гангутском сражении. Радуются матросы, ожидая доброго обеда в честь славы русского оружия. Главное блюдо в меню – любимый суп всех моряков – флотский борщ. Флотский борщ от борща домашнего отличается кардинально. Рецепт его появился давно, еще в те незапамятные времена, когда никаких холодильных установок на морских судах не было. Мясо, в основном солонину и копчености, хранили в больших корабельных бочках. Вот из этой доброй свинины и варили знаменитый флотский борщ. В котел клали щедрый кусок мяса, варили до готовности. А пока сытный бульон булькал и вызревал, корабельный кок резал овощи для обжарки. В первую очередь в ход шла свекла. Рубили ее крупными кубиками, много. Именно она придавала супу и цвет, и вкус, и особый аромат. Картошка в те времена была не в ходу, в борщ ее не добавляли. Приготовленные кусочки свеклы тушили со свиным салом, луком и чесноком. А в это время резали другие овощи. Морковь, репу, капусту, также крупно. Когда свекла была готова, бульон процеживали, доставали из него вареное мясо и строгали небольшими ломтиками. Затем свеклу и приготовленные овощи засыпали в бульон. Варили до готовности с чесноком, лавровым листом и пряными травами. Разливая борщ по мискам, в каждую добавляли 5-6 ломтиков мяса. Подавали на стол с чесночными лепешками. Всей корабельной команде и мясо, и борща доставалось поровну. Не зря в те времена была поговорка такая во флоте: «Добрый кок в команде бог. Будет еда, будет и победа». К слову сказать, после той победы в Гангутском сражении слава о молодом российском флоте разлетелась по всему миру. Храбрость моряков по достоинству оценил и император. И всем без исключения, в том числе и корабельным кокам, выдал награды и благодарности. Петр Первый, как никто, понимал, что...
1: Война войной, а обед по расписанию.
3: Ростов! Тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
3: Ха! Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем!
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, взвод старшего лейтенанта Александра Попова удерживал важный стратегический рубеж на территории Донбасса. Офицер был ранен дважды, но до последнего выполнял свой долг, продолжая руководить бойцами. Благодаря его мужеству подразделению удалось отбить все атаки противника и не допустить прорыва оборонительных укреплений. Указом президента старшему лейтенанту Александру Попову было присвоено звание «Герой России» посмертно.
3: 1904 год. Нобелевскую премию в области медицины получает Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения. Он станет первым русским ученым в истории, удостоенным этой высокой награды. В США в том же году Томас Салливан изобретает чайные пакетики. Бизнесмену часто приходилось рассылать по магазинам образцы этого напитка, и в целях экономии он решил отправлять чай не в банках, а в небольших шелковых мешочках. Защитником далекого Порт-Артура было в тот год не до чаепитий. Вовсю шла русско-японская война. Город находился в блокаде. Солдатам отчаянно не хватало оружия и боеприпасов. А вот смекалки было с лихвой. Так мичман Тихоокеанского флота Сергей Власьев предложил артиллерийскому капитану Леониду Габята накрыть врага, окопавшегося на суше, корабельными минами.
4: Соратники. Габята и Власьев.
3: Первый в мире миномет изготовили из урезанной 75-миллиметровой гаубицы. А дополнительные мины стали делать из листового железа в виде конуса, начиненного пероксилином и взрывателем. Чтобы было легче маневрировать, орудие поставили на колесный лафет. Самое сложное для Власева и Габята было рассчитать верный угол атаки, а потому прицеливаться пришлось прямо в бою. Когда армия японского генерала Ноги пошла на четвертый штурм Порт-Артура, встречать ее решили самодельной мортирой Власьева-Габята. Как только японцы начинали рыть окопы, их тут же закидывали минами. Дальность стрельбы составляла до 400 метров. В итоге нападавшим пришлось на время отступить под натиском русского чудо-орудия.
4: Соратники.
3: Почти сразу о миномете Власьева и Габята рассказали в британских и американских газетах. Сами солдаты диковинную технику любовно прозвали «лягушкой». А вот у генералов изобретение не вызвало восторга. Детище русских офицеров окрестили суррогатом артиллерии и орудием без будущего. Пройдет совсем немного времени, и миномет Власьева и Габята вспомнят и солдаты, и те самые генералы. Когда Европу накроет Первая мировая, этот вид артиллерии будет едва ли не единственным эффективным оружием. Оружием, которое в окопах Порт-Артура первыми придумали мичман Власьев и капитан Габята.
4: Власьев и Габята. Соратники.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Батальон княжны Екатерины Павловны. Из распоряжения сестры императора Александра I, великой княжны Екатерины Павловны.
6: Собрать с моих тверских удельных владений ратников по одному человеку со 100 душ мужского пола.
5: Летом 1812 года, вскоре после нападения Наполеона, стало ясно: справиться с французскими захватчиками исключительно силами регулярной армии будет сложно. В начале июля в Твери был создан один из первых в стране отрядов ополчения. Батальон

0: защищал от обхода левый фланг. Именно сюда пришелся основной удар наполеоновских войск. Французов было в три раза больше, но тверские ополченцы смогли сдержать натиск врага и спасли от гибели всю русскую армию. Домой вернулись всего 417 человек, чуть больше трети личного состава батальона великой княжны Екатерины Павловны.
1: Личный состав. Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
2: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Грандиозные по масштабу, сценические костюмы, фотографии, литографии, эскизы декораций, но историческое по своей сути. Ведь крупный проект в Африке большой представляет впервые за все свои 250 лет, сообщили в пресс-службе. Среди экспонатов, которые сразу же привлекли внимание жителей островов, костюмы из спектаклей «Щелкунчик», «Баедерка», «Сельфида», «Жизнь за царя», «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии» и других постановок Большого. Также в столице Сейшельских островов пройдет гала-концерт звезд российского балета. Впервые здесь выступят ведущие солисты крупнейших российских театров Большого и Мариинского, Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского и Севастопольского государственного театра оперы и балета. В российской музыкальной культуре наблюдается рост популярности фольклорных и этноартистов. Молодые исполнители, которые поют про национальные ценности и культуру, уверенно входят в топы, заявил телеканалу «Звезда» генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
1: Сейчас у нас идет перезагрузка музыкальной индустрии с точки зрения того, что у нас и популярна наша музыка, которая опирается на наши корни. У нас взрывной рост артистов, которые занимаются фолком, которые занимаются этномузыкой. У нас это все очень популярно. Сейчас большая плеяда молодых артистов, которые действительно исполняют музыку, которая основана на нашем общем культурном коде.
0: Государство оказывает этнопроектам активную поддержку. Благодаря этому артисты, поющие о ценностях, теперь на равных конкурируют с коммерческими проектами и собирают миллионы прослушиваний, подчеркнул Карманов. В московских театрах не рассматривают введение обязательного дресс-кода. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин. Он уточнил, что приходить в учреждение в сланцах или шортах неэтично по отношению к артистам, зрителям и сотрудникам. Однако тема дресс-кода, по его мнению, должна оставаться исключительно в морально-нравственной, а не законодательной плоскости. Российская видеоигра «Война миров. Сибирь» впервые уделит значительное внимание малым народам, в частности, шорцам. Для максимально корректного отображения их истории, культуры и быта разработчики сотрудничают с краеведческим и культурными организациями региона, пишут «Известия». Авторы создают игру в альтернативной вселенной, но при этом внимательно относятся к репрезентации представленных традиционных культур. Значительное внимание уделяется малым народам, добавляют разработчики. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследует нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. Музей Большого театра открыл выставку на Сейшельских островах. Она не

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Константин Рокоссовский.
1: Моя мама – учительница, русская, девичья фамилия Овсянникова, имя Антонина, отец – поляк.
2: Все правильно рассказал Рокоссовский, кроме одного. Отчество маршала и не Константинович вовсе, а Ксаверьевич. Так звали его отца, железнодорожника, паровозного машиниста. Зачем тогда понадобилось что-то менять? Слово «Ксаверьевич» звучало для русского уха совсем непривычно, что порождало большую путаницу в документах. Как только не называли полководца «Савельевич», «Васильевич», «Силантьевич», маршалу пришлось выбрать другой вариант. По созвучию «Константин Константинович» и точка.
1: «Я считаю себя русским. Я родился в России и все годы своей сознательной жизни провел именно в этой стране. Боролся с многочисленными врагами за ее честь и независимость. Я русский».
2: 21 июня 41 года Рокоссовский проводил разбор командно-штабных ночных учений, а затем пригласил офицеров на утреннюю рыбалку.
1: «Вечером нам позвонили в штаб по линии погранвойск и сообщили, что нашу границу перебежал ефрейтор немецкой армии. Он утверждал, завтра Германия нападет на Советский Союз. Выезд на рыбалку я отменил. Позвонил по телефону командирам дивизий. Мы посоветовались и решили все держать наготове».
2: На фронте он практически всегда предугадывал действия противника.
1: «Был случай, когда чудом остался жив. Дом, в котором я находился, разнесло в щепки, а у меня ни одной царапины».
2: Но то война, а в мирное время предусмотреть буквально все частенько не удавалось. В марте 45-го Рокоссовскому вручили Орден Победы. Награду делали из платины, золота, серебра, 5 искусственных рубинов и 174 мелких бриллиантов. Когда маршал ехал домой, замок новенького ордена случайно расстегнулся, и орден упал на пол в машине. Полководец этого даже не заметил. К счастью, награду обнаружил личный шофер, который на следующий день торжественно вручил Рокоссовскому орден повторно. Позже внук маршала, его тезка Константин, вспоминал.
3: «Когда я был мальчишкой, как-то однажды попросил деда, собиравшегося на очередной парад, примерить его мундир. Он улыбнулся и накинул его мне на плечи. Колени подогнулись под тяжестью орденов».
0: Константин Рокоссовский. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда.
0: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
0: Станковый пулемет Горюнова.
6: Максимыч. Так называли его коллеги-изобретатели. По отчеству. Петр Максимович Горюнов лишь улыбался. Во-первых, приятно и вроде как уважительно. Во-вторых, уж очень это прозвище походило на известную пулеметную систему «Максима». Ударение, кстати, нужно ставить именно так. Но никакого отношения к легендарному зарубежному оружию наш сегодняшний герой не имеет. Ну, почти. Он родился в бедной крестьянской семье, работал слесарем, а в 16 лет пошел служить в Красную армию. Стал пулеметчиком. Ох и намучился юный Горюнов с этим самым «Максима». Тяжеленный, неповоротливый. Ужас просто. Шутка ли? 70 килограммов. Именно тогда Петр решил, оружие необходимо сделать более легким. После чего устроился монтажником на Ковровский завод. Руководил им тогда Василий Дегтярев, известный советский конструктор.
0: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
0: Станковый пулемет Горюнова.
6: Летом 1942-го в кабинет Дегтярева заглянул его подчиненный Петр Горюнов. В руках большой сверток. В нем модель нового пулемета. Именитый оружейник был поражен. В этом образце были учтены все новейшие достижения в области автоматического оружия. Одна только скорострельность чего стоила 700 выстрелов в минуту. На вопрос учителя «как?» молодой изобретатель ответил просто «как-то так». На тот момент у Дегтярева уже был свой почти готовый пулемет. А тут такое. Как поступить? Какой образец запускать в производство и отправлять на фронт? Все решалось в Кремле, в кабинете Сталина.
4: Товарищ Дегтярев, чей пулемет лучше?
7: Товарищ Сталин, исходя из интересов армии, вариант Горюнова лучше.
6: В результате станковый пулемет Горюнова стал единственным пулеметом, который разработали во время Великой Отечественной и который успел в ней поучаствовать.
0: Станковый пулемет Горюнова. Оружейка.
8: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
2: Огнестрельное оружие.
1: Классификация.
2: Гладкоствольное дульнозарядное ружье.
1: Название.
2: Пехотное ружье образца 1805 года. Пехотное ружье образца 1805 года предназначалось для уничтожения живой силы противника. Изготавливалось мастерами Тульского и Сестрорецкого оружейных заводов. Использовалось солдатами регулярной армии. Калибр 19 мм. Длина ствола 145 см. Мушка латунная. Прицел состоял из двух полуцилиндрических выступов с прорезью по образцу шведского огнестрельного оружия. Максимальная дальность стрельбы – 250 шагов. Эффективная дальность прицельной стрельбы – 75 шагов. Вес пули – 30 граммов. Скорострельность – 2 выстрела в минуту. Общий вес оружия – 5 килограммов 700 граммов. Для ведения рукопашного боя русские солдаты крепили к стволу пехотного ружья четырехгранный штык длиной 59 сантиметров. Пехотные ружья образца 1805 года стояли на вооружении русской армии меньше 3 лет. Во время Отечественной войны из-за острой нехватки огнестрельного оружия они вновь поступили в войска.
1: Арсенал 1812. 11 ноября 1920 года 2-я конная армия РККА применила новое оружие и заставила повернуть вражескую конницу. А дело было так. Перед атакующей белогвардейской кавалерией неожиданно распался строй красноармейцев, и вперед выдвинулась цепь из 150 пулеметных тачанок. Кинжальным огнем пулеметов тачанки смели передние шеренги противника, а остатки белогвардейцев вынуждены были спасаться бегством. Этот успех способствовал быстрому поражению войск Врангеля и в конечном итоге полному освобождению Крыма от беляков.
2: Экипаж.
1: Первое применение тачанки в России зафиксировали 18 мая 1918 года. Однако официально специальную повозку, оснащенную пулеметом, приняли на вооружение в Красной армии почти десятилетия спустя. Тогда же впервые были утверждены ее параметры и характеристики.
2: Техническая справка. Боевая конно-пулеметная тачанка образца 1926 года. Общая масса до 976 килограммов. Длина, не считая дышла, 2900 миллиметров. Длина запряженной тачанки с лошадьми 6000 миллиметров. Ширина 1380 миллиметров. Количество лошадей в упряжке 4. Расчет, экипаж 3 человека. Основное вооружение. Станковый пулемет системы «Максима».
1: Вопреки устоявшемуся мнению, на ходу лихой пулеметчик огонь по противнику не вел. Стрельба с повозки применялась в исключительных случаях. На тачанке пулемет в основном только перевозили.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Да. Изначально экипаж тачанки включал пулеметный расчет из 2 человек – наводчика-пулеметчика и его помощника, и одного ездового. Но вскоре выяснилось, что 3 человек для обслуживания тачанки не хватает. После 1928 года стандартный штат пулеметного взвода РККА, 4 станковых пулемета и 4 тачанки, включал 26 человек и 30 лошадей. То есть расчет пулемета состоял уже из 5 человек. По легенде, экипажи тачанок во все времена славились, помимо вызывающей лихости, отчаянной храбростью. поскольку никакой защиты, кроме небольшого пулеметного щитка, не предусматривалось. Потери в боях были велики, но закрывать повозки броней не имело смысла. Терялось их основное преимущество – высокая мобильность. Последний раз вживую тачанки видели на Красной площади на параде, посвященному 50-летию Октябрьской революции в ноябре 1967 года. Легенды Красной армии катились по главной площади страны, подставшей народной песню про тачанку-ростовчанку. В славной колеснице установлен памятник на месте боев буденовцев и деникинцев при въезде в город Ростов-на-Дону.
2: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Гражданство России могут запретить давать мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью. Такой законопроект рассмотрят в Государственной Думе на следующей неделе, рассказал Вячеслав Володин. По его словам, место совершения преступления при этом не важно. Кроме того, наличие судимости может стать причиной лишения вида на жительство или временное проживание. При этом ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы. Это не коснется иностранных граждан, призванных беженцами, либо получивших политическое или временное убежище на территории нашей страны, подчеркнул председатель Госдумы. Более 5000 участников и порядка 1000 домов в разных муниципалитетах Свердловской области освободили от воды, сообщает Департамент информационной политики региона. Спасатели на моторных лодках обследуют затопленные улицы Ирбита Свердловской области и помогают местным жителям. Несмотря на то, что вода постепенно отступает, ее уровень по-прежнему остается высоким. Некоторые дома затоплены почти до самой крыши, большинство по окна. Для многих жителей возвращение к привычной жизни пока остается невозможным. Напомню, сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. Очное обучение в вузах Донецкой Народной Республики на фоне активизации атак ВСУ пока отменять не планируется, но окончательное решение будет принято перед 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.
2: Большой запрос на очное обучение, поэтому мы планы никакие здесь не меняем по очному обучению, но, безусловно, прямо накануне 1 сентября решением штаба обороны будет принято уже окончательное решение, исходя из обстановки. Мы не стоим на месте, мы выстраиваем условия безопасности, в том числе и для того, чтобы наши студенты могли спокойно учиться, получать полноценное знание.
1: Учебные учреждения ДНР перешли на дистанционное обучение в пандемию коронавируса, затем вернулись туда с началом украинской агрессии. С марта 2025 года часть вузов начали планово переходить к очной форме. Российский рынок индивидуального жилищного строительства вошел в новую фазу. В первом полугодии спрос на загородные дома вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. При этом покупатели все чаще сталкиваются с нехваткой качественных объектов, соответствующих ожиданиям по цене и уровню исполнения, пишут «Известия». По причине высокой стоимости строительства экономить стали на всем – заборах, внутренней отделке, благоустройстве участков, сообщают эксперты. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Обман и чувство юмора у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
1: Область знаний.
3: Если мы будем говорить с вами об интеллекте животных, то, конечно, важная составляющая ума, интеллекта – это возможность обманывать, возможность шутить. И ученым тоже интересно, свойственен ли юмор только нам, свойственен ли обман нам, или есть и другие существа, которые умеют виртуозно пользоваться этими способами. Тут важно сказать, что, во-первых, у нас нет до конца точного определения юмора и точного определения обмана, потому что и среди людей, ну, предполагают, что юмор, например, это несоответствие результата, да, ожидаемому, когда что-то пошло не так, и иногда это оказывается действительно не расстраивающим фактором, да, смешно. Ну, например, человек неправильно шагнул, споткнулся. И хоть и грустно, но местами это действительно смешно. Чего же скрывать, мы все иногда видим эти видео, и нам тоже это весело. Обман в природе и юмор, вообще обман и юмор, они довольно тесно друг с другом связаны, и то, и другое, прежде всего, настроено на то, чтобы установить либо социальный успех, либо просто выживание, да, ваше выживание тоже часто связано с удачным обманом, и тут мы можем под обман подогнать, в принципе, все что угодно, в том числе и, например, мимикрию, когда животные пародируют другим животным, ядовитым. Прежде всего, мы можем увидеть различные примеры обмана. Это покровительственная окраска. И, в принципе, когда животные притворяются веточками, те же палочники, те же гусеницы, фактически, действительно, они владеют обманом в полном совершенстве, потому что если ты веточкой будешь не очень качественной, то тебя рано или поздно заметят и съедят. То же самое и с мимикрией, когда мы видим, как те же мухи-журчалки, которых видели, я думаю, многие, такие полосатые мухи, они подражают осам и окраской, потому что полосатая окраска, прежде всего, свойственна этим животным, но они иногда и подражают поведению ос, то есть некоторые мухи-журчалки поднимают, у мух вообще короткие усики, и птицы видят хорошо отличие мухи от осы, даже мы не всегда так четко отличаем, а вот птицы это замечательно видят, и для того, чтобы муха была максимально похожа на осу, мухи приподнимают к голове свои лапы, лапы у них окрашены, передние лапы у них окрашены в более темный цвет, и фактически передними лапами муха имитирует усы осы, птицы меньше обращают внимание на таких насекомых, меньше их поедают. Опять же, это игра в долгую, потому что часть ос и часть мух все равно погибает, потому что молодые птицы все равно пробуют съесть и осу, и пробуют съесть и муху, и в какой-то момент, получив укус от осы, они больше просто этих насекомых избегают. То есть кто-то пал жертвой, но все остальные выжили. С точки зрения биологии это все равно оказывается выгодным. Иногда животные идут на обман, и с точки зрения поведения часто обманывают животные во время брачных игр, во время спаривания, делают это тоже часто насекомые. Например, некоторые бабочки после спаривания, самцы продолжают доставать все время самок, то есть они не дают им питаться, они не дают им садиться на цветы, не дают отдыхать. Естественно, самкам это очень не нравится, самки испытывают от этого постоянный дискомфорт, самец пытается продолжать спариваться с самкой, а самка уже этого делать не может. Но что произошло в итоге у этих бабочек? В итоге появилась небольшая группа бабочек, которые внешне выглядят как самцы. И, соответственно, самец уже просто не пристает к этой самке. То есть один раз он все равно спаривается, а после этого он думает, что это такой вот необычный странный самец, и, в принципе, можно дальше на него не обращать внимания, и это тоже своего рода обман, такой поведенческий обман. Некоторые пчелы, осы тоже изображают из себя всячески самок, и самцы изображают самок. То есть для того, чтобы подойти поближе к самке, самки чаще всего не подпускают самцов, им это не очень нравится, потому что, понятно, самец, скорее всего, принесет тебе, прежде всего, дискомфорт. Самец в итоге идет на ухищрение, он притворяется поведенчески, что он как самка, подползает к осе, а дальше, соответственно, он спаривается, а самка в этот момент просто ничего не подозревает. Своего рода обман, но, конечно, этот обман, который появился вот так вот эволюционно, и он не связан с умственными процессами, да, оса не задумывается о том, что она самец или она самка в этот момент, ей нужно вести по-другому себя, то есть это такое эволюционно развитое поведение.
2: Обман и чувство юмора у животных.
1: Область знаний.
3: Ну и, конечно, все животные, все растения, которые взаимодействуют с насекомыми, тоже должны идти на ухищрение. Весь обман в целом связан всегда с привлечением внимания. И тут интересен пример, прежде всего, цветов, которые всячески тоже имитируют различных насекомых, и даже те орхидеи, которые мы выращиваем дома, всем знакомый фаленопсис, в принципе, тоже имитируют такую красивую яркую бабочку для того, чтобы привлечь своих опылителей, для того, чтобы привлечь своих бабочек. Фаленопсисов много, разных цветов много, других насекомых тоже много, а бабочек, опылителей все-таки ограниченное количество. И тут все начинают бороться за внимание разного рода насекомых. И среди примеров самый необычный пример – это орхидеи офрисы, которые умеют подражать внешнему виду насекомого с абсолютной точностью. Цветочек орхидеи похож на разные виды пчел. При этом похож не просто на пчелу, а похож только на самок пчелы. То есть цветочек выглядит как суперидеальная самка с точки зрения самца пчелы. Это большая толстая самка с большим брюшком. А если большое брюшко, то значит будет много потомства. Очень небольшие крылышки. А это значит, что насекомое не улетит. Это, опять же, очень удобная самка, которая не улетит. И небольшая голова. Ну, тут можно пошутить, что, в принципе, ум не очень важен в этом случае. Но, скорее всего, самец так не думает. И еще самка, мифическая самка, этот цветочек блестящий и абсолютно ровный, то есть нет никаких повреждений. А это значит, что тоже самка здоровая. В итоге самец, обескураженный такой потрясающей королевой красоты, прилетает к этому цветку и пытается с ним спариться. Естественно, ничего не получается, и пока самец соображает, что произошло, орхидея приклеивает пыльцу к его телу, а дальше, собственно, влекомый другой такой же самкой пчела, она перелетает с одного цветка на другой и переносит эту пыльцу. Все бы было хорошо, если бы тоже офрисам не приходилось бороться за внимание пчелок. В итоге эти офрисы еще и начинают пахнуть как самки, они выделяют запах, который по составу очень похож на феромоны самки и выделяет запаха гораздо больше, чем самка. То есть получается, что цветок не только выглядит как идеальная самка, но еще и пахнет сильнее, чем все остальные самки в округе. В принципе, тоже своего рода обман, который появился эволюционно и который не связан с поведением. Если мы будем говорить об обмане, который связан с поведением, то, конечно, это прежде всего касается млекопитающих и птиц, потому что именно они владели, наверное, наиболее сложным именно поведением. Если мы будем говорить об обмане, то обезьяны, например, часто тоже прибегают к разным способам обмана для того, чтобы привлечь внимание. Маленькие детеныши обезьян иногда издают жалобные звуки, как будто на них кто-то напал, для того, чтобы привлечь внимание своей мамы. И действительно, самый хороший способ отвлечь самку от всех остальных дел – это сказать, что тебе плохо. И тогда она обязательно прибежит, она начнет заботиться, гладиться, обнимать. Но в наблюдениях мы видим, что при этом детеныш не испытывал никакого дискомфорта, и, скорее всего, это был просто вот такой жест привлечь к себе внимание. Иногда самки, не желая спариваться, стараются скрыть свою овуляцию. Вообще обезьяны стараются продемонстрировать всячески, что они готовы к спариванию. Но самки, которые хотят избежать спаривания почему-то по каким-то своим внутренним причинам, они изменяют свое поведение, например, стараются не поворачиваться задней частью тела к самцу и ведут себя абсолютно нехарактерно для периода размножения. И это явно такой вот обман, который уже происходит под действием интеллекта. Что касается вообще обмана в целом, то обмана не должно быть очень много. Обман – штука очень дорогая. Во-первых, мы предполагаем, что обман появляется у животных, которые могут потратить на него свой ресурс. Обман всегда демонстрирует, что животное способное, умное, значит, потомство от него будет хорошее. В принципе, с обманщиками иногда имеет смысл взаимодействовать. Ну и в-третьих, обмана никогда не должно стать много, потому что если обмана появится очень много, то в конечном счете он замаскирует норму. И норма станет обманом, и тогда придется придумывать что-то новое. Это очень понятно на примере с грузовиками на трассе. Когда едут грузовики, на некоторых из них мы видим табличку, где написано «пустой». В целом для полицейских это знак, что, в принципе, такой грузовик проверять не нужно. Но, естественно, и я думаю, такое есть, люди этим пользуются для того, чтобы перевезти какие-то незаконные грузы. Ну, например, контрабандный сыр вы можете, повесив табличку «пустой», перевезти по трассе. Однако, если все, кто переводит незаконный груз, начнут вешать на себя табличку «пустой», то рано или поздно этот обман перестанет работать. То же самое мы видим в дикой природе. Поэтому, если вдруг животное будет постоянно обманывать, то рано или поздно ее обман просто станет неэффективным.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Обман и чувство юмора у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
1: Область знаний.
3: Если говорить об обмане, то рядом где-то и лежит юмор. Что касается юмора, то юмор играет и другую важную роль. Юмор помогает наладить отношения с другим сородичем. Прежде всего, обычно шутят с теми, кто к тебе очень близок, а для того, чтобы ваша связь стала еще более близкой. Тут у животных в целом нет исключений, так же, как у нас с вами. Да, веселые картинки, веселые шутки делают нас ближе. Улыбка располагает человека, с которым вы общаетесь. Улыбка свойственна не только человеку, и совсем недавно улыбку заметили у наших ближайших родственников, у шимпанзе, у равнинных шимпанзе и у бонобо. Эти животные иногда показывают зубы не для того, чтобы напугать, показать свои огромные клыки, а именно для того, чтобы показать свое расположение другим сородичам. И это немножко переворачивает наше сознание, потому что действительно раньше казалось, все животные показывают клыки только с целью агрессии. Но нет, мимические мышцы, если развиваются, их можно использовать и для другого способа коммуникации. Также работает хорошо и смех. Животные, которые часто смеются, обычно более успешные у своих сородичей. Смех мы можем увидеть у более чем 60 видов разных животных. Он не всегда звучит так же, как наш, и даже у ближайших родственников, опять же, у бонобо, смех хоть и похож на человеческий, но все-таки звуки немного другие, булькающие звуки. Почему же мы уверены, что вот этот звук – это смех? Потому что животные, млекопитающие прежде всего, издают его во время щекотки. И у нас нет оснований думать, что реакция у животных на вот такие взаимодействия, там, не знаю, с ребрами, с другими местами, где щекотно, вызывают другую реакцию. Обезьяны, когда их щекочут, они абсолютно так же смеются, веселятся, и если щекотка не переходит границы, она для них очень приятна. Она у них вызывает выработку эндорфинов, и расположенные друг к другу обезьяны иногда действительно друг друга щекотят. И такую же щекотку мы, например, могли увидеть у гориллы Коко. Это одна из самых известных горилл, которая прожила долгую жизнь, и горилла, которая овладела речью. Да? Она могла общаться с людьми при помощи языка жестов. Так вот, горилла Коко позволяла себя щекотать, делала то же самое с людьми. Есть видео, можно посмотреть, когда в гости к горилле Коко приходил Робби Вильямс, она ему показывала, как нужно щекотать, и говорила: «Пощекочи меня, это будет весело, это будет смешно». И она предполагает, что она это видела в фильме, ей нравилось, да, это вызывало у нее приятные эмоции. Щекочут друг друга и крысы, например. Крысы тоже издают смех. Смех мы не слышим, потому что смеются они на ультразвуке, но близкие друг к другу крысы тоже взаимодействуют друг с другом, вызывая вот такую вот щекотку. Предполагают, что это уплотняет их связи. И крысы, которые гораздо больше смеются, они более успешны у своих сородичей, то есть им гораздо больше помогают, с ними гораздо больше взаимодействуют впоследствии. А у крыс очень развит альтруизм, они иногда помогают своим сородичам, не ожидая никакой выгоды. Так вот, помогают они чаще всего именно тем, кто много смеялся. И вожаками становятся тоже те, кто чаще смеется. Ну, потому что действительно лучше иметь у себя в правителях того, кто веселый, кто к себе располагает, с ним явно будет приятнее взаимодействовать. И еще другое предположение, что смех, он напрямую связан с юмором, скорее всего, а юмор напрямую связан с интеллектом. Поэтому если животное чаще смеется, то это будет хороший вожак, который будет принимать очень правильные решения, и он окажется более умным среди всех остальных. Шутки еще более сложная история. Это уже не щекотка, это уже не просто улыбка, это действие, которое обычно не приводит ни к какому результату. Да, его делают просто так. И аналоги шуток мы прежде всего видим у человекообразных обезьян и у китообразных в зоопарках чаще всего. Мы можем это наблюдать у шимпанзе и горилл. Есть разные примеры. Например, когда орангутан периодически кидался в людей камнями, чем-то тяжелым. Это было не очень приятно. Люди этого избегали, а в какой-то момент он начинал кидаться какашками, и ему казалось, что это очень смешно, это весело и необычно. Ну, действительно, с его точки зрения, это могло казаться веселым.
2: Обман и чувство юмора у животных.
1: Область знаний.
3: Иногда орангутаны, например, когда им опускают веревку с едой, вернее, как орангутан должен был кинуть веревку, на эту веревку привязывали ему еду. Иногда с людьми он кидал эту веревку, а потом, когда человек пытался привязывать, он резко эту веревку отдергивал, и ему это веселило. Еды у него не было, недостатка, да, это скорее лакомство. Но иногда он желал не банан, а желал просто пошутить. Такое же поведение, например, мы видим и у дельфинов в океанариумах. Дельфины, во-первых, с большим удовольствием наблюдают за необычным поведением людей в океанариумах. Если человек рядом с стеклом вольера будет, например, крутиться, делать колесо или какие-то акробатические трюки, то дельфин будет долго наблюдать, и ему явно кажется это очень странным поведением, и фактически он смотрит как на какое-то развлекательное шоу, потому что существо делает очень нелепые движения, такие же, как он делает в водоеме, но делает их не так грациозно, как он. Есть обманы, связанные тоже с пищей. Дельфины хорошо понимают, когда они на тренировках и когда они на шоу. И иногда во время шоу они тоже могут подшутить над своим дрессировщиком, потому что они понимают, что в этом моменте дрессировщик не может повторить действие еще раз. Бежать некуда, и поэтому вот исследователь явно что-то сделает нехарактерное, и это будет смешно, это будет шутка. Когда их кормят рыбой, дельфины отплывают на некоторое расстояние от бортика, наблюдая за тем, как человек постепенно наклоняется все дальше и дальше. И в какой-то момент действительно человек может упасть вместе с рыбой, и для дельфина это кажется очень смешным. При этом дельфин в моменте этой шутки ведет себя очень, это очень сложное поведение. Потому что если он будет слишком близко, то человек наклонится и рыбу отдаст, и ее придется брать, уже никакого варианта тут не будет, потому что если ты откажешься и уплывешь, то, скорее всего, рыбу ты вообще не получишь. Если ты отплывешь слишком далеко, то исследователь может подумать, что ты не хочешь эту рыбу, в принципе, не голодный, и тоже уйти. А все-таки дельфину хочется рыбу получить, поэтому он очень четко балансирует, и при этом он очень четко наблюдает за исследователем. Когда исследователь наклоняется все сильнее и сильнее, в какой-то момент дельфин понимает, что дальше отплывать уже не нужно, человек упадет, а рыбу он все равно свою получит. То есть юмор всегда граничит с крайне сложным поведением. Ну и в вольерах с дельфинами мы часто можем увидеть, как они, например, обрызгивают людей, и делают они это тоже без какой-либо цели, они не желают вас прогнать. Это просто действительно для

0: животных, которым свойственны и другие различные аспекты сложного поведения. И мы видим, что к юмору чаще всего, к таким шуткам, животные приходят тогда, когда они скучают. Мы видим это прежде всего в вольерах, потому что в условиях зоопарка животному, в принципе, нет заботы плавать постоянно в поисках пищи, у него все хорошо, все стабильно, и тогда действительно мозг начинает скучать, и животное приходит к шуткам. И еще мы видим, что животные шутят гораздо больше после долгого периода скуки. Например, это хорошо видно, когда зоопарки длительное время бывают закрыты, животные, не видя людей, не взаимодействуя с ними длительное время, начинают скучать, и дальше при появлении человека они уже прибегают к вот таким вот необычным поведенческим актам, как шуткам. Поэтому, если мы будем в целом говорить о том, существует ли у животных обман, существует ли у животных шутки, да, безусловно, у животных есть обман. Обман бывает разный. Обман бывает природный, который влияет на выживаемость. Обман бывает, который связан с получением пищи. Обмана не должно быть много, потому что если вы будете часто обманывать, то в какой-то момент вам просто перестанут верить, и особи с плохой репутацией получают гораздо меньше выгоды. Поэтому обман должен быть очень ограниченным. Шутки, юмор тоже присутствуют в мире животных, они служат большую роль для социального взаимодействия, показывают нам интеллект, но, наверное, таких сложных шуток, как у нас с вами, мы у других животных пока не обнаружили, может быть, когда-нибудь и увидим.
1: Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
2: Область знаний.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником «Днем металлурга». Премьер отметил, что, несмотря на серьезные вызовы, внешнее давление, металлургический комплекс демонстрирует высокий уровень адаптивности и технологической устойчивости, успешно решает серьезные задачи. Глава Кабинета министров также подчеркнул ведущуюся оптимизацию производственных и логистических процессов, модернизацию производств и высокий темп цифровизации, что позволяет повышать производительность, улучшать качество продукции и снижать аварийность и издержки. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил глава региона Виталий Королев.

0: По его словам, это историческое решение, которого долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех жителей. Как отметил Королев, этот статус открывает для города новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. Торжественное вручение дипломов выпускникам Московского университета Министерства внутренних дел прошло на Красной площади. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поздравил будущих сотрудников ведомства с завершением важного жизненного этапа.
1: Вы начинаете свой профессиональный путь в крайне ответственный и судьбоносный для нашего Отечества период. Необходимо сохранить преемственность и лучшие традиции службы, в основе которых пример верности долгу и присяге, самоотверженности и подлинного патриотизма. Добросовестное исполнение возложенных обязанностей является важной составляющей укрепления суверенитета нашей страны и межнационального согласия.
0: Дипломы о высшем образовании получили более 1000 выпускников, а почти 300 учащихся окончили университет с отличием. Две золотые медали завоевали московские школьники на Международной химической олимпиаде. Она прошла в Узбекистане. Об этом сообщил Сергей Собянин. Награды высшего достоинства получили выпускник 11 класса школы номер 1329 Игорь Устинов и ученик 9 класса Международной школы смешанного обучения Арсений Гасаненко. Он также набрал наибольшую сумму баллов по итогам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады. Ребята выступили в составе российской сборной из 4 человек. Команду наградили 4 золотыми медалями. Всего в олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран. И коротко о погоде. Гроза пройдет в московском регионе завтра на фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
3: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Как насекомые помогают строить роботов. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
8: Область знаний.
10: Если мы сегодня будем говорить о биологии, то биология – наука, которая не только изучает нас с вами, животных вокруг, помогает нам изобретать новые лекарства. Биология еще сегодня играет большую роль в развитии технологий. Наука бионика стала очень важной для нас, и когда-то мы уже говорили о том, что такое бионика, как она появилась. Рождение бионики прежде всего связано с появлением липучки, да, и липучка, которая в нашей повседневной жизни, не что иное, как плоды лопуха, которые были перенесены на нейлон, и в итоге мы видим суперудобное изобретение, которое помогает не только нам в повседневной жизни, но и космонавтам, когда они оказываются на Международной космической станции. Сегодня бионика очень активно помогает, и вообще бионика развивается в сторону создания роботов. А при создании роботов очень важная отрасль – это создание миниатюрных роботов. Когда мы хотим сделать что-то маленькое, то нам нужно обратить внимание на самых маленьких животных, которые есть рядом с нами, и это окажутся действительно насекомые. Насекомые, в какой-то момент оказавшись очень крупными, и мы знаем историю о стрекозах с 70-сантиметровым размахом крыльев, крупные насекомые не выжили, и насекомые от тренда на увеличение пошли, наоборот, к тренду становиться все меньше и меньше. И сегодня мы действительно наблюдаем среди насекомых, что самые успешные из них – это самые маленькие, и насекомые в своих пределах миниатюризации достигают невероятных глубин. когда ученые начали делать маленьких роботов, они решили обратить внимание, как же устроены эти замечательные существа, насекомые. Главную роль в робототехнике играют насекомые, которые живут рядом с человеком и которых проще всего разводить в лабораториях. Это, конечно, тараканы. Когда мы создаем маленьких роботов, есть большая проблема. Это аккумуляторы. Сделать маленький аккумулятор очень-очень сложно, и поэтому самые маленькие роботы все равно оказываются с проводами. К сожалению, подъемной силы насекомых нам достичь пока никак не удается. Но есть простой путь, как сделать маленьких роботов, не прибегая к созданию новых аккумуляторов. Прежде всего, можно сделать бионических роботов из самих насекомых, и мы видим роботов-киборгов. Какое-то время можно было даже купить набор, заказать в интернете набор для создания киборга из таракана. Вам оставалось купить только крупного таракана, мадагаскарского или американского, вживить ему два электрода в усики, повесить на него рюкзачок с процессором и дальше скачать мобильное приложение, и вы могли управлять тараканом как радиоуправляемой машинкой. Подавать сигнал в левый усик, например, и таракан поворачивал в правую сторону, и наоборот. Так же, как, в принципе, тараканы используют это в повседневной жизни. Они тоже усы используют для того, чтобы понимать, в какую сторону им нужно поворачивать. Таракан, наверное, испытывал при этом какие-то моральные, может быть, переживания, потому что он терял волю, контроль, но боли явно не испытывал, и тараканы, в которых вживлены электроды, продолжают жить достаточно долгую и хорошую жизнь. Но кажется, что это развлечение, но на самом деле это и важная технология. Появившись этот стартап в 2013 году, подтолкнул исследователей, которые уже работают сейчас. Они в 2021 году выпустили большую статью с экспериментами как раз с роботараканами. Они взяли живых тараканов, вживили у них также электроды, но дальше они не использовали примитивное управление как радиоуправляемой машинкой, а они повесили процессор с термодатчиками и с искусственным интеллектом. Соответственно, таракана запускали в темную комнату, фотодатчики мерили и фотографировали местность вокруг, они смотрели, какие там есть предметы, крупные, мелкие, а дальше еще и тепловизоры измеряли температуру этих предметов. Как только находили довольно крупный предмет повышенной температуры, нейросеть подавала сигнал таракану в мозг, куда ему нужно поворачивать. Он полз к этому предмету, измеряя все более точно и размер, и температуру этого предмета. В результате среди темной комнаты тараканы сами по себе находили предметы горячие. Дальше была другая задача. Нужно было отличить ненужные горячие предметы от предметов температуры порядка 35-38 градусов. Как несложно догадаться, основная задача – это поиск людей среди завалов в темных пространствах. Такая первоочередная задача, с которой до сих пор справляются очень примитивными способами, да, используют собак, делают минуты тишины, а тем не менее такие маленькие роботы могут спасти огромное количество людей.
9: Как насекомые помогают строить роботов?
8: Область знаний.
10: Но есть большая проблема. Во-первых, легко отличить, конечно, очень горячие предметы от не супергорячих. То есть, если у вас есть лампа накаливания, которая нагревается там, больше 50 градусов, то, в принципе, ее всегда легко можно откинуть, и, собственно, нейросеть этому легко обучилась. Сегодня они продолжают делать эти эксперименты, потому что сейчас самая сложная задача, например, отличить людей от домашних животных. Потому что, конечно, очень жалко и собак, и кошек, но спасать нужно прежде всего человека. И человек в определенной позе, например, очень похож на крупную собаку, и температура у них может быть тоже очень похожа. А маленьких детей очень сложно отличать от кошек. И они как раз сейчас тренируют модель для того, чтобы она, фотографируя людей в темноте, вот эти вот тепловизорные пятна, по этим пятнам понимала, где человек, а где, например, находится кошка. То есть у них уже сейчас задача, не связанная напрямую с робототехникой. И почему удобны тараканы? Потому что не нужны аккумуляторы, и опять же, не нужно делать сложную конструкцию из композитных материалов, из пластика печатать. Можно просто взять десятки тараканов, сразу сделать из них этих киборгов и запустить их, по сути, в темное пространство. Это очень эффективный способ, и тут, конечно, тараканам, крупным тараканам нет равных. Конечно, делают и роботов, похожих на тараканов, и делают роботов, которые могут выдержать такую же нагрузку, как тараканы, но все они пока существуют на стадии прототипа, и в повседневную жизнь они оказываются пока слишком дорогими. Другую важную роль в создании роботов играют муравьи. У муравьев есть два суперважных свойства. Одно из них – это поднимать супертяжелый вес, И муравьи, в какой-то момент отказавшись от полета, то есть царицы и самцы, они умеют летать, у них есть крылья, это им нужно для того, чтобы найти друг друга. После спаривания самка зарывается под землю, становится царицей, отгрызает себе крылья или отламывает их и больше никогда не выходит на поверхность. В принципе, ей не нужно, она всю оставшуюся жизнь является такой фабрикой по производству яиц, а ее обслуживают ее бесплодные дочери, рабочие особи. И вот у рабочих особей нет крыльев, а основная сила, основные мышцы насекомых сосредоточены именно в мышцах, управляющих крыльями. Поэтому если ты отказываешься от полета, то у тебя оказывается большое количество свободных мышц, и их можно пустить, например, на поднятие тяжелого веса. И муравьи, конечно, этим вовсю пользуются, однако даже один муравей не может, например, поднять большую толстую гусеницу. Для этого муравьи должны объединяться в группы. Когда ученые стали изучать, как муравьи объединяются в группы, оказалось, что там тоже есть принципы. Например, группы чаще всего бывают по 10 муравьев, то есть 10 и меньше. И даже если мы видим большое скопление муравьев, скорее всего, там есть подгруппки, потому что если вас объединилось в группу больше 10 особей, то это похоже на хаос. Если мы проведем эксперимент с людьми и дадим какую-нибудь маленькую задачу огромной толпе людей, то пока люди договорятся, проще будет это сделать задачу самому. А 10 человек тоже оказывается очень удобной группой. Зачем все это изучают? Для того, чтобы, опять же, сделать роботов, которые будут объединяться в группы. И таких роботов уже есть несколько. Один из них — это робот-муравей от компании Fest. Это такая американская компания, которая делает большое количество бионических роботов. И они делают очень классные технологии, демонстрируют их, создавая кенгуру, создавая роботов-стрекоз и так далее. И один из них — это робот-муравей. У них суперклассные аккумуляторы, у них центры тяжести, что интересно, располагаются так же, как у муравьев. Они тоже шестиногие, потому что оказывается, что на таком размере шестиногим быть очень выгодно. В любой момент времени у тебя 3 точки опоры. Ты все время стоишь на земле 3 точками. А это удобная система. Мы знаем, что табуретка с 3 ножками очень устойчивая. Вот эти муравьи шестиногие, они управляются тоже при помощи искусственного интеллекта. Их задача основная – найти какой-то предмет и перетащить его. Муравей при помощи своих датчиков находит крупный предмет, подползает к нему и понимает, что этот предмет очень большой для того, чтобы он его мог поднять и двигаться с ним оптимально. Дальше по беспроводной связи он передает сигнал другим роботам, они подползают к этому предмету, поднимают все вместе этот предмет, и дальше все эти роботы начинают работать как единое целое, как единый механизм. Соответственно, в глазах у них находятся датчики, которые смотрят, куда двигается другая особь, и все вместе они переносят этот предмет уже без проблем. Но поскольку робот должен был максимально быть похожим на муравья, то ученые-инженеры сделали ему еще и антенны, и эти антенны не просто так, а это на самом деле такие зарядные станции. То есть потом муравьи расползаются по стенам пространства и прислоняются к зарядной станции и заряжаются. Получается такая очень удачная беспроводная система, и самое интересное, что вот действительно они умеют объединяться в группы.
8: Область знаний.
4: Радиозвезда.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
9: Как насекомые помогают строить роботов. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
8: Область знаний.
10: Сейчас есть совсем маленькие роботы, которые весят всего 17 грамм, и эти роботы могут объединяться в группу из тоже 60 роботов для того, чтобы передвигать тяжелые предметы. В университете Стэнфорда сделали маленького робота, которые могли объединяться в группу, и 10 роботов весом каждый по 17 грамм, то есть вместе они весили где-то 170 грамм, могли перетащить целый автомобиль. Двигали они автомобиль действительно очень медленно, должны были делать это очень слаженно. Бетон был супер сполированный, то есть по обычной дороге, конечно, сдвинуть они автомобиль не смогут. Но самое важное, что в этом роботе не только размер и не только физические свойства муравья, но еще и клейкая подошва, такая же, как лапы геккона. Мы тоже уже говорили о том, как устроены лапы геккона, что там между лапой ящерицы и поверхностью возникают межмолекулярные взаимодействия. Фактически там нет никакого клея, а работает притяжение отдельных молекул. То же самое у этих маленьких роботов. На нижней поверхности есть мельчайшие такие резиновые волоски, которые притягиваются к поверхности бетона, и там тоже возникает межмолекулярное взаимодействие. Дальше этот робот особым образом поднимает свою опору от асфальта для того, чтобы эти волоски не оторвались и не остались на бетоне, делает следующий шаг и опять приклеивается к бетону. И в итоге вот это вот взаимодействие и кооперации, и взаимодействие технологии приклеивания помогает перетягивать автомобиль очень-очень медленно, но тем не менее. Другая способность муравьев – это отличная ориентация в пространстве. Муравьи, отходя от своего муравейника, очень хорошо запоминают маршрут. Конечно, они запоминают крупные предметы. Безусловно, если у вас на ходу лежат камни, растут деревья, проще всего запомнить их и двигаться, используя ориентацию по памяти. Но это не всегда работает, потому что вы можете, например, жить в пустыне. Пустынные муравьи для передвижения по местности используют счет. Скорее всего, они считают шаги, мы не уверены, что они считают их прям с точностью. Может быть, они используют какую-то другую систему, тут мы ответить на этот вопрос не можем. Но точно размер шага и количество шагов влияет на ориентацию на местности. Муравьишка выползает от муравейника, смотрит, сколько он пробежал, и возвращается назад точно заданное расстояние. Ученые люди тоже недобрые, поэтому они одним муравьишкам отрезали лапки наполовину, их шаг стал короче. Соответственно, они не добегали до муравейника. Другим муравьишкам приклеивали ходульки, и шаг становился больше, они перебегали муравейник. Еще один, третий принцип при движении муравьев – это принцип оптического потока. Муравьи оценивают, с какой скоростью двигаются предметы под их телом. В принципе, то же самое мы можем использовать, когда движемся в автомобиле или в поезде. Когда вы видите, что за окном мелькают предметы, вы, в принципе, можете оценить скорость. Да? Вы можете понять, что вы едете с скоростью 300 км в час, когда предметы мимо мелькают, и вы их с трудом различаете. Или скорость 5 км в час для вас тоже, в общем, понятно. Вы хорошо можете разглядеть отдельные деревья и здания. Как ученые это выяснили, они опять же закрасили глаза муравьям наполовину, и муравьи перестали видеть, что происходит внизу них, и не смогли вернуться в муравейник. Зачем все это делать? Ну, кроме того, что это просто интересно. Принцип оптического потока используется, например, для посадки самолетов, и есть несколько прототипов самолетов, которые в посадке на местность используют не GPS-навигацию, которую можно легко сбивать, а несколько камер, которые оценивают местность под самолетом и скорость приближения предметов к самому самолету. В результате самолет довольно точно садится на взлетно-посадочную полосу или на взлетную площадку, если мы будем говорить о вертолете. Эту систему сбить очень сложно, ну, то есть нужно очень сильно изменить местность, а сделать это не так просто. Количество шагов и ориентацию муравьев на местности используют для создания технологии движения автономных роботов. В принципе, это та же самая система, которая работает у вас дома в роботе-пылесосе. Когда робот-пылесос легко находит док-станцию, но делает он это очень примитивно. Что сделали ученые в робототехнике? Значит, они набрали кучу муравьев, повесили на них датчики и начали смотреть, как двигается муравей. Они посмотрели на движение больше 1000 муравьев и проанализировали маршрут, по которому двигаются эти муравьи. Муравей, выбегая из муравейника, ползает по одной и той же тропе сложным путем, ориентируясь на предметы, считая свои шаги, но в какой-то момент он понимает, что этот маршрут очень длинный, и его можно оптимизировать. Соответственно, можно пойти по диагонали, сократить маршрут в два раза, но для этого нужно несколько раз пройти, чтобы в голове обсчитать систему. В какой-то момент нейросеть, встроенная в робот, тоже идет сначала сложным маршрутом, но потом, обсчитывая этот маршрут, возвращается робот на док-станцию по короткой траектории. Эта технология довольно дорогая, и, конечно, в роботах-пылесосах мы ее дождемся не скоро. Тем не менее, она оказывается очень важной, например, для космической отрасли, потому что крайне важно для того, чтобы луноход или тем более марсоход, если такое нам будет нужно, вернулся на док-станцию и передал информацию. И желательно, чтобы он это сделал не по сложной траектории, потратив огромное количество энергии, а сохранив энергию, просто оптимизировав маршрут.
9: Как насекомые помогают строить роботов?
8: Область знаний.
10: Где еще помогают насекомые и, прежде всего, пчелы для создания миниатюрных летающих роботов. И это самый главный тренд робототехники, потому что все мы хотим получить самых-самых маленьких роботов, которые смогут перевозить грузы, либо у которых будет камера. И тут один из самых выдающихся примеров – это робот-пчела в лаборатории Гарварда. Им занимаются уже с 2016 года. Это самый маленький сегодня летающий робот. Они сделали двукрылого робота, но оказалось, что двукрылая система очень маневренная, робот действительно очень хорошо летал, используя ровно принцип движения крыла, то есть крылышко каждое двигалось по восьмерке, а работали они независимо, и в результате робот маневренно летал. Но он не мог поднимать тяжелый вес, и прежде всего он не мог даже поднять аккумулятор, поэтому робот был завязан на проводах. Тогда они решили посмотреть, кто еще хорошо летает, и замечательно летают пчелы и шмели, у них полет очень маневренный, но при этом крыла 4. Сделали робот четырехкрылого, этот робот был чуть-чуть покрупнее, но к нему уже можно было прицепить небольшой аккумулятор, и робот пролетал несколько минут. Дальше ученые решили поменять конструкцию и добавить не аккумулятор, а добавить солнечную батарею, то есть аккумулятор и еще и солнечную батарею. В результате роботу даже было не нужно садиться на площадку зарядочную, он мог продолжать полет достаточно длительное время, но должен был быть очень яркий свет, и свет должен был быть искусственным. То есть пока такой маленький робот под действием солнечного света не может летать. Таких мощных солнечных батарей больших и аккумуляторов мощных на него повесить не получается. Когда ученые увидели, что насекомые могут преодолевать границу сред, они решили, что нужно сделать робота, который тоже может нырять под воду. И, в принципе, движение крыльев в воздухе и движение плавников в воде – очень похожая система. Единственное, что количество взмахов в воде нужно делать меньше. В принципе, в конструкции робота ничего не нужно менять. Они начали смотреть, как двигаются насекомые, особенно насекомые, которые летают и могут плавать одновременно. Оказалось, что при захождении под воду насекомое меняет угол своего тела и залетает в воду по касательной, для того, чтобы вот прорвать пленку поверхностного натяжения. В результате робот тоже стал менять угол своего наклона и залетать под воду. Там движение крыльев замедлялось, робот плавал спокойно, все отлично, тратил мало энергии, но дальше этот робот нужно было, чтобы он вылетел на поверхность. Преодолеть поверхностную пленку еще раз не хватало сил, не хватало аккумулятора. Нужно было придумать какую-то другую технологию, и они сделали в роботе маленькую химическую лабораторию. Робот набирал в центр себя воды, происходила реакция гидролиза воды, вода распадалась на водород и кислород, дальше подавалась искра, и вот эта небольшая искра делала взрывную реакцию, которая помогала роботу прорвать поверхностную пленку, дальше выйти на поверхность, скорость крыльев увеличивалась, опять переходила на скорость, сопоставимую с движением крыльев пчелы, и робот замечательно летал. Сегодня мы знаем, что есть насекомые, размер которых меньше миллиметра. Эти насекомые прекрасно летают, долго оставалось загадкой, как вообще такое насекомое может летать, но в 2022 году российские ученые смогли заснять полет самого маленького жука и увидели, что он не машет крыльями, как классическое насекомое, а использует движение, похожее на весла лодки. Жучок фактически плывет в воздухе, а не летает. Было загадкой, почему такое движение окажется эффективным. Ученые обратились к физикам, стали изучать поведение воздуха на размере этого жучка, и оказалось, что когда ты такой маленький, то на твоем размере воздух превращается в вязкую субстанцию. И фактически жучок действительно не летает, а плавает в воздухе. Красивое фундаментальное исследование, но зачем это нужно нам с вами? Все дело в том, что сегодня робототехника стремится создать миниатюрных роботов, которые будут двигаться в наших кровеносных сосудах. И наша кровь очень вязкая. Пока есть роботы, которые могут двигаться по кровотоку или управляясь извне. А возможно, изучение полета таких маленьких насекомых поможет и создать механизм движения миниатюрных роботов, которые будут двигаться внутри наших кровеносных сосудов и спасать нас от страшных болезней.
9: Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
8: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
8: Слушайте сегодня в 10 вечера на Радио Звезда.
6: Великолепный пушкинский сюжет в изложении великого Гоголя. Россия без прикрас. От столиц до уездного города Н. Роман-поэма. Роман-диагноз. Роман-признание. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Слушайте сегодня в 10 вечера на Радио Звезда.
8: Дело техники.
11: Иголка для шприца. Как иголки для шприцев делают полыми внутри? Просверливают? Или, может, прожигают лазером? Или протыкают, когда металл расплавлен? Да, вот была бы задача. тоненькой-тоненькой металлической иголки проткнуть еще более тоненькое отверстие и ровно проткнуть. А весь секрет в том, что отверстие появляется раньше иглы. Каким образом? Ха, все просто. Иглы делают из стальных полос. Специальные гибочные машины сворачивают полосы в трубки. Толщина металлических стенок в них примерно как в бритвенном лезвии или потолще. Когда края полосы, согнутые вдоль, смыкаются, их сваривают. Получается длинная стальная макаронина. А потом эту макаронину растягивают. Она становится длиннее, а отверстие в ней, которое правильнее назвать просветом, становится тоньше. Можно растянуть так, что внешний диаметр трубки будет 33 сотых миллиметра, а просвет 16 сотых миллиметра. Готовую тонкую трубку режут на отрезки нужной длины и затачивают концы иголок. Остальное
12: — дело техники.
13: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
14: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
13: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
14: На ней целое поколение выросло.
13: Осторожно, яд. Откуда?
14: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
15: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
16: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
15: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» МД-2, 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 678 вражеских беспилотников, добавили в нашем военном ведомстве. Государственная Дума рассмотрит законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь в том числе о введении запрета на получение российского гражданства или права на проживание для лиц с непогашенной судимостью за любые преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. В случае выявления такого факта у уже проживающих в стране иностранцев их виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулированы. Эти ограничения не затронут лиц, имеющих официальный статус беженца или политическое убежище. Депутаты рассмотрят такой законопроект на следующей неделе. В Центре избиркоме рассказали, что входит в обучение членов комиссий. Выборы любого уровня представляют собой сложный процесс, поэтому организаторы голосования получают подробную теоретическую и практическую базу знаний, сообщила ТАСС председатель Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Это знание закона, это знание и исполнение всех избирательных процедур, последовательности действий всех членов избирательных комиссий на каждом этапе избирательной кампании. Это, конечно, и применение всех тех технологических инноваций, которые применяются в избирательной системе Российской Федерации. А избирательная система Российской Федерации, она самая технологичная. Взаимодействие с участниками избирательного процесса, умение наладить контакт, выстроить взаимодействие, начиная с органами государственной власти, органами местного самоуправления, нам всячески оказывает каждый орган, структура помощи в подготовке и проведении выборов.
1: Дополнительным инструментом для членов участковой избирательной комиссии служит интерактивный рабочий блокнот, которым обеспечена каждая комиссия. В нем собраны ответы на вопросы, возникающие в ходе голосования, рекомендации, психологические практикумы, добавила представитель Центра избиркома Маркина. Самым популярным профильным классом в российских школах стал гуманитарный. Далее расположились технологический и социально-экономический. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование. При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику. Математику, информатику и физику чаще выбирают мальчики, биологию, химию – девочки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
3: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прозвище королев. Вторые неофициальные имена правительницам прошлого давали, как правило, подданные – герцоги, княгини, обычные крестьяне или бедняки. Самый легкий и простой способ придумать прозвище – это подметить что-то во внешности государыни. К примеру, у королевы Бургундской ножки были разной длины, отсюда и Жанна Хромоножка. Понятен принцип. Мария Грей – просто коротышка. Но были и другие прозвища венценосных особ. Их давали за какие-то важные для страны свершения, достижения, великие победы или же за горькие поражения. Возможно, самое известное в истории второе престольное имя – Черная Королева. Вот тут как раз нужно объяснить.
7: Теперь так не принято. История правил поведения.
8: В начале 16-го столетия французский путешественник Бренье записал в своем дневнике:
9: во время еды многие жители Италии берут куски мяса не руками, как принято, а каким-то странным железным предметом. Что это такое, непонятно.
8: Тайна раскрылась только в 1533 году, когда флорентийская герцогиня Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи вышла замуж за молодого принца, будущего короля Франции Генриха II. В списке приданого, помимо всего прочего, действительно значилась столовая вилка. Но в Париже того времени она не прижилась. Правда, Екатерина Медичи не особо-то переживала. Она знала, чем удивить своих подданных. И прежде всего, женщин.
10: «Мой дворец станет раем на земле, школой красоты, украшением Европы. Мир никогда не видел ничего подобного».
8: И оказалась права. Именно Екатерина Медичи рассказала парижским модницам, как выглядит женский костюм для верховой езды и что представляет собой нижнее белье. Именно она, королева Франции, стала пользоваться невиданной доселе губной помадой на основе пчелиного воска и носить высокие каблуки. Не потому, что хотела казаться выше, а потому, что считала так элегантнее. Она полностью изменила придворный этикет. Больше всего досталось французской королевской кухне. Раньше на стол подавали все и сразу, вперемешку и вразнобой. Сладкое и соленое, горячее и холодное, сырое и жареное. Главный рецепт – цыпленок в зайце, заяц в козленке, козленок в быке. Все фаршированное всем. Никакой последовательности и сочетаемости блюд. И вот тогда Екатерина Медичи придумала такое понятие, как меню. Первое, второе, третье и компот. Так и живем. Она любила своего мужа. Он изменял ей. Историк 16 века сеньор де Брантом вспоминал:
9: «Изящная и ловкая Екатерина хотела присутствовать при всех поездках короля, дабы извлечь из них полезные секреты и познания как в области правил поведения, охоты, так и в области науки управлять. А еще она следила за ним, не уследила».
8: Екатерина овдовела, когда ей исполнилось 40. Вопреки этикету, носила траур не 7 лет, как положено, а всю оставшуюся жизнь, за что получила прозвище «Черная королева». Ее любили и ненавидели, уважали и боялись. Еще бы! Одна Варфоломеевская ночь чего стоила. Когда Екатерина Медичи умерла в 1589 году, большинство французов радовались. Остальные рыдали. Впоследствии неизвестный поэт сочинил эпитафию.
9: «Здесь покоится королева, и дьявол, и ангел, достойная порицаний и похвалы. Она поддерживала государство, и оно пало. Она заключила множество соглашений и устроила немало споров. Она дала миру 3 королей и 5 гражданских войн. Строила замки, разрушала придворный этикет и города. Она приняла много хороших и плохих законов. Пожелай ей, прохожий, ада и рая».
8: Красиво написал.
7: Теперь так не принято.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Любая, подчеркиваю, любая королева могла получить прозвище буквально на пустом месте. Вот смотрите, принцесса датская, впоследствии она взойдет на трон, Ауд богатая. Почему? Причина банальная. Огромное приданное. Дальше идем. Королева Швеции, Сигрид надменная. Ее так прозвали за очень гордый нрав. В Скандинавии вообще практически всем правительницам давали вторые имена. К примеру, Альвильда – королева пиратов. И это очень интересная история. Подробности находим в летописи хрониста XII века Саксона Гамматика «Деяния Даннов».
11: Принцесса Альфильда или Альвильда была дочерью готского короля или короля с острова Готланд. Ее высочество прочили в жены наследнику датского трона, принцу Альфу. Но у принцессы был характер завидной решимости, твердости и независимости, отсюда сильная тяга к неповиновению. Альвильда была своенравной и, отчего-то решив, что жених недостаточно храбр и отважен, чтобы претендовать на ее руку, взяла и сбежала из дома, переодевшись в мужское платье. Месяц спустя Альвильду взяли матросом на военный корабль, а когда в одном из кровопролитных морских сражений погиб капитан судна, принцесса заняла его место, но при этом сохранила инкогнито. Так Альвильда стала пиратом. С неуемной энергией она рыскала по волнам, не страшась ни шторма, ни вражеской мощи, захватывая и грабя все, что встречалось на пути. Сбежавшая принцесса отличалась безудержной храбростью и хитроумной смекалкой, неизменным хладнокровием и беспощадной жестокостью к жертвам. Мрачная слава и полная безнаказанность пиратки стали все больше тревожить королевский дом Дании, и было принято решение о том, что пора навести порядок в северных водах и показать, кто в них действительный хозяин. Полный боевого духа, принц Альф лично возглавил поход против самозванной правительницы Балтики. Нагнав судно морской амазонки, датский отряд завязал решительный бой и перебил большую часть разбойников. Альф вступил в поединок с их предводителем и вынудил его сдаться. Но как же удивился принц, когда побежденный пиратский вожак снял с головы шлем и предстал перед ним в облике юной красавицы, на которой он так мечтал жениться.
5: А дальше? Дальше Альвильда сполна оценила настойчивость наследника датской короны. Свадьбу сыграли тут же, на борту пиратского судна. Альф поклялся принцессе любить ее до гроба. Она торжественно пообещала никогда больше не выходить в море без него.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвище королев. В России императрицы также получали вторые неофициальные имена, но не все так просто. Почему, к примеру, Екатерина Великая вроде бы доступна и понятна каждому? Самодержица много хорошего сделала для страны. А вот почему она царь-баба? А ведь это прозвище государыня придумала себе сама.
7: А вот была история.
16: Графиня Александра Васильевна Броницкая однажды поинтересовалась, почему императрица Екатерина II стала набирать нюхательный табак левой рукой.
17: Екатерина ответила: как царь-баба часто даю целовать руку и нахожу непристойным всех душить табаком.
7: Да уж, была история.
15: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Итак, Екатерина Великая, урожденная София Августа Фридерика Ангальд-Цербстская. Домашнее детское прозвище – Фике. Однако родная мать называла ее несколько иначе – Фикхен. Хотя оба варианта переводятся одинаково. «Маленькая Фридерика». А вот русский народ дал всевластной императрице свое ласковое имя. Нашелся повод.
7: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
18: Катеньке больше 100 лет. Почтенный возраст. Но она одна могла запросто накормить сразу 667 человек. В начале 20 века студенческий обед в петербургском политехникуме стоил 15 копеек. Тарелка кислых щей – 4 копейки. Макароны, политые жидким салом – 8. Стакан чая с лимоном – 3 копейки. Хлеб выдавали бесплатно. Только на одну Катеньку можно было погулять всем факультетом. Катеринка или Катенька. Так ласково называли 100-рублевую банкноту образца 1910 года с портретом императрицы Екатерины II на лицевой стороне. Огромные деньги. Крестьянин зарабатывал их за полгода. На сотню можно было купить 5 коров и еще 5 породистых лошадей. Катеньку любили, Катеньку берегли, Катеньку называли кормилицей. А какая же она была красавица! Цвет купюры мягкий, нежный, желто-бежевый. Все знаки водяные. Прелесть! Но времена изменились, и в 1922 году советская Россия отправила Катеринку в утиль на пенсию. А зря. Поспешили. За рубежом царские 100-рублевые банкноты все еще были в ходу.
7: Все деньги мира.
15: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Дочь царя Ивана V Алексеевича и племянница Петра Великого, вдовствующая герцогиня Курлянская и Семигальская, императрица Анна Иоанновна. Ее называли царицей пристрашного зраку, то есть взгляда, или кровавой владычицей. Было, кстати, за что. Подробности находим в книге Валентина Пикуля «Императрикс. Слово звериное».
11: Да здравствуй, днесь, императрикс Анна! На престол Сетша увенчана! Восприимем с радости полные стаканы, восплещем громко и рукамы, заскачем весело ногамы. Мы, верные гражданы, то-то есть прямая царица, то-то бодра императрица. «Чьи вирши столь усладительны?» — возрадовался Косогоров. «Того не упомню, с десятых рук переписывал». И священник, добыв бумажки, отъехал на приход свой в провинцию, а консисторский чин вирши новые решил в тетрадку перебелить, дабы затем по праздникам распевать их жене в радость, а детишкам в назидание. Поскреб перо об загривок сивый, через дверь крикнул просителям, что никого более сей день принимать не станет. Начал он первый стих пером выводить и сразу споткнулся на слове «императрикс». «Нет ли худо тут?» — заробел Косогоров. «Слово какое-то звериное. Может, зложелательство в титле этом?» И заболел. Думал на печи лежа, уж не подослан ли сей Васильев из тайной канцелярии? Нарочито, со словом звериным, чтобы меня, бедного, в сомнение привесть. Может, пока я тут на печке валяюсь, враги-то не дремлют? На службу не ходил, предчуя гонения и пытки великие. От страха стал водку кушать». Потом в горячке на улице выбежал и заорал: «Ведаю за собою слово и дело государева, берите меня!» По законам тогдашним, всех, кто «слово и дело» кричал, отводили под арест. Вспомнил тут Косогоров мудрость народную, кое гласила, что доводчику первый кнут, но было поздно. Из-под кнута, весь в крови, он показал палачам: «К слову императрикс не причастен, а ведает о нем священник Алексей Васильев, злодейски на титул царицы умысливший». Взяли из деревни любителя фольклора, стали его пытать. «Слово императрикс, — отвечал Васильев, — не мною придумано, а списывал кант у дьяка Савельева из Нерехты. Послал воевода людей на Нерехту, доставили они ослабшего от страха дьяка Савельева». И тот показал допытчикам, не затаясь: «Слово императрикс с кантов чужих списывал, а сам кантов не сочинял, но был на Пасху в гостях у кума своего, прапорщика Жуляковского, а там много мы разных кантов распевали». Взяли и Жуляковского прапорщика, повесили на дыбу. «Слово императрикс не ведаю», — отвечал прапорщик, «но был в гостях у купецкого человека Пупкина, и там первый тост вздымали за здоровье именинницы Матрёны Игнатьевны. Отчего-де мне прапорщику уже тогда сомнительно казалось, по что-де сперва за бабу вино пьют, а не за ея царское величество». Взяли купецкого человека Пупкина, туда же подвесили.
19: «Слово императрикс не говаривал никогда», — показал он с огня. «А недавно был в гостях у человека торгового прозвания Осип Кудашкин, и тот Кудашкин шибко весел, выражал слова зазорные. Мол, государыня наша столь широкотельцем стала, как бы гляди не лопнула, тогда нам где хорошо будет».
11: Взяли именинницу Матрёну Игнатьевну и поехали брать Кудашкина. Но сей Кудашкин оказался гораздо умудрён житейским опытом и потому заранее через огороды задворные бежал в роковую пропасть.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Более 5000 участков и порядка 1000 домов в разных муниципалитетах Свердловской области освободили от воды, сообщает Департамент информационной политики региона. Спасатели на моторных лодках обследуют затопленные улицы Ирбита Свердловской области и помогают местным жителям. Несмотря на то, что вода постепенно отступает, ее уровень по-прежнему остается высоким. Некоторые дома затоплены почти до самой крыши, большинство – по окна. Для многих жителей возвращение к привычной жизни пока остается невозможным. Напомню, сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. Россия даст соответствующий ответ при размещении Южной Кореи американского комплекса «Тифон» на своей территории. Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС. По его словам, МИД России пока не имеет информации о намерениях Сеула сделать подобный шаг. Американские ракетные комплексы «Тифон» могут использовать для запуска крылатых ракет «Томагавк» и многофункциональных ракет «СМ-6». Руденко добавил, что размещение Японии у себя «Тифонов» создаст прямую угрозу рубежам России на Дальнем Востоке. В Москву из Ташкента вернулись российские школьники, завоевавшие 4 золотые медали на Международной олимпиаде по химии. Они обошли сверстников из 93 стран мира.

0: Москвич Арсений Гасаненко показал лучший результат среди 360 участников и стал абсолютным победителем соревнований. Своими эмоциями от победы он поделился в интервью информационной службе «Вести».
1: Ну, конечно, я не ожидал этого. Я хотел золота, я надеялся на него, но то, что стану абсолютным победителем, я не думал. Туры были сложнее, чем в предыдущие годы. Это было немного неожиданностью, но я справился благодаря подготовке нашей сборной.
0: Отечественная школа химии удерживает мировое лидерство третий год подряд. В прошлом году на 57-й международной химической олимпиаде в Дубае все четверо участников национальной сборной также удостоились золотых медалей. Масштабное восстановление усадьбы Останкино перешло на новый этап. Специалисты приступили к работам во дворце-театре, сообщил Сергей Собянин. По его словам, Останкинский дворец-театр – один из немногих дошедших до нас деревянных дворцов в России, уникальный памятник архитектуры конца 18-го столетия. Он сохранил свои подлинные интерьеры. Мэр добавил, что специалисты работают во дворце с уникальными декоративными элементами интерьеров – скульптурами, изразцовыми печами, зеркалами и паркетом. До конца этого года специалисты закончат работы по западному крылу. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Ростов, тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда». Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвище королев. Императрица Священной Римской империи Аделаида Святая. Здесь все понятно. Была канонизирована церковью за благие дела. Изабелла католичка. Тоже вопросов нет. Известна своей набожностью. Дальше чуть труднее. Хуана Первая Кастильская. Безумная. Имела психическое заболевание. Изабелла Французская волчица свергла собственного мужа, английского короля. Еще одна венценосная особа. Инфанта Изабелла Грубая. Про нее расскажем отдельно.
10: Теперь так не принято. История правил поведения.
11: В 1722 году на французский престол зашел 12-летний Людовик XV. Коронация прошла в Реймском соборе, а потому весь королевский двор вынужденно переехал из Версаля, что в северной части страны, на северо-восток. 147 километров в карете – дело не шуточное. И даже здесь, в дороге, правила этикета никто не отменял.
12: Напоминаю прислуге, где бы мы ни останавливались, во дворце или в замке, во избежание путаницы все без исключения комнаты помечать разноцветным мелом. Апартаменты короля белым крестом. Помещение для королевы и наследника престола цветом желтым. Залы для фрейлин и кавалеров серым мелом. Двери иностранных гостей метить углем.
11: После коронации банкет, затем маскарад и фейерверк.
13: Смотри, смотри, временная табуретка пошла, хорошенькая.
14: Всех женщин, кто имел право сидеть в присутствии короля, французы называли табуретками. И ничего смешного в этом не видели. Табуретки подразделялись на постоянные и временные. Утром они могли сидеть возле монарха, а вечером обязаны были стоять. А что поделать? Этикет. К слову, со временем право на табурет усложнилось. Некоторым дамам, например, в Версале, дозволялось сидеть только на складных стульях. В замке Марли они рассаживались исключительно в кресла, а в летней резиденции Рамбуе им подавали уже стулья со спинкой. Удобно, хорошо, даже приятно. В 1725 году Людовику XV исполнилось 15. Пришло время жениться. Но где найти невесту? Что, самому ездить по странам и повсюду устраивать смотрины? Еще чего? Не королевское это дело. Именно поэтому у французского монарха всегда под рукой находился свадебный посол. Как правило, пожилой дворянин знатного происхождения. Опытный, мудрый и, что самое главное, много лет женатый на одной и той же женщине. Вот его-то Людовик и послал на разведку, вернее, в оглядку.
12: Привезешь уродину, сгною в Бастилии. Все понял? Ступай.
14: Королевский сводник тут же отправился в Испанию. Слухи о невероятной дивной красоте инфанты Изабеллы ходили очень давно. По дороге французский посол остановился в Эльзасе, при дворе польского короля в изгнании Болеслава, и увидел Марию Катерину Софию Фелицию Лещинскую. К слову, это одна и та же принцесса, а не пять сразу.
15: Вам придется обождать пару минут, сударь. Я занята.
14: Дочь короля, стоя на коленях, лично застегивала башмаки на ногах престарелого отца. Посланник Людовика был глубоко тронут человечностью отношений, царящих в этой семье. А вот то, что он увидел в Мадриде, ему, напротив, очень даже не понравилось. Инфанта Изабелла избивала собственной туфлей старика-лакея. Он, видите ли, слишком высоко поднял шлейф ее платья.
16: Я тебя, мерзавца, насмерть забью! Опозорю! Негодяй! Подлец!
14: Свадебный генерал и вправду был человеком опытным. Он написал своему королю:
17: «Ваше Величество, я повстречал двух разных принцесс. Одну некрасивую, бедную, все приданое которой составляет только ее добродетели. Другую принцессу, богатую, красивую, могущественную, но при этом грубую и стервозную, которую из них Ваше Величество желает назвать своей женой».
14: Людовик XV выбрал Марию Лещинскую и не прогадал. Что же касается инфанты Изабеллы, то она так и осталась сидеть у разбитого корыта, вернее, на временной табуретке. И по делам.
10: Теперь так не принято.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ. Злая сестра Петра Первого, царевна Софья, так называли ее. А как же? Стремилась, видите ли, занять трон в обход законных наследников престола российского. А еще говорили, что она грубая и малообразованная. Глупости все это. Именно при Софье была создана славяно-греко-латинская академия и заключен ряд важных международных договоров. Царевна с ее-то умом вполне могла стать неплохой правительницей, но не сложилось.
10: 12 стульев. Троны. Символы власти.
18: Вот что писали об этом в хрониках. И устроили в соборе Успенском место чертожное, особое, покрытое багряной тканью возвышение, на которое вели 12 ступеней. Там же установили двойное сиденье золотое с каменьями, и стул принесли для патриарха Иоакима. Пред вратами царскими находились 6 столов аналоев, для крестов, держав и скипетров.
19: После смерти в 1682 году бездетного царя Федора Алексеевича на российский трон претендовал его младший брат. Однако юный наследник часто болел или, как тогда говорили, головою был скорбный. Он не мог в одиночку управлять страной, и поэтому на русский престол взошли сразу два государя.
10: Двойной трон царевичей Ивана и Петра.
19: Для коронации братьев кремлевские мастера изготовили специальный двойной или двухместный трон. Его переделали из парадного сидения первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. В основе престола резное дерево, облицованное чеканными серебряными пластинами, высокая спинка, подлокотники и трехступенчатое подножие были обтянуты малиновым бархатом. Рядом стояли длинные столбцы-стоянцы, увенчанные двуглавыми орлами.
20: Ты, братец, обещай этому послу шведскому хорошенько подумать. А думать можно долго. Не спеши. Глядишь, и все само собой разрешится.
19: На самом деле новый трон был не двойным, а тройным. Иван и Петр считались царями лишь номинально. Фактической правительницей и всевластной регеншей была их старшая сестра, царевна Софья.
18: Не вполне доверяя государственному уму малолетних монархов, бояре предусмотрели за спинкой престола потаенное место для наставника. Чаще всего его занимала именно Софья, которая помогала, а то и просто руководила братьями во время официальных церемоний. Необходимые советы и наставления передавались через специальные оконцы, прорезанные в спинке трона прямо над местом Петра Алексеевича. А фигуру царевны Софьи скрывала длинное бархатное покрывало.
19: В 1696 году царевич Иван умер. Наследников по мужской линии он не оставил, что было на руку Петру. Ему оставалось лишь объявить себя единоличным правителем России. А знаменитый двойной трон отправился в хранилище Московского Кремля, оружейную палату, где и находится по сей день.
10: Двойной трон царевичей Ивана и Петра. 12 стульев.
9: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах королев. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
21: Пройдут столетия, и наши праздники.
22: И каждому дано яблоко.
23: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
24: Пред нами огромные, разнообразные работы.
8: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
25: Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно.
9: Писатели-спортсмены. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: От слов к делу. Военные училища России.
26: Верны заветам старины. Вроде бы совсем еще молодой парень, но уже в военной форме. На поясе настоящая боевая шашка. Холодное оружие у ребенка? А он давно не ребенок. Это выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, одного из старейших военно-учебных заведений России.
8: От слов к делу.
26: Все началось в 1883 году, когда по указу государя в казачьей столице Новочеркасске, в так называемом краю Тихого Дона, открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь, братоубийство. Юных воспитанников спасла тогда эмиграция. Частично в Александрию, частично в тогдашнее королевство сербов и хорватов. И только в конце 20 века началось возрождение училища на прежнем месте.
0: Через благодать Духа Святого получайте силы быть достойными продолжателями дел и подвигов своих предков-казаков, шедших вслед за благоверным князем Александром Невским, святым защитником русской земли. От слов к делу.
26: Современные кадеты не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием – шашкой. Каждый из них мечтает продолжить военную карьеру и стать офицером.
0: От слов к делу.
26: Верны заветам старины.
0: Донской императора Александра III казачий кадетский корпус.
10: Премьера на радио «Звезда».
1: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
10: Вокруг меча.
2: 1994 год. Шенгенские соглашения стирают границы между странами Европейского Союза. Крах финансовой пирамиды МММ. В Германии впервые синтезирован химический элемент с атомным номером 110. В США проходит 15-й чемпионат мира по футболу. Прежние мировые чемпионаты проводились в странах, обожающих футбол или хотя бы имеющих сильные футбольные клубы. И вот традиция нарушилась. 15-й чемпионат отдали стране, в которой футбол называют странным именем «соккер», и слабо разбираются в его правилах. Помимо культуры и традиций игры, в Штатах не оказалось и вместительных футбольных арен. Под нужды чемпионата были слегка переделаны 9 стадионов для американского футбола. Во время церемонии открытия Даяна Росс, исполнявшая гимн турнира, должна была пробить символический пенальти. По задумке организаторов, когда мяч попадал в ворота, они разламывались на две части, как будто бы от ужасающей мощи удара певицы. Но Даяна не смогла попасть в створ. Что оставалось делать ворота? Только добросовестно развалиться. Не обошлось на турнире без скандалов. После второго тура в допинг-пробе Диего Марадоны обнаружили целый букет различных производных эфедрина. Футболист клялся, что все дело в лекарстве от гриппа и каплях в нос. Но слушать его не стали. И тут же дисквалифицировали великого спортсмена. Сборная Аргентины, стартовавшая чемпионской поступью, была так этим шокирована, что проиграла болгарам и румынам. И выпала из борьбы. Большие надежды возлагались на сборную Колумбии. Но реальность оказалась жестокой. Команда проиграла два стартовых матча Румынии и США и досрочно отправилась во свояси. Особенно не повезло защитнику колумбийцев Андресу Эскобару. В матче против США он ошибся и срезал мяч в свои же ворота. За этот автогол он был застрелен 6 выстрелами в упор прямо на улице родного города Медельина. Сборная России на турнире, прямо скажем, не блистала. Зато смогла установить рекорд, не побитый до сих пор. Это рекорд результативности одного игрока в одном матче. Во время игры с командой Камеруна Олег Соленко забил в ворота африканской сборной целых 5 мячей. Во время чемпионата известную болгарскую провидицу Вангу попросили дать прогноз на футбол. И она заявила, что в финале сыграют команды, чьи названия начинаются на «Б». Нетрудно было догадаться, кто это. К финалу настойчиво рвались сборные Бразилии и Болгарии. И казалось, что пророчество вот-вот сбудется, но Болгария проиграла в полуфинале Италии. Этот странный чемпионат запомнился и странным финальным матчем. Бразилия показывала чудеса красивого атакующего футбола. Италия угрюмо защищалась. Итог основного и дополнительного времени – сухая ничья – 0-0. Дальше – серия пенальти. И несравненный Роберто Баджо, один из лучших бомбардиров турнира, делает трагический промах. Запускает мяч прямо в небеса вместо ворот. Бразильцы ликуют и в четвертый раз примеривают чемпионскую корону. Год 1994, США, 15-й чемпионат мира по футболу.
10: Тайное и неизведанное. Турция, полуостров Галлиполи. Здесь летом 1915 года, во время Первой мировой войны, шли ожесточенные бои за Дарданеллы. Решающее сражение произошло 12 августа на широкой равнине возле бухты Сулва. Здесь, на так называемой высоте 60, оборонялись крупные силы турок. Выбить противника из хорошо укрепленного района было поручено батальону из состава Норфолкского полка британской армии. Численность – 267 солдат и офицеров. Построившись в боевой порядок, англичане двинулись на врага. В этот момент, несмотря на порывистый ветер, на высоту 60 опустилось огромное облако, больше напоминающее серебристый туман. Оно отразило солнечные лучи и ослепило британских артиллеристов, которые не успели обеспечить огневую поддержку. Норфолкский полк вошел в странную дымку. Раздались первые выстрелы. Через некоторое время загадочное облако испарилось. В гробовой тишине раздались возгласы удивления британских военных. На месте сражения не было никого. Ни живых, ни мертвых. 267 человек бесследно исчезли. Средь бела дня, на виду у всех. Назад к своим укреплениям так никто и не вернулся. Невероятно. Неужели королевский полк Ее Величества был в полном составе взят в плен? Позже было проведено тщательное расследование. Турецкая сторона выступила с официальным заявлением. Вооруженные силы нашей страны не захватывали в плен английских солдат на протяжении всех боевых действий близ бухты Сулва. Но как такое может быть? Куда же подевались солдаты и офицеры элитного британского полка? На этот вопрос до сих пор никто не может ответить. С 1915 года батальон Норфолкского полка считается пропавшим без вести. Его таинственное исчезновение – одна из главных загадок 20 века. Тайное и неизведанное.
3: Говорят, что наша жизнь – игра, и что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности, неожиданные повороты, удача или злой рок преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи.
5: Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел встречу с главой Министерства иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики, сообщил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президент России передал самый теплый привет Ким Чен Ину и высоко оценил двусторонние отношения России и КНДР. Владимир Путин также поблагодарил руководство и народ страны за помощь в проведении специальной военной операции, добавил Дмитрий Песков. Президент подчеркнул, что подвиги военных КНДР никогда не будут забыты. Российские войска освободили вольное в Днепропетровской области. В ходе боестолкновений противник потерял до взвода военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Ранее стало известно, что освобождение Красного Лимана находится на завершающей стадии. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена, подчеркнул начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке «Святые горы», а также уничтожает формирование противника в Светогорске и Щурово.
1: Кроме того, в районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане, добавили в военном ведомстве. Россиянам не нужно будет подавать заявление для получения уведомления по налогам. Все граждане с подтвержденной учетной записью с августа будут получать их в личном кабинете портала госуслуги. Те, кто не пользуется ресурсом, продолжат получать уведомления заказным письмом. В Госдуме агентству ТАСС объяснили, что автоматизация особенно важна для предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги и подоходный налог, как физические лица. Новый порядок снижает риск получения налогов с опозданием и начисления пеней, а электронное уведомление будет сразу содержать всю необходимую информацию. Мошенники придумали новую схему, направленную на российских студентов. Злоумышленники стали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаться получить доступ к учебным записям граждан на портале госуслуги. Аферисты обещают студентам необходимость поставить электронную подпись в ведомостях о посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС. И о погоде. Гроза пройдет в московском регионе в понедельник на фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь, возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: А, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! С вами в студии «Радио Звезда» Евгения Ионкина. Значит, время отправиться в путешествие. Мы сегодня в Ивановской области, в городе рыбаков, соливаров, купцов, да и просто интересных и хороших людей. Кинешма! Мой путеводитель Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлана, здравствуйте!
3: Добрый день!
2: Светлана, город Кинешма сначала удивляет и запоминается своим названием. Да, Кинешма. Красиво звучит. А вот что скрывается за этим загадочным названием?
3: Начнем с того, что похвастаться большим количеством прозвищ, да, как областной центр город Иваново или самый маленький наш городок Плёс, мы не можем. У нас просто название, прозвищ нет. Но зато какое. Чувствуется какая-то теплота, душа в этом слове. Особенно красиво оно звучит, когда произносишь нараспев «Кинешма». Несмотря на то, что туристы зачастую переставляют местами слоги, ударения ставят неправильно, когда уже уезжают из города, познакомившись с ним, все встает на свои места. А по поводу происхождения, конечно, всегда у любого населенного пункта существует как минимум две версии. Одна научно обоснованная, а другая сродни легенды. У нас есть и та, и другая. Но мне прежде хотелось бы рассказать одну предысторию. Мы с коллегами поехали в Москву. И в Москве мы приобрели газету. Бывает, да, что газета нужна не для того, чтобы почитать, а для того, чтобы в хозяйстве пригодилась. Вот она нам нужна была именно для этого. Мы купили газету, проложили предметы, дабы их в сохранности довести. Приехав в Кинешму, газету собрали воедино, и оказалось, что это русско-белорусское издание «Союзная Веча». Так называлась газета. А на одной из страниц статья Антона Пикуса, в которой перечислены 5 причин для того, чтобы приехать в Кинешму. Представляете, каково было наше удивление? Купить в Москве газету, да, и вот в Кинешме уже узнать причины для того, чтобы приехать в наш город. И вот первой причиной Антон Пикус как раз-таки обозначил узнать, где Стенька Разин свою княжну погубил. Вот я к чему.
2: Я так думаю, это легенда, да, о названии?
3: Это легенда, но она так всем нравится, особенно кинешемцам. И даже когда проводишь экскурсию по городу, обязательно кто-нибудь да подойдет и спросит, а вы рассказали историю про Стеньку Разина? Конечно, расскажем. И вам тоже.
4: Городские легенды.
3: Стенька Разин, по легенде, путешествовал по Волге с персидской княжной. Княжна была в подпитии, просилась бросить ее за борт. Кишмя или кинь меня, кинешма. Вот отсюда якобы и пошло название. Это вот как раз легенда. А что касается научной стороны, то в наших краях в первом тысячелетии еще нашей эры жили финно-угорские племена. От них, от мирян, их называли мирянами, тоже название очень красивое, пришли многочисленные названия населенных пунктов, расположенных на территории Ивановской области. Мы не единственные. Палих, Ландых, Пурих, Вичуга, Решма, Кинешма. Либо имеется мирянский корень, либо мирянское окончание – «ма». И вот «кинешма» в переводе с древнемирянского означает «темная, спокойная вода» или «глубокая, удобная заводь».
2: Финно-угорское происхождение, как я поняла, да, этого слова?
3: Да, это финно-угорское слово.
2: Тоже красивая версия. Темная, глубокая вода. Звучит тоже красиво. Вы, Светлана, упомянули, что местных жителей называют кинешемцы, да?
3: Да, нас называют кинешемцами. Хотя приезжие поначалу и кишемцами, и кешцами. Уж как только не перевернут это слово, но опять же, привыкают, а уж переночевав в Кинешме в одной из гостиниц, если задерживаются на подольше, уже чувствуют сами себя кинешемцами и называют правильно. Я кинешемка, мой сын кинешемец, вместе мы кинешемцы, ну вот чтобы так было понятнее.
2: Теперь я поняла, как переставляют туристы слова. Потому что вы сначала сказали, я думаю, а как тут можно переставить? Теперь я понимаю, как можно переставить. Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Кинешме. Светлана, вы уже сказали о том, кто жил в Кинешме на этом месте, да, до основания города. Теперь переходим к самому городу. Когда и кем была основана Кинешма?
4: История места.
3: И в этом случае у нас все непросто. К сожалению, мы не знаем дату основания города. Знаем, что Кинешма богата своей историей и существовала еще до 1503 года. Но точка отсчета считается именно он. И еще совсем недавно мы говорили 1504. Это государева грамота завещания, когда Иван III отдает земли литовскому князю Федору Ивановичу Бельскому. Но сотрудники Кинешемского музея покопались в архивах и нашли документ, который отвоевал у истории целый год. Поэтому в последние выходные июня в этом году мы отметили 522 года Кинешме. А так бы 521 отмечали.
2: Так все-таки кем был основан город? Я не очень поняла.
3: Основателя Кинешмы нет. То есть если дата, год упоминается в одном из документов, он просто считается точкой отсчета. Это не документ, который рассказывает об основателе. Возможно, когда-то мы встретим еще один документ, более ранний, где будет упомянута наша Кинешма. И мы подрастем. Будем надеяться, не на год, а хотя бы на столетие.
2: Светлана, вначале я говорила о том, что Кинешма считается и городом рыбаков, и соливаров, и купцов. Как я понимаю, из-за того, что город стоит на Волге, соответственно, и торговля развита была там очень бурно и активно. Чем торговали?
3: Да, действительно, Кинешма – город, в первую очередь, торговый, купеческий. Обусловлено это географическим положением. А торговали всем подряд. Проходили базарные дни гораздо чаще, да? Проходили и ярмарки. Ярмарки вот из крупнейших – это Тихоновская в июне, осенью Крестовоздвиженская. Собирался народ со всей округи, с различными товарами. Торговали и льном, и мехами, бодейками. Вот все, что изготавливали, и не только в зимний период времени, да, когда были свободны от полевых работ. Все, что изготавливали своими руками, все везли в центр Кинешмы, в ее сердце. Каждый метр в торговых городах приносил прибыль, и Кинешма не исключение. Но основным товаром все же была мануфактура, лен и хлеб, зерно.
2: Были ли товары в Кинешме, которыми она торговала за границу в то время?
3: Так уж исторически сложилось, что земли нашего Ивановского края неплодородные. И здесь испокон веков у нас произрастают с удовольствием овощные, зерновые культуры и, конечно же, лен, который долгое время был основным сырьем для производства полотен. Полотна километрами отправлялись за границу. Ну, конечно же, в первую очередь по Волге и уже дальше в Европу. Бытует мнение, что суда адмирала Нельсона ходили под парусами из кинешемского льна, не боюсь этого слова.
2: А вот правда ли, что мотоколяска Кинешма использовалась за границей? Ну, это уже понятно, что это советское время.
3: Да, это уже совсем другой период, но он тоже заслуживает особого внимания. И я думаю, что многие, слушая сейчас какие-то фразы, даже будут ностальгировать. 90-е годы – очень сложный период для многих предприятий нашей страны. А нужно сказать, что в советский период Кинешма представляла собой уникальное явление на площади примерно 50 квадратных километров, ну, чтобы вы понимали, да, в каких размерах наш город, в два раза меньше, чем областной центр города Иваново, было порядка 15 крупнейших предприятий. И вот одно из предприятий – это автоагрегат, дочерняя АЗЛК. Выпускали запчасти к автомобилям. И вот в самое сложное время, когда многие предприятия закрывались, руководитель предприятия «Автоагрегат» Валерий Смышляев пытался найти какие-то новые пути, даже возрождения, что ли.
2: Светлана, а вот как руководитель предприятия нашел эти пути, я предлагаю рассказать через небольшую паузу.
4: Реклама.
0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Путеводитель. На радио «Звезда».
2: Мы сегодня в Ивановской области, в городе Кинешма. И мой путеводитель Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлан, ну, мне очень интересна мотоколяска, честно вам признаюсь, потому что как мотоколяска из Кинешмы стала популярна за границей? Во-первых, где?
3: Наша мотоколяска стала интересна испанцам. После того, как ее представили на парижском автосалоне, мотоколяска Кинешмы заинтересовала испанцев. И после этого 50 экземпляров отправились туда.
2: А чем она была такой необычной, что ею заинтересовались испанцы?
3: Она была небольших размеров, при этом проходимой, вместительной, универсальной и ремонтопригодной. 16 модификаций, то есть 16 разных видов мотора можно было поставить на эту мотоколяску. Спокойно, самостоятельно, не используя какие-то специальные инструменты. То есть все это делалось легко.
2: Знаете, интересно было бы сейчас оказаться в Испании и понять, можно ли там сейчас встретить мотоколяску Кинешма.
3: Кстати, можно увидеть в небольшом количестве. Был репортаж, мы узнали свою Кинешму.
2: Серьезно? Да?
3: Да, но не успели просто запечатлеть. Действительно, она в кадре мелькнула. И среди кинешемцев тоже есть экземпляры, только они, ну, не так используются, потому что, ну, мы, провинциальные люди, немножко стесняемся, как правило, вот таких вот необычных автомобилей.
2: Безусловно, говоря о купцах в Кинешме, ну, невозможно не вспомнить о самом, наверное, известном жителе Кинешмы Александре Островском. Вопрос, Светлан, что делал москвич? Ведь Александр Островский родился в Москве, в Кинешме.
6: Гений места.
3: Александр Николаевич Островский был тесно связан с нашим городом. Вообще нужно начать с того, что у них была у Островских усадьба на противоположном берегу относительно Кинешмы. И первым, кто приехал сюда, это был отец Александра Николаевича, Николай Федорович. А Александр Николаевич уже позднее влюбился в эти просторы, в эти места, но в Кинешму-то приезжал по служебным делам, потому что его 13 раз избирали гласным Кинешемского земства и 6 раз почетным мировым судьей. Вообще, по сути, он, да, действительно, должен был жить, но очень часто бывал. А еще было удобно добираться до Кинешмы, когда появилась железная дорога. А появилась она одна из первых в России в 1871 году. До этого он окольными путями по 2 недели добирался. А железная дорога облегчила вот это путешествие. Можно было добраться за ночь до Кинешмы, затем на пароме через Волгу, 20 верст, и ты в имении отца Николая Федоровича.
2: Сейчас что-то в Кинешме осталось, ну, не знаю, памятники, музеи Александра Островского. Что можно увидеть?
3: Кинешемцы очень любят Островского, вот честно. Мы его считаем своим. У нас есть драматические театры имени Александра Николаевича Островского. Кстати, один из старейших в России. Он был основан в 1896 году. И, пожалуй, единственный из провинциальных, который изначально носит имя великого драматурга. У нас есть улица Островского, школа-гимназия имени Александра Николаевича. И памятник Островскому тоже есть.
2: Наверное, в центре Кинешмы.
3: Почти в центре Кинешмы, напротив драматического театра. Ведь не каждый город может похвастаться наличием театра, а у нас свой, один из старейших. А в 1902 году мы даже смотрели кино.
2: Вы хотите сказать, что в Кинешме был кинотеатр?
3: Да, в Кинешме был кинотеатр. Его, само кино, придумали братья Люмьер в конце, в последнем десятилетии XIX века. А в 1902 году кинешемцы его уже смотрели. Ленты в модерне, так он назывался, менялись нечасто, потому что за каждой приходилось ехать в Москву. Но все равно приходили, смотрели, может быть, не по одному разу. Но делали вид, что в первый раз, потому что нужно же было где-то выгуливать свои наряды.
2: То есть, как я понимаю, в Кинешме появился первый в России кинотеатр? Или...
3: Один из первых.
2: Один из первых,
3: один
2: я поняла.
3: Из первых.
6: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Раз железная дорога появилась в Кинешме, я так понимаю, не только Александр Островский там бывал из великих, а кто еще из великих людей был в Кинешме?
3: Сказать, что все великие люди добирались до Кинешме на паровозе, сложно. Разными путями к нам прибывали. Ну а что тянуло, это, конечно же, Волга. Волжские просторы во все времена привлекали художников и поэтов, и музыкантов. По большей части именно эти люди и сделали славу нашей кинешемской земле. Самыми важными и именитыми это, конечно, были Николай I с графом Бекендорфом. И через 15 лет путешествие совершали такое же сыновья Николая I и тоже останавливались в Кинешме. В 1934 году это Николай I и Бекендорф. Они участвовали в литургии в Успенском соборе и даже, скорее всего, трапезничали в одном из домов Кинешмы. Ныне это дом Тихомирова-Поленова, дом городского головы. Он сохранился до наших дней. А через 15 лет сыновья, повторяя путешествие, точно так же посещали храм, гуляли по набережной, ну как без этого. Перелистав мемуары Бекендорфа, а раньше было принято писать воспоминания о путешествиях, Кинешму мы почему-то там так и не нашли. Но кинешемцы исправили эту жестокую несправедливость, и когда обновлялись росписи в Успенском соборе, были сделаны надписи. Они сохранились читабельно. В медальонах написано о том, что великие князья Кинешму посещали. А если говорить о творческих людях, то, конечно, нельзя не вспомнить об Антоне Павловиче Чехове, например, который путешествовал по Волге в 1890 году на теплоходе «Александр Невский» и останавливался в Кинешме. Совершил небольшой променад и даже посетил аптеку. Здание аптеки, кстати, тоже сохранилось.
2: То, где был Чехов, я так поняла, да?
3: Где был Чехов, да. А нужна была ему бертолевая соль.
2: Светлана, а вы видели картину Кустодиева, Бориса Кустодиева «Ярмарка в Кинешме»?
3: Да, безусловно. И ни одна экскурсия у нас не проходит без этой фотоиллюстрации. Конечно, нельзя не сказать о том, что творчество Бориса Михайловича Кустодиева неразрывно связано с Кинешемским уездом, с Кинешмой, поскольку под впечатлениями от ярмарок, от базарных дней он писал этюды, картины, и три из них известные, вот, ну,

0: пейзажа. Волга, конечно, и сейчас привлекает. Не будучи творческим человеком, выходя на набережную, ты чувствуешь, что она как магнит тянет, притягивает. Конечно же, вот эта атмосфера небольшого провинциального городка, пусть он сейчас не купеческий, но прогуливаясь по улочкам, ты видишь дома, которые тебя отправляют в прошлое. Почти все дома выстроены из камня, дерево меньше сохранилось, но вот те, которые из камня, они отправляют тебя в прошлое. Чувствуется вот этот налет времени. И волей-неволей, если ты творческий человек, конечно, тебя это сподвигает на какие-то работы. Будь то живописные, будь то музыкальные произведения. Об этом говорят сами туристы, которые за этим едут.
1: Мы сегодня в прекрасной Кинешме, и мой путеводитель Светлана Дворникова.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 19:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Средствами ПВО сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» МД-2, 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 678 вражеских беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ, добавили в нашем военном ведомстве. Музей Большого театра открыл выставку «На Сейшельских островах». Она не грандиозная по масштабу, сценические костюмы, фотографии, литографии, эскизы декораций, но историческая в своей сути, ведь крупный проект в Африке «Большой» представляет впервые за свои 250 лет, добавили в пресс-службе. Среди экспонатов, которые сразу же привлекли внимание жителей островов, костюмы из спектаклей «Щелкунчик», «Баядерка», «Сильфида», «Жизнь за царя», сказания о невидимом граде Китеже и Деве Февронии и других постановок Большого. Также в столице Сейшельских островов пройдет гала-концерт звезд российского балета. Российские организаторы выборов, которые помогали коллегам из Донбасса и Новороссии осваивать законодательство и готовить региональные и президентские выборы, сами переняли у них опыт работы в сложнейших условиях. Подробности рассказала в интервью ТАСС представитель Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Избирательное законодательство очень сложное, и когда мы наших коллег обучали к подготовке и проведению первых выборов у них на территории в законодательные собрания и Донбасса, и Новороссии, насколько они как губка впитывали всю информацию, они настолько влились, мы стали одной, общей, в хорошем этом смысле, семьей. Те ситуации, которые проходили вот и в 22-м, в 23-м году, потом вместе мы прошли уже президентскую кампанию в марте 24-го года, мы потом многому у них научились.
1: Выборы в Государственную Думу пройдут в России с 18 по 20 сентября. Единый день голосования приходится на третье воскресенье месяца. Министерство иностранных дел Казахстана осудило атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти Каспийского трубопроводного консорциума. Ведомство считает эти удары посягательством на интересы страны. Казахстан требует прекращения

0: Так, призывает партнеров осудить эти действия и оставляет за собой право потребовать возмещения причиненного ущерба. Напомню, ранее украинские беспилотники атаковали морские терминалы КТК в районе Новороссийска. Повреждены два танкера, пострадавших нет. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
3: Прекрасная Кинешма, Ивановская область. И мой путеводитель Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлан, многие, и мы с вами об этом говорили, восхищались Кинешмой и даже называли ее Волжской Швейцарией. Вот вы сказали о том, что прекрасно было бы прогуляться по Волжской набережной. Она, кстати, в каком сейчас состоянии в Кинешме?
4: Она сейчас преобразилась. Вообще нужно сказать, что Кинешма с каждым годом становится еще красивее и привлекательнее для туриста. Всего на территории города примерно 500 улиц. Самое красивое, самое притягательное – это набережная, которую кинешемцы с любовью называют Волжским бульваром. И каждый, кто приезжает, пытаются придумать какое-то другое название, мы даем такую возможность. Ну, пофантазируйте, придумайте. Все равно остается Волжский бульвар. Сейчас он у нас стал протяженностью аж в километр, до этого было всего лишь 700 метров. И верхнюю набережную с нижней даже закольцевали. У нас свое Кинешемское бульварное кольцо. Появилось дополнительное освещение. Нижняя уличная подсветка, укрепили ограждения. Фрагменты остались те же, причем эти чугунные фрагменты были выполнены по эскизам кинешемского художника Станислава Дюпинского в 60-е годы. И вот хорошо, что их сохранили, а укрепили только связующие их конструкции. Появились лавочки. То есть их было гораздо меньше, то есть уличная мебель, дополнительные спуски, они же являются подъемами. Стало очень удобно, красиво, свободно гулять по набережной, потому что до этого были ступенчатые аллеи, но одна из них точно. И когда идешь, ну, как бы приходилось следить за тем, нет ли препятствий впереди. А сейчас спокойно можно кататься детям на роликах, на самокатах, что они с удовольствием делают. Это одна из визитных карточек нашего города. И когда приезжают к нам ярославцы, мы, конечно, не напрашиваемся на сравнение, но когда приезжают в гости, говорят, вы как наша малая копия, вы нам очень не нравитесь. У нас появился транзит до слияния рек Кинешемки и Волги. И это еще вот такое тоже вот отправочка в Ярославле. Появилась стрелка, пусть она не в таких масштабах, как в Ярославле, но тоже есть.
3: Светлана, как вы считаете, можно ли Волжскую набережную назвать визитной карточкой Кинешмы?
4: Конечно, можно. Но я бы назвала набережную одной из визитных карточек, потому что у нас в Кинешме есть что посмотреть, нам есть что рассказать. Мы очень любим свой город. И кинешемцы с удовольствием смотрят, вот, наблюдаешь вот эти взгляды, когда водишь по городу туристов, когда из теплоходов выходят не по одной группе, и за раз кинешемские экскурсоводы принимают почти 300 человек. Представляете, одновременно они идут по историческому центру, ну и, конечно, кинешемцев распирает гордость.
3: Тогда я жду от вас рассказ, на какие здания стоит обратить внимание, когда идет прогулка по городу.
1: Прогулка по городу.
4: Классический маршрут, экскурсию по городу, он выстроен, ну, на мой взгляд, идеально. Все в историческом центре, в сердце Кинешмы расположено. И по большому счету, во время прогулки далеко ты никуда не уходишь. И вот этот букет, скажем так, архитектуры купеческой, он прямо вокруг туриста. Начинаем мы, конечно же, с красных и белых торговых рядов. Это тоже отправка в прошлое, конец 19-го, начало 20 веков. А купеческие особняки, которые обрамляют городскую площадь. Церковная архитектура, которая не сохранилась, но мы ее демонстрируем, показываем на фотоматериалах. У каждого экскурсовода есть портфель с такими картинками, да, или копиями фотографий. Здание банка, которое полуфасадом выходит на городскую площадь. Ведь когда-то это была гостиница-ресторан со столичным названием «Эрмитаж». Представьте, в Кинешме был свой «Эрмитаж». А сейчас это Кинешемский музей. Можно посетить и как музей это здание. Здание пассажа, где впервые кинешемцы увидели кино. Ну а рядом по соседству дом городского головы. То есть все оно рядышком. И когда турист ходит, он просто не успевает поворачивать голову в одну и другую сторону. Много фотографируются, присылают благодарные туристы фотографии, чтобы мы демонстрировали в соцсетях их видение Кинешмы нашим горожанам. Потому что порой, живя в своем городе, да, ты многого не замечаешь и не видишь в том ракурсе свой город, в каком он представлен туристу.
3: Вы сказали об историческом музее, а вот что касается художественного музея? До этого мы говорили с вами о художниках, о Борисе Кустодиеве. А художественный музей, какие там картины выставлены?
4: В Кинешме есть 8 музеев. Один из них – Кинешемский художественно-исторический, который делится на 2 отдела. Исторический, как вы меня поправили, да, и художественный. Художественные мы еще с любовью называем картинной галереей или картинкой. И вот в основной экспозиции картинной галереи есть работы Айвазовского, Савицкого, Кривоногова, есть работы Коровина, Константина, Шильдера. И это все подлинники.
3: Кустодиев-то есть?
4: Вот, к сожалению, Кустодиева нет. Похвастаться этим не можем.
3: Да что вы говорите?
4: Как ни странно, вот в Костроме есть Щелыкова, он представлен как театральный художник, а в Кинешме нет. Ну, не случилось, что-то не срослось. Но есть что показать. Для провинциального города в картинной галерее достойная коллекция. И все, кто посещает, остаются довольны. Это часть коллекции Николая Павловича Русского, крупного промышленника, мецената и коллекционера, который когда-то жил здесь, в Кинешемском уезде, короткими периодами. У него здесь была дача. И потом часть коллекции попала в музей. Точнее, благодаря ей был создан наш Кинешемский музей, скажем так.
3: Как вы считаете, куда еще обязательно нужно зайти вот в Кинешме, когда ты идешь на экскурсию? Есть какие-то уникальные, может быть, музеи, которые нестандартные?
4: Есть. Есть у нас музей «Валенка» и музей «Гармонии». Это два музея частных. Открыли музей семья Соколовых. Музей «Валенка» открылся не случайно, потому что Кинешемский уезд занимался сапоговалянием, одним из первых в России, где стали в промышленных объемах, масштабах выпускать валеную, цельно валеную обувь, уточняю. Есть «Я-музей», рассказывает об истории рода Яковлевых. Музей камерный, но очень насыщен информацией и предметами.
3: Светлана, вы еще упомянули о музее «Гармония». Что это такое?
4: С музеем «Гармонии» все очень просто. В семье Соколовых стали дарить гармошки. Вот почему-то, да, валенки у них есть, а вот гармонии нет. И в качестве подарков сначала это было, ну, несколько штук, а потом больше и больше, и когда количество превысило десятки, да, они решили их не просто расставлять где-то по полочкам, а собрать воедино и представить как музейную коллекцию. И теперь, посещая музей Валенка, можно плавно перейти в экспозиции, где представлены гармошки.
3: Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Ну, после прогулки, Светлана, разгулялся аппетит. Скажите, какими уникальными блюдами славится Кинешма?
1: Приятного аппетита!
4: Есть у нас гастрономический бренд «Фритюрный пирог» по-кинешемски. И о происхождении этого пирога есть тоже две версии. По одной версии, что это блюдо купеческое, бытует такое мнение, но я придерживаюсь другой версии. В советский период, в 70-е годы, к нам в Кинешму приехал Анатолий Иванович Щеголкин. И вот он решил изготовить такое блюдо, которое могло бы быстро накормить большое количество людей. Это и сытно, и быстро, и удобно. Кстати, даже в газете «Советская торговля» вот 70-е годы про это кинешемское фирменное блюдо уже было написано. То есть оно прогремело на всю страну. Что из себя представляет этот пирог? Это тесто слегка сладковатое, очень тонкое. Внутри много мясной начинки и много лука. Мелко рубленная телятина. Он большой, напоминает просто большой пирог надутый. А подают его с бульоном. В чашке приносят бульон. Есть его тоже нужно особенным образом. Надрезают пирог, пока он еще надутый, крест-накрест, ну, все по-разному. Наливают 1/3 бульона в этот пирог для того, чтобы сделать более сочную начинку. Ну, а затем уже поглощают. Если этот пирог попробовать в специальном заведении, в определенном месте, то, конечно, вы не разочаруетесь. Но сейчас во многих городах есть такой вот небольшой минус. Можно попасть на обычное, да, на обычный гастрономический бренд, который сделан не по технологической карте, скажем так, и разочароваться. Поэтому прежде чем отведать, надумать и отведать то или иное блюдо, независимо от того, в каком вы городе находитесь, лучше сначала посоветоваться с местными.
3: Я поняла, но в Кинешме-то можно отведать фритюрный пирог?
4: Конечно. Можно и нужно отведать фритюрный пирог. Вообще его готовят очень просто. Раскатывают тесто 5-8 миллиметров, диаметром где-то 25-30 сантиметров. Сначала вот это вот тесто напоминает основу для пиццы, только вот слегка потоньше. В центр кладут мясную начинку, рубленную телятину и много-много лука. Затем закрывают, и он, когда вот еще в таком в стадии заготовки, он напоминает немножко чебурек.
3: Ага.
4: Только начинки побольше. Запечатывают его обычной тарелкой. Вот если вы помните, наверняка у кого-то мамы, бабушки брали тарелку и вот так вот отрезали лишнее тесто круговым движением. Вот так вот запечатывается край, а потом отправляется в жир, где этот пирог начинает набухать. Самый секрет в том, что его не переворачивают со стороны на сторону, а поливают ложкой. Ложкой поливают вот этот пирог сверху. И после того, как он, этот пирог, умывается горячим жиром, он становится еще больше и больше. Вот просто волшебство смотреть на это доставляет огромное удовольствие. А потом вот этот большой пирог отправляется уже на стол к заказчику.
3: Ну и вы говорите, что подают его супом.
4: Его называют еще супом наизнанку, потому что бульон отдельно, начинка отдельно.
3: Очень вкусно вы рассказали сейчас о фирменном пироге Кинешмы. Я только не узнала, Светлан, как добраться до Кинешмы из Москвы.
4: А добраться до нас очень просто. Несмотря на то, что мы находимся ни на каком, ни на главном пути, да, и мимо нас случайно не проедешь, все-таки есть железная дорога. Пусть и тупиковая ветка, но она есть, поэтому каждый день к нам приходят поезда. То есть вечером можно сесть на Ярославском вокзале на поезд, а утром вы просыпаетесь в Кинешме. Даже мимо не проедете. Вас все равно с поезда снимут.
3: То есть где-то часов 8, да, в пути получается?
4: Она получается так.
3: Как вы считаете, одного дня хватит, чтобы познакомиться с Кинешмой?
4: Ну, конечно, я вам скажу, что нет. Но приехав один раз в Кинешму, это уже тенденция такая сложилась, туристы понимают, что нужно приехать еще, а может быть даже не раз. И это очень радует, когда слышишь голос уже знакомых туристов, говорит, мы к вам и приехали снова, и пойдемте уже гулять.
3: Тогда закончите фразу, Светлан. В Кинешму стоит приехать, чтобы что?
4: Чтобы понять, что вы должны вернуться сюда еще, а может быть и не раз.
3: Спасибо вам большое, Светлан, за эту удивительную экскурсию по чудесному городу Кинешма. Мой путеводитель сегодня Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлан, до встречи в Кинешме.
4: Да, я с удовольствием с вами встречусь в Кинешме.
3: Пока-пока.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
1: Каждую неделю на радио «Звезда».
5: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
6: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
7: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
6: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
7: На ней целое поколение выросло.
6: Осторожно, яд. Откуда?
7: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
10: Он был сыном удачливого полководца и реформатора княжеской власти Юрия, князя Звенигородского и Галицкого. Недолгое время оставался непризнанным великим князем московским, но проиграл погоню за престолом Василию Темному. Все это про князя Василия Юрьевича, известного по прозвищу Косой.
9: А что же в народе его нарекли таким именем?
10: 15 век. В Москве развернулась битва двух двоюродных братьев, двух внуков Дмитрия Донского, двух Василиев за великокняжеский престол. По завещанию права на него имел князь Юрий, но всего год довелось ему править, и он вскоре умер. Его старший сын Василий Косой объявил себя преемником, но тут воспротивились другие Юрьевичи. Мол, если Богу не угодно было, чтобы княжил наш отец, то тебя-то мы и сами не хотим.

Они объединились с его противником. Тот в сражении на берегу реки Черехи разбил войска Василия Юрьевича и захватил его в плен. А за хитрость, коварство и похищение казны приказал ослепить на один глаз. Дальнейшая судьба князя остается тайной. Он то ли сбежал, то ли был заточен в темницу. Но известно, что с тех самых пор именовать его стали Василием Косым.

0: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все приплыли».
0: В 1493 году Христофор Колумб обнаружил в Карибском море, а это, кстати, Центральная Америка, так вот, обнаружил он там необычайно красивый остров. «Сан-Хуан-де-Батиста!» — воскликнул известный путешественник. «Да будет так!» «Сам ты, Хуан!» — тихо проворчали аборигены и переселились от берега куда подальше. А ведь Колумб обидеть никого не хотел. Это он остров так назвал. «Сан-Хуан-де-Батиста!» в честь святого Иоанна Крестителя. Со временем это название сократилось до «Сан-Хуан». Шло время. В живописной бухте Сан-Хуана основали город. Пуэрто-Рико, или «Богатый порт». Все вроде бы просто. Остров Сан-Хуан, город Пуэрто-Рико. Что может быть легче? Перепутать невозможно. Но, как выяснилось, очень даже можно. И решили однажды просвещенные европейцы нанести на карту мира географические объекты нового света. Не знаю, что у них там случилось. Корпоратив накануне был или дискотека, но они все-все перепутали. Город Пуэрто-Рико неожиданно получил название острова Сан-Хуан, а остров стал называться как город. Но ведь должно быть наоборот. Да, вот это новость. И сегодня островное государство Пуэрто-Рико, это ж надо было так додуматься, совершенно себя прекрасно чувствует. И столица у него, у государства, прежняя, перепутанная, Сан-Хуан. В общем и целом, все шиворот на выворот. Но это еще что? В 1542 году у берегов широкой реки в Южной Америке высадился отряд испанских завоевателей. Построились в боевой порядок. Глядят, нет никого. А должны быть. Сам Колумб утверждал. Пошли конкистадоры на восток. Горы перешли. Индейцев нашли. Смотрят, а местные-то краснокожие какие-то не такие. Высокие, стройные, длинноволосые. А женщины все, о боже, в кожаных мини-юбках. Вот этих точно нужно завоевать, подумали европейцы. Захватить и как можно скорее. Побежали конкистадоры в атаку, но получили жесткий отпор. Вернулись испанцы в свой лагерь, что на берегу широкой реки. Сидят, стрелы из себя вытаскивают, раны зашивают и думают. Как же это мы, чемпионы, так позорно проиграли, да еще с таким счетом 10-20? Это не племя индейское было, а настоящий отряд боевых амазонок Древней Греции. И вскоре та самая река, где стоял когда-то лагерь европейских завоевателей, получила удивительное название «Амазонка». Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Слушайте сегодня в 10 вечера.
3: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
2: Слушайте сегодня с 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Глава государства выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении специальной военной операции.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками.
1: Российский лидер также передал теплый привет Ким Чен Ыну и дал высокую оценку отношениям двух стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты воздушного базирования и баражирующие боеприпасы поразили цех сборки беспилотников и место стоянки бензовозов в порту Одесса, сообщили в нашем Министерстве обороны. В порту Южный уничтожен склад военного имущества, поставляемого западными странами для украинских боевиков. В районе населенного пункта Новые Беляры поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Самолеты ВКС России и беспилотники уничтожили 2 балки разгрузом военного назначения на рейде порта Одесса, а также 2 балкера и сухогруз севернее острова Змеиный, из которых ВСУ запускали беспилотники и безэкипажные катера, добавили в нашем Министерстве обороны. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем Металлурга, отметив их вклад в индустриальное развитие страны и укрепление ее оборонно-промышленного и энергетического потенциала. Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в реализацию крупных инфраструктурных проектов, подчеркнул президент. По его словам, профессия металлурга крепка сложившимися традициями, рабочими династиями и товарищеской сплоченностью, а на предприятиях всегда трудились специалисты самой высокой квалификации. Российские школьники взяли 4 золота на международной олимпиаде по математике в Шанхае. 2 учеников завоевали 2 серебряные медали. Сборная России стала единственной командой, все участники которой набрали баллы по каждой задаче. Этот результат соответствует 2 месту в медальном зачете и 3 месту по сумме баллов, сообщили в президентском физико-математическом лицее номер 239. И о погоде. Гроза пройдет в московском регионе в понедельник на фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь, возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. При этом столбик термометра поднимется до отметки 30 градусов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В студии Александр Васькин, писатель, москвовед, бытописатель советской эпохи. Я бы, наверное, даже так сказал. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир.
2: Наша тема сегодняшняя – Олимпиада 1980 года, первая и последняя проведенная в СССР. Потрясение, испытанное от тех событий, живо в памяти, ну вот нашего поколения, которое это видело, даже участвовало в этой Олимпиаде. Как это произошло? Давайте начнем с самого начала. МОК выбрал нашу страну. Тоже впервые.
3: Да, интерес к Олимпиаде возрастает, хочу сказать, с каждым годом. Вот обратите на это внимание. Я бы сказал, что еще в 90-е годы такого интереса не было, и такого внимания, и прессы, и исследователей. Но теперь я просто поражаюсь. Снимаются фильмы, да, ну вот наша радиопередача, одна из многих, наверное. А как все начиналось? Ну, представьте себе, Советский Союз – огромная спортивная держава. Как так могло получиться, что за 70 лет, а это довольно много, всего одна Олимпиада была проведена? Это совершенно недостойно по отношению к советскому спорту. Мы помним эти победы в самых разных видах спорта. Дело в том, что советское руководство довольно долго не придавало значения влиянию Олимпиады на идеологическую сторону, скажем так, жизни, на пропаганду вот советского образа жизни, да, вообще советскости, вот этих идеалов социализма. Да было и некогда, честно говоря. Мы помним, как тяжело формировался Советский Союз. И вот только после войны дошли руки до Олимпиады. 52-й год. Начало советского олимпийского движения. Едет команда в Хельсинки. Ну, да, 52-й год. Ну, все-таки. Ну, а дальше-то что? Почему сразу не подали заявку? Но опять же, вот тяжело, тяжело видение советских вождей, Олимпиада не представлялась чем-то удивительным, чем-то уникальным, да, как она может повлиять на борьбу за социализм, за строительство коммунизма, ну, никак. И лишь с началом 70-х годов стало ясно, что, в общем-то, этот шанс упускать нельзя. И вот появляются люди довольно энергичные, молодые, ну, такие, как, например, руководитель советского спорта Павлов, Госкомспорт это называлось, руководитель в будущем Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, вот ему было звание героя присвоено, да, они много делают, но не только они, конечно, для того, чтобы все-таки Москва в 1974 году была выдвинута в качестве кандидатуры на проведение Олимпийских игр 80-го года, и сделали много для того, чтобы была победа одержана. Сначала планировалось в 1976 году провести Олимпиаду, но проиграли Монреалю. И вот стали ездить, много ездить по миру, разговаривать с людьми, членами Олимпийского комитета. Долгое время Олимпийский комитет принимался как враждебная организация, ибо в его составе было немало представителей княжеских династий Европы. Да-да-да, всякого рода баронов, графов, маркизов. Естественно, что эти люди априори не могли сочувствовать, да, Советскому Союзу. И вдруг выяснилось, что там есть наши бывшие соотечественники, такие как барон Фальцфейн, да, спортсмен, да, да, да, основатель олимпийского движения Лихтенштейна. А ведь в чем тут главная болевая точка? Им очень хотелось посетить свою родину. Хотя бы одним глазком взглянуть на березки, на рябинке, а то, что осталось от спаленной крестьяны в 17-м году усадьбы. И вот на этом сыграли.
2: На ностальгии,
3: да,
2: старых русских.
3: Да, и Фальцфейн приехал потом, это было организовано как награда ему за то, что он сделал для победы Москвы в этом очень непростом соревновании. А конкурент был серьезный, Лос-Анджелес.
2: Я помню. Скажите, а вы верите или проверяли, тайная сплетня ходила, что все-таки МОК получил взятку?
3: Нет, я вообще поражаюсь, как просто все было сделано. Я вот много уже архивных документов просмотрел, поскольку сейчас работаю над книгой о повседневной жизни Московской Олимпиады. Мне было интересно, да, существует ли основа для подобных предположений. Нет. Вот довольно просто. Как рассказывает тоже Виталий Смирнов, мы привезли там хохлому в бумаге в серой, ну, которую заворачивали колбасу, помните, всем. И вот только тем и занимались в Вене, что мы купили упаковочную бумагу, и все это очень красиво заворачивали, чтобы подарить вот эти подарки, подарки. Так вот, представьте себе, обошлось без взятки. Я в это верю, я не верю ни в какую взятку. Просто, ну, пора уже было. Пора уже было Москве принимать Олимпиаду.
2: И я не верю. Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Мои туристы в 80-м году, венесуэльцы приехали, говорили, что...

0: советские атлеты будут просто подбирать золотые медали с пола, потому что основных соперников США нет. Идет бойкот Олимпиады. Так оно и случилось. 80 золотых медалей завоевали наши в отсутствии конкурентов. И западная пресса писала, а Олимпиада-то неполноценная. Ваша точка зрения?
1: Немного не так. Понимаете, мировой рекорд есть мировой рекорд. И когда наш выдающийся пловец Сальников получил столько медалей, или наш меткий стрелок Метельков, да, или Кривопусков, выдающийся спортсмен.
0: Саблист.
1: Да, вот смотрите, сколько прошло лет, да, а вот мы с вами разного поколения, да, как бы понимаем, о чем мы говорим.
0: Сальников пловец 1500 метров впервые в истории вышел за 15 минут. Помню, между
1: вот
0: прочим,
1: к этому не подкопаешься, поэтому подбирать медали, это, не знаю, подбирать можно грибы, оставленные кем-то вот перед вами, а здесь нет. Здесь немножко все-таки вот так вот неправильно интерпретировано было вот это успешное выступление советских спортсменов. Рекорд есть рекорд. Другой вопрос, что да, не приехали американцы, европейцы, сильнейшие спортивные сборные. Дело было не в количестве, 60 или больше, дело было в качестве. Да, это были основные конкуренты. Я напомню, кто всегда претендовал на первое место в медальном зачете. Вот в истории олимпийского движения. Это довольно сложно, хочу вам сказать, определить.
0: А по-разному бывало, в зависимости от эпохи.
1: А вот в советское время, когда существовали две системы, да, три государства, ну, за редким исключением, иногда пробивались там другие, там канадцы, США, СССР и ГДР. Сильнейший сборный мир. Вот в основном они боролись всегда за первое место в медальном зачете.
0: В командном зачете.
1: В командном зачете, да. Зимой и летом. Помните, ведь тогда олимпиады-то проводились зимний и летний в один год. Было такое. Угу. Сейчас их решили немножко, да, на два года. Чуть попозже они проводятся. Чтобы не совмещалось. Поэтому сомнений в том, что наши спортсмены получили то, так сказать, что они получили 80 медалей, а, кстати, символично, правда? Олимпиада 80, 80 медалей. Не может быть никаких. Потому что рекорд есть рекорд. Рекорд невозможно, понимаете, отменить. Вот. Да, американцы хотели приехать, но что придумал Картер? Ну, и Картер, и Бзержинский, его советник. Они угрожали даже лишением гражданства американским спортсменам, которые хотели бы, могли бы, да, самостоятельно приехать на...
0: И американцы, и один итальянец, который, кстати, установил рекорд, борец, по-моему, приехали не под флагами своих государств, а частным образом под пятью кольцами. За это наказывали, да?
1: У них на родине, да.
0: Вы утверждаете, что наказывали.
1: Наказывали, а фирмы, которые сотрудничали с Советским Союзом, против них вводились санкции. Это был очень жестокий напор со стороны Соединенных Штатов Америки. Но я напомню, что тогда приближались выборы. Картер готовился к выборам. Ну, кстати, вот он уже, когда ему исполнилось 100 лет, сказал, что он жалеет о бойкоте. И Киссинджер тоже, которому было чуть меньше лет.
0: С возрастом люди становятся мудрее.
1: Он им вручал медали свободы. И один из спортсменов Картеру сказал, вы знаете, это медаль свободы.
0: Александр, смотрите, к Олимпиаде готовились, и Косыгин, часто это относится и к Брежневу, потом скажет, если бы я знал, сколько денег это будет стоить, я бы никогда не дал бы своего согласия на проведение Олимпиады в Москве и в других городах. И у Брежнева были сомнения, когда ему показали смету. Она, вообще-то говоря, окупилась или по нулям, или была убыточной? Потому что я не изучал этого вопроса.
1: Официально она окупилась, конечно. Но, видите ли, советская система была так устроена, что можно было окупить все, что угодно, списав любые расходы, понимаете, любые убытки. Это очень важно. Советский Союз – это страна с плановой экономикой. Вот это очень важный момент. И поэтому тут бесполезно выяснять, был ли убыток или была прибыль. Потому что многое делалось бесплатно. Например, Олимпиаде 80, 80 ударных дней это бесплатного труда. Вот это как расценивать? Это убыток или прибыль? Когда люди бесплатно работают на строительстве олимпийских объектов. Попробуйте-ка.
0: Убыток для людей и прибыль для государства.
1: Для людей это была честь, как писали советские газеты. Кстати, я принес с собой интересный документ архивный, который свидетельствует о том, что Леонид Ильич Брежнев был против проведения Олимпиады.
0: Об этом документе чуть позже. С нами писатель Александр Васькин. А хотите анекдот? Армянское радио спрашивает у Хрущева, наступит ли коммунизм в 1980 году. Не знаю за счет коммунизма, но Олимпиада точно будет. Как изменилась наша жизнь во время игр. Ну и после этого. Об этом позже.
2: Реклама.

0: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Архивные тайны на радио «Звезда».
4: Писатель, москвовед, историк Александр Васькин у нас в гостях. Разговор ведется об Олимпиаде 80. Что вы говорили, что у вас лежит копия документа за подписью Брежнева, да?
5: Да.
4: Что там?
5: Вот посмотрите, как пишет Леонид Ильич. Он пишет: как-то сложилось таким образом, что нами принято решение провести спорт-олимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег? Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от проведения Олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков, но при решении этого вопроса надо исходить из того, что на первый план выдвигаются вопросы о стоимости этого мероприятия. Есть возможность отказаться от него, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. Это нужно обсудить. Нужно вспомнить об этом ФРГ и другие места. Могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз. А в отношении Советского Союза, думаю, что наши враги особенно постараются в этом. Это письмо, которое Леонид Ильич написал. Вот видите, написано «Ку».
4: А дата какая?
5: Здесь стоит дата 75-й год, 25-12.
4: То есть еще до того, как МОК принял решение о проведении Олимпиады в Москве и других городах.
5: В 74-м принято. В 75-м Леонид Ильич начинает зондировать почву.
4: О том, что можно пойти на попятный.
5: Отказаться.
4: Тем не менее, не пошел.
5: Он не смог пойти, потому что руководство в Советском Союзе было коллективным. Не мог один человек, даже если был Брежнев, так вот настоять на своем. Это письмо написано, адресовано КУ. Видите, КУ? Угу. КУ. Что это такое КУ? Константин Устинович.
4: Я понимаю, были колебания. Знаете, о чем хочу поговорить? Ну, наверное, о том, чему и будет посвящена ваша книга. Был рубеж, который разделил московскую жизнь на до Олимпиады и после, и в каком-то смысле даже жизнь в Советском Союзе. Что изменилось? А некоторые вещи изменились радикально. Я это видел собственными глазами. Рассказывайте, Александр.
5: Что изменилось? Изменилось отношение к предстоящим событиям. Стало понятно, что отказаться мы не можем. Это вызовет еще большие проблемы. Надо готовиться. Теперь как готовиться? Надо много и долго строить. Так? Надо готовить персонал. Причем во всех областях. Переводчики нужны, где взять такое количество?
4: Я был нужен, да.
5: Только одних студентов московских вузов было задействовано во время Олимпиады 10 тысяч человек. Только студенты. Но ведь студенты еще выполняли и другие обязанности. Водители, повара, просто дружинники, сантехники, монтажники. Основная проблема, которая возникла, это где взять людей? Где взять специалистов в своей области? Как переучить работников советского сервиса?
4: Знаете, что хочу сказать? Мы зимой 39-го, в начале, мы, работники интуриста, были брошены преподавать...
5: 79-го.
4: 79-го, да. На экспресс-курсы английского языка для официантов, барменов, горничных и таксистов.
5: И это вот естественно.
4: И вот эти вот люди, которые не могут сказать «how do you do», приходили, и вот начатки английского языка мы им давали. Кстати говоря, бесплатно. За всю ту же самую зарплату.
5: Ну, бесплатно это так и должно было быть.
4: Естественно.
5: Это так и было в советское время, все бесплатно. И я думаю, это была большая честь для таксистов и для тех, кто им преподавал. А где взять таксистов, которые должны вести с улыбкой? куда вам нужно.
4: А из других городов их
5: Конечно. Присылали? А машин сколько привезли?
4: А они Москвы не знали толком?
5: Их научили. Столько людей получили новую профессию. Пожалуй, никогда такого не было ни до, ни после. В общем, задача стояла изменить Москву и вообще Советский Союз настолько, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами.
4: Собственно, с нуля была создана огромная инфраструктура. Гостиница «Космос» французская, вот вам раз пример. Гостиница «Прибалтийская», шведский проект в Ленинграде, вот вам два пример. И это не единственные гостиницы, построенные к Олимпиаде.
5: Измайлова.
4: В Ленинграде «Прибалтийская» тоже строилась.
5: В Таллине «Олимпик».
4: В Таллине, да. А сколько спортивных сооружений?
5: А дороги. Ведь их нужно было все приводить в порядок.
4: Колоссальные
5: дороги. Деньги. Европейской части СССР. Их нужно было оснастить станциями техобслуживания иностранных автомобилей. А это-то где взять? Где взять технику, где взять людей, которые могут «Мерседес»
4: поставить? С нуля. Очень много делалось с нуля. Это программа «Архивные тайны». Вы слушаете «Радио Звезда». Александр, меры безопасности были приняты чрезвычайные. Ничего подобного ранее не было. Расскажите об этом, пожалуйста.
5: Ну, во-первых, Комитет государственной безопасности неоднократно сообщал ЦК КПСС о планах противника, именно вот это слово я подчеркиваю, только оно употребляется, противника, по возможным провокациям, по срыву Олимпийских игр. То есть обстановка была фронтовая. Не то, что там наши зарубежные партнеры, нет, исключительно противник, одно слово. Вот это хорошо атмосферу передает. И поэтому появление в аэропорте Шереметьево первых рамок металлоискатели – это, конечно, событие историческое.
4: И связано с Олимпиадой.
5: Безусловно. Поставили на учет всех потенциальных террористов, психически больных людей, всех пересчитали, вплоть до одного человека. Что меня поражает в советских документах – это точность. То есть там написано, например, не 1000, а 1023 человека. Понимаете? 10508. Вот это количество. То есть каждый был на учете. А потом еще диссидентское движение, академик Сахаров, которого выслали
4: было,
5: в Горький.
4: Было.
5: Я собираю фольклор сейчас. Вот да, этот анекдот очень известен про Олимпиаду 80-го вместо коммунизма. А вот вам другой анекдот очень интересный. 80-го года. Остроумный довольно-таки. Шаху отрезали ногу, потом отправили его в Горький. Но Олимпиада все равно состоится. Значит, в чем суть? Шах – это шах Ирана, лишившийся власти. В это время происходит революция в Иране. Освещается это все широко в советской прессе. Ногу кому отрезали? Иосифу Броса Тита, который умирает в мае 80-го года. Горький здесь при чем? В Горьком находится в ссылке академик Сахаров. Это, надо сказать, бесценная находка моя, потому что я еще читаю дневники бесконечно. Я даже поразился, вот это я и искал, как советские люди реагировали на огромный...
4: То есть, невзирая на все происходящее в мире, Олимпиада обязана состояться.
5: Поток
4: информации. Слушайте, Александр, это легенда или нет, что на 101-й километр ссылали нежелательных в Москве людей? Потому что я прихожу в туристическую гостиницу, в тот же «Космос», и знакомых девочек, ну, просто я знал эти лица наизусть, и я их не вижу.
5: Ну, их выселили, вы совершенно правильно сказали, за 101-й километр. И вообще всех, кого можно, не только валютных проституток, а большую часть москвичей, принимается решение ЦК КПСС максимально очистить Москву от ее населения. Что это значит? Всех школьников по возможности вывести в пионерские лагеря, студентов туда же. Не лагеря, конечно, но отправить за территорию Москвы, там те же там были студенческие трудовые лагеря, да, где они там собирали яблоки, бог знает что. Даже этих дошкольников и тех вывезли в 80-м году за пределы Москвы. Исключить проведение любых конференций, любых каких-то международных встреч, ну, всего, что только можно. В общем, как в одном документе, который я видел, говорилось, это позволит нам сократить число граждан, въезжающих ежедневно в Москву, на 600 тысяч человек.
4: Поэтому поезда это... ходили, смотрите, да. Самолеты летали,
5: Москвы.
4: А Москва обезлюдила. А
5: через Москву поезда не ходили.
4: Не ходили.
5: Не ходили. Они ходили в объезд. Запретили въезд иногородних автомобилей. Только московские машины могли въезжать и выезжать из Москвы. Так что безопасность там была на первом месте. И вот это и было причиной того, что Москва опустела. Я со многим разговариваю и спрашиваю, что вам запомнилось, что вам запомнилось. К сожалению, мне мало говорят о том, что это были рекорды. В основном на первом месте пустая Москва, на втором полные полки магазинов. Вот два таких момента, запомнившихся из повседневной жизни.
4: Ну, давайте у вас у копилку. Смоленский гастроном, знаете, конечно. Я туда захожу в августе 80-го. Черная икра в развес. Дорого, конечно.

0: Вы знаете, после этого, после Олимпиады все это прошло. Писатель Александр Васькин с нами. Мы разговариваем об Олимпиаде 80. Олимпиада как явление культуры.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы,
2: страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1347.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в мире.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости туризма. Министерство иностранных дел России призвало соотечественников соблюдать максимальную осторожность при поездках в страны Персидского залива. Причина – эскалация боевых действий в регионе. Рекомендуется избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. При угрозе атак немедленно укрыться в безопасных местах, а также воздерживаться от публикации в социальных сетях кадров работы ПВО и последствий обстрелов. Власти Новосибирской области, лидирующей по туристическому потоку в Сибирском федеральном округе, в условиях конкуренции с курортами Алтая и Кузбасса, видят преимущества региона в развитии делового, событийного и медицинского туризма. Об этом сообщила агентству ТАСС министр экономического развития региона Светлана Шарпф.
12: Кинотуризм, деловой туризм – это кто приехал на форумы, на конференции, которые, потому что у нас профессиональное сообщество, большое количество, но это и те, кто приезжают к нам ознакомиться с нашим производством, найти новые контакты, новые связи. У нас огромное, очень развитое направление медицинского туризма, которое востребовано и на международном рынке.
11: Министр добавила, что еще одной точкой притяжения для гостей, приезжающих с семьей, является крупнейший в Сибири аквапарк, а в летнее время – Обское водохранилище. За первое полугодие Армению посетили более 400 тысяч российских туристов. Это 40% от общего турпотока, который превысил 1 000 000 человек. Россия остается крупнейшим зарубежным рынком для армянского туризма, опережая Грузию и Иран. Глава комитета по туризму Армении связала рост с широкой сетью прямых авиарейсов. Регулярные полеты выполняются почти из 20 российских городов. В Российском союзе туриндустрии ранее отмечали, что Армения – популярное направление для транзитных рейсов из России и Европы. Значительная часть потока туристов использует аэропорт Зварт-Ноц в Ереване как хаб для перелетов в третьи страны, чаще всего европейские. Жительница Ростова-на-Дону отсудила у Министерства внутренних дел более 300 тысяч рублей за сорванный отпуск в Дубае. Причиной стала ошибка в загранпаспорте. Вместо «Сергеевна» сотрудники напечатали «Сергеевна». На границе документ признали недействительным и изъяли. Женщина не смогла вылететь в Арабские Эмираты. Ей пришлось срочно оформлять новый паспорт. Суд взыскал в ее пользу стоимость авиа- и железнодорожных билетов, компенсацию морального вреда и судебные расходы. В компенсации за неиспользованные ночи в отеле было отказано. Это были новости туризма. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
10: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок преследуют нас

0: любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Писатель и историк Александр Васькин у нас в гостях. Олимпиада 80. Вот какое событие мы сегодня вспоминаем. Шутка была: воздушное пространство США. Вторгся неопознанный летающий объект. Мишка-талисман оснащен приборами ночного видения и декодером, позволяющим слушать переговоры телефонные в Белом доме. Давайте вспомним это очаровательное создание, Мишку. Мишка-талисман.
3: Мишка, да, это создание Виктора Чижикова, замечательного художника, иллюстратора детских книг. Можно сказать, он вошел в историю, мало того, что он был вообще прекрасный человек, и талантливый, но вот благодаря одному рисунку он вошел в историю Олимпийских игр и Олимпийского движения. Один из лучших талисманов за всю историю Олимпийских игр был придуман Виктором Чижиковым.
2: На мой взгляд, самый симпатичный.
3: И я думаю, что у многих радиослушателей где-то хранится значочек, знаете, с Мишкой. Помните, значочки такие маленькие были, да, продавались. Какая-то ручка с Мишкой. То есть этот талисман был везде. И это естественно, потому что товары лучше продаются с этим талисманом. Футболки с олимпийским Мишкой. Вот принты тогда стали такие, да? Футболка с олимпийским Мишкой. Потом эти самые головные уборы от солнца тоже. Панамки с Мишкой.
2: Вы знаете, этого Мишку напечатали и начеканили в таком количестве, что года 2, 3, 4 и даже 5 магазины не могли все это расторговать. Вот этот вот Мишка стоял, вот серьезно, до 1985 года на прилавках.
3: Ну, это говорит лишь о том, что пытались искать источники финансирования нестандартные. То есть не только за счет проведения лотерей, да, которая бы позволила хоть как-то компенсировать расходы, хотя бы на содержание оргкомитета. А там, извините, сколько людей работают? Сотни. В одном только оргкомитете Олимпиады 80. Вот еще и выпуск продукции с логотипами. Кстати, была ревизия проведена деятельности оргкомитета, и, в общем-то, выводы были не самые радужные.
2: А что было не так?
3: Хищение.
2: А, ну не без этого.
3: Сувениров. Закупка, так сказать, нецелевая финской мебели для оформления кабинетов сотрудников Олимпийского этого комитета по подготовке Олимпийских игр, присвоение каких-то сувениров. Но все-таки, ну, был выговор, конечно, объявлен, но как-то вот все-таки обошлось, ибо председателем оргкомитета был человек интересной судьбы Игнатий Новиков. Он учился в школе с Леонидом Ильичем Брежневым. И был с ним на «ты», кстати. Это позволило решить ему очень многие проблемы. Вот в такой тяжелой бюрократической системе, коей являлась советская экономика. Он мог позвонить любому.
2: Я хотел бы вернуться к талисману Олимпиады. Я с Виктором Чижиковым беседовал в свое время. Сейчас он, ну, он скончался, к сожалению, в нулевые годы.
3: В 20-м году, по-моему.
2: Да, в 20-м, да. Это душевнейший человек с иронией, с чувством юмора. Он спросил меня: Владимир, а вы знаете, сколько я получил за свою мишку?
3: Да, это вечная беда его была.
2: Но 800 рублей.
3: И орден.
2: И орден.
3: Трудового,
2: я
3: говорю,
2: ну как же, ну ведь Запорожец стоит чуть дороже. Значит, я заработал на багажник от Запорожца, а в любой другой стране я бы стал бы мультимиллионером за счет авторских отчислений. Вот не было у нас этой системы, да?
3: Не было этой системы, что и позволило провести эту Олимпиаду относительно безубыточно. Угу. Мы также с вами должны вспомнить и об эмблеме, не только о талисмане. А эмблема Олимпиады,
2: вот
3: помните?
2: Вот вздымающаяся
3: да, и звезда. Это напоминает кому-то здание Московского университета на Ленинских горах, кому-то Кремлевскую башню. И вот я хочу процитировать один документ. Это очень интересно. Вот он при мне. Вот смотрите, о ком это? Член ВЛКСМ из рабочей семьи. Проживает в городе Резекне, Латвийской ССР. Художник-оформитель дистанции пути железной дороги. Характеризуется положительно. Рекомендуем его как автора официальной эмблемы Олимпийских игр. Товарищи Суслов, Капитонов, Долгих, Зимянин, Черненко. Вот на каком уровне утверждались кандидатуры авторов. Авторов эмблем, талисманов и тех, кто будет зажигать огонь Олимпийских игр.
2: На уровне Политбюро.
3: Да, должна была быть правильная биография и нормальная с их точки зрения. То есть обязательно из рабочей семьи, русский, простой советский человек. И вот мы называем его фамилию, это Арсентьев, замечательный человек, художник, который подал свою, вот эту, свою эмблему. Кстати, вы знаете, тысячи предложений, ведь конкурс был открытым, угу. И с первого раза не смогли выбрать эмблему. Тогда уже закрытый конкурс проводит. То же самое касалось выбора талисмана. Это же впервые Песков, знаменитый журналист, объявил.
2: Песков настаивал на том, чтобы был Соболь. Кстати говоря, не сразу Мишку Соболь предлагался Амурский тигр.
3: Кого только не предлагали.
2: Зверья было...
3: Я знаю, что слонов не было, это точно. И
2: слоны
3: верблюдов.
2: России...
3: И верблюдов. А вот орлы были. Вы знаете, как народ был воодушевлен? И стали писать письма и в ЦК, и на телевидение со своими предложениями, своими картинками. Это был взрыв такого творчества массового. Вот это интересно, конечно. Люди искренне верили, что они могут тем самым помочь и как-то, ну, и проявить себя.
2: Фантастическая была жизнь в Москве. Я вот снова и снова памятью возвращаюсь к этим дням. Во-первых, погода стояла прекрасная, в меру жаркая, солнечная. Стоянка такси у Смоленского гастронома, там дальше МИД. Никогда там не было машин. Я подхожу, 8 штук стоят новеньких «Волк» друг за другом. Все таксисты одинаковые, у них белые рубашки, черные галстуки, никаких торгов, что вот туда повезу, туда не повезу, сколько сверху дашь, все по счетчику. И я встретил своего знакомого в этой очереди, которому я преподавал английский. Так он меня повез бесплатно. Понимаете, какие совпадения?
3: Какое совпадение? Как мало было народу в Москве.
2: Как мало было народу в Москве.
3: Чтобы вспомнили вот, этого, встретили такси.
2: Причастных вот, к, это, к службе сервиса, к Олимпиаде. Да, это, ну, действительно, мы это называли 10-дневным.
3: Вы могли бы поехать на метро, и там бы вы услышали, как по-английски дикторы объявляют название станции. Это, кстати, вполне нормально. Вот мы сейчас, вы представляете, мы говорим как о чудесах каких-то. А разве это не нормально, когда таксист ведет вас туда, куда вы хотите? А разве не нормально, что продают черную икру, и вам улыбается продавщица в крахмальном переднике?
2: Тогда это было ненормально.
3: Вот.
2: Тогда это било по нервам.
3: А почему?
2: Тогда ты себя чувствовал Алисой в стране чудес. Куда я попал? Это не моя страна. Это не тот стиль общения, который у нас принят.
3: Но это плохо вот. Или хорошо?
2: Да считали? Это прекрасно.
3: Нет, ваш шок...
2: Нет, шок был приятный. Я даже себя чувствовал несколько смущенным, потому что, ну, как это так, ну, мне...
3: За что такая счастье такое?
2: За что такое счастье? Вот еще один момент. Туристы, вот венесуэльцы, они... Это были очень богатые люди, это были нефтяники, миллионеры. Они попросили меня отвезти их в самый лучший ресторан Москвы. Я позвонил в Славянский базар. Мне сказали, у нас спецобслуживание. Я говорю, я и есть спецобслуживание, я интурист. Чего изволите? Я говорю, делайте меню сами. Постарайтесь их удивить. Счет не имеет никакого значения, они заплатят столько, сколько скажете. Удивили. На мельхиоровом блюде вынесли 1,5-метрового осетра запеченного. Умеем.
3: И главное, осетра где-то достали они.
2: Осетра, а не знаю, а, наверное, завезли.
3: В речке, наверное.
2: Нет, ну, извините, а, наверное, завезли. И то, что он был обложен черной икрой со всех сторон, ну, наверное, все это было, готовились. Это «Радио Звезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Вы юбилейные рубли помните?
3: Да, у меня даже хранится один из юбилейных рублей. Ну, сейчас их несложно купить, они не так дороги. Их было напечатано огромное количество.
2: Ну, да.
3: Юбилейных рублей, всякого рода символики. Это, опять же, было сделано для получения дохода. Потому что огромный расход. И не зря Брежнев сомневался. Как мы будем? Откуда мы деньги возьмем? Но энтузиазм – большое дело. Я вот видел интересный документ. Значит, эстонский первый секретарь просит в Центральный комитет разрешить завести из соседних республик, из Латвии и Литвы, и напомним, что это были советские республики, по 100 отделочников, потому что в самой Эстонии отделочников не хватает. Это, конечно, очень хорошая иллюстрация, как все делалось. Он не мог просто позвонить своему соседу по первому секретарю. Да?
2: Отделочник – это что?
3: Ну, надо как-то было заканчивать гостиницу «Олимпия», угу. Потому что в Таллине проводилась регата олимпийская.
2: Отделочная работа.
3: Отделочная работа. И он пишет, у нас нет 100 отделочников. То есть огромное количество строителей. То есть из каждой Советской Республики должны были приехать профессионалы. Мало того, их не хватало. И тогда привлекли студентов московских вузов. То есть студенты строительного вуза занимались тем, что отделывали, понимаете, там, Олимпийскую деревню. Пищевики, те, кто в пищевом вузе, поварами работали, официантами. Студентов мобилизовали в огромном количестве. Это и позволило вот этот рай устроить, о котором вы рассказали.
2: Да, который, к сожалению, длился не так долго, потом жизнь вошла в свою колею. Вы знаете, каждая республика, а у нас союзных республик было 15, привезла в Москву свои лучшие творческие коллективы. И, видимо, это было указание свыше, что эти творческие коллективы, свободные от работы и время, гуляли по улице Горького, по Манежной площади, вот в этой вот праздничной национальной одежде. Вот идут 8 человек строем в черкесках с гузырями и вот такими кинжалами. Наверное, дагестанский какой-нибудь танцевальный коллектив. То есть мы демонстрировали, мы многонациональная страна, у нас дружба народов. Это было очень трогательно, Александр.
3: Это было трогательно, и это было не какой-то самодеятельностью, потому что было постановление Совета министров за подписью Косыгина, что из каждой республики командируются, направляются фольклорные коллективы. Им оплачивается полностью проезд, сохраняется зарплата. Кстати, всем, кто вот участвовал, сохранялась зарплата. Мало того, бесплатно униформу еще выдавали. И они приезжали, во-первых, они приезжали для участия в открытии. Если вы сейчас посмотрите церемонию открытия в интернете, мы видим, что каждая республика представлена своим фольклорным ансамблем. То есть это не какие-то аниматоры переодетые, это самые настоящие там, киргизы, таджики, эстонцы, латыши, которые приехали показать свое искусство гостям Олимпиады. Естественно, они ходили по улицам, это так было заведено, это было специально сделано, чтобы показать многонациональное единство советского народа. Это все было естественно, это все оплачено и организовано. А вы попробуйте привезти в Москву 250 тысяч человек. Из них там 100 тысяч гостей, да? Не так много спортсменов.
2: Не совсем понятно даже, где расселяли. Гостиничный фонд для такого города у нас был мизерный, даже вот с новыми стройками. Скорее всего, предполагаю, это были школы какие-то. Да.
3: Учебный год закончился на месяц раньше. И вот, например, курсантов близлежащих милицейских училищ, знаете, сколько их привезли? 37 тысяч человек. 37 тысяч. Их расселяли в школах, в спортзалах, где ставили эти самые кровати советские знаменитые с сеткой в два ряда, да, то есть два яруса. И они там, ребята молодые, спали, и была очень тяжелая служба. Кстати, только отличников направляли, комсомольцев, отличников боевой и политической подготовки.
2: Давайте все-таки вспомним главное событие, самое зрелищное событие – это закрытие Олимпиады. И вот этот вот главный, Мишка, 5-метровый, 6-метровый, надутый, резиновый, из какого-то другого материала. Был ли там пилот, человек внутри этого Мишки, который им управлял? Очень много говорят разного.
3: Байки будут и дальше, потому что люди верят в чудеса. Это был Мишка, сделанный, ну, грубо говоря, из резины. Управляли им на тросах, вот, то есть его привезли на стадион.
2: Он ручкой делал вот так вот.
3: Да, вот, он улетел, вот, и через некоторое время приземлился на Воробьёвых горах. И Мишки сейчас нет, поэтому где бы его ни показывали, это копия Мишки. Вот понимаете, какой символ? Мишка так и останется в памяти участников. Кто был маленький, кто был большой, помнит Мишку, как Мишка, помните, заплакал на закрытии панно художественное.
2: Слеза потекла.
3: Слеза потекла. Это вообще была ведь находка режиссера. Мы должны с вами сказать еще о героях открытия и закрытия. Это солдаты, бойцы Таманской дивизии, которые изображали 6 тысяч человек, участники вот этого мероприятия, художественного панно. Конечно, они пережили очень много.
2: Они делали разные фигуры за счет того, что синхронно поднимали или прятали чего-то. Ай, спасибо за этот разговор, Александр. Кстати, на закрытии Олимпиады я заснул от предельной усталости. Меня растолкали мои венесуэльцы, сказали: Владимир, все закончилось. Мишка уже улетел, завтра мы вылетаем в Каракас. Отдыхай, дорогой. С нами был писатель Александр Васькин. Мы вспоминали, ну, наверное, одно из самых дорогих событий вот в нашей жизни того поколения 80-х годов. Малоизвестный факт. Олимпийские стройки выбивались из графика, и гастарбайтеров тогда не было. И я, равно как и тысячи других москвичей, в страшную зиму 79-го года, 30 градусов ниже нуля, работал, строя олимпийскую деревню. Носилки с сырым бетоном на третий этаж в паре с кандидатом каких-то наук. И мы не роптали. Это было нормально. Мы делали наше общее дело. Александр, спасибо вам за приятные воспоминания.
3: Спасибо.
2: С вами был Владимир Трусов.
1: Архивные тайны.
4: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда ВКонтакте».

0: Гусарская ташка. Плоская кожаная сумка, снаружи покрытая сукном. Она считалась важным элементом военной амуниции образца 18-19 столетий. Ташка, слово это венгерское, носилась кавалеристами на перевязи через плечо или подвешивалась специальными ремнями к поясу.
1: Форма и содержание.
2: Изначально в небольшую армейскую сумку помещали патроны для карабина и разные мелочи. Во время Отечественной войны 1812 года ташка гусарская часто использовалась для перевозки важной почты, срочных приказов, карт местности, особых распоряжений или донесений. Отсюда, кстати, и второе неофициальное название военной сумки – декоративный секретный карман.
0: Гусарская ташка.
2: Ее делали цветной для распознавания по принципу «свой-чужой». Красным сукном, к примеру, покрывали сумки Изюмского полка. Материей синей – сумки лейб-гвардии Гродненского полка. И на все, без исключения, ташки нашивали монограмму правящего императора России. Для гусар ташка была предметом гордости. Поэт Денис Давыдов писал: «Нет курильниц, может статься, зато трубка с табаком. Нет картин, да заменяться ташкой с царским вензелем».
0: Форма и содержание. Гусарская ташка.
3: Вокруг меча.
4: 2014 год. Небывалые морозы в США. Замерз Ниагарский водопад. В России вступил в силу запрет на курение в общественных местах. Эминем стал первым рэпером, собравший стадион Уэмбли. В Бразилии проходят 20-й чемпионат мира по футболу. Главный шок турнира – разгром хозяев в полуфинале. Конечно, это была не лучшая сборная Бразилии в истории. Проблемы команды были очевидны с самого старта чемпионата. Нули на табло с Мексикой, спасительная перекладина на последних секундах с Чили, некрасивая тактика мелкого фола в матче с Колумбией – вот главные вехи выступления хозяев. Но разгром со счетом 7-1 такого не ожидал никто, включая немцев, которые о подобном триумфе даже не мечтали. Как сказал тренер Бундестим Франц Бекенбауэр: «Что я чувствовал? Я просто не верил своим глазам». Пятикратные чемпионы мира на родной земле за полчаса были раздавлены и размазаны, а телеканалы и сайты заполнили кадры слез бразильских болельщиков. Разочаровали и многие другие европейские гранды. Бразилия хотя бы сумела выйти в полуфинал и только потом повергла своих болельщиков в отчаяние. А вот Испания, Италия, Англия и Португалия, которых причисляли к фаворитам, провалились с треском уже в группе. Особенно удивительным было фиаско действовавших чемпионов мира и Европы испанцев. Куда подевалась та самая наводящая ужас красная фурия? Нет ответа. Современный футбол бывает грубым, бывает откровенно жульническим, например, когда игроки картинно симулируют падения и травмы в надежде заработать подарок от судьи. Но один игрок этого чемпионата перешел все границы. Уругвайский нападающий Суарес и раньше не был поймальчиком. За ним давно тянулся след из скандалов. Оскорбления, отказа от рукопожатия, симуляции, дисквалификации, игра рукой. Но на этот раз весь мир видел, как его зубы впиваются в плечо итальянца Кьеллини. Это переполнило чашу терпения ФИФА. Суарес был дисквалифицирован на 4 месяца и покинул турнир. Как метко выразилась бабушка Суареса, ее внука вышвырнули с чемпионата как собаку. Этот чемпионат запомнился широким внедрением новых технологий. Многим запал в душу момент из церемонии открытия, когда первый удар по мячу сделал парализованный мужчина в экзоскелете. Он послал мяч в ворота фактически силой мысли, ведь костюм управлялся специальными сенсорами, подключенными прямо к голове. Среди, собственно, футбольных новинок был дебют системы автоматического определения взятия ворот. По 7 камер на каждых из ворот непрерывно следили за движениями мяча и передавали информацию прямо на наручные часы судьи. Очень скоро все убедились в безотказности и полезности такой системы. А еще были баллончики с исчезающим спреем. Их использовали судьи для нанесения на поле пометок при выполнении штрафных. Казалось бы, новинка простенькая, но жизнь арбитрам облегчила заметно. В решающем матче турнира Германия билась с Аргентиной. Эти команды уже дважды встречались в финалах чемпионата мира. Один раз удача улыбнулась аргентинцам, другой – немцам. Так что этот матч должен был расставить все точки над «и». Сплоченней и техничней оказалась «Бундестим» – 1-0. Таким образом, сборная Германии стала первой европейской командой, выигравшей чемпионат мира, проводившийся в Южной Америке. Год 2014, Бразилия, 20-й чемпионат мира по футболу.
5: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы – и все это один человек – Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун МД-2», 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 678 вражеских беспилотников, добавили в нашем военном ведомстве. Государственная Дума рассмотрит законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь в том числе о введении запрета на получение российского гражданства или права на проживание для лиц с непогашенной судимостью за любые преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. В случае выявления такого факта у уже проживающих в стране иностранцев их виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулированы. Эти ограничения не затронут лиц, имеющих официальный статус беженца или политическое убежище. Депутаты рассмотрят такой законопроект на следующей неделе. В Центр избиркоме рассказали, что входит в обучение членов комиссий. Выборы любого уровня представляют собой сложный процесс, поэтому организаторы голосования получают подробную теоретическую и практическую базу знаний, сообщила ТАСС представитель Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Это знание закона, это знание и исполнение всех избирательных процедур, последовательности действий всех членов избирательных комиссий на каждом этапе избирательной кампании. Это, конечно, и применение всех тех технологических инноваций, которые применяются в избирательной системе Российской Федерации. Избирательная система Российской Федерации, она самая технологичная. Взаимодействие с участниками избирательного процесса, умение наладить контакт, выстроить взаимодействие, начиная с органами государственной власти, органами местного самоуправления, нам всячески оказывает каждый орган, структура помощи в подготовке и проведении выборов.
1: Дополнительным инструментом для членов участковой избирательной комиссии служит интерактивный рабочий блокнот, которым обеспечена каждая комиссия. В нем собраны ответы на вопросы, возникающие в ходе голосования, рекомендации, психологические практикумы, добавила представитель Центра избиркома Людмила Маркина. Самым популярным профильным классом в российских школах стал гуманитарный. Далее расположились технологические и социально-экономические. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследования. При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Судьба злодейка». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Еще в VI веке нашей эры в Древнем Китае была популярна головоломка «Магический квадрат». Его размер 3 на 3 клетки. Смысл игры – разместить в них цифры от 1 до 9, но так, чтобы суммы чисел в столбце, строке и даже по диагонали были одинаковы. В Европе такая головоломка появилась намного позднее, только во второй половине 18-го столетия. Произошло это благодаря знаменитому швейцарскому физику и математику Леонарду Эйлеру. Ученый изменил размер квадрата. Теперь он стал просто огромным. 9 на 9 клеток, а цифры нужно было разместить так, чтобы ни по горизонтали, ни по вертикали они не пересекались. В другом варианте все той же игры Эйлер предложил заменить цифры буквами. И древнекитайская головоломка получила второе официальное название – греко-латинский квадрат.
1: Игры человечества.
0: Однако складывать цифры оказалось куда интереснее. И в 1979 году в американском журнале Dell Magazines была опубликована якобы совершенно новая логическая игра «Место числа». Странно, но факт, она почему-то очень понравилась именно японцам. Правда, они придумали свое название головоломки. Сегодня оно известно всем – судоку. Первая часть слова переводится как «число», а «доку» значит «единое». И сегодня существует множество клубов, соревнований и даже телевизионных шоу по судоку. Печатные сборники головоломки продаются миллионными тиражами. А еще древнекитайскую игру с японским названием выпускают в электронном виде на мобильных устройствах, планшетах или компьютерах.
1: Игры человечества.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
4: Александр Сергеевич Пушкин. Глава из повести «Пиковая дама». Читает Вениамин Смехов.
5: Глава третья. Вы пишете мне, мой ангел, письма по 4 страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать. Переписка. Перевод с французского. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез, письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад, и рассердила графиню. Что с тобою сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила. Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? Отослать ли ему письмо? Отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться. У ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком, но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою. 3 дня после того Лизавете Ивановне, молоденькой, быстроглазая мамзель, принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. «Вы, душенька, ошиблись», — сказала она. «Эта записка не ко мне». «Нет, точно к вам», — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. «Извольте прочитать». Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть!» — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу им употребленному. «Это писано, верно, не ко мне», и разорвала письмо в мелкие кусочки. «Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали?» — сказала мамзель. «Я бы возвратила его тому, кто его послал».
6: «Пожалуйста, душенька», — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания. «Вперед ко мне записок не носите, а тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно».
5: Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать. Ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у Энского посланника. Графиня там будет. Мы останемся 1:00. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите 12:30. Ступайте прямо на лестницу. Коль вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут «нет», и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите 2 маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит. Слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату». Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 10:00 он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, фонари светились тускло, улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вслед за нею в холодном плаще, с головой убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись, карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери, окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 12:12. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно 12:30 Герман ступил на графине на крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотую, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою, другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет, слева другая — в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы, но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно, все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12 и пукло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресло и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо, губы перестали шевелиться, глаза оживились, перед графинью стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь». «Ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она наконец. «К
6: Клянусь вам, это была шутка.
5: Этим нечего шутить, возразил сердито Герман. Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться. Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти три верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не Мот. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут». «Ну?» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман стал на колени.
6: «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то, умоляю вас, чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе, откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором? Подумайте. Вы стары, жить вам уж недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню.
5: Старуха не отвечала ни слова. Герман встал.
7: «Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы. — Так я ж заставлю тебя отвечать!»
5: С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графине во второй раз оказалось сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела, потом покатилась навзничь и осталась недвижима.
6: «Перестаньте ребячиться, — сказал Герман, взяв ее руку. — Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет?»
5: Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама».
5: Глава 4. 7 мая 1800. «Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого». Переписка, перевод с французского. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томской, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие,
6: Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать. И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» — спросила она, смеясь. «От приятеля, известной вам особы», — отвечал Томский. «Человека очень замечательного». «Кто же этот замечательный человек?» «Его зовут Германом». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели. «Этот Герман», — продолжал Томский, — «лицо истинно романическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Как вы побледнели?»
8: «У меня голова болит».
6: «Что ж говорил вам Герман, или как бишь его?»
8: «Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля».
6: «Так где же он меня видел?»
8: «В церкви, может быть, на гулянии. Бог его знает. Может быть, в вашей комнате во время вашего сна от него станет».
6: Подошедшие к ним 3 дамы с вопросами «убли у регре» прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна Н. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор, но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала.
8: «Где же вы были?» — спросила она испуганным шепотом.
7: «В спальню старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее. Графиня умерла».
8: «Боже мой, что вы говорите?»
7: «И кажется», — продолжал Герман, — «я причиною ее смерти».
6: Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. «У этого человека, по крайней мере, 3 злодейства на душе». Герман сел на окошко подле нее и все рассказал. Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. «Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование — все это было не любовь. Деньги — вот чего алкала его душа.

Угрызение совести при мысли о мертвой старухе одно его ужасало. Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. «Вы чудовище», — сказала, наконец, Лизавета Ивановна. «Я не хотел ее смерти», — отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали. Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну. «Как вам выйти из дому?» — сказала, наконец, Лизавета Ивановна. «Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо бы найти мимо спальни, а я боюсь». «Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду». Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробное наставление. Герман пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие. Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. «По этой самой лестнице, — думал он, — может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню в такой же час, в шитом кафтане, причесанный, альвазо, рояль, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться». Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Роковые ошибки и счастливые случайности преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Судьба злодейка».
2: Александр Сергеевич Пушкин. Глава из повести «Пиковая дама». Читает Вениамин Смехов.
3: Глава пятая. В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон Б. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник». Шведенборг. Три дня после роковой ночи, в 9:00 утра, Герман отправился в Эннский монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы и спросить у ней прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах, с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал. Слезы были бы une affectation. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить.

0: и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом, потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях, после них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер — ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «Оу». Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню.
1: «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом, «но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне».
0: С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сене была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение. Глава шестая.
2: «Атанде! Как вы смели мне сказать «Атанде»? Ваше превосходительство, я сказал «Атандес»!»
0: Две неподвижные идеи, не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлера. Семерка представлялась готическими воротами. Туз — огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряной сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие. Глаза блистали, оживленные всегдашнюю улыбкою. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талья длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукою. Наконец, талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, надписав мелом куш над своею картою. «Сколько-с?» — спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извините-с, я не разгляжу». 47 тысяч, — отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел?» — подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкою, — что игра ваша сильна. Никто более 275 семпелем здесь еще не ставил». «Что ж, — возразил Герман, — бьете вы мою карту или нет?» Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла!» — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа.
1: «Сделайте одолжение».
0: Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал, Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт, Чекалинский стасовал, Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это, похоже, было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево — туз. «Туз выиграл», — сказал Герман и открыл свою карту. «Дама ваша убита», — сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» — закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно!» — спонтировал, — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице, в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро.
2: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!»
0: Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.
3: Мы читали главы из повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама».
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Тэффи. Рассказ «Даровой конь». Читает Анастасия Бусыгина.
2: Николай Иванович Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь. Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали, в конце концов отдали лошадь Уткину. Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался. «Куда я ее дену?» — думал он. «Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату да кухня, сарайчик для дров махонький на 3 вязанки». Конь же животное нежное, не на улице же его держать. Приятели посоветовали попросить у начальства квартирных денег. Откажись от казенной, найми хоть похуже да с сарайчиком. А отказывать станут, скажи, что, мол, семейные обстоятельства, приращение семейства. Начальство согласилось. Деньги выдали, нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию. Бросил курить. «Чудесный у вас конь, Николай Иванович!» — сказал соседний лавочник. «Беспременно у вас этого коня сведут!» Уткин забеспокоился, купил особый замок к сараю. Заинтересовалось и высшее начальство Николая Ивановича.
3: «Эхе, Уткин, да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя. А кто же у вас кучером? Сами, что ли?»
2: Уткин смутился. «Что вы, помилуйтесь. Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дожидался. Знаете, всякому доверить опасно». Уткин нанял парня и перестал завтракать. Голодный бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал. «Не свели еще лошадку-то?» «Ну, сведут еще, сведут. На все свой час, свое время». А начальство продолжало интересоваться.
3: «Вы что же, никогда не ездите на вашей лошадке?»
2: «Она еще не объезжена, очень дикая».
3: «Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно. Только знаете, голубчик, вы не думайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в коем случае. Губернаторша знает, что она у вас, и очень этим интересуется. Я сам слышал. Я, говорит, от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отрадно, что он так полюбил моего колдуна. Теперь понимаете?»
2: Уткин понимал и, бросив обедать, ограничился чаем с ситником. Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарай не заглядывал.
3: Еще легнет жирная скотина, с нее не спросишь.
2: Но гордился перед всеми по-прежнему. «Не понимаю, как может человек, при известном достатке, конечно, обходиться без собственных лошадей? Конечно, дорого, но зато удобство!» Перестал покупать сахар. Как-то зашли во двор 2 парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно 1000 рублей давали, да он и слышать не хочет. Слышал все это соседний лавочник и неодобрительно качал головой. «И напрасно! Вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели».
3: «А какие?»
2: «А такие, что воры, конокрады, пришли высмотреть, а ночью и слямзят».
3: Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел. Встретился знакомый телеграфист. Узнал, потужил и обещал помочь.
2: «Я, — говорит, — такой аппарат поставлю, что как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-трезвон по всему дому пойдет». Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса
3: Затрещали звонки. Уткин ринулся во двор. Один идти оробел. Убьют еще. Кинулся в клетушку. Растолкал парня Ильюшку. А звонок все трещал да трещал. Подошли к сараю. Смотрят. Замок на месте. Осмелели. Открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол. «Скотина!» — крикнул Уткин. «Это она ногой наступила на проволоке! Ишь, жует! Хоть бы ночью-то не ела! У нас, у людей, хоть какой-нибудь богатый человек, а уж круглые сутки не позволят себе есть! Свинство! Прямо не лошадь, а свинья какая-то!» Лег спать, едва успел задремать, опять треск и звон. Оказалось, кошка. На рассвете опять. Совершенно измученный пошел Уткин на службу. Спал над бумагами. Ночью опять треск и звон. Проволоки, как идиотки, соединялись сами собой. Уткин всю ночь пробегал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел. «Что я теперь?» — думал он, уткнувшись в подушку. «Разве я человек? Разве я живу? Так присмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем, не сплю, здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость ни за что. Лошадь все сожрет». Весь день лежал, а ночью, когда все стихло и лишь слышалась порой трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отмкнув дверь, быстро юркнул в дом. Укрывшись головой одеялом, он весело усмехался и подмигивал сам себе. «Что, объела, а?» «Недолго ты, матушка, поцарствовала, драмадер окаянный. Сволокут тебя анафемские вороны с живодерню, станут из твоей шкуры, чтобы она лопнула, козловые сапоги шить. Губернаторшин блюдолиз, вот погоди, покажут тебе губернаторшу». Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом. Утром крикнул Илюшку, спросил строгим голосом, «Все ли благополучно?»
4: «А все».
3: «А лошадь цела?» — почти в ужасе крикнул Уткин. «А что ей делается?» «Врешь ты, мерзавец, конский холоп!»
4: «А ей-богу, барин, вы не пужайтесь, конек ваш целеханник, усё сено пожрал, теперь овса домогается».
3: У Уткина отнялась левая нога и правая рука. Левой рукой он написал записку. «Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».
1: Мы читали рассказ Тэффи «Даровой конь».

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Старик и море. Рыбак по имени Сантьяго. Григорио Фуэнтес – кубинский моряк, капитан яхты «Пилар», которая когда-то принадлежала Эрнесту Хемингуэю. Писатель обожал рыбалку, и лучшего помощника, чем Фуэнтес, найти было невозможно. Григорио всегда знал, где отыскать крупного марлина. В годы Второй мировой войны о любимом занятии пришлось забыть. Хемингуэй превратил яхту в сторожевой катер. На борту появилось оружие и мощные эхолоты. Команда «Пилара» патрулировала воды Карибского моря в поисках немецких подлодок. В этих опасных рейдах участвовал и Григорио Фуэнтес. В 1961 году Хемингуэя не стало. Он застрелился в собственном доме в американском городке Кетчум. Яхту «Эль Пилар» он завещал Фуэнтесу. И хотя писатель никогда не говорил, кто стал прототипом героя его знаменитой книги, считается, что образ несгибаемого старика ему подсказал Григорио.
0: Кто эти люди?
1: Старик Сантьяго, он же Григорио Фуэнтес.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел встречу с главой Министерства иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики, сообщил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президент России передал самый теплый привет Ким Чен Ину и высоко оценил двусторонние отношения России и КНДР. Владимир Путин также поблагодарил руководство и народ страны за помощь в проведении специальной военной операции, добавил Дмитрий Песков. Президент подчеркнул, что подвиги военных КНДР никогда не будут забыты. Российские войска освободили вольное в Днепропетровской области. В ходе боестолкновений противник потерял до взвода военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Ранее стало известно, что освобождение Красного Лимана находится на завершающей стадии. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена, подчеркнул начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке Святые Горы, а также уничтожает формирование противника в Светогорске и Щурово.
1: Кроме того, в районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане, добавили в военном ведомстве. Россиянам не нужно будет подавать заявление для получения уведомления по налогам. Все граждане с подтвержденной учетной записью с августа будут получать их в личном кабинете портала госуслуги. Те, кто не пользуется ресурсом, продолжат получать уведомления заказным письмом. В Госдуме агентству ТАСС объяснили, что автоматизация особенно важна для предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги и подоходный налог, как физические лица. Новый порядок снижает риск получения налогов с опозданием и начисления пеней, а электронное уведомление будет сразу содержать всю необходимую информацию. Мошенники придумали новую схему, направленную на российских студентов. Злоумышленники стали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаться получить доступ к учебным записям граждан на портале госуслуги. Аферисты просят поставить электронную подпись в ведомостях о посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС. И о погоде. Гроза пройдет в московском регионе в понедельник. На фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь. Возможно, усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Река истории. История реки. Таруса.
5: Писатель Константин Георгиевич Паустовский никогда не думал покупать дом в Тарусе. Знал, конечно, из душной столицы надо бежать. Понимал, возраст, здоровье, времени становится все меньше, а надо бы использовать его плодотворно. К счастью для писателя, ему досталась умная и любящая жена. Однажды Паустовский пожаловался коллеге.
6: «Представляешь, Таня выкинула штуку. Купила гнилую избу в Тарусе».
5: Писатель был в отчаянии. Таруса в середине 50-х годов прошлого века была лишена всех благ цивилизации. Электричество давали на пару часов в день. За водой ходили на родник. Нормальной дороги не было, магазинов тоже. После дождя улицы тонули в грязи. А уж про сам дом-то и говорить нечего. Развалины. И в этих условиях Татьяна Алексеевна Паустовская развела бурную деятельность. В саду высадила деревья и цветы, отремонтировала дом, застеклила терраску, построила кухню, а над ней оборудовала для мужа кабинет. Кабинет получился высоким, с шикарным видом на реку Тарусу и окрестности. Вскоре туда перебрался Константин Георгиевич. И хандра его прошла. Писатель буквально светился.
6: «Не поверите, ничего лучше для себя я и вообразить не мог».
5: Вот как меняет сознание человека замечательная природа, высокий берег реки Тарусы и, конечно, любовь. Безграничная, горячая любовь.
4: Таруса. Река истории. История реки.

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма известного европейского врача, хирурга Франческо Бенатти своему другу в Генуе. Описание известного итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини. 9 марта 1831 года. Вена. По своему уму, Паганини мог бы быть выдающимся композитором, достойнейшим музыкантом. Но без своего утонченного слуха и без особого строения тела, без своих плеч, рук и кистей, он не мог бы стать бесподобным виртуозом, которым мы восхищаемся. Необычайно, надо сказать, растяжение связок его рук и плеч. Пальцы без малейшего смещения кисти передвигаются в любую сторону, противоположную их естественному сгибу. Причем делает маэстро это легко, изумительно и быстро. Что тут скажешь? Гений? Гений от природы? Франческо Бенатти.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
4: Плюшкин. Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и редкие свойства души можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок». И потому, преобразивший таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно было бы привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум. На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ему зубов не было. Что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков. «А побрал бы тебя черт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах приступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться.
5: Я давненько не вижу гостей, — сказал он, — да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличные обычаи ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущение. Да и лошадей их корми сеном. Я давно уж отобедал. А кухня у меня такая прискверная, и труба-то совсем развалилась. Начнешь топить, еще пожару наделаешь».
4: «Вот оно как!» — подумал про себя Чичиков. «Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока.
5: И такой скверный анекдот, что сено хотя бы клок в целом хозяйстве», — продолжал Плюшкин. «Да и в самом деле, как прибережешь его? Землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак. Того и гляди, пойдешь на старости лет по миру».
4: «Мне, однако же, сказывали, — скромно заметил Чичиков, — что у вас более 1000 душ».
5: «А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал. Он пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот баю тысячи душ, а подитка сосчитай, а ничего не начнешь». Последние 3 года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков.
6: «Скажите, и много выморила?» — воскликнул Чичиков с участием.
5: «Да, снесли многих.
6: А позвольте узнать, сколько числом?»
5: «Душ 80».
6: «Нет, не стану лгать, батюшка. Позвольте еще спросить, ведь это души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?»
5: «Это бы еще, слава богу», — сказал Плюшкин. «Да лих-то, что с того времени до 120 наберется?»
6: «Вправду, целых 120?» — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.
5: «Стар я, батюшка, чтобы лгать. 7-й десяток живу», — сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием.
4: Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное без участия к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует.
5: «Да ведь соболезнование в карман не положишь», — сказал Плюшкин. «Вот, возле меня живет капитан. Черт знает его, откуда взялся, — говорит родственник. Дядюшка, дядюшка, и в руку целует. А как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный. Пеннику чай насмерть придерживается. Верно, спустил денюжки, служа в офицерах. Или театральная актриса выманила. Так вот он теперь и соболезнует».
6: Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его, и, не откладывая дело далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями.
4: Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он вытаращил глаза, долго смотрел на него и, наконец, спросил:
5: «Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?»
7: «Нет», — отвечал Чичиков довольно лукаво. «Служил по статской».
5: «По статской?» — повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал.
7: «Да ведь как же? Ведь это вам-то самим в убыток.
5: Для удовольствия вашего готов и на убыток.
6: Ах, батюшка! Ах, благодетель ты мой!» — воскликнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак на образец густого кофея, и полы халата, раскрывшись, показали платье не весьма приличное для рассматривания.
5: «Вот, утешили старика! Ах, Господи ты мой! Ах, святители вы мои!» Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и пропала, будто ее вовсе не бывало. И лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком
4: и, свернувший его в комок, стал им возить себя по верхней губе.
7: «Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них, что ли? И деньги будете выдавать мне или в казну?» «Да мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчью крепость, как бы они были живые, и как бы вы их мне продали».
8: «Да, купчью крепость», — сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами.
7: «Ведь вот купчью крепость, все издержки, приказные такие бессовестные. Прежде бывало, полтины и меди отделаешься, да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь. Такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимания. Сказал бы какое-нибудь поучение, ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь.
8: Но ты, я думаю, устоишь», — подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что из уважения к нему он готов принять даже издержки покупчей на свой счет. Услыша, что даже издержки покупчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость был совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а верно был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет. Подошел к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Через минуту было слышно, кто-то вбежал в попыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами. Наконец дверь отворилась, и вошел Прошка. Мальчик лет 13, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же. У Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий, призываемый в барские покои, обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул на это из окошка в осеннее время, и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие высокие скачки, какие вряд ли удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
7: «Вот, посмотрите, батюшка, какая рожа!» — сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. «Глуп ведь, как дерево. А попробуй что-нибудь положить, мигом украдет. Ну, чего ты пришел, дурак? Скажи, чего?»
4: Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием.
7: «Поставь самовар, слышь. Да вот, возьми ключ, да отдай Маври, чтоб пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна. Чтобы подали его к чаю. Постой, к куда же ты, дурачина, эх, ва, дурачина, о, какой же ты дурачина! Чего улепетываешь? Бес у тебя в ногах, что ли, чешется? Ты выслушай прежде. Сухарь-то сверху чай поиспортился. Так пусть соскоблит его ножом. Да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты, не входи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь, березовым-то веником, чтобы для вкуса-то. Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше. Вот попробуй-ка, пойди в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять, продолжал он, обратившись к Чичикову, после того, как Прошка убрался вместе со своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя: «Ведь черт его знает. Может быть, он просто хвостун, как все эти мотишки. Наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет». И потому из предосторожности, и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчью поскорее, потому что дев человек и не уверен. Сегодня жив, а завтра и бог весть. Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списочка всем крестьянам. Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать. И точно, взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконец, произнес: «Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили. Народ, такие воры! А вот разве не это ли он?» Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. «Еще покойница делала», — продолжал Плюшкин. «Мошенница-ключница совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья. Козявки и всякую дрянь было напичкались туда, но я весь сорт-то повынул. Теперь вот чистенький, я вам налью рюмочку». Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил, и ел. «Пили уже и ели», — сказал Плюшкин. «Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь, он и не ест, а сыт. А как эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми, ведь вот капитан приедет, дядюшка говорит, дайте чего-нибудь поесть, а я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего? Так вот он и шатается. Да ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев. Как же? Я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть». Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такую пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие. И Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий «Доезжай, не доедешь». Всех было 120 слишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман,
9: Он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.
10: В город? Да как же? А дом-то как оставить? Ведь у меня народ или и вор, или мошенник. В день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить.
9: Так не имеете ли какого-нибудь знакомого?
10: Да какого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшки, как не иметь? Имею! Вскрикнул он. Ведь знаком сам председатель. Езжал даже в старые годы ко мне. Как не знать? Однако рытниками были. Вместе по заборам лазили. Как незнакомый. Уж такой знакомый. Так уж не к нему ли написать? И, конечно, к нему. Как же. Уж такой знакомый. В школе были приятели. И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч. Выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства. Явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступивший берег, но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные борением руки. Появление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина, вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством, стало еще бесчувственней и еще пошлее.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
2: «Лежала на столе четвертка чистой бумаги», — сказал он. «Да не знаю, куда запропастилась. Люди у меня такие негодные». Тут стал он заглядывать и под стол, и на стол, шарил везде. И, наконец, закричал: «Мавра! А Мавра!» На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь.

0: А, да Пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка. Вот погоди-ка, на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками. Вот посмотришь, как припекут. Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки? Уж скорее в другой какой бабьей слабости. А воровством меня еще никто не попрекал. А вот черти-то тебя и припекут. Скажут, а вот тебе мошенница за то, что барина-то обманывала. Да горячими-то тебя и припекут. А я скажу, не за что. Ей-богу, не за что, не брала я. Да вон она лежит на столе. Всегда понапрасленной попрекаете. Плюшкин увидел точно четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес. Но что ж ты расходилась так, эко и занозистая? Ей скажи только одно слово, она уж в ответ десяток. Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой! Ты схватишь сальную свечу. Сало дело топкое. Сгорит, да и нет, только убыток. А ты принеси ко мне лучинку. Мавра ушла, а Плюшкин, севший в кресло и взявший в руки перо, долго еще ворочил на все стороны четвертку, придумывая, нельзя ли отделить от нее еще осьмушку. Но, наконец, убедился, что никак нельзя. Всунул перо в чернильницу с какой-то заплесневевшей жидкостью множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая расскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела. И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек, мог так измениться, и похоже это на правду? Все похоже на правду. Все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество. Забирайте с собою все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее. На могиле напишется «Здесь погребен человек». Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.
1: А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, сказал Плюшкин, складывая письмо, которому бы понадобились беглые души.
0: «А у вас есть и беглые?» — быстро спросил Чичиков, очнувшись.
1: «В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки. Говорит, будто и след простыл. Но ведь он человек военный. Мастер притопывать шпорой. А если бы похлопотать по судам?
0: А сколько их будет числом?»
1: «Да десятков до семи тоже наберется».
0: «Нет, а, ей-богу, так. Ведь у меня что год, то бегут.
1: Народ-то больно прожорлив. От праздности завел привычку трескать. А у меня есть и самому нечего. А уж я бы за них что ни дай и взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то,
0: Отыщись ведь только

0: Десяток? Так вот уж у него славные деньга. Ведь ревизка и душа стоит в 500 рублях. «Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», — сказал про себя Чичиков. И потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более. Ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана, да уходить подали. Но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать... Но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить? «А сколько бы вы дали?» — спросил Плюшкин и сам ожидовел. Руки его задрожали, как ртуть. «Я бы дал по 25 копеек за душу». «А как вы покупаете? На чистые?»
1: «Да, сейчас деньги».
0: «Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уж дали бы по 40 копеек».
1: «Почтеннейший», — сказал Чичиков.
0: «Не только по 40 копеек, по 500 рублей заплатил бы, с удовольствием заплатил бы, потому что вижу, почтенный добрый старик терпит по причине собственного добродушия». «А, ей-богу так, ей-богу правда», сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. «Все от добродушия».
1: «Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему же не дать бы мне по 500 рублей за душу?
0: Но состояния нет. По 5 копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в 30 копеек».
1: «Ну, батюшка, воля ваша, хоть по 2 копеечки пристегните».
0: «По 2 копеечки пристегну, извольте.
1: Сколько их у вас?
0: Вы, кажется, говорили 70?
1: «Нет, всего наберется 78.
0: 78, 78 по 30 копеек за душу, это будет...» Здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: «Это будет 24 рубля 96 копеек». Он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такой же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедший к бюро, он переглядел их еще раз и уложил тоже чрезвычайно осторожно в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, пока мест отец Карп и отец Поликарп, 2 священника его деревни, не погребут его самого к неописанной радости зятя и дочери, а может быть и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресло и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.
1: «А что? Вы уж собираетесь ехать?» — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.
0: Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать.
1: «Да, мне пора»,
0: — произнес он, взявшись за шляпу.
1: «А чайку...» «Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время».
0: «Как же? А я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю. Напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная.
1: Прошка, не нужно самовара. Сухарь отнеси Мавре, слышишь? Пусть его положат на то же место или нет. Подай его сюда, я уже снесу его сам.
0: Прощайте, батюшка, да благословит вас Бог.
1: А письмо-то председателю вы отдайте.
0: Да, пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же, были с ним однокорытниками.
1: Засим это странное явление. Этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть. Потом обошел кладовые с тем, чтобы осмотреть на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок на место чугунной доски. После того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся припорядочно щей с кашею. И, выбронивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы и чем возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие. «Я ему подарю», — подумал он про себя, — «карманные часы. Они ведь хорошие, серебряные часы. А не то, чтобы какие-нибудь там паковые или бронзовые. Немножко поиспорчены. Да ведь он себе переправит. Он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Или нет?» прибавил он после некоторого размышления. «Лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».
2: Мы читали фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Иванович Куприн. Рассказ «Начальница тяги». Читает Александр Курицын.
1: Этот рассказ, который я сейчас попробую передать, был как-то рассказан в небольшом обществе одним знаменитым адвокатом. Имя его, конечно, известно всей грамотной России. По некоторым причинам я, однако, не могу и не хочу назвать его фамилией, но вот его приблизительный портрет. Высокий рост, низкий и очень широкий лоб, как у Рубинштейна, бритое точно у актера лицо, но ни за актера, ни за лакея его никто не осмелился бы принять. Сидеющая грива, львиная голова, настоящий рот оратора, рупор самой природы, как будто бы созданный для страстных потрясающих слов. Среди нашего разговора он вдруг расхохотался. Так искренне расхохотался, как даже старые люди смеются своим юношеским воспоминанием. «Ну, конечно, господа», — сказал он, — «так пародировать святочные рассказы, как мы сейчас делаем, можно до бесконечности. Не устанешь смеяться. А вот я вам сейчас, если позволите, расскажу, как мы однажды втроем...» «Нет, виноват. Вчетвером. Нет, даже и не вчетвером, а впятером встречали Рождество. Уверяю вас, что это будет гораздо фантастичнее всех святочных рассказов. Видите ли, жизнь в своей простоте гораздо неправдоподобнее самого изощренного вымысла. Мы трое были приглашены на елку к владельцу меднопрокатного завода Щекину в окрестностях Сиверской. Наутро нам обещали облаву на лисицы и на волков с обкладчиками-костромичами, а если бы не удалось, то простую охоту с гончими. В этом приглашении было много соблазнительного. Елку предполагали устроить в лесу. Настоящую живую елку, но только с электрическим освещением. Кроме того, там была целая орава очаровательных детишек, милых, свободных, ничем не стесненных, таких, с которыми себя чувствуешь 100 раз лучше, чем со взрослыми, и сам незаметно для себя становишься мальчуганом 12 лет. А еще, кроме того, у Щекиных в эти дни собиралось все, что только бывало в Петербурге талантливого и интересного. А мы трое были ваш покорный слуга, тогда помощник присяжного поверенного, один начинающий бас, теперь он мировая известность, и третий ныне покойник. Он умер 4 года тому назад, или вернее, не умер, а его съела служебная карьера. Ехали мы в самом блаженном, в самом радужном настроении. Накупили конфет, тортов, волшебных фонарей, фейерверков, лыж, микроскопов, коньков и прочей дряни. Были похожи на дачных мужей. Но настроение наше начало портиться уже на вокзале. Огромная толпища стояла у всех дверей, ведущих на платформу. Едва-едва ее сдерживали железнодорожные сторожа. И уже чувствовалась между этими людьми та беспричинная взаимная ненависть, которую можно наблюдать только в церквах, на пароходах и на железной дороге. По второму звонку все это стадо ринулось на дебаркадер. Опасаясь за наши покупки, мы вышли последними. Мы прошли весь поезд насквозь, от хвоста до головы. Мест не было. В третьем классе нас встретили сравнительно спокойно какие-то добродушные мужички. Даже потеснились, чтобы дать нам место. Но было совсем стыдно злоупотреблять их гостеприимством. Они и так сидели друг у друга на головах. Во втором классе было почти то же самое, но уже с оттенком недружелюбия. Например, один чиновник ехал явно по бесплатному билету. Я попробовал намекнуть ему, что железнодорожный устав строго требует, чтобы лица, едущие по бесплатному билету, уступали свои места пассажирам по первому требованию. Но он почему-то назвал меня нахалом и дураком и сказал: «Вы сами не знаете, с кем имеете дело». Я подумал, что это переодетый министр, и мы перешли в первый класс. Тут нам сразу повезло. Конечно, все купе были закрыты, как это и всегда бывает, но случайно одна дверка отворилась, и один из нас, именно третий товарищ, успел просунуть руку в створку, помешав двери захлопнуться. Оказывается, в купе сидела дама, так лет 30-32, прихорошенькая, но в ту секунду очень озлобленная и похожая на пороховую бочку, под которую только что подложили фитиль. «Куда вы лезете? Разве вы не видите, что это купе занято?» «Ах, боже мой! Все мы хорошо знаем, как нелепо, нетактично и жестоко ведут себя дамы, особенно чиновные, в первых двух классах поездов и пароходов. Они занимают вдвоем пол вагона с надписью «Дамское отделение», в то время, когда в следующей половине мужчины стиснуты, как сардины, в нераскупоренной коробке. Но попробуйте попросить у них гостеприимства для больного старика или утомленного дорогой шестилетнего мальчика. Сейчас же крики, скандал, полное право и так далее. Однако такая же дама способна влезть со своими баулами, картонками, зонтиками и всякой дрянью в соседнее мужское отделение, стеснить всех своим присутствием, заявить: «Я, знаете, не переношу дамского общества», и завести на целую ночь утомительную трескотню с визгами, игривым хохотом, ахами, ломанием и кокетством, от которых наутро чувствуешь себя разбитым гораздо больше, чем тряской и бессонницей. В сопровождении Бонны, кормилицы и четырех орущих чад она входит в купе, где вы сидите тихонько, с послушным, скромным ребенком, останавливается на пороге и с отвращением фыркает: «Фу! И здесь каких-то детей напихали». Словом, все это и многое другое мы прекрасно изучили и были уверены, что никакие меры кротости, увещевания и логика не помогут. Но, как и всегда, в 500-й раз пробовали тронуть сердитую даму. Федор Иванович приложил руку к сердцу и на самой обольстительной ноте своего изумительного голоса сказал: «Прелестная сеньора, нам только 3 станции. Если прикажете, мы будем сидеть у ваших ног». Это оперное вступление нас и погубило. Почем знать, если бы он был один, может, она и смилостивилась бы. Но нас было 3, и, вероятно, поэтому фитиль достиг своей цели, и бочка разорвалась. Откровенно говоря, я никогда не слышал ни раньше, ни позже такой ругани. В продолжении 2 минут она успела нас назвать железнодорожными ворами, безбилетными зайцами, убийцами, которые в своих гнусных целях прибегают к хлороформу, и даже, простите, барыня, поставщиками живого товара в Константинополь. Потом в своем гневе она закричала: «Кондуктор!» Но разве мог прийти ей на помощь кондуктор? Вероятно, в эту минуту он с трудом прокладывал себе дорогу в самом заднем вагоне по человеческим головам. Тогда, ошеломленный ее бурным натиском, я позволил себе робко спросить: «Сударыня, вы едете одни. Может быть, вы знаете, случайно, кому принадлежат вот эти вещи? 4 картонки, 2 чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти горшки с гиацинтами, игрушечные ружья, барабаны и сабли, этот портплед, наконец, этот торт и банки с вареньем». «Не знаю», — сухо ответила она и отвернулась к окну. «Сударыня, продолжал я тоном рабской мольбы, «вы сами видите, что мы нагружены, как верблюды. Мы падаем с ног от усталости. Мы не обеспокоим вас долго своим присутствием. Всего лишь 3 станции. Не позволите ли вы положить эти чужие вещи наверх, в сетки, но хотя бы из христианского милосердия?» «Не позволю», — ответила дама. «Но ведь все равно вещи не ваши, не так ли? Если бы мы сами попробовали их переместить?» Опять на нас повернулось красное пылающее лицо. «Ого! Попробуйте! Попробуйте только! Да вы знаете, с кем вы имеете дело, нахалы! Вы сами не знаете, к кому пристаете! Я начальница тяги! Я вас в 24 часа!» Мы не дослушали. Мы вышли в коридор для небольшого совещания. К нам присоединился какой-то милый, чистенький, маленький серебряный старичок в золотых очках. Он все время был свидетелем наших перекоров. Он-то нам и дал один очень простой, но ехидный совет. Когда поезд стал замедлять ход перед 2-й станцией и дама начала суетиться, мы торжественно вошли в купе. Старичок злорадно шел за нами. «Итак, сударыня, вы все-таки подтверждаете, что эти вещи вам не принадлежат?» — спросил 3-й, умерший. «Дурак! Я вам сказала, что эти вещи не мои!»
2: «Позвольте узнать, а чьи?» — спросил старичок голосом Малиновки.
1: «Не твое дело!»
3: В это время поезд остановился. Убежали носильщики. Дама велела одному из них, она даже назвала его Семеном, взять вещи.
1: Ну уж тут мы горячо вступились за чужую собственность. Мы все 4 были свидетелями того, что вещи принадлежат вовсе не даме, а какой-то забывчивой пассажирке. Конечно, это дело нас не касается, но принципиально и так далее. Вчетвером мы проследовали в жандармскую контору. Дама извивалась, как уж, но мы ее взяли в настоящие тиски. Она говорила: «Да, вещи мои». Тогда мы отвечали: «Не угодно ли вам заплатить за все места, которые вы занимали? Железной дороге убыток, а мы, как честные люди, этого не можем допустить». Тогда она кричала: «Нет, это вещи не мои, а вы хулиганы». Тогда мы говорили: «Сударыня, вы на наших глазах хотели присвоить эти вещи. Повторяю же вам, болваны, что это мои собственные вещи, а вы обращались с беззащитной женщиной, как свиньи». Но тут уже вступал ядовитый старичок, пел соловьем и в качестве беспристрастного свидетеля удостоверял наше истинно джентльменское поведение, а также и то, что мы 2 часа слишком стояли на ногах. Воображаю, как ему в его долгой жизни насолили дамы 1-х 2 классов. Кончилось тем, что она растерялась и заплакала. Ну, тут уж и мы размякли. Дали ей воды, бас проводил ее до извозчика, и дурацкий протокол был очень легко и быстро уничтожен. Один только старичок покачал укоризненно на каждого из нас головою и безмолвно испарился в темноте. Но когда мы опять сошлись втроем на платформе и поглядели на часы, то убедились в том, что если и поспеем к Щекиным, то только к 9 часам утра. Это уже выходило за пределы нашей шутки. Стали расспрашивать у сторожа, какая здесь лучшая гостиница, то есть где меньше клопов. И вдруг слышим знакомый, но уже теперь славный, теплый голос. «Господа, куда вы собираетесь?» Оглядываемся, смотрим, наша дама и совсем новое лицо, милое русское лицо. «Если вы не побрезгуете, поедемте ко мне на елку. Вы на меня не сердитесь. Я все-таки женщина. А с этими железными дорогами просто голову растеряешь». Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер. Даже фейерверки против обыкновения горели чудесно. И ребята там попались чудесные. А с Анной Федоровной Мои до сих пор закадычные друзья». Он нагнулся, чтобы его глазам не мешала тень, и спросил: «Правда, Анна Федоровна?»
2: Густой смеющийся голос из темноты ответил: «Бесстыдник, язык у вас у адвокатов так уж подвешен, что не можете не переврать».
0: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Начальница тяги». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Глава государства выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении специальной военной операции.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками.
1: Российский лидер также передал теплый привет Ким Чен Ыну и дал высокую оценку отношениям двух стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты воздушного базирования и баражирующие боеприпасы поразили цех сборки беспилотников и место стоянки бензовозов в порту Одесса, сообщили в нашем Министерстве обороны. В порту Южный уничтожен склад военного имущества, поставляемого западными странами для украинских боевиков. В районе населенного пункта Новые Беляры поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Самолеты ВКС России и беспилотники уничтожили 2 балки разгрузом военного назначения на рейде порта Одесса, а также 2 «Балкера» и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ запускали беспилотники и безэкипажные катера, добавили в нашем Министерстве обороны. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем Металлурга, отметив их вклад в индустриальное развитие страны и укрепление ее оборонно-промышленного и энергетического потенциала. Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в реализацию крупных инфраструктурных проектов, подчеркнул президент. По его словам, профессия металлурга крепка сложившимися традициями, рабочими династиями и товарищеской сплоченностью, а на предприятиях всегда трудились специалисты самой высокой квалификации. Российские школьники взяли 4 золота на международной олимпиаде по математике в Шанхае. 2 учеников завоевали 2 серебряные медали. Сборная России стала единственной командой, все участники которой набрали баллы по каждой задаче. Этот результат соответствует 2 месту в медальном зачете и 3 месту по сумме баллов, сообщили в президентском физико-математическом лицее номер 239. И о погоде. Гроза пройдет в московском регионе в понедельник на фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь, возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. При этом столбик термометра поднимется до отметки 30 градусов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Близорукий. Человеческий глаз – точный и, к сожалению, весьма уязвимый орган. Небольшое отклонение, и мы видим что-то не то. Кто-то страдает от дальтонизма, кто-то не может прочитать ни слова без очков. Близорукость – это слово мы используем не только применительно к зрению, но и когда речь заходит о недальновидных поступках. Человек что-то делает, а о последствиях не думает. Как вышло, так и вышло. Потом разберемся. Состав прилагательного «близорукий» кажется абсолютно прозрачным. Вот 2 очевидных слова родственника – «близкий» и «рука». Вместе получается «человек, который не видит дальше вытянутой руки». Все логично, но не совсем. Дело в том, что язык подвижен, он меняется и адаптирует слова – Произношение становится естественнее. Помните, как Высоцкий в свое время пел? На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е». Так говорить неудобно. Или, например, глагол «пылесосить». Сложно спрягается, некрасиво. Вот и слово «близорукий» тоже когда-то звучало иначе. «Близозоркий». Два слога «зо» вызывали недоумение. Впрочем, как и вариант «близоркий». И второй корень поменялся. У него появилась буква «у». Вот так мы и получили прилагательное, которым пользуемся, чтобы описать человека с ослабленным зрением. А рука здесь ни при чем.

0: А вот была история.
1: Когда польский пианист и композитор Игнацы Подеревский гастролировал в США, в одном маленьком городке он увидел на доме объявление: «Мисс Джонс обучает игре на рояле. Один урок – $1». Из распахнутого окна лились звуки музыки. Эта мисс Джонс играла один из ноктюрнов Шопена с грубейшими ошибками. Ок! Подеревский не выдержал, зашел в дом, молча сел за рояль и сыграл этот ноктюрн. На следующий день на доме висела новая табличка: «Мисс Джонс, ученица великого Подеревского. Один урок – $5».
0: Да уж, была история.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
4: Глава третья. В мирное время Забайкальское казачье войско выставляло 4 первоочередных полка 600-сотенного состава: Читинский, Нерчинский, Верхнеудинский и Аргунский, базировавшийся на железнодорожной станции Даурия вблизи китайской границы. Здесь Унгерн начал службу и быстро стал превосходным наездником. «Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив», аттестовал его командир сотни. В августе 1921 года, когда он попал в плен к красным, на одном из допросов было сделано краткое описание его внешности. В нем отмечено: на лбу рубец, полученный на Востоке на дуэли. По словам Врангеля, хорошо запомнившего этот шрам, рана от полученного тогда шашечного удара заставляла Унгерна всю жизнь мучиться сильнейшими головными болями и отражалась на его психике. Говорили, будто из-за нее он временами даже терял зрение. В начале 20 века дуэли в русской армии не были запрещены. Напротив, поощрялись как средство поддержания корпоративного сознания офицерства. Традицию столетней давности искусственно реанимировали сверху, соответственно, усилился элемент государственной регламентации в этой деликатной сфере. Поединок перестал быть интимным делом двоих. Необходимость дуэли определялась офицерскими судами чести, за чьей деятельностью надзирали командиры полков и начальники дивизий. Они же выступали арбитрами в спорных вопросах. В результате, как это всегда бывает, когда обычай превращается в писаный закон, священный некогда ритуал утратил былую значимость. В дивизии, где служил Унгерн, произошел, например, такой инцидент. Один офицер нанес другому оскорбление действием, и суд чести вынес постановление о необходимости поединка. Противники сделали по выстрелу с дистанции в 25 шагов, после чего помирились. Выяснилось, однако, что накануне секунданты одного из них предложили секундантам другой стороны не заряжать пистолетов, а обставить дело лишь внешними формальностями. Те отказались, и двоим офицерам, решившим вместо дуэли устроить ее имитацию, по приговору суда чести пришлось покинуть полк. Казалось бы, инцидент исчерпан, виновные наказаны, но начальник дивизии был возмущен. «Нравственные правила и благородство исчезают в офицерской среде», — пенял он полковым командирам, «и среда эта приобретает мещанские взгляды на нравственность и порядочность». Негодование было вызвано тем, что изгнанию не подверглись и секунданты противной стороны, ведь они, выслушав порочащее их предложение, не потребовали сатисфакции, а довольствовались докладом о случившемся. Да и суд чести, не настояв на обязательности еще двух поединков, не оправдал ни имени своего, ни предназначения. С началом Первой мировой войны дуэли в армии запретили, Но когда в декабре 1917 года прапорщик Крыленко стал большевистским главковерхом, несколько офицеров через газеты послали ему вызов на дуэль, соглашаясь драться в любом месте и на любых условиях. Ответа, естественно, не последовало. Обвинить Унгерна в мещанских взглядах на нравственность не мог бы никто. Но через полтора года службы в Даурии ему пришлось оставить полк. Причиной послужила не дуэль, а опять же то обстоятельство, что она не состоялась в ситуации, когда обойтись без нее было нельзя. На попойке в офицерском собрании Унгерн поссорился с сотником Михайловым, и тот при всех назвал его проституткой. Барон почему-то смолчал, и мало того, что в ближайшие дни не послал обидчику вызов, но даже не потребовал извинений. Возмущенные офицеры созвали суд чести, однако Унгерн не пожелал ничего объяснять. Что побудило его так себя вести, неизвестно. В трусости его никто никогда не обвинял. Но в итоге и ему, и Михайлову предложили перевестись в другой полк. Их поединок так и не состоялся, а шрам на лбу Унгерн получил уже на новом месте службы в Благовещенске на Амуре. Правда, это была не дуэль, как говорил он сам, а тоже пьяная ссора, перешедшая в рубку на шашках. Об этом в 1926 году в Пекине написал бывший офицер Голубев, поименно перечислив входивших в состав суда чести и решавших участь барона офицеров-аргунцев. Сам Унгерн говорил, что свой шрам он получил на Востоке, в Иркутске, где проходил допрос. Так можно было сказать про Дальний Восток, но не про соседнее Забайкалье. Видимо, Унгерн имел основание не только не вызывать на дуэль оскорбившего его Михайлова, но и отказаться объяснять причины своего отказа. Есть в этой темной истории какая-то психологическая убедительность. По другой, менее обоснованной версии, пьяная ссора, в которой Унгерну разрубили лоб, произошла в Даурии. После излечения он вызвал обидчика на дуэль, а поскольку тот не принял вызов, оба были исключены из офицерского состава полка. Так или иначе, но Унгерн перевелся в Амурский полк, единственный штатный полк Амурского казачьего войска. В 1910 году он покинул Даурию, чтобы возвратиться туда через 8 лет и превратить название этой станции в символ белого террора и едва ли не иррационального ужаса. Как всюду на русском Дальнем Востоке, немалый процент жителей Благовещенска, где располагались квартиры Амурского полка, составляли китайцы и корейцы. После недавних слухов о близящейся войне с Японией относились к ним с подозрением. В каждом узкоглазом парикмахере содержатели бань, торговцы помпушками или гороховой мукой готовы были видеть переодетого офицера японского генерального штаба. В местных куртизанках тоже подозревали агентов иностранных разведок. В 1913 году приамурский генерал-квартирмейстер Алексей Будберг, через 5 лет он станет военным министром в правительстве Колчака, разослал командирам полков следующее циркулярное письмо. Штаб приамурского военного округа получил совершенно секретные сведения, указывающие на то, что во многих общеувеселительных учреждениях, находящихся в пунктах расположения войск округа, очень часто можно встретить господ офицеров в обществе дам, обращающих на себя внимание своим крикливым нарядом, говорящим далеко не за их скромность. При выяснении этих лиц нередко оказывалось, что таковые именуют себя гражданскими женами того или иного офицера, а при более подробном обследовании их самоличности устанавливалось, что их можно видеть выступающими на подмостках кафешантанов в качестве шансонеток или же находящимися в составе дамских оркестров, играющих в ресторанах разных рангов на разного рода музыкальных инструментах, причем большая часть таких шансонеток и музыкантш – иностранки. Интимная близость этих особ к господам-офицерам ставит их в отличные условия по свободному проникновению в запретные для невоенных районы, так как, бывая в квартирах господ офицеров, они пользуются не менее свободным доступом ко всему тому, что находится в квартирах их, как секретному, так и несекретному. А если к этому прибавить состояние опьянения и связанную с последним болтливость, то становится ясно, что лучшим условием для разведки являются вышеизложенные обстоятельства, а самым удобным контингентом для разведывательных целей являются шансонетки, женщины легкого поведения, дамы полусвета, оркестровые дамы. Причем в каждой из них есть еще и тот плюс, что в силу личных своих качеств, как, например, красота, каждая может взять верх над мужчиной. И последний, подпав под влияние женщины, делается послушным в ее руках орудием при осуществлении ею преступных целей, включительно до шпионства. В программу русских цирков входила женская борьба, проводились первенства. Женщины-артистки в многоязычных, бурно растущих городах Дальнего Востока тем более тогда никого не удивляли. Но под пером генерал-квартирмейстера они предстают со зданиями коварными и крайне опасными. Капитаны и поручики легко становятся их жертвами. Кажется, Будберга больше тревожат сами офицеры, чем те секреты, которые могут выведать у них иностранные разведки через оркестровых дам и кафе-шантанных певичек. Сквозь формы армейского циркуляра, комичного в архаически казенном обличении злых женок, прорывается печальное сознание слабости современного мужчины. К Унгерну подобные опасения не относились ни в коей мере. Если он и посещал популярный у офицеров публичный дом Аркадия, полковое начальство регулярно предупреждало об опасностях этого заведения, едва ли такие визиты доставляли ему много радости. Женщины всегда мало его волновали. С однополчанами он тоже близко не сходился, так как в умственном отношении стоял выше среднего уровня офицеров-казаков и держался в стороне от полковой жизни. Это связано было и с его застенчивостью, от которой он не вполне избавился даже в зрелые годы. Один из мемуаристов назвал ее «дикой». В юности Унгерн много читал на разных языках. Немецкий и русский были для него одинаково родными, хотя по-русски он говорил с едва уловимым акцентом. Об этом пишет служивший под его началом Князев, добавляя, что мысли отвлеченного характера легче и полнее барон выражал по-французски, а по-английски читал свободно. По словам Иссендовского, в разговорах с ним Унгерн попеременно пользовался всеми этими четырьмя языками. «Обладает мягким характером и доброй душой», свидетельствует служебная аттестация, выданная ему в 1912 году. К этой характеристике следует отнестись без иронии, но с немаловажной поправкой. Пьяный, Унгерн был способен на самые грубые и эксцентричные выходки. Похоже, результатом одной из них стала пощечина, уже в годы Первой мировой войны, при неизвестных обстоятельствах, полученная им от генерала Леонтовича. Алкоголь рано сделался его проклятием и одновременно спасением от депрессии, которой, судя по всему, он страдал с молодости. Другим эффективным способом борьбы с ней были разного рода рискованные предприятия, в его лексиконе – подвиги. Однажды Унгерн заключил пари с офицерами-однополчанами. Он обязался, не имея при себе ничего, кроме винтовки с патронами и питаясь только плодами охоты, на одной лошади проехать несколько сотен верст по глухой тайге, без дорог и проводников, а в заключении еще и переплыть на коне большую реку. Об этом пари слышали многие, но маршрут называли разный. В качестве начального и конечного пунктов указывались Даурия и Благовещенск, Благовещенск и Харбин, Харбин и Владивосток. Соответственно, расстояние колебалось от 400 верст до 1000, а в роли большой реки выступали то Зея, то Амур, то Сунгари. Врангель в своих мемуарах отправил Унгерна в тайгу на целый год, но дал ему в спутнице собаку. Другой мемуарист заменил лошадь ослом, а к собаке добавил охотничьего сокола. Этот любимец барона будто бы постоянно восседал у него на плече, навсегда оставив там следы своих когтей. В главном, однако, сходились все. Абсолютно не зная дальневосточной тайги, Унгерн прошел намеченный маршрут точно в срок и пари выиграл. Сам он объяснял свою затею тем, что не терпит мирной жизни, что в его жилах течет кровь прибалтийских рыцарей, ему нужны подвиги. Как выпускника пехотного училища, Унгерна поначалу приставили к пулеметной команде, но вскоре он добился более подходящей для себя должности начальника разведки первой сотни. Сотня имела единственный знак отличия – серебряную георгиевскую трубу за поход в Китай в 1900 году. Россия тогда вместе с Англией, Францией, Германией и Японией подавила восстание ихэтуаней, боксерское, в котором Владимир Соловьев увидел первое движение просыпающегося дракона, первую зорницу грозы, несущей гибель западной цивилизации. Полковая жизнь текла заведенным порядком. Офицеры ходили в наряд дежурными по полку, готовили свои подразделения к смотрам в табельные дни, руководились стрельбами, следили за перековкой и чисткой лошадей, за хранением оружия, за чистотой казарм, конюшен и коновизей. По утрам с нижними чинами занимались урядники. Офицеры вели послеобеденные занятия в конном строю или пеши по конному. Другие обязательные предметы – гимнастика, рубка и фехтование, укладка вьюка, полевой устав. Еженедельно проходили беседы о войне. Новая война с Японией так и не началась. Возможности совершать подвиги в Благовещенске оказалось не больше, чем в Даурии. На быструю карьеру рассчитывать не приходилось. Очередной чин сотника Унгерну присвоили в установленные сроки на 4-м году службы. Гонимый гарнизонной скукой, в 1911 году он отпрашивается в полугодовой отпуск и уезжает в родной Ревель. Между тем в Монголии, на окраине, доживающей последние месяцы Поднебесной империи, назревают события, в которые ему предстоит вмешаться дважды. Через 1,5 года, а затем еще 7 лет спустя.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
4: Монгольский мираж. Глава 1. Пржевальский сравнил жизнь монгольских кочевников, когда-то покоривших полмира, с потухшим очагом в юрте. Позже один из русских свидетелей пробуждения потомков Чингисхана и Хубилая заметил, что великий путешественник ошибался, как ошибся бы случайный путник, войдя в кибитку монгола и по отсутствию в ней огня заключивший, что очаг уже потух. Тот, кто живет среди кочевников, знает, стоит только умелой руке хозяйки, вооруженной щипцами, сделать 2-3 движения, как из-под золы появляется серый комок. Насыплет она на него зеленоватого порошка конского помета, подует на задымившийся порошок, и вспыхнет огонек. А если подбросить на очаг несколько кусков аргала, сухой навоз, то перед удивленным взором путника блеснет яркое ровное пламя, ласкающее дно чаши, в которой закипает чай. К началу 20 века сотни, а спустя десятилетия тысячи русских крестьян-колонистов, купцов и промышленников проживали в Халхе. Еще при первом императоре маньчжурской династии Цин, подпавший под власть Пекина. Халха, по-монгольски «щит» или «внешняя Монголия», Монголия в современных границах, в отличие от внутренней Монголии, лежащей к северу от Великой Китайской стены. Последняя до сих пор остается в составе КНР. Были проведены скотопрогонные тракты, возникли кожевенные заводы, ветеринарные пункты, шерстомойки, фактории. Сибирские ямщики, стали полными хозяевами на 350-верстной дороге между русской Кяхтой и монгольской столицей Ургой. Но все это не шло ни в какое сравнение с масштабами китайской колонизации. Туземное население Халхи не достигало полумиллиона, и нарастающий с каждым годом поток ханьских переселенцев угрожал самим основам кочевой жизни. Здесь могла повториться трагедия внутренней Монголии, где распахивались пастбища, посевы чумизы и гауляна оттесняли кочевников в безводные пустыни, их стада гибли, а сами они превращались в грабителей и бродяг. В Халхи этот процесс только начался, зато грозил пойти ускоренными темпами. Хашунные князья лишались власти в пользу назначенных Пекином чиновников, их законные и, главное, незаконные поборы перешли все мыслимые пределы. Под лапами китайского дракона глохнет дух предприимчивости, убивается стремление возродить национальную культуру. Все обрекается мертвящему застою. В духе Владимира Соловьева, ненавидевшего всяческую китайщину, сетовал один из русских путешественников. По его мнению, лишь страхом немилосердного возмездия, каковое постигло поголовно истребленных джунгар, Пекину удается удерживать монголов в рабском повиновении. При торговых операциях китайским коммерсантам не составляло труда обмануть простодушных намадов. Русские коммерсанты вели себя не лучше. Профессора Томского университета Боголепов и Соболев, в 1912 году изучавшие в Урге перспективы русско-монгольской торговли, писали, что купцы-сибиряки дешевые зеркала всучивали монголам за десятки рублей, шомполы продавали по такой цене, будто они сделаны из серебра, а за пачку иголок брали годовалого бычка. Известна фаталистическая монгольская поговорка: «У купца искать правду, что у змеи ноги». Процветало ростовщичество. В русском дальневосточном жаргоне выражение «евреи Востока» было обычным обозначением китайцев. Фактически все монгольское население, от аймачного хана Чингизида до последнего бедняка Арата, оказалось в долговом рабстве у китайских фирм. Однако покорность монголов казалась безграничной, неспособность к сопротивлению фатальной, как у их любимейшего животного верблюда, который при нападении волка лишь кричит и плюется, хотя мог бы убить его одним ударом ноги. Пржевальский заметил, что всякая тварь может обидеть верблюда. Такое это несчастное создание. Даже птицы расклевывают ему натертые седлом ссадины между горбами, а он только жалобно кричит и крюком загибает хвост. Правда, еще в годы русско-японской войны во внутренней Монголии начал действовать отряд князя Токтохо Гуна. Петербургские и сибирские газеты именовали его людей партизанским, хотя от шайки хунхузов он отличался не больше, чем капер от пирата. Грабили преимущественно китайских поселенцев. Несколько удачных стычек с правительственными войсками мгновенно сделали Токтохо национальным героем со всеми присущими этому званию талантами, какими награждает своих любимцев народ, не разучившийся творить мифы, чудесной силой, вездесущностью, неуязвимостью для стрелы и пули. Россия тайно снабжала повстанцев ружьями устаревших систем, а после того, как Токтохо окончательно потерпел поражение, предоставила ему убежище в Забайкалье.

или буддизму и сами считались перерождениями бодхисаттвы Маньчжушри. Как предсказывал Бадмаев, это повлекло за собой распад Поднебесной. Тибет и Монголия, объяснив свое подчинение Пекину унией лично с императором Канси и его преемниками, отказались признать власть Китайской республики. Буддизм стал знаменем национального возрождения. В декабре 1911 года князья внешней Монголии провозглашают ее независимость. Учреждается монархия, на престол торжественно восходит ургинский первосвященник Богдо Геген VIII Джебззун Дамба Хутухта. Со дня его коронации начинается новое летоисчисление. Халха вступает в эру многими возведенного, то есть всенародно избранного монарха Богдо Хана. Богдо Великий, Священный. В начале первого года этой эры Унгерн из Ревеля возвращается в Благовещенск. За событиями в Китае он внимательно следит по газетам. Республиканское правительство не готово смириться с утратой северной провинции. Китайцы перебрасывают на запад Халхи войска из соседнего Синьцзяна. Во внутренней Монголии разгорается повстанческое движение. Монгольские князья требуют восстановить в правах династию Цин. Тот же спекулятивно-легитимистский лозунг выдвигает и правительство Богдо Гэгена Вурге. Россия сохраняет нейтралитет, но весьма и весьма благожелательный по отношению к молодой монархии. Иркутский военный округ безвозмездно поставляет монголам оружие, вместе с ним прибывают инструкторы из забайкальских казаков. В Урге основана военная школа со штатом русских преподавателей и офицеров. Унгерн подает рапорт с просьбой направить его в Монголию, но ему отказывают. Опасаясь, что и эта война, как русско-японская, закончится без его участия, он решает выйти в отставку и поступить в монгольскую армию как частное лицо. В июле 1913 года он пишет на высочайшее имя прошение об увольнении в запас. Подлинная причина не раскрывается. Ссылка на плохое состояние здоровья в возрасте 27 лет кажется ему неубедительной, к тому же требует медицинского освидетельствования, поэтому мотивировка выбрана обтекаемая. Расстроенные домашние обстоятельства лишают меня возможности продолжать военную вашего императорского величества службу. Пока прошение совершает долгий путь по инстанциям, он добивается разрешения покинуть полк до официальной отставки. Приказ о зачислении сотника Унгерн-Штернберга в запас без мундира и пенсии приходит из Петербурга спустя 5 месяцев. К этому времени в Благовещенске его давно нет. В Монголии тогда действовала германская агентура, а поскольку Унгерн был немцем, необычные обстоятельства его увольнения в запас заинтересовали русскую военную разведку. В августе 1913 года молодой колонист Алексей Бурдуков, монгольский представитель одной крупной сибирской фирмы, должен был из Улясутая возвращаться в свою факторию на реке Хангельцик в Кобдовском округе на северо-западе Халхи. Когда перед отъездом он зашел в местное русское консульство, чтобы, как обычно, прихватить с собой пакеты с письмами и посылками в Кобдо, консул Вальтер попросил его немного задержаться, сказав, что даст ему в дорогу интересного спутника. Затем он не без улыбки, надо полагать, показал принадлежавшее этому человеку командировочное удостоверение. Его текст Бурдуков через много лет воспроизвел по памяти. «Такой-то полк Амурского казачьего войска удостоверяет в том, что вышедший добровольно в отставку поручик Роман Федорович Унгерн-Штернберг отправляется на Запад в поисках смелых подвигов». Скоро явился владелец этого оригинального удостоверения, как ни в чем не бывало, завизированного консульской печатью. Как выяснилось, он только что прискакал из Урги, более 700 верст, и рвался немедленно ехать дальше, в Кобда, еще 450.

Он был поджарый, вспоминал Бурдуков, обтрепанный, неряшливый, обросший желтоватой растительностью на лице, с выцветшими застывшими глазами маньяка. По виду ему можно было дать лет около 30, хотя он в дороге и отрастил бородку. Военный костюм его был необычайно грязен, брюки протерты, голенища в дырах. Сбоку висела сабля, у пояса револьвер. Винтовку он попросил вести своего улачи, проводника. Вьюг его был пуст, болтался только дорожный брезентовый мешок, в одном углу которого виднелся какой-то маленький сверток. Русский офицер, скачущий с Амура через всю Монголию, не имеющий при себе ни постели, ни запасной одежды, ни продовольствия, производил странное впечатление. К объясняющей цель его командировки экстравагантной формуле, с юмором, надо думать, употребленной теми, кто выдал ему такой документ, сам Унгер относился без всякой иронии. В дороге он сообщил Бурдукову, что едет в Кобда, дабы поступить на монгольскую службу, присоединиться к отряду Дамби Джанцана, о чем существовании узнал из газет, и вместе с ним громить китайцев.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Дамби Джамцан-лама, чаще называемый просто Джаламой, фигура фантасмагорическая даже для Монголии начала 20 века, еще живущий в круговороте вечно повторяющихся событий в вечном настоящем, где спрессованы и неотличимы друг от друга слои разных исторических эпох. Разбойник и странствующий буддийский монах, знаток тантры и авантюрист с замашками тирана-реформатора, он всю жизнь балансировал на грани реальности, причем с неясно выраженным знаком по отношению к линии между светом и тьмой. Даже в 1929 году, через 6 лет после его смерти, монголы допытывались у Юрия Рериха, кем на самом деле являлся Джалама, святым Хубилганом-перерожденцем или Мангысом, злым духом. По одним сведениям, он астраханский калмык Амур-Санаев, по другим – Таргаут-Палден. Но обе версии его происхождения сходились в том, что родился Джалама в России. Рассказывали, что мальчиком он попал в один из монгольских монастырей. Оттуда в числе наиболее способных учеников был отправлен в Тибет и много лет провел в знаменитой обители Дрепунг близ Лхасы. Однажды в пылу богословского спора он случайно убил товарища по монашеской общине и бежал в Пекин. Благодаря знанию тибетского и монгольского языков ему удалось получить хорошо оплачиваемое место при Ямыне, где составлялись календари для окраинных провинций, служившие средством идеологической обработки национальных меньшинств, но оседлая жизнь скоро ему прискучила. Джалама оставил службу, бросил жену китаянку, сменил чиновничий халат на курму странствующего ламы и растворился в необозримых пространствах Центральной Азии. В 1900 году он прибился к экспедиции Козлова, по его поручению ездил в Лхасу, посетил Кобда и вновь бесследно исчез, чтобы объявиться через 12 лет, когда отряды ургинского правительства начали осаду удерживаемой китайцами Кобдасской крепости. До этого момента все варианты биографии Джаламы, включая вышеизложенный, носят апокрифический характер. Но теперь его жизнь приобретает свидетелей европейцев и становится достоянием писаной истории. Именно тогда он провозгласил себя не то правнуком ойратского князя Амурсаны, полтора века назад восставшего против маньчжуров, не то самим Амурсаной, вернее, его перерождением. В Монголии, как и в Тибете, новые воплощения разного рода подвижников и праведников никого не удивляли, что придавало особую окраску местному политическому самозванчеству. На Западе и в России самозванец обязательно должен был быть приближен во времени к тому лицу, чье имя он возлагал на себя и чья смерть объявлялась мнимой. Но здесь проблемы временной совместимости не существовало. Не было нужды отрицать и гибель героя. Будущий спаситель Родины вполне мог физически умереть много столетий назад, а не заснуть волшебным сном, как в немецком предании спали в потаенной горной пещере рыцари Фридриха Барбароссы, а в чешском – короля Вацлава, чтобы пробудиться и прийти на помощь своему народу в трудный час его истории. Для ойратов, западных монголов, такой фигурой стал джунгарский князь Амурсана. В 1755 году он поднял антиманчжурское восстание, был разбит, бежал в Россию и умер от оспы в Тобольске. Требование Пекина выдать тело было отвергнуто Петербургом, но соратнику Амурсаны, князю Шидарвану, повезло меньше. Его задушили, после чего, согласно легенде, у императора родился сын с красной полосой вокруг шеи. Это означало, что в нем возродился дух Шидарвана. Чтобы лишить его плотского пристанища, все тело младенца по кусочкам выщипали сквозь дырку в монете Чохи. Но когда спустя год императрица вновь родила сына, его кожа оказалась испещренной оставшимися от прежней казни шрамами. Воплотившийся в третий раз Шидерван был убит с помощью лам-чародеев и больше уже не возрождался. Но над умершим в России Амурсаной подобные заклинания не были произнесены. Он сохранил способность к новым перерождениям. Хотя реальный Амурсана сотрудничал с Пекином, искал поддержки императора Канси в борьбе за ханский престол, в легенде о нем все это было забыто. Верили, что рано или поздно он придет с севера во главе несметного войска, освободит народ от китайского владычества и создаст могучее царство на началах добра и справедливости. Для ойратов Амурсана стал чем-то вроде мессии, соединившим в себе идеального правителя с небесным мандатом и сказочного героя, умеющего ловить пули на лету или низводить на землю радугу и вешать на нее свои вещи. Весной, когда служащие сибирских скотопромышленных фирм, на зиму уезжавшие домой, возвращались в Халху, монголы интересовались у них, не слышно ли в России каких-нибудь известий об Амурсане. Наконец, в 1912 году этот долгожданный избавитель в образе Джаламы явился среди своего народа, чтобы, как пел ойратский рапсод Парчен Тульчи, собрать подданных и кочевать на своей основной родине. В то время монгольские отряды осаждали удерживаемый китайцами Кобда. Джалама возглавил один такой отряд, а после того, как город был взят, превратился в самого могущественного человека на северо-западе Халхи. Через год это уже не нищий бродячий лама, а владетельный князь. У него около 2000 семей данников, сотни солдат, многочисленная челядь. Его ставка близ монастыря Мунджик-Хуре отличалась необычайной правильностью планировки. В центре возвышалась огромная белая юрта самого Джаламы, которую в разобранном виде перевозили на 25 верблюдах. В ставке поддерживалась исключительная чистота. Запрещалось испражняться не только на зеленую траву, что не допускалось и монастырскими уставами, но даже на землю. Кочевники воспринимали это как шокирующее нововведение. Джалама не пил, не курил и сурово наказывал за пьянство. Лам, уличенных в этом грехе, он расстригал и принуждал поступать к нему в солдаты. В нем можно заметить черты восточного владыки, стремящегося к модернизации на западный манер. Своих цириков Джалама одевал в русскую военную форму, сам под монашеской курмой носил офицерский мундир, выписывал из России сельскохозяйственные машины, собираясь приучить часть данников к земледелию, при этом требовал поклонения, безусловной покорности и лично пытал врагов, сдирая у них полосы кожи со спины. Согласно древнему обычаю, после взятия Кобда его знамена были освящены кровью побежденных. Он собственноручно, по особому ритуалу, заживо вырезал сердца у пленных китайцев. Власть и влияние Джаламы отчасти основывались на мистическом страхе перед ним. Считалось, что ему покровительствуют духи, а он умело поддерживал веру в свои сверхъестественные способности. Бурдуков, живший вблизи Мунджик-Хуре и заезжавший к нему в гости, однажды по ошибке сфотографировал его на уже использованной пластине, где был заснят он сам. Два кадра совместились. При проявлении, снятый издали и, следовательно, маленький Бурдуков очутился на правом рукаве большого Джаламы, который позировал на близком расстоянии. Это истолковали как сотворенное Джаламой чудо. Спустя два года после того, как Бурдуков и Унгерн вместе ехали из Улясутая в Кобда, Джалама был арестован казаками и увезен в Россию. Но в Монголии, естественно, в это не верили. Венгр Йожеф Гелета, сидевший в лагере для военнопленных под Верхнеудинском и в 1922 году попавший в Ургу, со слов знакомых монголов, передает характерную, видимо, историю о попытке казаков захватить Джаламу, которого они в результате длительной погони прижали к берегу озера Сур-Нор. Перед ним была водная гладь, позади преследователи. Монголы из расположенного рядом небольшого кочевья, затаив дыхание, ждали, что в следующий момент Джалама будет схвачен. Вдруг они с изумлением заметили, что казаки свернули в сторону, и вместо того, чтобы скакать к Джаламе, спокойно стоявшему в нескольких ярдах от них, галопом бросились к другому концу озера. «Он там!» — кричали казаки. «Он там!» Но «там» означало разные места для каждого из них. Разделившись, они поскакали в разные стороны, затем вновь съехались и напали друг на друга со своими длинными пиками, убивая один другого. Каждому казалось, что он убивает Джаламу. Гелета честно признается, что не был свидетелем случившегося, но Оссендовский, имевший слабость вводить себя как действующее лицо в услышанные от других истории, будто бы собственными глазами видел, как Джалама ножом распорол грудь слуги, а тот оказался цел и невредим. Он же рассказывает, будто перед штурмом Кобда, чтобы поднять боевой дух осаждающих, Джалама с силой внушения развернул перед ними картину прекрасного будущего, освобожденной от китайцев Монголии, и воочию показал судьбу тех, кто падет в завтрашней битве. Якобы его таинственной властью цирики увидели шатер, наполненный ласкающим глаза светом. В нем на шелковых подушках восседали павшие при штурме крепости воины. Перед ними стояли блюда с дымящимся мясом, вино, чай, сушеный сыр, печенье, изюм и орехи. Герои курили золоченые трубки и беседовали друг с другом.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава третья. Едва Бурдуков и его спутник отъехали от Улясутая, Унгерн, недовольный скоростью движения, принялся хлестать нагайкой проводника, требуя, чтобы тот гнал вскачь. Перепуганный Улачи припустил коней, и всадники лихо понеслись по Улясутайской долине. 15 станций Уртонов до Кобда миновали за трое суток. Почти на каждой станции Унгерн дрался с улачами. Бурдукову было стыдно перед монголами, что в России такие невоспитанные офицеры, и он недобрым словом поминал консула, подсунувшего ему в попутчики этого сумасшедшего, сказать которому что-либо поперек было просто опасно. Бурдуков, крестьянский сын, мальчиком попал в Монголию, прожил здесь всю сознательную жизнь и относился к монголам как равный, без сантиментов, но с уважением. Знаменитый Пржевальский, однако, считал, что европейцу в Центральной Азии необходимы три проводника – деньги, винтовка и нагайка. Категоричность этой рекомендации он объяснял нравами населения, воспитанного в диком рабстве и признающего лишь грубую осязательную силу. В будущем Унгерн сохранит все составляющие этой идеологии, но сделает упор не на рабстве, а на преклонении перед силой, поставив это в заслугу монголам, в противовес европейцам, которые вместе с уважением к сильному потеряли одухотворяющее начало жизни. Барон оказался неутомимым наездником, но человеком до крайности молчаливым. Когда Бурдуков попытался разузнать у него, с какой целью он прибыл в Монголию, Унгерн кратко прокомментировал содержание своего командировочного удостоверения, сообщив, что ему нужны подвиги, что 18 поколений его предков погибли в боях, на его долю должен выпасть тот же удел. На ночлегах, готовясь к службе у Джаламы, он записывал выученные за день монгольские слова и учился правильно их произносить. «Особенно запомнилось мне, — пишет Бурдуков, — Ночная поездка от Джаргаланта до озера Хара-Уснур. По настоянию Унгерна мы выехали ночью. Сумасшедший барон в потемках пытался скакать карьером. Когда мы были в долине недалеко от озера, стало очень темно, и мы вскоре потеряли тропу. К тому же дорога проходила по болоту вблизи прибрежных камышей. Улачи остановился и отказался ехать дальше. Сколько ни бил его Унгерн, тот, укрыв голову, лежал без движения. Тогда Унгерн, спешившись, пошел вперед, скомандовав нам ехать за ним. С удивительной ловкостью, отыскивая в кочках наиболее удобные места, он вел нас, кажется, около часу, часто попадая в воду выше колена и, в конце концов, вывел из болота. Но тропку найти не удалось. Унгерн долго стоял и жадно втягивал в себя воздух, желая по запаху дыма определить близость жилья. Наконец сказал, что станция близко. Мы поехали за ним, и действительно, через некоторое время послышался вдали лай собак. Эта необыкновенная настойчивость, жестокость, инстинктивное чутье меня поразили. В сентябре 1921 года в Иркутске между пленным Унгерном и членом Реввоенсовета 5-й армии Мулиным состоялся следующий диалог. «Где ваш адъютант?» — вопрос Мулина. «Дня за два, до начала мятежа в азиатской дивизии, сбежал. Он оренбургский казак». «Это Бурдуков?» «Нет, Бурдуков скот пасет». Ошибки вроде той, что совершил Мулин, в годы гражданской войны стоили жизни многим несчастным по обе стороны фронта. Он перепутал скотопромышленника Бурдукова с унгерновским порученцем и экзекутором Бурдуковским. Однако показателен ответ барона. Он не только помнил давнего спутника по трехдневной поездке из Улясутая в Кобда, но и знал, что тот жив, до сих пор живет в Монголии. Очевидно, история их знакомства не исчерпывалась этим мимолетным эпизодом. Бурдуков уверяет, будто последний раз в жизни видел Унгерна на следующий день по прибытии в Кобда, когда оба они явились в тамошнее русское консульство. На этот раз Унгерн был гладко выбрит и в чистом обмундировании, которое одолжил у старого приятеля, казачьего офицера Бориса Резухина, служившего в расквартированном здесь полку. Через 7 лет в Монголии генерал Резухин станет правой рукой Унгерна, командиром одной из двух бригад азиатской конной дивизии. Что касается одолженного мундира, возврату он не подлежал. Привычка барона заимствовать без отдачи была широко известна в узких кругах, но кредиторы не возражали, зная, что в обмен всегда смогут занять у него денег тоже без возврата. Свои воспоминания Бурдуков писал в Ленинграде на исходе 1920-х годов и по понятным причинам счел за лучшее умолчать о дальнейших контактах с кровавым бароном, если они имели место. Он лишь кратко сообщает, что и консул, и начальник русского гарнизона Кобда без энтузиазма отнеслись к намерению Унгерна поступить на службу к Джалами. Волонтерство было ему запрещено, и он вынужден был вернуться в Россию. К тому времени Джалама начал обнаруживать не только антикитайские, но и антирусские настроения. В 1914 году он был вывезен в Сибирь и некоторое время просидел в томской тюрьме, где его навещал основоположник сибирского областничества, путешественник, этнограф и собиратель монгольского фольклора Григорий Николаевич Потанин. Цель визита кажется странной. Как рассказывал сам Потанин, он хотел разузнать у Джаламы подробности очень почему-то интересовавших его монгольских легенд о людях с большими ушами. Создается впечатление, будто Унгерн тотчас же и уехал, хотя на самом деле он прожил в Кобда более полугода. Бурдуков, часто туда наезжавший, мог с ним встречаться, мог и свозить его в недальний Гурбо-Ценхар, ставку Джаламы, с которым состоял в доверительных отношениях. Не похоже, чтобы Унгерн упустил возможность повидать человека, о ком тогда говорила вся Монголия. Джалама являл собой тот тип азиатского лидера, напрямую связанного со сверхъестественными силами, каким Унгерн позже хотел бы видеть себя самого.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» МД-2, 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 678 вражеских беспилотников, добавили в нашем военном ведомстве. Государственная Дума рассмотрит законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь в том числе о введении запрета на получение российского гражданства или права на проживание для лиц с непогашенной судимостью за любые преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. В случае выявления такого факта у уже проживающих в стране иностранцев их виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулированы. Эти ограничения не затронут лиц, имеющих официальный статус беженца или политическое убежище. Депутаты рассмотрят такой законопроект на следующей неделе. Центр избиркоме рассказали, что входит в обучение членов комиссий. Выборы любого уровня представляют собой сложный процесс, поэтому организаторы голосования получают подробную теоретическую и практическую базу знаний, сообщила ТАСС представитель Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Это знание закона, это знание и исполнение всех избирательных процедур, последовательности действий всех членов избирательных комиссий на каждом этапе избирательной кампании. Это, конечно, и применение всех тех технологических инноваций, которые применяются в избирательной системе Российской Федерации, а избирательная система Российской Федерации, она самая технологичная. Взаимодействие с участниками избирательного процесса, умение наладить контакт, выстроить взаимодействие, начиная с органами государственной власти, органами местного самоуправления, нам всячески оказывает каждый орган, структура помощи в подготовке и проведении выборов.
1: Дополнительным инструментом для членов участковой избирательной комиссии служит интерактивный рабочий блокнот, которым обеспечена каждая комиссия. В нем собраны ответы на вопросы, возникающие в ходе голосования, рекомендации, психологические практикумы, добавила представитель Центра избиркома Людмила Маркина. Самым популярным профильным классом в российских школах стал гуманитарный. Далее расположились технологические и социально-экономические. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование. При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Нижний Новгород. Владимир Даль. Летом 1849 года возле здания удельной конторы на Большой Печорской остановилась коляска. Из нее вышел высокий и худощавый человек с бородкой. Окинул внимательным взглядом встречающих его слуг, вежливо кивнул им и прошел в дверь.
3: «Вот Настасья», — сказал экономке мажордом, сильно окая. «Это наш новый хозяин, Владимир Иванович Даль. Сказывают про него норовом строг, а в делах сильно педант. Уж как будет на самом деле, посмотрим».
1: Имя на карте.
0: Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь не делают человека принадлежностью той или другой народности. Кто на каком языке думает, тот тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски.
2: Так говорил Владимир Даль, составитель знаменитого толкового словаря, сын обрусевшего датчанина и швейцарской француженки. 53 года своей жизни он потратил на этот грандиозный труд. В итоге словарь вобрал в себя около 200 тысяч слов и 30 тысяч поговорок, присловий, пословиц и загадок. Великий лексикограф, как часто называли Даля, занимался составлением словаря параллельно с государственной службой. Вот и в Нижний он приехал в качестве управляющего удельной конторой. Владимир Иванович восторгался новой обстановкой.
0: «Дом-дворец, сад прекрасен, погода хорошая».
2: Казенная квартира великого лексикографа стала магнитом, который притягивал к себе всех образованных людей в округе. Раз в неделю, в четверг, здесь собиралась нижегородская интеллигенция.
1: Имя на карте.
2: Даль великолепно играл на бильярде. Причем мог одинаково хорошо закатывать шары в лузы с любой руки. Однажды возле бильярдного стола он задал вопрос гостям, молодым чиновникам.
0: «Знаете ли вы, как простой люд упражняет свой язык? А ну-ка, кто из вас лучше произнесет скороговорку «У нас на дворе подворье погода размакропогодилась»?»
4: Сидевший рядом в кресле грузный и величественный Тарас Шевченко ухмыльнулся и ехидно поддел Даля.
5: «А вы сами-то, Владимир Иванович, можете без запинки произносить народные заковыки?»
2: Даль пожал плечами.
0: «Извольте, Тарас Григорьевич, у нас на дворе подворье, погода размакропогодилась. Из-под Костромщины шли четверо мужчины. Говорили они про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки».
2: И дальше он быстро, ни разу не запнувшись, произнес около 30 скороговорок, без предварительной подготовки, на одном дыхании. В бильярдной воцарилась мертвая тишина. Эффект был ошеломляющим. Шевченко минуту смущенно молчал, а затем восхищенно промолвил:
5: «Невероятно! Так может говорить человек феноменальных способностей».
2: В Нижнем Новгороде Даль жил и работал 10 лет. За это время ученый продвинулся в составлении словаря до буквы «П». Нижний Новгород. Владимир Даль.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей
5: старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: Туземцы, стоя в воинственных позах, держа луки и стрелы в левой руке, а в согнутой правой копье, над плечом наперевес, острием вперед, внимательно следили за движением пламени, желая каждый первым открыть неприятеля. Несколько мальчиков, лет 10-11, с миниатюрными луками и копьями, также стояли немного поодаль от отцов и служили живым примером того, как наука папуасской жизни передается из поколения в поколение. Сухой унан трещал, вспыхивал, падал. Иногда порыв ветра гнал массу дыма на нас. Легкий пепел травы влетал нам в нос и рот, заставляя чихать и кашлять. Иногда огонь, точно недоумевая, кидался в разные стороны, возвращался назад и прибавлял духоту к жаре уже и без того палящего солнца. Очень утомившись, я положительно заснул бы стоя, если бы по мере удаления огня голос соседнего часового не напоминал мне, что надо идти вперед. После томительных 2 часов мы дошли до противоположной стороны. Наша линия сошлась с встречной линией. Взоры туземцев, внимательно исследуя почерневшую поляну, ничего не находили, и когда последние стебли вспыхнули и потом мелким дождем пепла разлетелись по воздуху, я услышал от ближайшего охотника неутешительное «буль-арен» — «свиньи нет». Мы сошли со своих кочек. Несколько жителей Гумбу, образовавших противоположную линию, тоже заявили, что ничего не видели. Я остановил одного из них, за спиной которого, привязанное к копью, висело новое для меня животное, похожее на большую крысу. Я занялся рассматриванием его. Волосы были интересны тем, что походили на плоские иглы, хотя и эластичные. Они были отчасти опылены, так же, как и ноги, и морда. А высунутый язык немного обуглен. Животное, вероятно, задохнулось от дыма. Я рассматривал его острые зубы, как вдруг крик отошедших в сторону туземцев «буль-буль» заставил меня оглянуться. В сотни шагов, лавируя между многочисленными копьями, которые со всех сторон вонзались в землю, бежала большая свинья. Я выхватил двуствольное ружье из рук туземца, который держал его, пока я рассматривал новое для меня животное. Подпустив свинью шагов на 20, я выстрелил. Пуля пробила ей грудь, но ниже сердца. Свинья пошатнулась, однако кинулась в сторону и пробежала мимо меня. Я снова прицелился и раздробил ей заднюю ногу. Свинья остановилась на несколько секунд, но, видя мое наступательное движение, снова отбежала на несколько шагов. Вынув револьвер, я стал подходить. Животное, поднимая верхнюю губу и показывая почтенные клыки, издавало глухое рычание. С каждым выстрелом я подходил ближе и остановился в шагах в 6 от свиньи, которая свалилась на сторону, но иногда все еще поднималась и показывала клыки. Подбежавшие туземцы не дали мне времени выстрелить. Один копьем пробил ей бок, другое копье пролетело мимо, а из 3 стрел... одна, палам, с широким плоским бамбуковым наконечником, вонзилась в шею животного. Оно имело еще настолько силы, что несколькими движениями освободилось от копья и стрелы, конец которой остался в ране. Желая покончить с нею, я подошел с противоположной стороны, хотя охотники и кричали мне, чтобы я не подходил, и, выбрав момент, вонзил свой длинный нож по рукоятку ей в бок, немного позади передней конечности. Струя теплой крови покрыла мою руку, и животное окончательно свалилось. Окружившие нас туземцы единогласно объявили свинью моею и стали расхваливать мое табу и меня самого. Далекие крики возвестили о том, что можно рассчитывать еще на добычу. Я снова зарядил ружье. Охотники один за другим удалились, раздраженные первой неудачей. Я же, найдя удобную кочку, сел и стал ждать. Вдали слышались крики «Буль! Буль! Буль!». Голоса издали призывали меня. Затем туземцы вернулись и рассказали мне, что там были еще две свиньи, но они ушли, потому что не было меня и моего табу. Партия людей Бонгу пришла объявить, что они убили одну свинью, но что при этом Саул, которого она повалила, был так ею искусан, что бок, рука, голова и глаз были все в крови, когда его отвели в Бонгу. В свою очередь, мои спутники рассказали о наших похождениях, о табу и о большом буль Маклая. Мы отправились к убитому животному, и на вопрос, куда его нести, я сказал, что беру голову и заднюю ногу себе, а прочее отдаю людям Бонгу, что, оставив ружье дома, я пойду в Бонгу перевязать раненого Саула и что приглашаю всех ко мне покурить моего табаку. Все остались довольны, и мы двинулись вперед длинной процессией. Туземцев было человек 40. Когда они расположились, куря на площадке Гарагаси, я увидал животное, о котором уже говорил выше, называемое туземцами Габенеу. Приобретя его, а также несколько экземпляров других животных для коллекции, я поспешил в Бонгу к раненому. Меня встретили плачущие женщины и его сын. Кроме множества мелких ран, оказались две глубокие на руке, одна сбоку живота, несколько других около глаза, на лбу, за ухом, на шее, но все это были только царапины. Его товарищи, думая, что Саул справится один со свиньей, которая уже была довольно сильно поранена, занялись другой и не видели происшедшей с ним катастрофы. Я потребовал воды, нагрел ее, обмыл раны, затем смазал карболовым маслом и перевязал. Присутствующие внимательно следили за моими движениями, повторяя, что я хороший человек. Солнце стояло низко, когда я пришел в Гаренду, где, между тем, Борову опалили щетину и ждали меня, чтобы я взял свою часть. Я отрезал голову и заднюю ногу, и, несмотря на приглашение ночевать или, вернее, провести с туземцами бессонную ночь, взвалил на плечо добычу сегодняшнего дня и отправился домой. Удары в Барум в Гаренду возвестили соседним деревням о начале Ай, который должен был продолжаться всю ночь и весь завтрашний день. Лунная ночь была тиха, и звуки труб и других инструментов доносились очень внятно. Отдохнув часа два и не будучи в состоянии заснуть, я вздумал отправиться снова в Гаренду, желая вполне познакомиться с папуасским Ай и взглянуть, что они делают по ночам во время этих пиршеств. Я взял с собою Ульсона, которому очень хотелось побывать во время Ая в деревне. Подходя к площадке Ая, я закрыл свет фонаря и тихо приблизился. На площадке пылал большой костер, над которым был устроен род большой жаровни, более 1 метра высоты, 2 метров длины и около 1 метра ширины. На ней пеклись куски свинины. Кругом, сидя, лежа, стоя, туземцы занимались своей музыкой. Каждый по обыкновению старался заглушить остальных своим инструментом. Некоторые спали. Жир, в изобилии капавший из жаровни, увеличивал по временам пламя, освещавшее всю картину. Раздавшийся внезапно звук моего свистка заставил на несколько минут смолкнуть нестроенную музыку, потом послышались возгласы «О, Маклай Гена! Анди Гена!». Я отыскал себе удобное место на циновке, но оставался недолго, так как замолкнувшая была музыка возобновилась с новой силой.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 16 июля. Туземцы окрестных деревень снова заняты выжиганием травы и охотой, от которой я сегодня отказался. Хотел сделать портрет Налая, но он и другие около него стоявшие туземцы заявили, что если я это сделаю, он скоро умрет. Странно, что в Европе существует подобное же поверье. 17 июля. Был снова в Бонгу у раненого. Около нас собралось целое общество, но каждый был чем-нибудь занят. Один кончал новую удия-сап и скреб ее раковиной. Другой такой же раковиной заострял концы своего юра. Третий уже ножом, полученным от меня, строгал конец своего копья, сломанного во время последней охоты. Женщины искали в шее в головах мужчин, дети и подростки были заняты тем же. Две женщины распространяли свою любезность и на собак, и ловили у них блох, причем собаки послушно лежали у них на коленях. Когда я собрался идти, Бугай, один из жителей Гаренду, также поднялся, чтобы идти со мною. У берега моря он подошел к дымящемуся толстому стволу, прибитому давным-давно приливом. К моему удивлению, он стал с большим аппетитом глотать целые пригоршни золы. Не понимая, что это за особенное дерево, я также попробовал золу, и она оказалась приятного соленого вкуса. Этот ствол, долго носимый волнами, источенный морскими животными, вобрал в себя такое количество соли, что зола его отчасти может заменить обыкновенную соль. Бугай сказал мне, что золу эту многие едят с бау, аяном и другими кушаньями. Для меня это очень полезное открытие. Моя соль уже совсем на исходе, и я все ем без соли, за исключением мяса. Я обратил внимание на нож, заткнутый за браслет Бугая, сделанный из кости животного, которого я еще здесь не видел. Оно называется туземцами тиболь и водится в лесах, но встречается также на полях Хунана. По словам туземцев, тиболь имеет длинный толстый хвост и высоко прыгает. 31 июля. Несколько туземцев приехало в Гарагаси на своих пирогах. Некоторые по обыкновению уселись у самой лестницы, ведущей к моей веранде. Болтали об охоте, просили перьев и так далее. Вдруг один из них, точно ужаленный, в два прыжка соскочил с лестницы с криками «Маклай, Гена, Гена! Маклай, иди, иди сюда!» Остальные последовали его примеру. Не понимая, в чем дело, я спросил туземцев, но не успел получить ответа, как над головой на крыше услышал сильный удар, и столб пыли ослепил меня. Дождь сучьев разной толщины падал на землю у самой веранды. Некоторые из них были достаточно толсты, чтобы, упав с высоты 70-80 футов, серьезно ранить человека. Оказалось, что Буа, соскочивший первым, услыхал над головой легкий треск и, зная, что он может значить, поднял тревогу. Туземцы очень боятся падения деревьев и сухих сучьев, которые, падая, могут причинить смерть или опасную рану. Уже давно они находят положение моей хижины в Гарагасе небезопасным и весьма часто предлагают или переселиться в Гаренду или Бонгу, или построить новую хижину в другом месте. Отчасти они правы, но возня, сопряженная с постройкой и переселением, так неудобна для меня, что, полагаясь на авось, продолжаю жить здесь». В Бонгу, куда я хожу каждый день перевязывать раны Саула, я присоединился к группе курящих, жующих бетель и разговаривающих, надеясь узнать что-нибудь новенькое из разговора с ними. Завел речь о названиях разных народностей и мест. Желал узнать, имеют ли жители этого берега общее название. Такового, однако, не оказалось, хотя туземцы хорошо понимали, что я желаю знать. Они называли людей, прибавляя к слову «тамо» — название деревни. Рассказывали, что жители деревень в горах на северо-восток, которых называли Тамо-Дева, пробуравливают себе ноздри и вставляют в них перья. Потом разговор зашел о моей хижине, о падении сухих ветвей и так далее. Мне опять предлагали построить новую хижину. Угощение следовало своим обычным порядкам. Сначала выпили кеу, потом, отплевываясь и делая разные гримасы, вызванные горечью напитка, принялись за наскобленный кокос, затем за груды вареного бау, аяна и каинды. В качестве десерта следовало жевание бетеля, а затем курение. Это обыкновенный порядок туземных угощений. Я не принимал участия ни в первом, ни в обоих последних отделах ужина, поэтому отправился ранее других в обратный путь. У одной хижины я остановился, чтобы пропустить целую вереницу женщин. Среди них было много гостей из других деревень. Когда я остановился, около меня собралась группа мужчин. Женщины, выходя из леса и завидя нашу группу, сейчас же весьма заметно изменяли походку и, поравнявшись с нами, потупляли глаза или смотрели в сторону, причем походка их делалась еще более вертлявой, а юбки еще усиленнее двигались из стороны в сторону. Я так запоздал и было так темно, что мне пришлось ночевать в гаренду. Нары оказались гораздо удобнее моей койки и мягче. И, закрывшись новыми циновками, я проспал недурно, хотя несколько раз просыпался от жесткости толстого бамбука, заменявшего подушку. Когда лежишь на спине, бамбук представляет довольно удобную подушку, но она делается неудобной, как только ляжешь на бок. Надо ухитряться спать на спине и не ворочаться.
3: 1 августа. Рассматривая мой метеорологический журнал за 10 месяцев, можно удивиться замечательному постоянству температуры. Редко бывает в тени 32 градуса по Цельсию, большей частью 29 или 30 градусов. Ночью на 7-8, очень редко 10 градусов, холоднее дневного максимума. Притом здесь нет, собственно, дождливого времени года. Дождь распределен довольно равномерно на каждый месяц. Несмотря на приятный климат, одно скверно – лихорадка. 4 августа. 4 или 5 пирог пристали к берегу около Гарагаси. Туземцы из Бонгу принялись усердно колоть в щепки ствол почти в 40 метров длины. Он был принесен приливом еще в марте и пролежал здесь около 5 месяцев. Мне объяснили, что завтра они собираются в Теньгу Мана, и эти щепки отнесут в подарок горным жителям, которые, сжигая их, получат пепел, употребляемый ими вместо соли. В прибрежных деревнях прибавляют к пресной немного морской воды. Горные жители заменяют это пеплом. Нагрузив все пироги, туземцы отправились к себе, обещая вернуться. 9 августа. Приходили люди Бонгу с гостями из Били-Били. Один из прибывших просил очень послушать гармонику Ульсона. Когда последний пошел за нею, туземцы поспешили окутать голову бывшего с ними 5-летнего мальчика своими маль, чтобы тот не видел ай. Когда Ульсон кончил играть и ушел, ребенка освободили. 13 августа. Сидел дома и писал антропологические заметки о туземцах этого берега, которые я намерен послать академику Беру. Пришло очень большое число жителей окрестных деревень, одни только Тамо-Боро, с весьма странной просьбой. Они хотят, чтобы я навсегда остался с ними, взял одну, двух, трех или сколько пожелаю жен и не думал уехать снова в Россию или куда-нибудь в другое место. Они говорили так серьезно, один после другого повторяя то же самое, что видно было, что они пришли с этим предложением после долгих общих совещаний.
2: Я им отвечал, что если я и уеду, в чем я, однако, нисколько не был уверен, то вернусь опять, и что жен мне не нужно, так как женщины слишком много говорят и вообще шумливы, и что этого Маклай не любит. Это их не очень удовлетворило, но они остались, во всяком случае, довольны табаком, который я им роздал. Вот уже 6 месяцев, как Ульсон и я каждый вечер кладем на костер большое бревно, чтобы поддержать огонь до следующего утра, так как приходится быть экономным со спичками. Иногда мы заменяем обыкновенное дерево обрубком, пролежавшим долго в морской воде, и совершенно по-папуаски собираем белый пепел, который и употребляем как соль. Чтобы выпарить морскую воду на огне, нужно слишком много дерева, а для добывания соли посредством испарения на солнце у меня не найдется достаточно большого и плоского сосуда. Я, впрочем, легко и скоро отвык от соли и не замечаю никакого вредного действия для здоровья от ее недостатка. 15 августа. Утром на охоте, когда я шел по тропинке около плантации, шорох между сухими листьями заставил меня остановиться. Прислушиваясь к шуму, я заметил в шагах в 20 между деревьями, около сухого пня, небольшое животное. Это был небольшой кенгуру рыжевато-серого цвета, которого туземцы называют тиболь. Я выстрелил и ранил животное, так что его легко было словить. Очень обрадованный своей добычей, я вернулся домой, немедля забыв, что не застрелил ничего для завтрака или обеда, но мне было не до того, чтобы думать об этом. Вот уже около года, как я здесь, и это был первый экземпляр тиболя, который мне удалось добыть. До этого времени я ни разу не видел подобного. 16 августа. Пригласили меня в Бонгу специально, чтобы попробовать еще

несмотря на какой-то запах гнили. Орех, должно быть, отчасти гниет во время пребывания в морской воде. Принимая во внимание сложность приготовления, трудно догадаться, каким образом туземцы дошли до открытия подобных кушаний. Вся деревня принимает участие в таких экстраординарных угощениях. Видел сегодня в Бонгу самый большой каменный топор, какой только мне случилось встретить. Шириной он был около 12 сантиметров и замечательно хорошо отшлифован. 20 августа. Я сидел в Гаренду, куда пришел за Аяном и разговаривал с окружавшими меня туземцами, как вдруг раздались пронзительные вопли и причитания, совершенно подобные тем, которые я слыхал в Гумбу при похоронах. Голос был женский, и скоро показалась сама плачущая. Обеими руками она закрывала глаза или утирала слезы. Шла медленно и крикливо, нараспев, голосила какие-то слова. Немного поодаль, за ней следовало несколько женщин и детей, также понуря голову, но молча. Я спросил, о чем это плачет и кричит Кололь, имя женщины. Оказалось, что ночью издохла большая свинья плачущей, желая пробраться между кольями забора в огород. Кололь отправилась к себе в хижину и продолжала голосить, как по покойнику. Такая привязанность женщин к свиньям может быть отчасти объяснена тем, что в этих странах, как упоминалось выше, некоторые женщины кормят поросят грудью. Так было и в настоящем случае. Когда я, смеясь, заметил, что свиней много, она отвечала, указывая на груди, что она сама вскормила эту. Подобные сцены случаются здесь в деревнях нередко. При каждой неудаче, потере, смерти обязанности женщин кричать, выть, плакать. Мужчины ходят молча, насупясь, а женщины воют. Двое туземцев принесли издохшую свинью. Она была назначена оселем, которому принадлежала, быть отправленной в Бонгу, куда ее сейчас же и понесли. Такие обоюдные подарки от одной деревни другой, здесь общее правило. При отправке свиньи из Гаренду ударили в барум. Около получаса спустя послышался барум в Бонгу, обозначающий получение свиньи и начало Ая.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 22 августа. Вчера вечером собрался в Били-Били, завязав обе двери не веревкой, а белой ниткой, которой опутал их, как паутиной. Ночью ветер был слаб, зыбь, однако, значительная. К рассвету после небольшого шквала с дождем с норд-норд-веста совсем заштилило. Через час гребли, очень утомительный по случаю штиля и солнечного жара, мы подошли близко к Били-Били. Туземцы толпой шли вдоль берега, распевая песни, в которые часто вплетали мое имя. Несколько пирог выехало к нам навстречу, и жители Били-Били, стараясь говорить на диалекте бонгу, который я понимаю, на перерыв уверяли меня, как они рады моему приезду. Красивый островок с густой растительностью, толпа туземцев у берега, разукрашенных цветами и листьями, пироги вокруг шлюпки, песни, громкий разговор, шутки и крики туземцев — все это живо напоминало мне описание островитян Тихого океана первыми мореплавателями. Выбрав место у берега, я направил туда мою шлюпку. Отдохнув, я занялся рисованием. Рисовал, что приходилось. И хижины, и пироги, делал и портреты, снимал факсимиле с разных папуасских орнаментов, выцарапанных на бамбуке.

0: Обходя деревню, я останавливался около многих хижин. Около одной из них несколько туземцев работало над большим веслом, причем можно было видеть, как железо легко вытесняет из употребления в качестве орудий раковины и камень. Небольшой обломанный гвоздь, тщательно обточенный на камне в виде долота, в руках искусного туземца оказался превосходным инструментом для вырезания прямолинейных орнаментов. Работа была долгая, но все же гораздо легче и проще резьбы камнем или раковиной. У многих хижин висели вновь выкрашенные белой и красной краской щиты, которые не встречаются у моих соседей, но в большом употреблении у жителей других островков, как, например, Тиара и Митебох. Они сделаны из одного куска дерева, круглы, имеют от 70 сантиметров до 1 метра в диаметре и около 2 сантиметров толщины. На передней стороне, около края, вырезано 2 концентрических круга. Фигуры посередине представляют значительное разнообразие. Щиты эти раскрашиваются только в исключительных случаях. Некоторые из туземцев, желая показать мне свою ловкость, схватили копья, взяли щит на левую руку так, чтобы середина его приходилась почти у плеча, и стали производить разные воинственные эволюции. Причем щит закрывал голову и грудь и мог в значительной степени защитить их от стрел и копий. 24 августа. С утра почти вся мужская молодежь отправлялась на 4 пирогах на особенный пир, или, вернее, бал в Богатим. Туда им ветер попутный. Физиономии молодых людей, которых я знал хорошо, были так разрисованы, что я должен был пристально вглядываться в знакомые лица, чтобы распознать их. До такой степени обыкновенное выражение и черты лица изменялись несколькими цветными узорами. Сари различных форм и небольшие барабаны, употребляемые во время пляски, не были забыты. Отправляясь совсем готовые к своим пирогам, туземцы в угоду мне произвели на отлогом сыром «Был отлив» песчаном берегу род репетиции пляски, которую должны будут исполнять вечером в Богатим. При этом они держали в зубах свои сари, представлявшие курьезно украшенные белыми раковинами языки. В левой руке у них было по небольшому барабану, в который они ударяли правой рукой. При пляске, состоявшей из плавных движений, они не только пели, причем вследствие держания сари в зубах пение их имело странный звук, но и ударяли в барабан, который то опускали к земле, то поднимали над головой. Пляска была в высшей степени оригинальной. 25 августа. Проснувшись ночью и видя, что погода хорошая, я оделся, зажег фонарь и отправился будить Каина и Гада, с которыми должен был отправиться в Тиару. После нескольких отговорок Каин разбудил Гада. Они достали парус и весла. Я перенес в небольшую пирогу разные вещи для обмена и для подарков и стал ждать у берега своих спутников. Размахивая горящими палками, они принесли мачту, парус и свои подарки. Отправляясь в гости, туземцы всегда берут с собою подарки и вещи для обмена, в чем они сами имеют избыток. Луна вышла из-за туч и таинственно проглядывала между пальмами, освещая живописную картину деревни, спокойного моря и группу работавших у пироги. Я поместился на платформе или на кобумбарле по одну сторону мачты со всеми своими вещами. На другой стороне горел небольшой костер в сломанном большом горшке. На носу и на корме, в специально устроенных местах, поставлены были копья, луки и стрелы обоих туземцев. Один из них поместился впереди платформы, другой — на корме, чтобы грести и, кроме того, управлять парусом и рулем. Около 3 часов утра все было готово. И пирога на диалекте били-били «кобум» была стащена в море. Вскочив в нее, Каин и Гад принялись грести, так как у берега ветер был еще слаб. Пирога без шума стала двигаться вперед. Я решил, что всего рациональнее для меня продолжать прерванный сон, так как этот берег я увижу днем, а ночь была слишком темна, и нельзя было разглядеть ничего, кроме силуэтов деревьев, выступавших над общим уровнем леса. Упругая бамбуковая настилка платформы представляла довольно удобную койку, и я отлично проспал более часа. Меня разбудил Гад, предупреждая, что я сожгу свой башмак, так как, потянувшись во сне, я положил одну ногу почти что на костер. Туземцы попросили у меня табаку, закурили свои сигары и стали расспрашивать меня о России, о людях, живущих не только в России, но и на Луне, и на звездах. Между прочим, я узнал, что планету Венеру они называют Бой. Созвездие пояса Ориона — Даманг, Плеяды, Боресси. Когда мы прошли островок Ямбомбу, мне показалось, что берег образует в этом месте залив. Рассвет, однако, показал, что предполагаемый залив кончается проливом, и мы скоро очутились в нем. С обеих сторон берег представлял поднятый коралловый риф, покрытый густой растительностью. На юге находилась оконечность материка Новой Гвинеи, которую туземцы называют Бейле. На севере – остров Грагер с деревнями Гада-Гада и Митебух. Мы вошли в значительную бухту с островками разной величины, образовавшими целый архипелаг. Они одинаково образованы поднятым коралловым рифом и покрыты лесом. По мере того, как мы подвигались, я записывал имена островков.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
0: Солнце показалось на горизонте и осветило архипелаг, спокойную поверхность бухты и далекие горы. Пролив между материком Новой Гвинеи и Грагером совершенно безопасен. И бухта с ее многочисленными островками, огражденная со стороны моря рифом, представляющим, впрочем, несколько проходов, может служить хорошей гаванью. Этой бухте мне надо будет подыскать имя, так как, хотя каждый островок имеет свое название, бухта именуется туземцами просто морем. Мы обогнули три небольших острова. На одном росли кокосовые пальмы и были расположены плантации жителей Гада-Гада. Пять или шесть других необитаемы. В глубине, на юг, находится устье значительной речки. Продолжая плыть дальше, мы обогнули средний из трех необитаемых островов и увидели, наконец, цель нашей экскурсии – остров Тиару. Группа кокосовых пальм и вытащенные на берег пироги означали, что здесь пристань деревни. Мои спутники принарядились, надели новые пояса, взбили большими гребнями волосы и принялись усердно грести. Можно было различить толпу собравшихся тиарцев, которые, завидя пирогу из били-били, вышли к берегу. Многие громко звали меня по имени. Как только пирога подошла к песчаному берегу, она была разом вытащена высоко на песок целой толпой туземцев. Я сошел с платформы и, раздав окружавшим нас жителям Тиары свои вещи, отправился в деревню, где нам указали большую хижину, в которой были поставлены привезенные мною столик и складная скамейка. Среди обступивших меня туземцев я узнал троих, которые были в Гарагасе месяца два тому назад. Имена их занесены в мою записную книжку. Взяв ее из кармана, я нашел страницу и прочел громко их имена. Очень удивленные и вместе с тем обрадованные, они один за другим, по мере того, как я произносил их имена, подходили ко мне и по моему знаку усаживались у моих ног. Потом целый день они почти не отходили от меня, стараясь услужить мне, чем и как могли. Каин и Гад также почти не покидали меня. Вся толпа жителей Тиары образовала большой полукруг, молча глядя на меня и на привезенные вещи, при этом я мог удобно разглядеть их физиономии. Здесь, как и в других местах, между совсем плоским и выдающимся немного носом имелись десятки переходов, и, выбрав из целой деревни две крайности, можно представить физиономии двух весьма различных типов. Но эти отличия, чисто индивидуальные, в чем можно убедиться, рассмотрев физиономии остальных, представляющие всевозможные переходы от одного типа к другому. Я раздал около полуфунта табаку, нарезанного небольшими кусками. Этого хватило только пожилым. Из молодых табак получили лишь немногие, преимущественно обладающие более красивыми физиономиями. Пока они курили, я занялся рисованием хижин, которые, как и многие в Били-Били, были построены на столбах более 1 метра высоты, но, как и вообще все папуасские хижины, состояли преимущественно из крыш. Я обошел затем всю деревню. Она была немала, но не отличалась такой чистотой и уютностью, как деревни моих соседей. Вернувшись к прежнему месту, я застал туземцев, готовящими нам обед. За розданный табак жители Тиары принесли мне по стреле, от которых я не отказался, так как они были очень красиво вырезаны. После обеда я обошел остров и сделал эскиз архипелага на запад и юго-запад. Наш кобум был уже нагружен и готов в обратный путь. Все население деревни высыпало на берег посмотреть на отъезд. Пирога оказалась очень нагруженной подарками разного рода, предназначенными тиарцами для моих спутников. Около Грагера навстречу нам выехала пирога, и несколько человек усердно просили меня заехать к ним. Я не согласился, так как было поздно. 26 августа. Утром, когда я собирался в путь, вернулась пирога с молодежью и с богатым. У всех был очень усталый вид. На прощание, желая подарить туземцам что-нибудь и не имея уже ни кусочка табаку, я придумал очень простое средство дать каждому что-нибудь для него полезное. Я разбил привезенную с холодным чаем бутылку на кусочки величиной серебряный четвертак. Таких кусочков из одной бутылки вышло несколько сотен. Стекло, будучи для туземцев очень важным материалом, оно служит для бритья, шлифования дерева и вырезания орнаментов, доставило им огромное удовольствие. Вся деревня, даже женщины и дети, собрались около шлюпки, протягивая руки. Дома нашел все в порядке, хотя по разным обстоятельствам я уверен, что немало туземцев побывало в Гарагасе во время моего отсутствия. Но они не могли удовлетворить своего любопытства, найдя двери опутанными веревкой и ниткой. Вероятно, они думают, что если дотронуться до веревки у дверей, на них посылаются со всех сторон выстрелы, или, если прикоснуться к нитке, с ними приключится какое-нибудь несчастье. 30 августа. Отправился в Богатим и, подходя к берегу, где я был 11 месяцев тому назад с офицерами Витязя, я увидел толпу туземцев, которые присели, когда шлюпка приставала, и оставались в этом положении до тех пор, пока я не приказал им вытащить ее на берег, что было немедленно исполнено. Я обошел деревню, которая мне показалась самой большой между всеми расположенными вокруг бухты Астролябии. На большой площадке виднелись еще следы плясок, в которых участвовали жители Били-Били. Высокая барла была украшена зеленью разного рода, которую еще не успели снять, а кушанья, приготовленные по случаю пиршества, доедались туземцами, подогретыми еще и сегодня, то есть на третий день после праздника. Мне также был подан большой кусок ай-буль, свиньи, убитой по случаю ая. Несмотря на все старания, я не мог достать черепа с нижней челюстью. Были принесены 2, но без нее. Коды Боро снова заговорил о моем поселении в Богатем и, желая подтвердить свои слова положительными доводами, повел меня через всю деревню к хижине, откуда вызвал молодую, здоровую, довольно красивую девушку. Что он ей сказал, я не понял. Она же поглядела на меня и, улыбнувшись, юркнула назад. Коды Боро объяснил мне, что я могу взять ее себе в жены, если поселюсь в Богатем, и повел меня далее. Выйдя из деревни, мы подошли к высокой изгороди плантации, перелезли через высокий порог и направились к группе работающих женщин. Коды снова позвал одну. То была недурненькая девочка лет 14-15. На этот раз я уже знал, что означало его вызывание, и сейчас же покачал головой. Коды, не теряя надежды найти для меня подходящую невесту, кивнул головой, указывая языком по направлению нескольких девушек. Кроме указания рукой или кивком головы в каком-нибудь определенном направлении, туземцы иногда заменяют эти жесты высовыванием кончика языка то направо, то налево, смотря по месту нахождения указываемого предмета. Этот смотр невест мне надоел, и я вернулся в деревню, не слушая больше коды. 31 августа. Закрывшись флагом, я провел ночь неплохо. Не обошлось, однако, без попытки со стороны коды привести в исполнение, пользуясь темнотой ночи, те планы, которые потерпели фиаско днем. Хотя, ложась спать, я был один в хижине, около моей барлы не раз слышались женские голоса. Я решил игнорировать это и спать. Утром при восходе солнца нарисовал панораму гор юго-восточного берега залива. Я приобрел за нож «Орлан-Ай». Тайком обходя хижины позади, Коды привел меня к небольшой Буамбрамре, где показал мне «Орлан-Ай». Когда я согласился дать за него нож, он завернул Ай в циновку и с той же заботливостью, чтобы нас никто не видел, повел меня назад к шлюпке, сам неся тщательно завернутый Орлан-Ай, и положил его сам под банки в шлюпку, обложив сверток кокосами, которые уже там лежали. Когда шлюпку столкнули в море, все туземцы опять присели, пока Ульсон поднимал парус, а я, сидя у руля, не прокричал им прощального «Эаба» и «Эмеме». При порядочном ветре я скоро добрался до дома, где все нашел в исправности.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Осел и заяц.
1: Осел не птица, он не горазд летать. Однако ж для него не в первый раз хвостать, мычать и рот зверей всех уверять, что молодец и он летать. Что он под облака взовьется, как синица, или царица, орлица. А заяц тут: «Ну, ну-ка полети! Ах ты, косой, трусиха!» Осел рычит: «Летаю, как орлиха, но не хочу. Пожалуй, захоти». Так мудро заяц отвечает. Осел бежит, скакает и... В яму хлоп! Не суйся в ризы, коль не поп.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Осел и заяц». Читал Денис Беспалый.

0: мыши.
1: Сестрица, знаешь ли, беда, на корабле мышь-мыши говорила. Ведь оказалась течь, внизу у нас вода. Чуть не хватило, до самого мне рыла. А правда, так она лишь лапки замочила. И что диковинки? Наш капитан или с похмелья, или пьян. Матросы все один ленивее другого. Ну, словом, нет порядку никакого. Сейчас кричала я во весь народ, что ко дну наш корабль идет. Куда? Никто и ухом не ведет. Как будто пложные я распускала вести. А ясно, только в трюм лишь стоит заглянуть, что кораблю часа не дотянут. Сестрица, неужели нам гибнуть с ними вместе? Пойдем же, кинемся скорее с корабля. Авось недалеко земля. Тут в океан мои затейницы спрыгнули и утонули. А наш корабль, рукой искусную Вадим, достигнул пристани и цел, и невредим. Теперь пойдут вопросы. А что же капитан и течь? И что матросы? Течь слабая, и та в минуту унята. А остальное — клевета.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Мыши. Читал Игорь Тарадайкин.
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел встречу с главой Министерства иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики, сообщил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президент России передал самый теплый привет Ким Чен Ину и высоко оценил двусторонние отношения России и КНДР. Владимир Путин также поблагодарил руководство и народ страны за помощь в проведении специальной военной операции, добавил Дмитрий Песков. Президент подчеркнул, что подвиги военных КНДР никогда не будут забыты. Российские войска освободили вольное в Днепропетровской области. В ходе боестолкновений противник потерял до взвода военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Ранее стало известно, что освобождение Красного Лимана находится на завершающей стадии. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена, подчеркнул начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке Святые Горы, а также уничтожает формирование противника в Светогорске и Щурово.
1: Кроме того, в районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане, добавили в военном ведомстве. Россиянам не нужно будет подавать заявление для получения уведомления по налогам. Все граждане с подтвержденной учетной записью с августа будут получать их в личном кабинете портала госуслуги. Те, кто не пользуется ресурсом, продолжат получать уведомления заказным письмом. В Госдуме агентству ТАСС объяснили, что автоматизация особенно важна для предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги и подоходный налог, как физические лица. Новый порядок снижает риск получения налогов с опозданием и начисления пеней, а электронное уведомление будет сразу содержать всю необходимую информацию. Мошенники придумали новую схему, направленную на российских студентов. Злоумышленники стали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаться получить доступ к учебным записям граждан на портале госуслуги. Аферисты просят поставить электронную подпись в ведомостях о посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС. И о погоде. Гроза пройдет в московском регионе в понедельник. На фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь. Возможно, усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
3: Глава 6. «Вот вы все теперь, — начал князь, — смотрите на меня с таким любопытством, что, не удовлетворяя его, вы на меня, пожалуй, и рассердитесь. Нет, я шучу, — прибавил он поскорее с улыбкой. Там были все дети. Я все время был там с детьми, с одними детьми. Это были дети той деревни, вся ватага, которая в школе училась». Я не то чтоб учил их, о нет, там для этого был школьный учитель, Жюль Тибо. Я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними. И все мои 4 года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им все говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети, наконец, без меня обойтись не могли». И все вокруг меня толпились, а школьный учитель даже стал мне, наконец, первым врагом. У меня много стало там врагов, и все из-за детей. Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребенку можно все говорить, все. Меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей. Отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать, под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль. И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. «О Боже, когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть. Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете». Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю. А Тибо просто мне завидовал. Он сначала все качал головой и дивился, как это дети у меня все понимают, а у него почти ничего. А потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми? Через детей душа лечится. Там был один больной в заведении Шнейдера, один очень несчастный человек. Это было такое ужасное несчастье, что подобное вряд ли и может быть. Он был отдан на излечение от помешательства. По-моему, он был непомешанный, он только ужасно страдал. Вот и вся его болезнь была. И если бы вы знали, чем стали под конец для него наши дети. Но я вам про этого больного потом лучше расскажу. Я расскажу теперь, как это все началось. Дети сначала меня не полюбили. Я был такой большой, я всегда такой мешковатый. Я знаю, что я и собой дурен. Наконец и то, что я был иностранец. Дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями в меня стали кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари. А я всего один раз поцеловал ее. «Нет, не смейтесь», — поспешил остановить князь усмешку своих слушательниц. Тут вовсе и не было любви. Если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне. Она была из нашей деревни. Мать ее была старая старуха, и у ней в их маленьком совсем ветхом домишке в два окна было отгорожено одно окно по дозволению деревенского начальства. Из этого окна ей позволяли торговать снурками, нитками, табаком, мылом, все на самые мелкие гроши. Тем она и пропитывалась. Она была больная, и у ней все ноги пухли, так что все сидело на месте. Мари была ее дочь, лет 20, слабая и худенькая. У ней давно начиналась чахотка, но она все ходила по домам в тяжелую работу наниматься паденно. Мыла полы, белье, дворы обметала, скот убирала. Один проезжий французский комми соблазнил ее и увез. А через неделю на дороге бросил одну и тихонько уехал. Она пришла домой, побираясь, вся испачканная, вся в лохмотьях, с ободранными башмаками. Шла она пешком всю неделю, ночевала в поле и очень простудилась. Ноги были в ранах, руки опухли и растрескались. Она, впрочем, и прежде была собой нехороша. Глаза только были тихие, добрые, невинные. Молчалива была ужасно. Раз прежде еще она за работой вдруг запела, и я помню, что все удивились и стали смеяться. «Мария запела! Как? Мария запела!» И она ужасно законфузилась и уж навек потом замолчала. Тогда еще ее ласкали, но когда она воротилась больная и истерзанная, никакого-то к ней сострадания не было ни в ком. Какие они на это жестокие! Какие у них тяжелые на это понятия! Мать первая приняла ее со злобой и с презрением. «Ты меня теперь обесчестила». Она первая ее и выдала на позор. Когда в деревне услышали, что Мари воротилась, то все побежали смотреть Мари. И чуть не вся деревня сбежалась в избу к старухе. Старики, дети, женщины, девушки — все такую торопливую, жадную толпой. Мари лежала на полу у ног старухи, голодная, оборванная, и плакала. Когда все набежали, она закрылась своими разбившимися волосами и так и приникла ничком к полу. Все кругом смотрели на нее, как на гадину. Старики осуждали и бранили, молодые даже смеялись. Женщины бранили ее, осуждали, смотрели с презрением, таким, как на паука какого. Мать все это позволила. Сама тут сидела, кивала головой и одобряла. Мать в то время уж очень больна была и почти умирала. Через 2 месяца она и в самом деле померла. Она знала, что она умирает, но все-таки с дочерью помириться не подумала до самой смерти. Даже не говорила с ней ни слова, гнала спать в сени, даже почти не кормила. Ей нужно было часто ставить свои больные ноги в теплую воду. Мари каждый день обмывала ей ноги и ходила за ней. Она принимала все ее услуги молча и ни одного слова не сказала ей ласково. Мари все переносила. И я потом, когда познакомился с нею, заметил, что она и сама все это одобряла. И сама считала себя за какую-то самую последнюю тварь. Когда старуха слегла совсем, то за ней пришли ухаживать деревенские старухи. По очереди. Там так устроено. Тогда Марии совсем уже перестали кормить. А в деревне все ее гнали, и никто даже ей работы не хотел дать, как прежде. Все точно плевали на нее. А мужчины даже за женщину перестали ее считать. Все такие скверности ей говорили. Иногда, очень редко, когда пьяные напивались в воскресенье, для смеху бросали ей гроши. Так, прямо на землю. Мария молча поднимала. Она уже тогда начала кашлять кровью. Наконец, ее отрепья стали уж совсем лохмотьями, так что стыдно было показаться в деревне. Ходила же она с самого возвращения босая. Вот тут-то, особенно дети, всею ватагой, их было человек 40 слишком школьников, стали дразнить ее и даже грязью в нее кидали. Она попросилась к пастуху, чтобы пустил ее коров стеречь, но пастух прогнал. Тогда она сама, без позволения, стала со стадом уходить на целый день из дому. Так как она очень много пользы приносила пастуху, и он заметил это, то уж не прогонял ее, иногда даже ей остатки от своего обеда давал, сыру и хлеба. Он это за великую милость своей стороны почитал. Когда же мать померла, то пастор в церкви не постыдился всенародно опозорить Мари. Мари стояла за гробом, как была, в своих лохмотьях и плакала. Сошлось много народу смотреть, как она будет плакать и за гробом идти. Тогда пастор, он еще был молодой человек, и вся его амбиция была сделаться большим проповедником. Обратился ко всем и указал на Мари. Вот кто была причиной смерти этой почтенной женщины. И неправда, потому что та уже 2 года была больна. Вот она стоит перед вами, не смеет взглянуть, потому что она отмечена перстом Божиим. Вот она босая и в лохмотьях, пример тем, которые теряют добродетель. Кто же она? Это дочь ее. И все в этом роде. И представьте, эта низость почти всем им понравилась. Но тут вышла особенная история. Тут вступились дети. Потому что в это время дети были все уже на моей стороне и стали любить Мари. Это вот как вышло. Мне захотелось что-нибудь сделать Мари. Ей очень надо было денег дать, но денег там у меня никогда не было ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка. Я ее продал одному перекупщику. Он по деревням ездил и старым платьем торговал. Он мне дал 8 франков. А она стоила верных 40. Я долго старался встретить Мари одну. Наконец мы встретились за деревней у изгороди, на боковой тропинке в гору, за деревом. Тут я ей дал 8 франков и сказал ей, чтобы она берегла, потому что у меня больше уж не будет. А потом поцеловал ее и сказал, чтобы она не думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение, и что целую я ее не потому, что влюблен в нее, а потому что мне ее очень жаль, что я с самого начала ее нисколько за виноватую не почитал, а только за несчастную. Мне очень хотелось тут же и утешить, и уверить ее, что она не должна себя такую низкую считать перед всеми. Но она, кажется, не поняла. Я это сейчас заметил, хотя она все время почти молчала и стояла предо мною, потупив глаза и ужасно стыдясь. Когда я кончил, она мне руку поцеловала. И я тотчас же взял ее руку и хотел поцеловать, но она поскорее отдернула. Вдруг в это время нас подглядели дети, целая толпа. Я потом узнал, что они давно за мной подсматривали. Они начали свистать, хлопать в ладошки и смеяться. А Мари бросилась бежать. Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями кидать. В тот же день все узнали, вся деревня. Все обрушились опять на Марии. Ее еще пуще стали не любить. Я слыхал даже, что ее хотели присудить к наказанию. Но, слава Богу, прошло так. Зато уж дети ей проходу не стали давать. Дразнили пуще прежнего, грязью кидались, гонят ее. Она бежит от них своей слабой грудью. Задохнется, они за ней кричат, бронятся. Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал им говорить. Говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя все еще бронились. Я им рассказал, какая Мария несчастная. Скоро они перестали брониться и стали отходить молча. Мало-помалу мы стали разговаривать. Я от них ничего не таил. Я им все рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Иные, встречаясь с ней, стали ласково с ней здороваться. Там в обычае, встречая друг друга, знакомые или нет, кланяться и говорить «здравствуйте». Воображаю, как Мари удивлялась. Однажды две девочки достали кушанье и снесли к ней, отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мари расплакалась и что они теперь ее очень любят. Скоро и все стали любить ее, а вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали часто приходить ко мне и все просили, чтобы я им рассказывал. Мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился, и читал все только для того, чтобы им потом рассказать. И все 3 года потом я им рассказывал. Когда потом все меня обвиняли, Шнейдер тоже, зачем я с ними говорю, как с большими, и ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они и без того все знают, как не таи от них, и узнают, пожалуй, скверно, а от меня не скверно узнают. Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком. Они не согласны были. Я поцеловал Марии еще за 2 недели до того, как ее мать умерла. Когда же пастор проповедь говорил, то все дети были уже на моей стороне. Я им тотчас же рассказал и растолковал поступок пастора. Все на него рассердились, а некоторые до того, что ему камнями стекла в окнах разбили. Я их остановил, потому что уж это было дурно. Но тотчас же в деревне все узнали. И вот тут и начали обвинять меня, что я испортил детей. Потом все узнали, что дети любят Марии, и ужасно перепугались. Но Мария уже была счастлива. Детям запретили даже встречаться с нею, но они бегали потихоньку к ней в стадо довольно далеко, почти в полверсти от деревни. Они носили ей гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтобы обнять ее, поцеловать, сказать «Я люблю вас, Мария», а потом, стремглав, бежать назад. Мария чуть с ума не сошла от такого внезапного счастья. Ей это даже и не грезилось. Она стыдилась и радовалась, а главное, детям хотелось, особенно девочкам, бегать к ней, чтобы передавать ей, что я ее люблю и очень много о ней им говорю. Они ей рассказали, что это я им все пересказал, и что они теперь ее любят и жалеют, и всегда так будут. Потом забегали ко мне и с такими радостными, хлопотливыми личиками передавали, что они сейчас видели Мари и что Мари мне кланяется.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
3: По вечерам я ходил к водопаду. Там было одно совсем закрытое со стороны деревни место, и кругом росли тополи. Туда-то они ко мне по вечерам избегались, иные даже украдкой. Мне кажется, для них была ужасным наслаждением моя любовь к Марии. И вот в этом одном, во всю тамошнюю жизнь мою, я и обманул их. Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Марии, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было. Я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал и показывал вид, что они угадали. И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца. Им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый Леон так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали ей и башмаки, и чулки, и белье, и даже какое-то платье. Как это они ухитрились, не понимаю. Все и ватагой работали. Когда я их расспрашивал, они только весело смеялись, а девочки били в ладошки и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с Мари. Она уж становилась очень больна, едва ходила. Наконец, перестала совсем служить пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне, там у одной почти прямой отвесной скалы был выступ. Она садилась в самый угол, от всех закрытой, на камень, и сидела почти без движений весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходило. Она уже была так слаба от чахотки, что все больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к скале и дремала. Тяжело дыша, лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на висках. Так я всегда заставал ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Мари тотчас же вздрагивала, открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это было счастьем. Она все время, как я сидел, дрожала и плакала. Правда, несколько раз она принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обыкновенно становились неподалеку и начинали нас стеречь от чего-то и от кого-то. Это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мария опять оставалась одна, по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислонясь головой к скале. Она, может быть, о чем-нибудь грезила. Однажды поутру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в пустом своем доме. Дети тотчас же узнали, и почти все перебывали у ней в этот день навестить ее. Она лежала в своей постели одна денехонька. 2 дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди. Но потом, когда в деревне прослышали, что Мария уже в самом деле умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи, сидеть и дежурить. В деревне, кажется, стали жалеть Мари. По крайней мере, детей уже не останавливали и не бронили, как прежде. Мари все время была в дремоте. Сон у ней был беспокойный. Она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно, иногда только на 1 минуту, чтобы только сказать «Здравствуй, наша добрая Мари». А та только завидит или заслышит их, вся оживлялась и тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великою преступницей. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: «Мы тебя любим, Мари!» Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, перед закатом солнца, я к ней заходил. Кажется, она меня узнала. И я в последний раз пожал ей руку. Как иссохла у ней рука. А тут вдруг наутро приходят и говорят мне, что Мария умерла. Тут детей и удержать нельзя было. Они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было. Так только из любопытства зашли некоторые, но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали. Все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Марии постоянно почиталась детьми. Они убирают ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих похорон и началось на меня главное гонение всей деревни из-за детей. Главные зачинщики были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной, а Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки виделись, издалека объяснялись знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии это все уладилось, но тогда было очень хорошо. Я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В последний год я даже почти помирился с Тибо и пастором. А Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной системе с детьми. Какая у меня система? Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль. Это уж было перед самым моим отъездом. Он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок. То есть вполне ребенок. Что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый. И так и останусь, хотя бы я до 60 лет прожил. Я очень смеялся. Он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький. Но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими. И это я давно заметил. Не люблю, потому что не умею. Что бы ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то. Я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам. А товарищи мои всегда были дети. Но не потому, что я сам был ребенок, а потому что меня просто тянуло к детям. Когда я еще в начале моего житья в деревне, вот когда я уходил тосковать один в горы, когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы всю эту ватагу, шумную, бегущую, с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие, вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы, потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, пока вместо школы до дому добегали. Я и забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти 3 года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди. Вся судьба моя пошла на них. Я никогда не рассчитывал покидать деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я все буду там. Но я увидал, наконец, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня. А тут подвернулось дело, до того, кажется, важное, что Шнейдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может быть, моя участь совсем переменится, но это все не то и не главное. Главное в том, что уже переменилась вся моя жизнь. Я там много оставил, слишком много. Все исчезло. Я сидел в вагоне и думал: теперь я к людям еду. Я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным. Больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, так пусть. Меня тоже за идиота считают все почему-то. Я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота. Но какой же я идиот теперь? К когда я сам понимаю, что меня считают за идиота. Я вхожу и думаю, вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они не догадываются. У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они уже успели мне написать, то тут только я и понял, как я их любил. Очень тяжело получить первое письмо. Как они тосковали, провожая меня. Еще за месяц начали провожать. Леон уезжает навсегда. Мы каждый вечер собирались по-прежнему у водопада и все говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде. Только расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех по одному, для того только, чтобы обнять и поцеловать меня наедине, не при всех. Когда я уже отправлялся на дорогу, всей гурьбой провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в версте. Они удерживались, чтобы не плакать. Но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал. Только для того и останавливал всю толпу. А мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон, и вагон тронулся, они все мне прокричали «Ура!» и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел. Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, я теперь очень всматриваюсь в лица, и услышал ваши первые слова, то у меня в первый раз с того времени

лицо. «У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть. Душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похожий, как у Гальбейновой Мадонны в Дрездене. Ну, вот и про ваше лицо. Хорош я угадчик. Сами же вы меня за угадчика считаете. Но про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна, — обратился он вдруг к генеральше, — про ваше лицо уж мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок. Во всем, во всем. Во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких летах. Вы ведь на меня не сердитесь, что я это так говорю? Ведь вы знаете, за кого я детей почитаю. И не подумайте, что я с простоты так откровенно все это говорил сейчас вам про ваши лица. О нет, совсем нет. Может быть, и я свою мысль имел».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
2: Глава 7. Когда князь замолчал, все на него смотрели весело. Даже Аглая, но особенно Лизавета Прокофьевна. «Вот и проэкзаменовали!» — вскричала она. «Что, милостивые государыни, вы думали, что вы же его будете протежировать, как бедненького? А он вас сам едва избрать удостоил, да еще с оговоркой, что приходить будет только изредка. Вот мы и в дурах, и я рада, а пуще всего Иван Федорович. Браво, князь, вас давеча проэкзаменовать велели. А то, что вы про мое лицо сказали, то все совершенная правда. Я ребенок и знаю это. Я еще прежде вашего знала про это. Вы именно выразили мою мысль в одном слове. Ваш характер я считаю совершенно сходным с моим и очень рада, как две капли воды. Только вы мужчина, а я женщина, и в Швейцарии не была. Вот и вся разница». «Не торопитесь, маман», — вскричала Аглая. «Князь говорит, что он во всех своих признаниях особую мысль имел и неспроста говорил». «Да, да», — смеялись другие. «Не труните, милые. Еще он, может быть, похитрее всех вас трех вместе. Увидите. Но только что ж вы, князь, про Аглаю ничего не сказали? Аглая ждет, и я жду».
3: «Я ничего не могу сейчас сказать, я скажу потом».
2: «Почему? Кажется, заметно».
3: «О, да, заметно. Вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть».
2: «И только? А свойства?» — настаивала генеральша.
3: «Красоту трудно судить, я еще не приготовился. Красота — загадка».
2: «А, это значит, что вы Аглае загадали загадку», — сказала Аделаида. «Разгадай-ка, Аглая. А хороша она, князь, хороша?»
3: «Чрезвычайно», — с жаром отвечал князь, с увлечением взглянув на Аглаю. «Почти как Настасья Филипповна. Хотя лицо совсем другое». Все переглянулись в удивлении.
2: «Как кто?» — протянула генеральша. «Как Настасья Филипповна? Где вы видели Настасью Филипповну? Какая Настасья Филипповна?»
3: «Давеча, — говорил Ардалионович Ивану Федоровичу, — портрет показывал».
2: «Как? Ивану Федоровичу портрет принес? Показать».
3: «Настасья Филипповна подарила сегодня Гавриле Ардалионовичу свой портрет, а тот принес показать».
2: «Я хочу видеть», — вскинулась генеральша. «Где этот портрет? Если ему подарила, так и должен быть у него. А он, конечно, еще в кабинете. По средам он всегда приходит».

0: работать и никогда раньше 4 не уходит. Позвать сейчас Гаврилу Ардалионовича». «Нет, я не слишком-то умираю от желания его видеть. Сделайте одолжение, князь, голубчик, сходите в кабинет, возьмите у него портрет и принесите сюда. Скажите, что посмотреть, пожалуйста».
1: «Хорош. Да уж простоват слишком», — сказала Аделаида, когда вышел князь.
0: «Да уж, что-то слишком», — подтвердила Александра, «так что даже и смешон немножко». И та, и другая как будто не выговаривали всю свою мысль.
1: «Он, впрочем, хорошо с нашими лицами вывернулся», — сказала Аглая. «Всем польстил, даже и маман».
0: «Не остри, пожалуйста», — вскричала генеральша. «Не он польстил, а я польщена».
1: «Ты думаешь, он вывертывался?» — спросила Аделаида.
0: «Мне кажется, он не так простоват».
2: «Ну, пошла!» — рассердилась генеральша. «А, по-моему, вы еще его смешнее. Простоват да себе на уме, в самом благородном отношении, разумеется. Совершенно как я».
1: «Конечно, скверно, что я про портрет проговорился», — соображал князь про себя, проходя в кабинет и чувствуя некоторое угрызение. «Но, может быть, я и хорошо сделал, что проговорился». У него начинала мелькать одна странная идея, впрочем, еще не совсем ясная. Гаврил Ардалионович еще сидел в кабинете и был погружен в свои бумаги. Должно быть, он действительно недаром брал жалование из акционерного общества. Он страшно смутился, когда князь спросил портрет и рассказал, каким образом про портрет там узнали.
3: «Эх, и зачем вам было болтать?» — вскричал он в злобной досаде. — «Не знаете вы ничего!» — «Идиот!» — пробормотал он про себя.
1: «Виноват я, совершенно не думавши. К слову пришлось. Я сказал, что Аглая почти так же хороша, как Настасья Филипповна». Ганя попросил рассказать подробнее. Князь рассказал. Ганя вновь насмешливо посмотрел на него. — «Дала же вам Настасья Филипповна», — пробормотал он, но, не докончив, задумался. Он был в видимой тревоге. Князь напомнил о портрете.
2: «Послушайте, князь», — сказал друг Ганя, как будто внезапная мысль осенила его, — «у меня до вас есть огромная просьба, но я, право, не знаю». Он смутился и не договорил. Он на что-то решался и как бы боролся сам с собой. Князь ожидал молча. Ганя еще раз испытующим, пристальным взглядом оглядел его. «Князь», — начал он опять, — «там на меня теперь, по одному совершенно странному обстоятельству и смешному, и в котором я не виноват, ну, одним словом, это лишнее, там на меня, кажется, немного сердится, так что я некоторое время не хочу входить туда без зова. Мне ужасно нужно бы поговорить теперь с Аглаей Ивановной. Я на всякий случай написал несколько слов». В руках его очутилась маленькая сложенная бумажка. «И вот не знаю, как передать. Не возьметесь ли вы, князь, передать Аглае Ивановне сейчас, но только одной Аглае Ивановне, так, то есть, чтобы никто не увидал, понимаете? Это не бог знает какой секрет, тут нет ничего такого, но сделайте».
1: «Мне это не совсем приятно», — отвечал князь.
2: «Ах, князь, мне крайняя надобность», — стал просить Ганя. «Она, может быть, ответит. Поверьте, что я только в крайнем, самом крайнем случае мог обратиться. С кем же мне послать? Это очень важно. Ужасно для меня важно». Ганя ужасно робел, что князь не согласится, и с трусливой просьбой заглядывал ему в глаза.
1: «Пожалуй, я передам. Но только так, чтобы никто не заметил», — умолял обрадованный Ганя. «И вот что, князь, я надеюсь ведь на ваше честное слово, а...» «Я никому не покажу», — сказал князь. «Записка не запечатана, но...» Проговорился было слишком суетившийся Ганя и остановился в смущении. «О, я не прочту», — совершенно просто отвечал князь, взял портрет и пошел из кабинета. Ганя, оставшись один, схватил себя за голову. «Одно ее слово, я право, может быть, порву». Он уже не мог снова сесть за бумаги от волнения и ожидания и стал бродить по кабинету из угла в угол. Князь шел, задумавшись. Его неприятно поразило поручение, неприятно поразила и мысль о записке Гани к Аглае. Но, не доходя двух комнат до гостиной, он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем.

0: Оглядывался кругом, подошел к окну ближе к свету и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны. Ему как бы хотелось разгадать что-то скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте еще почему-то лицо сильнее еще поразило его теперь, как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима. Красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз. Странная красота. Князь смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его было совершенно спокойно. Но только что он вступил в столовую, еще через одну комнату от гостиной, с ним в дверях почти столкнулась выходившая Аглая. Она была одна. «Гаврил Ардалионович просил меня вам передать», — сказал князь, подавая ей записку. Аглая остановилась, взяла записку и как-то странно поглядела на князя. Ни малейшего смущения не было в ее взгляде, разве только проглянуло некоторое удивление, да и то казалось относившееся к одному только князю. Аглая своим взглядом точно требовала от него отчета, каким образом он очутился в этом деле вместе с Ганей, и требовала спокойно и свысока. Они простояли 2-3 мгновения друг против друга, наконец что-то насмешливое чуть-чуть обозначилось в лице ее, она слегка улыбнулась и прошла мимо. Генеральша несколько времени молча и с некоторым оттенком пренебрежения рассматривала портрет Настасьи Филипповны, который она держала пред собой в протянутой руке, чрезвычайно и эффектно отдалив от глаз. «Да, хороша», — проговорила она наконец. «Очень даже. Я 2 раза ее видела, только издали». «Так вы такую-то красоту цените?» — обратилась она вдруг к князю. «Да, такую», — отвечал князь с некоторым усилием. «То есть именно такую?» «Именно такую. За что?» «В этом лице страдания много», — проговорил князь как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая. «Вы, впрочем, может быть, бредите», — решила генеральша и надменным жестом откинула от себя портрет на стол. Александра взяла его к ней, подошла Аделаида. Обе стали рассматривать. В эту минуту Аглая возвратилась опять в гостиную. «Этакая сила!» — вскричала вдруг Аделаида, жадно всматриваясь в портрет из-за плеча сестры. «Где? Какая сила?» — резко спросила Лизавета Прокофьевна. «Такая красота — сила!» — горячо сказала Аделаида. «С этакой красотой можно мир перевернуть!» Она задумчиво отошла к своему мольберту. Аглая взглянула на портрет только мельком, прищурилась, выдвинула нижнюю губку, отошла и села к сторонке, сложив руки. Генеральша позвонила. «Позвать сюда Гаврилу Ардалионовича, он в кабинете!» — приказала она вошедшему слуге. «Маман!» — значительно воскликнула Александра. «Я хочу ему 2 слова сказать, и довольно!» — быстро отрезала генеральша, останавливая возражение. Она была, видимо, раздражена. «У нас, видите ли, князь, здесь теперь все секреты. Все секреты. Так требуется этикет какой-то, глупо. И это в таком деле, в котором требуется наиболее откровенности, ясности, честности. Начинаются браки. Не нравятся мне эти браки». «Мама, что вы это?» — опять поспешила остановить ее Александра. «Чего тебе, милая дочка? Тебе самой разве нравятся? А что князь слушает, так мы друзья. Я с ним, по крайней мере. Бог ищет людей, хороших, конечно, а злых и капризных ему не надо. капризных особенно, которые сегодня решают одно, а завтра говорят другое. Понимаете, Александра Ивановна? Они, князь, говорят, что я чудачка, а я умею различать. Потому сердце главное, остальное вздор. Ум тоже нужен, конечно. Может быть, ум-то и самое главное. Не усмехайся, Аглая, я себе не противоречу. Дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем, без ума. А ты дура с умом без сердца. Обе мы и несчастны, обе и страдаем.
1: Чем же вы уж так несчастны, маман? Не утерпела Аделаида, которая одна, кажется, из всей компании, не утратила веселого расположения духа.
0: «Во-первых, от ученых дочек», — отрезала генеральша. «А так как этого и одного довольно, то об остальном нечего и распространяться. Довольно многословие было. Посмотрим, как-то вы обе, я Аглаю не считаю, с вашим умом и многословием вывернитесь. И будете ли вы, многоуважаемая Александра Ивановна, счастливы с вашим почтенным господином?» «А-а-а!» — воскликнула она, увидев входящего Ганю. «Вот еще идет один брачный союз. Здравствуйте!» — ответила она на поклон Гане, не пригласив его садиться. «Вы вступаете в брак?»
1: «В брак? Как? В какой брак?» — бормотал ошеломленный Гаврил Ардалионович. Он ужасно смешался.
0: «Вы женитесь?» — спрашиваю я, если вы только лучше любите такое выражение.
1: «Нет, я... нет», — солгал Гаврил Ардалионович, и краска стыда залила ему лицо. Он бегло взглянул на сидевшую в стороне Аглаю и быстро отвел глаза. Аглая холодно, пристально, спокойно глядела на него, не отрывая глаз, и наблюдала его смущение.
0: «Нет, вы сказали нет», — настойчиво допрашивала неумолимая Елизавета Прокофьевна. «Довольно, я буду помнить, что вы сегодня, в среду утром, на мой вопрос сказали мне «нет». Что у нас сегодня, среда?»
1: «Кажется, среда, мама», — ответила Аделаида.
0: «Никогда дней не знают. Которое число?»
1: 27-е, — ответил Ганя.
0: 27-е. Это хорошо, по некоторому расчету. Прощайте. У вас, кажется, много занятий. А мне пора одеваться и ехать. Возьмите ваш портрет. Передайте мой поклон несчастной Нине Александровне».
2: «До свидания, князь, голубчик. Заходи почаще, а я к старухе Белоконской нарочно заеду о тебе рассказать. И послушайте, милый, я верую, что вас именно для меня Бог привел в Петербург из Швейцарии. Может быть, будут у вас и другие дела, но главное для меня. Бог именно так рассчитал. До свидания, милые». «Александра, зайди ко мне, друг мой».
3: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из романа «Фиеста». Читает Александр Бардуков.
1: На дороге, ведущей с окраины города в цирк, было грязно. Вдоль всего забора, который тянулся до самого цирка, стояла толпа, а наружные балконы и крыши цирка были сплошь усеяны людьми. Я услышал взрывы ракет и понял, что не поспею в цирк к приходу быков, и потому протиснулся сквозь толпу к забору. Меня плотно прижали к деревянным доскам. В проходе, огороженном заборами, полиция подгоняла толпу. Люди шли или трусили рысцой в сторону цирка. Потом появились бегущие люди. Какой-то пьяный поскользнулся и упал. Двое полицейских подхватили его и оттащили к забору. Теперь люди бежали быстро. Потом раздался дружный крик толпы, и, просунув голову между досками забора, я увидел, что быки сворачивают с улицы в длинный загон, ведущий в цирк. Быки бежали быстро и нагоняли толпу. Вдруг еще один пьяный отбежал от забора, держа обеими руками куртку, словно плащ матадора. Он хотел поработать с быками. Оба полицейских ринулись к нему. Один схватил его за шиворот, другой ударил дубинкой, потом притиснули его к забору и стояли, прижавшись к доскам, пока не пробежали последние из толпы и быки. Впереди быков бежало так много народу, что в воротах цирка образовалась пробка. И когда быки, тяжелые, забрызганные грязью, сбившись в кучу, крутя рогами, набежали на толпу, один бык вырвался вперед, всадил рог в спину бегущему впереди человеку и поднял его на воздух. Когда рог вошел в тело, руки человека повисли, голова запрокинулась, и бык поднял его, а затем бросил на землю. Бык погнался еще за одним из бегущих, но тот скрылся в толпе, и толпа прорвалась в ворота, а за нею быки. Красные ворота цирка закрылись. С наружных балконов люди протискивались вовнутрь амфитеатра. Раздался крик, потом снова крик. Человек, которого бык забодал, лежал ничком в истоптанной грязи. Люди перелезли через забор, и мне ничего не было видно, потому что толпа тесно окружила его. Из цирка доносились крики. Каждый крик означал, что бык кинулся на толпу. По силе крика можно было определить, насколько страшно то, что там происходит. Потом взвелась ракета, и это значило, что валы загнали быков с арены в корраль. Я отошел от забора и отправился обратно в город. Вернувшись в город, я опять зашел в кафе выпить кофе с гренками. Официанты подметали пол и вытирали столики. Один официант подошел ко мне и принял заказ. «Что-нибудь случилось во время прибытия быков?» «Я всего не видел. Один из толпы серьезно ранен». «Куда?» «Вот так». Я положил одну руку на поясницу, а другую на то место груди, где, по-моему, рог должен был выйти наружу. Официант кивнул головой и салфеткой смахнул крошки со столика. «Тяжелая рана», — сказал он. «И все ради спорта, ради забавы». Он отошел и вернулся, неся кофейник и молочник с длинными ручками. Он налил кофе и молока. Из длинных носиков две струи потекли в большую чашку. Официант кивнул головой. «Тяжелая рана, если в спину», — сказал он. Он поставил кофейник и молочник и присел к столику. «Глубокая рана. Ради забавы. Просто забава. Что вы на это скажете?» «Не знаю. То-то. Ради забавы. Забавно, видите ли». «Вы не афисионадо?» «Я? Что такое быки? Животные. Грубые животные». Он встал и положил руку на поясницу. «В спину и насквозь. Сквозная рана в спину. Ради забавы, видите ли». Он покачал головой и отошел, захватив кофейники. По улице мимо кафе шли двое мужчин. Официант окликнул их. Лица у них были серьезные. Один из них покачал головой. «Муэрто!» — крикнул он. Официант кивнул. Они пошли дальше. Они, видимо, куда-то спешили. Официант подошел к моему столику. «Слышали? Муэрто умер! Он умер! Рог прошел насквозь! захотелось весело провести утро. «Es muy flamenco». «Печально». «Не вижу», — сказал официант, — «не вижу в этом ничего забавного». Днем мы узнали, что убитого звали Висенте Геронис и что приехал он из-под Тафалии. На другой день мы прочли в газетах, что ему было 28 лет, что у него была ферма, жена и двое детей. Как и до женитьбы, он каждый год приезжал на фиесту. Еще через день из Тафалии приехала его жена проститься с покойником, а на завтра в часовне святого Фермина было отпевание, и члены Тафальского танцевального общества понесли гроб на вокзал. Впереди выступали барабаны и дудки свистели, а позади гроба шла жена покойного и его двое детей. За ними шли все члены танцевальных обществ Памплоны, Эстельи, Тафалии и Сангессы, которые смогли остаться на похороны. Гроб погрузили в багажный вагон, а вдова с детьми все трое сели рядом в открытом вагоне третьего класса. Поезд резко дернул, потом плавно пошел под уклон, огибая плато, и умчался в Тафалию по равнине, где ветер колыхал пшеничные поля.
0: Мы читали фрагмент из романа Эрнеста Хемингуэя «Фиеста».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Глава государства выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении специальной военной операции.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками.
1: Российский лидер также передал теплый привет Ким Чен Ыну и дал высокую оценку отношениям двух стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты воздушного базирования и баражирующие боеприпасы поразили цех сборки беспилотников и место стоянки бензовозов в порту Одесса, сообщили в нашем Министерстве обороны. В порту «Южный» уничтожен склад военного имущества, поставляемого западными странами для украинских боевиков. В районе населенного пункта Новые Беляры поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Самолеты ВКС России и беспилотники уничтожили 2 балкера с грузом военного назначения на рейде порта Одесса, а также 2 балкера и сухогруз севернее острова Змеиный, из которых ВСУ запускали беспилотники и безэкипажные катера, добавили в нашем Министерстве обороны. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем Металлурга, отметив их вклад в индустриальное развитие страны и укрепление ее оборонно-промышленного и энергетического потенциала. Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в реализацию крупных инфраструктурных проектов, подчеркнул президент. По его словам, профессия металлурга крепка сложившимися традициями, рабочими династиями и товарищеской сплоченностью, а на предприятиях всегда трудились специалисты самой высокой квалификации. Российские школьники взяли 4 золота на международной олимпиаде по математике в Шанхае. 2 учеников завоевали 2 серебряные медали. Сборная России стала единственной командой, все участники которой набрали баллы по каждой задаче. Этот результат соответствует 2 месту в медальном зачете и 3 месту по сумме баллов, сообщили в президентском физико-математическом лицее номер 239. И о погоде. Гроза пройдет в московском регионе в понедельник. На фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается кратковременный дождь. Возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. При этом столбик термометра поднимется до отметки 30 градусов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Николай Яковлевич Данилевский, главы из книги «Россия и Европа», читает Станислав Федосов.
3: Итак, раздел Польши, насколько в нем принимала участие Россия, был делом совершенно законным и справедливым, был исполнением священного долга перед ее собственными сынами, в котором ее не должны были смущать порывы сентиментальности и ложного великодушия, как после Екатерины они, к сожалению, и к общему несчастью России и Польши, смущали ее и смущают многих еще до сих пор. Если при разделе Польши была несправедливость со стороны России, то она заключалась единственно в том, что Галич не был воссоединен с Россией. Несмотря на все это, негодование Европы обрушилось, однако же, всей своей тяжестью не на действительно виновных, Пруссию и Австрию, а на Россию. В глазах Европы все преступление раздела Польши заключается именно в том, что Россия усилилась, возвратив свое достояние. Если бы не это горестное обстоятельство, то германизация славянской народности, хотя для нее самой любезной из всех, но все же таки славянской, не возбудила бы столько слез и плача. Я думаю даже, что совершенно напротив, после должных лицемерных соболезнований она была бы втайне принята с общей радостью, как желательная победа цивилизации над варварством. Ведь знаем же мы, что она не пугает европейских и наших гуманитарных прогрессистов, даже когда является в форме австрийского жандарма. Смотри Атеней. Разве одни французы пожалели бы, что лишились удобного орудия мутить Германию? Такое направление общественного мнения Европы очень хорошо поняла и польская интеллигенция. Она знает, чем задобрить Европу, и отказывается от кровного достояния Польши, доставшегося Австрии и Пруссии, лишь бы ей было возвращено то, что она некогда отняла у России. Чужое ей милее своего. Кому случалось видеть отвратительное, но любопытное зрелище драки между большими ядовитыми пауками, называемыми фалангами, тот, конечно, замечал, как нередко это злобное животное, пожирая с яростью одного из своих противников, не ощущает, что другой отъел уже у него зад. Не представляют ли эти фаланги истинную эмблему шляхетско-иезуитской Польши, ее символ, герб, выражающий ее государственный характер гораздо вернее, чем одноглавый орел? Но как бы ни была права России при разделе Польши, теперь она владеет уже частью настоящей Польши и, следовательно, должна нести на себе упрек в неправом стяжании, по крайней мере, наравне с Пруссией и Австрией. Да, к несчастью, владеет. Но владеет, опять-таки, не по завоеванию, а по тому сентиментальному великодушию, о котором только что было говорено. Если бы Россия, освободив Европу, предоставила отчасти восстановленную Наполеоном Польшу ее прежней участи, то есть разделу между Австрией и Пруссией, а вознаграждение своих неоценимых, хотя и плохо оцененных, заслуг потребовала для себя Восточной Галиции, частью которой Тарнопольским округом в то время уже владела, то осталось бы на той же почве, на которой стояла при Екатерине, и никто ни в чем не мог бы ее упрекнуть. Россия получила бы значительно меньше по пространству, немногим меньше по народонаселению, но зато скольким больше по внутреннему достоинству приобретенного, так как она увеличила бы число своих подданных не враждебным польским элементам, а настоящим русским народом. Что же заставило императора Александра упустить из виду эту существенную выгоду? Что ослепило его взор? Никак не завоевательные планы, а желание осуществить свою юношескую мечту, восстановить польскую народность и тем загладить то, что ему казалось проступком его великой бабки. Что это было действительно так, доказывается тем, что так смотрели на это сами поляки. Когда из враждебного лагеря, из Австрии, Франции и Англии, стали делать всевозможные препятствия этому плану восстановления Польши, угрожая даже войной, император Александр послал великого князя Константина в Варшаву призывать поляков к оружию для защиты их национальной независимости. Европа по обыкновению видела в этом со стороны России хитрость. Желание под предлогом восстановления польской народности мало-помалу прибрать к своим рукам и те части прежнего польского королевства, которые не ей достались. И потому соглашалась на совершенную инкорпорацию Польши, но никак не на самостоятельное существование царства в личном династическом союзе с Россией, чего теперь так желают. Только когда Гарденберг, который как пруссак был ближе знаком с польскими и русскими делами, разъяснил, что Россия требует своего собственного вреда, согласились дипломаты на самостоятельность царства. Прусский министр Гарденберг в течение всего Венского конгресса 1814-1815 годов активно противился планам восстановления Польши под протекторатом России. Последующие события доказали, что планы России были не честолюбивы, а только великодушны. Если бы русское правительство поддерживало в поляках надежду на присоединение к царству прусских и австрийских частей бывшей Польши, как этого, например, впоследствии желал маркиз Велипольский, или бы только сквозь пальцы смотрело на клонящиеся к тому интриги, конечно, не случилось бы того, что восстание вспыхнуло в царстве польском. Имеется в виду восстание 1830 года. а не в Познани или в Галиции, ибо внутренних причин, заключающихся в неудовлетворительном состоянии края, для этого восстания не было. Как бы кто ни судил о дарованной царству Конституции, свобода, которой оно пользовалось, была во всяком случае несравненно значительнее, чем в означенных провинциях Пруссии и Австрии, чем в самой Пруссии и Австрии, чем даже в большей части тогдашней Европы. Время с 1815 по 1830 годы, в которые царство пользовалось независимым управлением, особой армией, собственными финансами и конституционными формами правления, было без сомнения и в материальном, и в нравственном отношениях счастливейшим временем польской истории. Восстание ничем другим не объясняется, как досадой поляков на неосуществление их планов к восстановлению древнего величия Польши, хотя бы то было под скипетром русских государей. Конечно, только для начала. Но эти планы были направлены не на Галицию и Познань, а на Западную Россию, потому что тут только были развязаны руки польской интеллигенции сколько угодно полячить и латынить. И только когда, по мнению польской интеллигенции, стало оказываться недостаточно потворства, или лучше сказать, содействия русского правительства, ибо потворства все еще было довольно, к ополячению Западной России, тогда негодование поляков вспыхнуло и привело к восстанию 1830, а также и 1863 годов. Вот как честолюбивы и завоевательны были планы России, побудившие ее домогаться на Венском конгрессе присоединения царства польского.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
3: В юго-западном углу России лежит Бессарабия, также недавнее приобретение. Здесь христианское православное население было исторгнуто из рук угнетавших его диких и грубых завоевателей турок. Население, которое торжествовало это событие как избавление из плена. Если то было завоевание, то и Кир, освободив иудеев из плена Вавилонского, был их завоевателем. Царь Вавилонии Навуходоносор II после захвата Иерусалима и уничтожения иудейского царства переселил захваченных в плен иудеев в Вавилон. Вавилонское пленение, длившееся полвека, окончилось в 538 году до нашей эры, когда персидский царь Кир II, заняв Вавилон, разрешил иудеям вернуться на родину. Об этом и распространяться больше не стоит. Все южно-русские степи также были вырваны из рук турок. Степи эти принадлежат к русской равнине. Спокон века, еще со времен Святослава, боролись за них с ордами кочевников сначала русские князья, потом русские казацкие общины и русские цари. Зачем же из какого права занесло сюда турецкую власть, покровительствовавшую хищническим набегом? Тоже должно сказать и о Крымском полуострове, хотя и не принадлежавшем историк России, но послужившем убежищем не только ее непримиримым врагам, но врагам всякой гражданственности, которые делали из него набеги при всяком удобном случае, пожигали огнем и посекали мечом южные русские области до самой Москвы. Можно, пожалуй, согласиться, что здесь было завоевано государство, лишена своей самостоятельности народность, но... Какое государство и какая народность? Если я назвал всякое вообще завоевание национальным убийством, то в этом случае это было такое убийство, которое допускается и божескими, и человеческими законами. Убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны и вместе в виде справедливой казни. Остается еще Кавказ. Под этим многообъемлющим именем надобно отличать в рассматриваемом здесь отношении закавказские христианские области, закавказские магометанские области и кавказских горцев. Мелкие закавказские христианские царства еще со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I в начале своего царствования, после долгих колебаний, согласился наконец исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истомленные вековой борьбой с турками, персианами и кавказскими горцами, не могли вести доли самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единоверной России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу, хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела, что она будет стоить ей непрерывной 60-летней борьбы. Как бы то ни было, ни по сущности дела, ни по его форме тут не было завоевания, а было подание помощи изнемогавшему и погибавшему. Прежде всего, это вовлекло Россию в двукратную борьбу с Персией, причем не Россия была зачинщицей. Иранский шах Фахт-Али, подстрекаемый англичанами, дважды в 1804 и в 1826 годах начинал военные действия против России и оба раза терпел поражение. В течение этой борьбы ей удалось освободить некоторые христианские населения от двойного ига мелких владетельных ханов и персидского верховенства. С этим вместе были покорены магометанские ханства – Кубанское, Бакинское, Ширванское, Шикинское, Ганджинское и Талышинское, составляющие теперь столько же уездов, и Ереванская область. Назовем, пожалуй, это завоеваниями, хотя завоеванные через это только выиграли. Не столь довольны, правда, русским завоеванием кавказские горцы. Здесь точно много погибло, если не независимых государств, то независимых племен. После раздела Польши едва ли какое другое действие России возбуждало в Европе такое всеобщее негодование и сожаление, как война с кавказскими горцами и особливо недавно совершившееся покорение Кавказа. В 1859 году русские войска под командованием князя Борятинского взяли штурмом аул, в котором укрывался имам Шамиль. Последние очаги сопротивления были подавлены в середине 60-х годов XIX века. Сколько ни стараются наши публицисты выставить это дело как великую победу, одержанную общечеловеческой цивилизацией, ничто не помогает. Не любит Европа, чтобы Россия бралась за это дело. Ну, Насыр-Дарье, в Коканде, в Самарканде, у дикокаменных киргизов еще куда ни шло. Можно с грехом пополам допустить такое цивилизаторство. Все же вроде шпанской мушки оттягивает, хотя, к сожалению, и в недостаточном количестве силы России. А то у нас под боком, на Кавказе, мы бы и сами тут поцивилизировали. И поэтому кавказскому, как и по польскому, как и по восточному, как и по всякому вопросу, можно судить о доброжелательстве Европы к России. О Сибири говорить нечего. Какое тут в самом деле завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит лишь счесть, сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что большей частью это было занятие пустопорожнего места, совершенное, как показывает история, казацкой удалью и расселением русского народа почти без содействия государства. Разве еще к числу русских завоеваний причислим Амурский край, никем не заселенный, куда всякое переселение было даже запрещено китайским правительством, неизвестно почему и для чего, считавшим его своей собственностью. Итак, в завоеваниях России все, что можно при разных натяжках назвать этим именем, ограничивается Туркестанской областью, Кавказским горным хребтом, 5-6 уездами Закавказья и, если угодно, еще Крымским полуостровом. Если же разбирать дело по совести и чистой справедливости, то ни одно из владений России нельзя называть завоеванием в дурном, антинациональном и потому ненавистном для человечества смысле. Много ли государств, которые могут сказать про себя то же самое? Англия у себя под боком завоевала независимое кельтское государство, то есть Ирландию, завоеванную армией Кромвеля в 1649-1652 годах и превращенную в английскую колонию. И как завоевала? Отняла у народа право собственности на его родную землю, голодом заставила его выселяться в Америку, а на расстоянии чуть ли не полуокружности земли покорила царство и народы Индии в числе почти 200 миллионов душ. Отняла Гибралтар у Испании, Канаду у Франции, мыс Доброй Надежды у Голландии и так далее. Земель пустопорожних или заселенных дикими неисторическими племенами в количестве без малого 300 тысяч квадратных миль я не считаю завоеваниями. Франция отняла у Германии Эльзас, Лотарингию, Франш-Конте, у Италии Корсику и Ниццу. За морем покорила Алжир, а сколько было ею завоевано и опять от нее отнято. Пруссия округлила и соединила свои разбросанные члены за счет Польши, на которую не имела никакого права. Австрия мало или даже почти ничего не отняла мечом, но самое ее существование есть уже преступление против права народности. Испания в былые времена владела Нидерландами, большей частью Италии, покорила и уничтожила целые цивилизации в Америке.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
3: Ежели нельзя упрекнуть Россию в действительно совершенных ею завоеваниях, то, может быть, к ним были направлены ее стремления. Неудача покушения не оправдывает еще преступника. Бросим взгляд на характер войн, которые она вела. Далеко заходить незачем. Все войны до Петра велись Россией за собственное существование. За то, что в несчастные времена ее истории было отторгнуто ее соседями. Первая война, которую она вела не с этой целью, и которой, собственно, началось ее вмешательство в европейские дела, была введена против Пруссии. Достаточного резона на участие в Семилетней войне со стороны России, конечно, не было. Злословие Фридриха оскорбило Елизавету. Его поступки, справедливы или нет, считались всей Европой наглыми нарушениями как международного права вообще, так и законов Священной Германско-Римской империи в частности. Истинной причиной участия России в войне была непосредственная угроза ее геополитическим интересам со стороны Пруссии, претендовавшей на Польшу и Прибалтику. Если тут была вина, то ее разделяла Россия со всей Европой. Так или нет, но это было явление случайное, не лежавшее в общем направлении русской политики. Во все царствование Екатерины Великой Россия деятельным образом не вмешивалась в европейские дела, преследовала свои цели, и цели эти, как мы видели, были цели правые. С императора Павла, собственно, начинаются европейские войны России. Война 1799 года в чисто военном отношении, едва ли не славнейшая из всех введенных России, была актом возвышеннейшего политического великодушия, бескорыстия, рыцарства в истинно мальтийском духе. Император Павел I, помимо своего царского титула, имел титул гроссмейстера Мальтийского ордена, который он получил от владевших Мальты рыцарей ордена Иоанитов. Была ли она актом такого же политического благоразумия, это иной вопрос. Для России, впрочем, война эта имела значительный нравственный результат. Она показала, к чему способны русские в военном деле. Такой же характер имели войны 1805 и 1807 года. Россия принимала к сердцу интересы ей совершенно чуждые, и с достойным всякого удивления геройством приносила жертвы на алтарь Европы. Тильзитский мир заставил ее на время отказаться от этой самоотверженной политики и повернуть в прежнюю екатерининскую колею. Но выгоды, которые она могла, очевидно, приобрести, продолжая идти по ней, не удовлетворяли ее, не имели в глазах ее ничего приманчивого. Интересы Европы, особливо интересы Германии, так близко лежали к ее сердцу, что оно билось только для них. что усилия, сделанные Россией в 1813 и 1814 годах, были сделаны в пользу Европы, в этом согласны даже и теперь беспристрастные люди, какому бы политическому лагерю они ни принадлежали. А тогда все прославляли беспримерное бескорыстие России. Но что самый 12-й год был борьбой, предпринятой Россией из-за интересов Европы, это едва ли многими сознается. Конечно, война 12-го года была войной по преимуществу народной, народной в полном смысле этого слова, если принимать в расчет самый способ ее ведения и те чувства, которые в то время одушевляли русский народ. Но такова ли была эта славная война в своих причинах? То есть желание ли нарушить русские интересы побудило Наполеона предпринять ее? На это едва ли можно отвечать утвердительно. Причины этой колоссальной борьбы, низвергнувшей Наполеона и приведшей к таким громадным последствиям, до того ничтожны, что невозможно понять, как могли они заставить Наполеона ринуться в такое опасное, рискованное предприятие без всякой нужды, имея на руках у себя Испанию. Что приводится в самом деле поводом, побудившим Наполеона собрать 600-тысячную армию и вторгнуться с ней в отдаленную страну, неизобильную ресурсами, с дурными путями сообщения, для борьбы с войском и народом, мужество которых было ему хорошо известно? Неточное соблюдение Тильзитского договора России, допускавшей под рукой некоторую торговлю с Англией, когда Наполеон сам у себя допускал подобные же уклонения от правил континентальной системы, и протест России против захвата Ольденбурга. В 1810 году Наполеон, изгнав герцога Ольденбургского, присоединил Ольденбург к своим владениям в Германии, что явилось прямым нарушением положения Тильзитского мирного договора. Вот и все. Всю неудовлетворительность этих резонов, думаю, достаточно дополнить, ссылаясь на ненасытимое честолюбие Наполеона. Конечно, Наполеон был честолюбив сверх меры, но был ведь также и расчетлив. Истинную причину войны, как Наполеон ее понимал, выразил он в словах, сказанных им Балашову. «Государь окружен личными его врагами, низкими людьми, как он выражался, в том числе Штейном, негодяем, изгнанным из своего отечества, то есть людьми, которым дороги были интересы Германии и которые старались образ мыслей императора Александра направить в эту сторону». Подразумевается разговор в Вильно 17 июня 1812 года между Наполеоном и генерал-адъютантом Балашовым, послом Александра I, которому приказали вручить Наполеону письменный протест в связи с переходом французскими войсками Немана и началом военных действий. Граф Штейн, прусский министр, за свои патриотические взгляды был изгнан по приказу Наполеона. Хорошо понятый и должным образом развитый смысл этих намеков объясняет все. Наполеон не мог не чувствовать, что сооруженное им здание очень шатко, и кроме его высокого гения никаких других подпор не имеет. Жеромы, Иосифы, Мюраты не в состоянии были поддержать его. Наполеон раздавал европейские престолы своим родственникам и приближенным. Брата Жерома он сделал королем Вестфалии, другого брата Жозефа – королем Испании. Маршал Мюрат был возведен на престол Неаполитанского королевства. Что же будет после его смерти? Что оставит он своему сыну? Всемирное владычество, чувствовал он, даже ему не под силу. Надо было найти, с кем его разделить. И он думал после Тильзитского мира, что нашел этого товарища и союзника – в России. Другого, впрочем, и отыскать негде было. Он думал, что Россия из прямого политического расчета, из-за собственных своих целей и выгод, будет с ним заодно. И в самом деле, чего бы не могла достигнуть Россия в союзе с ним, если бы смотрела на дело исключительно со своей точки зрения. Ревностная помощь в войне 1809 года дала бы ей всю Галицию. В 1809 году Австрия начала войну против Франции. Россия после Тильзитского мира, формально состоявшая в союзе с Францией, уклонилась от активной помощи и лишь сосредоточила армию у австрийской границы. Усиленная война против Турции доставила бы ей не только Молдавию и Валахию, но и Булгарию, дала бы ей возможность образовать независимое сербское государство с присоединением к нему Боснии и Герцеговины. Наполеон не хотел только, чтобы наши владения переходили за Балканы, но Наполеон был не вечен. Самым герцогством варшавским, которое в его глазах было только угрозой против России, он, вероятно, пожертвовал бы, раз убедившись, что Россия действительно вошла во все его планы, что, идя к выполнению своих целей, она столько же нуждается в нем, сколько он в ней, что она сама заинтересована в сохранении его могущества.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Яковлевич Данилевский. Главы из книги «Россия и Европа». Читает Станислав Федосов.
2: Но вскоре после Тильзитского мира Наполеон увидел, что он не может полагаться на Россию. Не может рассчитывать на ее искреннее содействие, основанное не на букве связывающего их договора, а на политическом расчете, что она формально держится данного обещания, но сердце ее не лежит к союзу с ним. В войне 1809 года помогала она только для виду. Заступничество за Ольденбургское герцогство и еще более наплыв немецких патриотов, которых Наполеон со своей точки зрения называл негодяями, конечно, вовсе несправедливо, показывали ему, что Россия горячо принимает к сердцу так называемые европейские или, точнее, немецкие интересы. Горячее, чем свои собственные. Что оставалось ему делать? К чему влекла его неудержима логика того положения, в которое его поставило как собственное его честолюбие, так и самый ход событий? Очевидно, к тому, чтобы обеспечить себя иным способом, независимо от России, к тому, чтобы отыскать для подпоры своему зданию какой-нибудь другой столб, хотя бы и менее надежной крепости. Этот столб думал он вытесать на счет самой России, восстановив польское королевство в его прежнем объеме. В нем надеялся он, по крайней мере, найти всегда готовое орудие против враждебной ему Германии. Иначе поступить Наполеону едва ли было возможно. И без войны политическое здание, им воздвигнутое, должно было рухнуть, если Россия не заинтересована в его поддержке. Рухнуть, если не при нем, так после его смерти. Война, руководимая его гением, представляла, по крайней мере, шансы

сойтись прямо с императором Александром. Я всегда считал Польшу средством, а не главным делом. Удовлетворяя Россию насчет Польши, мы имеем средства унизить Австрию, обратить ее в ничто. Может ли что-нибудь быть яснее, откровеннее и притом сообразнее с действительным характером Наполеона? Не из-за Европы ли, следовательно, не из-за Германии ли в особенности приняла Россия на свою грудь грозу 12-го года? 12-й год был, собственно, великой политической ошибкой, обращенной духом русского народа в великое народное торжество. Что не какие-либо свои собственные интересы имела Россия в виду, решаясь на борьбу с Наполеоном, видно уже из того, что, окончив с беспримерной славой первый акт этой борьбы, она не остановилась, не воспользовалась представлявшимся ей случаем достигнуть всего, чего только могла желать для себя, заключив с Наполеоном мир и союз, как он этого всеми мерами домогался и как желали того же Кутузов и многие другие замечательные люди той эпохи. Что мешало Александру повторить Тильзит, с той лишь разницей, что в этот раз он играл бы первостепенную и почетнейшую роль? Даже для Пруссии, которая уже скомпрометировала себя перед Наполеоном, император Александр мог выговорить все, чего требовало бы, по его мнению, честь. Через 14 лет после Парижского мира пришлось России вести войну с Турцией. Русские войска перешли Балканы и стояли у ворот Константинополя. С Францией Россия была в дружбе. У Австрии не было ни войск, ни денег. Англия, хотя бы и хотела, ничего не могла сделать. Тогда еще не было военных пароходов. Прусское правительство было связано тесной дружбой с Россией. Европа могла только поручить Турцию великодушию России. Взяла ли тогда Россия что-нибудь для себя? А одного слова ее было достаточно, чтобы присоединить к себе Молдавию и Валахию. Даже и слова было не надо. Турция сама предлагала России княжество вместо недоплаченного еще долга. Император Николай отказался от того и от другого. Русско-турецкая война 1828-1829 годов едва не завершилась занятием русскими войсками Константинополя и Черноморских проливов. Однако условия Андрианопольского мира оказались неожиданно легкими для Турции, сохранившей свой протекторат над Сербией, Молдавией и Валахией. Парижский мирный договор был подписан союзными державами и Францией 30 мая 1814 года. Настал 1848 год. Потрясения, бывшие в эту пору в целой Европе, развязывали руки завоевателя и честолюбца. Как же воспользовалась Россия этим единственным положением? Она спасла от гибели соседа. Того именно соседа, который всего более должен был противиться ее честолюбивым видам на Турцию, если бы у нее таковые были. Этого мало, тогда можно было соединить великодушие с честолюбием. После венгерской кампании был достаточный предлог для войны с Турцией. Русские войска занимали Валахию и Молдавию, турецкие славяне поднялись бы по первому слову России. Воспользовалась ли всем этим Россия? Наконец, в самом 1853 году, если бы Россия высказала свои требования с той резкостью и неуступчивостью, пример которых в том же году подавало ей посольство графа Лейнингена, и в случае малейшей задержки удовлетворения двинула войска и флот, когда ни Турция, ни западные державы нисколько не были приготовлены, чего не могла бы она достигнуть? Итак, состав русского государства, войны, которые оно вело, цели, которые преследовало, а еще более благоприятные обстоятельства, столько раз повторявшиеся, которыми оно не думало воспользоваться, все показывает, что Россия не честолюбивая, не завоевательная держава, что в новейший период своей истории она большей частью жертвовала своими очевиднейшими выгодами, самыми справедливыми и законными, европейским интересам. Часто даже считала своей обязанностью действовать не как самобытный организм, имеющий свое самостоятельное назначение, находящий в себе самом достаточное

0: оправдание всем своим стремлениям и действиям, а как служебная сила. Откуда же и за что же, спрашиваю, недоверие, несправедливость, ненависть к России со стороны правительств и общественного мнения Европы? Обращаюсь к другому капитальному обвинению против России. Россия – гасительница света и свободы, темная мрачная сила, политический ариман, как выразился я выше. У знаменитого Роттека высказана мысль, которую, не имея под рукой его истории, не могу, к сожалению, буквально цитировать, что всякое преуспеяние России, всякое развитие ее внутренних сил, увеличение ее благоденствия и могущества – есть общественное бедствие, несчастье для всего человечества. Это мнение Роттека есть только выражение общественного мнения Европы. И это опять основано на таком же песке, как и честолюбие и завоевательность России. Какова бы ни была форма правления в России, каковы бы ни были недостатки русской администрации, русского судопроизводства, русской фискальной системы и так далее, до всего этого, я полагаю, никому дела нет, пока она не стремится навязать всего этого другим. Если все это очень дурно, тем хуже для нее и тем лучше для ее врагов и недоброжелателей. Различие в политических принципах еще не может служить препятствием к дружбе правительств и народов. Не была ли Англия постоянным другом Австрии, несмотря на конституционализм одной и абсолютизм другой? Не пользуются ли русское правительство и русский народ симпатиями Америки и наоборот? Только вредное вмешательство России во внутреннюю политику иностранных государств, давление которым она препятствовала бы развитию свободы в Европе, могут подлежать ее справедливой критике и возбуждать ее негодование. Посмотрим, чем же его заслужила Россия, чем так провинилась перед Европой. До времен Французской революции о таком вмешательстве, о таком давлении и речи быть не могло, потому что между континентом Европы и России не существовало тогда никакой видимой разности в политических принципах. Напротив того, правление Екатерины по справедливости считалось одним из самых передовых, прогрессивных, как теперь говорится. Под конец своего царствования Екатерина имела, правда, намерение вооружиться против революции, что наследник ее и сделал. Но если французская революция должна считаться светильником свободы, то гасить и заливать этот светильник спешила вся Европа, и впереди всех конституционная и свободная Англия. Участие России в этом общем деле было кратковременно и незначительно. Победам Суворова, впрочем, руку плескала тогда вся Европа. Войны против Наполеона не были, конечно, да и не считались войнами против свободы. Эти войны окончились, и ежели побежденная Франция тогда же получила свободную форму правления, то была обязана этим единственно императору Александру. Во время войны за независимость многие государства обещали своим подданным конституции, и никто не сдержал своих обещаний, кроме, опять-таки, императора Александра относительно Польши.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
0: После Венского конгресса, по мысли русского императора, Россия, Австрия и Пруссия заключили так называемый «Священный союз», приступить к которому приглашали всех государей Европы. Священный Союз вскоре после своего возникновения в 1815 году превратился из соглашения трех государей в своего рода прообраз Лиги наций. Этот Священный Союз составляет главнейшее обвинение против России и выставляется заговором государей против своих народов. Но в этом союзе надо строго отличать идею, первоначальный замысел, который одни только и принадлежали Александру, от практического выполнения, которое составляет неотъемлемую собственность Меттерниха. В первоначальной же идее, каковы бы ни были ее практические достоинства, конечно, не было ничего удивительного.

0: притеснительного. Император Александр стоял бесспорно за конституционный принцип везде, где, по его мнению, народное развитие допускало его применение. Он был противником и врагом партий, насильственно вынужденных бунтом и революцией, но зато был другом октроированных конституций, то есть дарованных монархам, от французского «октруа» – пожалование. И после недавних опытов, после стольких бедствий, претерпенных Европой, можно ли было думать иначе? Да и без отношения к обстоятельствам, несправедлив ли вообще такой взгляд? Разве добросовестное соглашение, сознательная уступка могут быть хуже насилия и по принципу, и по последствиям? Вынудивший силой, если сила остается на его стороне, редко остается доволен вынужденным. Можно ли ожидать умеренности от разгоряченных страстей, упоенных гордостью успеха? Если наоборот, после первой вспышки, первого удачного натиска, сила переходит опять на сторону уступившей этому натиску власти, можно ли ожидать от нее добросовестного выполнения вынужденного? Напротив того, уступка, сделанная в полноте силы, по сознанию ее пользы и справедливости, заключает в себе все залоги долговечности. Что прочнее и добросовестнее исполняется? Октроированная ли конституция Сардинии и заменившей ее Италии, или вынужденная конституция Франции после 1830 и Пруссии после 1848 года? Если скажут, что и октроированные конституции Франции 1814 и 1815 годов не слишком-то добросовестно исполнялась, то всякому известно, что эта конституция имела лишь форму добровольно данной бурбонами хартии, в сущности же была с их стороны вынужденной обстоятельствами уступкой. Притом на всем их правлении лежала печать чужеземного вмешательства, ненавистная для всякого уважающего себя народа. После разгрома наполеоновской Франции Александр I, не желавший продолжения династии Бурбонов, высказывался в пользу Бернадотта, короля Швеции, в прошлом одного из маршалов Наполеона. Вынужденный согласиться с кандидатурой Людовика XVIII Бурбона, русский царь настоял на принятии последним конституционной хартии. На дипломатических конгрессах 20-х годов наиболее умеренным и либеральным был голос Александра. В этом я сошлюсь на Гервинуса, не слишком-то доброжелательного к России и ко всему русскому. Корнем всех реакционных, ретроградных мер того времени была Австрия и ее правитель Меттерних, который, опутывая всех своими сетями, в том числе и Россию, заставил последнюю отказаться от ее естественной и национальной политики помогать грекам и вообще турецким христианам против их угнетателей, отказаться вопреки всем ее преданиям, всем ее интересам, всем сочувствиям ее государя и ее народа. Россия была также жертвой Меттерниховой политики. Почему же на нее, а не на Австрию, которая всему была виновницей и в пользу которой все это делалось, взваливается вся тяжесть вины? Сама Англия не подчинилась ли тогда Меттерниховой политике? Разве русские войска усмиряли восстание в Неаполе и Испании? В связи с революцией 1820 года в Неаполе конгрессы Священного Союза в Трапау, Опава, и Лайбахе, Любляна, по инициативе Меттерниха приняли решение о вмешательстве в неаполитанские дела. Английский министр иностранных дел Кастлри публично выступал против вмешательства, но тайно поддерживал Меттерниха. И разве эти восстания и введенные ими на короткое время порядок вещей были такими светлыми явлениями, что стоит о них жалеть? Русские ли наущения были причиной всех утеснений, которые терпела немецкая печать, немецкие университеты и вообще стремление немецкого юношества? Не сами ли германские правительства и во главе их Австрия должны почитаться виновниками всех этих мер? Не для них ли исключительно были они полезны? Или, может быть, все эти немецкие либеральные стремления имели такую силу, что без надежды на поддержку России германские правительства не дерзнули бы им противостать. Но разве она помешала им осуществиться там, где они имели какое-нибудь действительное значение? Помешала Франции или даже маленькой Бельгии дать себе ту форму правления, которую они сами захотели? Помешала ли Россия чему-нибудь даже в самой Германии в 1848 году, да и в 1830 году? Не собственное ли бессилие хотят оправдать, взваливая неудачу на давление, оказываемое будто бы мрачным абсолютизмом Севера? Лучшим доказательством, впрочем, того, что недействительная какая-нибудь вина, не какое-нибудь деятельное вмешательство России ко вреду свободы человечества вообще и Германии в особенности, были причиной общей к ней ненависти, служит убийство Коцебу. Немецкий драматург и агент русского правительства Коцебу был убит 23 марта 1819 года в Мангейме студентом Зандом. Важен тут не самый поступок несчастного студента-фанатика, а то общее сочувствие, которое возбудило к себе это политическое преступление не только в революционных кружках, но и в спокойной, здравомыслящей части общества, чему едва ли можно найти другой пример. В чем состояла, однако же, вина Коцебу? Он доносил, говорят, русскому правительству о состоянии общественного мнения Германии, преимущественно же ее университетской молодежи, то есть делал то, чем занимается, между прочим, всякий дипломатический агент или иностранный корреспондент любой газеты. Вина его ни в каком случае не превышала вины многих петербургских корреспондентов иностранных газет, с теми, однако же, смягчающими обстоятельствами в пользу Коцебу, что недоброжелательство к России и клеветы петербургских корреспондентов для всех открыты и могут возбуждать совершенно основательное негодование. А то, что писал Коцебу, никому не было известно, и вся виновность его основывалась на предположениях. И разве во время Коцебу не было множества лиц, которые сообщали германским правительствам, особливо же австрийскому, о духе и направлении мыслей, господствовавших между германской молодежью, что, конечно, для нее было гораздо опаснее? Отчего же такой взрыв негодования? Откуда такое оскорбление народного чувства, что оно доходит даже до сочувствия убийству, если только убийство совершено во вред России? А ведь то было еще до знаменитых конгрессов. Ничем еще Россия не успела провиниться. Имеются в виду конгрессы Священного Союза в Траппау, Лайбахе и в Вероне, 1820-1822 годы. В свежей еще памяти было избавление от французского ига. Общественное мнение Германии оказало тут, как и после, не более благодарности, чем 34 года спустя австрийское правительство.
1: Мы читали главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих загадок истории». Читает Сергей Чихачев.
1: Где могила Чингисхана? 15 сентября 2000 года пекинские средства массовой информации сообщили о сенсационном открытии. Китайские археологи обнаружили могилу легендарного военачальника и основателя Монгольской империи Чингисхана. Несколько столетий место последнего пристанища Чингисхана было объектом поисков и споров ученых и кладоискателей всего мира. Но если монгольские специалисты и народ считают, что могила их великого предка находится где-то в горной местности на севере от Улан-Батора, по легенде его похоронили на горе Бурхан-Халдун, то их китайские коллеги уверяют, что захоронения обнаружены ими вблизи монголо-китайской границы у подножия Алтайских гор на территории Китая. Чингисхан умер в 1227 году во время похода на страну тангутов. Есть несколько версий его смерти. По одной из них, во время облавной охоты на диких лошадей, конь полководца чего-то испугался и шарахнулся в сторону, а хан упал на землю. После этого старый император почувствовал себя плохо. Его военачальники хотели прервать поход и вернуться домой, но Чингисхан настоял на его продолжении. И даже перед самой смертью он потребовал, чтобы факт его кончины тщательно скрывался до окончательной победы над тангутами. По другим версиям, хан скончался от ранения стрелой, так писал Марко Поло, и даже от удара молнии. Этой версии придерживался другой путешественник, Плано Карпини. А по распространенной монгольской легенде Чингисхан умер от раны, нанесенной тангутской ханшей, красавицей Кюр Белдишин Хатун, которая провела с Чингисханом единственную брачную ночь. Ее специально подослал тангутский царь Шидурхо Хаган, отличавшийся хитростью и коварством. По этой легенде красавица укусила хана в шею, повредив сонную артерию, и тот умер от потери крови. Как бы то ни было, все ученые сходятся во мнении, что смерть хана наступила в 1227 году и не была естественной. Умер Чингисхан в походной обстановке. Глава огромнейшего из государств мира, занимавшего 4/5 Старого Света, повелитель полумиллиарда душ, обладатель несметных богатств, он до конца своих дней чуждался роскоши и излишеств. После покорения Средней Азии его военачальники обзавелись прекрасными турецкими кольчугами и дамасскими клинками, но сам Чингисхан, несмотря на то, что был страстным любителем оружия, принципиально не последовал их примеру и остался равнодушен к мусульманской роскоши. Он продолжал носить одежду кочевника, придерживался старинных обычаев и завещал своему народу не изменять этим обычаям во избежание растлевающего влияния на нравы китайской и мусульманской культур. Его военачальники сделали все возможное, чтобы дать праху и душе своего властелина наслаждаться вечностью в идеальном покое. Место его захоронения держалось в строжайшем секрете. Могилу утаптывали, равняясь с землей, более 1000 лошадей. В процессе похорон принимали участие 2000 человек. Всех их сразу же после окончания церемонии изрубили на куски 800 конных охранников из войска хана. Но и эти 800 воинов прожили не более суток. Их вскоре казнили, чтобы сохранить место захоронения в тайне. Затем были высланы специальные патрули, которые убивали всех, кого заставали в близлежащих землях. В 1990 году, после развала СССР, большого друга монгольского народа, в Монголию косяками устремились американские и японские экспедиции на поиски могилы Чингисхана. Единственным условием со стороны монгольского правительства для археологов было не беспокоить праха их великого предка. Экспедиции потратили на поиск этого захоронения миллионы долларов, но их усилия оказались напрасными. У китайцев есть помимо чисто научного и политический интерес. Пекин таким образом лишний раз хочет показать своему соседу, кто является настоящим лидером в этом регионе. Правда, не обошлось и без противоречий. Еще в 1950 году в Китае построен мавзолей, где, по утверждению тех же китайцев, хранится прах великого Чингисхана, который был якобы обнаружен в северной провинции Цинхай. Но профессор Чан Ху, руководитель исторического музея в Урумчи и один из открывателей захоронения Чингисхана, уверяет, что прах, хранящийся в китайском мавзолее, не может принадлежать хану. Теперь остается только ожидать результатов научной экспертизы. Если данное захоронение действительно таит в себе прах и сокровища Чингисхана, то такую находку можно будет считать величайшим открытием второго тысячелетия.
0: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече» «100 великих загадок истории». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» МД-2, 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 678 вражеских беспилотников, добавили в нашем военном ведомстве. Государственная Дума рассмотрит законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь в том числе о введении запрета на получение российского гражданства или права на проживание для лиц с непогашенной судимостью за любые преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. В случае выявления такого факта у уже проживающих в стране иностранцев их виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулированы. Эти ограничения не затронут лиц, имеющих официальный статус беженца или политическое убежище. Депутаты рассмотрят такой законопроект на следующей неделе. Центр избиркоме рассказали, что входит в обучение членов комиссий. Выборы любого уровня представляют собой сложный процесс, поэтому организаторы голосования получают подробную теоретическую и практическую базу знаний, сообщила ТАСС представитель Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Это знание закона, это знание и исполнение всех избирательных процедур, последовательности действий всех членов избирательных комиссий на каждом этапе избирательной кампании. Это, конечно, и применение всех тех технологических инноваций, которые применяются в избирательной системе Российской Федерации, а избирательная система Российской Федерации, она самая технологичная. Взаимодействие с участниками избирательного процесса, умение наладить контакт, выстроить взаимодействие, начиная с органами государственной власти, органами местного самоуправления, нам всячески оказывает каждый орган, структура помощи в подготовке и проведении выборов.
1: Дополнительным инструментом для членов участковой избирательной комиссии служит интерактивный рабочий блокнот, которым обеспечена каждая комиссия. В нем собраны ответы на вопросы, возникающие в ходе голосования, рекомендации, психологические практикумы, добавила представитель Центра избиркома Людмила Маркина. Самым популярным профильным классом в российских школах стал гуманитарный. Далее расположились технологические и социально-экономические. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование. При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
4: 8. 5 месяцев Даша Телегина прожила одна в опустевших комнатах. Иван Ильич, уезжая на фронт, оставил ей 1000 рублей, но этих денег хватило ненадолго. По счастью, в квартиру этажом ниже, откуда еще в январе бежал с семьей важный петербургский сановник, вселился бойкий иностранец Матте, скупавший картины,